0: последней группы укронацистов из села Украинское в Харьковской области. Удары по позициям ВСУ наносились расчетами артиллерии и БПЛА. Операторы разведывательных дронов вели контроль поражения целей и корректировку огня. Освобождение Украинского расширяет зону безопасности в Волчанском районе и создает условия для продвижения наших войск вглубь Харьковской области. Солдаты и офицеры южной группировки нанесли поражение 6 бригадам и полкам ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Николаевка, Стародубовка и Новониколаевка Донецкой Народной Республики. В полосе ответственности группировки «Юг» противник потерял более 200 боевиков, 2 танка, 3 бронемашины и 5 артиллерийских орудий. За минувший день уничтожены 133 беспилотника ВСУ над российскими регионами. За сутки сбиты 7 управляемых авиабомб, ракеты большой дальности и более 600 вражеских дронов самолетного типа. В Черном море потоплены 2 безэкипажных катера. Армия России поразила объекты ТЭК, транспорта, логистический центр ВСУ, цех по производству двигателей для крылатых ракет, площадки запуска БПЛА дальнего действия. «Киев не стремится к миру. Перед Зеленским стоит задача продолжать эскалацию», заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Дипломат также отметила, что Москва учитывает в военном планировании вовлеченность западных стран в теракты против России. На Западе в последнее время прозвучала серия признаний в соучастии государств в терактах киевского режима в отношении России. Эксперименты с резким снижением ключевой ставки Банка России крайне опасны для экономики. Они приведут только к скачку инфляции. Это доказывают примеры других стран, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Глава ЦБ также сообщила, что каждый четвертый рубль выдается российским компаниям по нерыночным ставкам.
1: Мы могли провести эксперимент, взять и снизить ключевую ставку. Мы бы получили с вами, я в этом просто уверена, резкий рост инфляции. И попали бы в стагфляцию. Вот я категорически против, потому что это эксперимент на своей стране. Вы посмотрите на те страны, которые через это проходили. Там тоже благими намерениями поддержать инвестиции, поддержать бизнес, была вымощена эта дорога. Я считаю, что для нашей страны, для нашей экономики такого рода эксперименты очень опасны.
0: Доля топливно-энергетического комплекса в ВВП России составляет около 13%, хотя несколько лет назад она достигала 20%, отметил Александр Новак на пленарной сессии финансового конгресса Банка России. Вице-премьер отметил рост обрабатывающей промышленности, фармацевтики, сферы IT-технологий.
2: Задача была поставлена в том, чтобы диверсифицировать нашу экономику, чтобы снизить зависимость от конъюнктуры цен на мировых рынках, от волатильности. Эти показатели, они не говорят о том, что отрасль в каком-то спаде, а говорит о том, что развиваются другие и более независимые от конъюнктуры отрасли. И мы видим в том числе это по таким показателям, как обрабатывающая промышленность, которая за 3 года выросла на 23%, как фармацевтика, как производство компьютеров, IT-технологий.
0: Влияние ситуации с бензином на инфляцию будет минимальным и войдет в прогнозные показатели Минэкономразвития, добавил Новак. Руководитель Сбера Герман Греф заявил, что не будет скучать по офлайн-торговле, однако важна честная конкуренция с площадками в интернете. По его словам, сейчас Россия является самой перекошенной в этом смысле страной.
3: Илья Семизанов сказал очень важную фразу: на базе справедливых условий конкуренции. Вот это должно быть сделано. Нужно выровнять условия конкуренции. Потому что сегодня платформа у нас, к сожалению, по сей день вне конкурентного поля. Даже не столько с банками, а с офлайн-торговлей. И мне это очень не нравится. Я уже говорил, что если офлайн-торговля умрет, я не буду об этом жалеть. Но она должна умереть в равных условиях конкуренции, когда потребитель выберет онлайн. Сегодня у нас не так.
0: Греф также заявил о колоссальном разрыве в производительности труда в российских компаниях за последние 10 лет. При этом он отметил, что внедрение технологий может повысить производительность труда. В субботу и воскресенье в Москве выпадет 28 миллиметров осадков, что составит треть месячной нормы. Об этом Вестям сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он добавил, что жара в Москве не достигнет пиковых европейских значений.
4: Аномальный зной ожидается на юго-западе и юге русской равнины. Это как раз привет из рекордно жаркой Европы, но у нас обойдется без экстрима, и слава богу. Ну и дневная температура здесь повысится до плюс 30-35 градусов. На русском севере плюс 18-23, на юге Коми до 26 тепла. Ну а что касается центральной России, то здесь тоже потепление продолжится, но критическая 30-градусная жара маловероятна. Максимум это плюс 24-29 градусов.
0: Погода. В четверг днем в Санкт-Петербурге пасмурная и дождливая погода, плюс 18. В Москве малооблачная и 28 градусов тепла. Сейчас в российской столице плюс 19 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность 80%. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.

0: сколько их.
1: Маяк. Это мы. Это

0: Audio Stories.
1: В 1965 году ирландский актер Ричард Харрис получил в подарок автомобиль Rolls-Royce Phantom 5 за роль в фильме о Второй мировой войне героя Телемарка. Находясь в Нью-Йорке, он оставил роскошную машину в подземном гараже и напрочь о ней забыл. Харрис, известный своей любовью к алкоголю и бурной жизни, отправился в любимый бар, где заказал свой обычный набор – 6 двойных порций водки. После этого он окончательно потерял интерес к подарку. Спустя много лет, в 1997 году, Харрис случайно обнаружил старую фотографию, на которой он был запечатлен рядом с этим Роллс-Ройсом. Он позвонил своим бывшим женам, но те ничего не знали о судьбе машины. И только бухгалтер актера смог найти старые документы и неоплаченные счета. Оказалось, что «Фантом» все это время числился за Харрисом и простоял в том же гараже 25 лет. Долг за парковку составил 92 тысячи долларов. Харрис перевез автомобиль в Великобританию, отреставрировал его, а затем продал.
0: Audio Stories.

Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

моя, моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет –

действительно пропасть между нами легла. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях

0: хочу, а в тебе я сомневаться не хочу.
1: Аудио сторис.
2: Гора Сулайман-Тоо – священная вершина в центре города Ош в Кыргызстане. Более 1500 лет она остается одним из главных мест паломничества в Центральной Азии. В 2009 году гора и прилегающие к ней объекты были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это единственный подобный объект в Кыргызстане. Особое место занимает Национальный историко-археологический музейный комплекс Сулайман-Тоо, уникальное здание которого частично встроено прямо в скалу. Музей был основан в 1949 году, а современное пещерное здание открыли в 1978 к 3000-летию Оша. Первый этаж расположен в расширенных карстовых пещерах, верхний – в одной большой пещере. Всего в музее 13 залов общей площадью 1238 квадратных метров. Экспозиция посвящена истории, археологии, духовной культуре и природе Южного Кыргызстана. Здесь хранится более 33 тысяч экспонатов. Древние петроглифы, предметы быта кочевников, войлочные изделия, национальная одежда, монеты, рукописи, украшения, а также артефакты, связанные с шаманизмом и мировыми религиями. В комплексе расположен единственный в Кыргызстане музей духовной культуры, а с балкона открывается панорамный вид на Ош и окрестности. У подножия горы расположен и большой наземный корпус с экспозициями по истории шелкового пути, археологии и культуре региона.
1: Аудио сторис.

0: может быть важнее не быть правым, а быть рядом.
1: Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
0: Так говорит «Маяк».

«Маяк». Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Иногда мы живем дальше, а внутри остается место, где все остановилось. Город, двор, человек. Если вы сейчас там, напишите. Email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Пароход Бессемер. Один из самых необычных и неудачных экспериментов в истории судостроения XIX века. Это колесное судно, которое предназначалось для перевозки пассажиров через Ла-Манш, прославилось своей уникальной качающейся салон-каютой. Изобретатель, знаменитый инженер сэр Генри Бессемер, страдавший от морской болезни, был уверен, что его система карданных подвесов и гидравлической стабилизации избавит пассажиров от неприятных ощущений. В 1869 году он запатентовал конструкцию, где центральный салон оставался бы строго горизонтальным при любой качке. После успешных испытаний модели была основана компания, собраны инвестиции и построен пароход длиной более 100 метров с роскошным интерьером салона. Судно могло двигаться в любую сторону без разворота, что было удобно для коротких рейсов. Однако на практике все пошло не по плану. Вскоре после спуска на воду пароход выбросило на берег штормом. Во время испытаний в 1875 году он получил повреждение гребного колеса и столкнулся с пирсом в Кале, а единственный публичный рейс закончился новым столкновением и разрушением причала. Инвесторы потеряли доверие, компания обанкротилась, а сам пароход был продан на металлолом. Роскошный салон сняли и перевезли в резиденцию главного конструктора Эдварда Рида, где он стал бильярдной, а позже лекционным залом в женском колледже. В годы Второй мировой войны исторический интерьер был уничтожен при бомбардировке.
0: Audio Stories.
2: Скучаем по любимым и по дому, волнуемся, по правде говоря, но каждый день гудят аэродромы, и теплоходы держат путь в моря, а самолеты сами не летают, а теплоходы сами не плывут, и мамы не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут, и мамы не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. Встречают нас у самого порога зимой морозы, осенью дожди, но ниточкой бежит в тайгу дорога, а город поднимает этажи, а вездеходы сами не шагают, а новостройки сами не растут, и жены не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут, и жены не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. О том, что маловато дней в неделе, порою нам приходится жалеть. Ведь главное не то, что мы успели, а то, что предстоит еще успеть. А просто так удачи не бывает, а просто так победы не придут. И дети не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь.

0: просто так удачи не бывает, а просто так победы не придут. И самолеты сами не летают, и теплоходы сами не плывут, и вездеходы сами не шагают, и новостройки сами не растут.
1: Маяк.

0: Audio Stories.
1: В 1972 году Джон Африка основал радикальную организацию MOVE – «Христианское движение за жизнь». Члены коммуны выступали против материализма и властей, жили в единении с природой и носили общую фамилию. Их вызывающее поведение и постоянные конфликты с соседями –

Переговоры провалились, и после перестрелки полиция начала массированный обстрел дома, выпустив более 10 тысяч пуль. Затем с вертолета на здание сбросили самодельный заряд взрывчатки, предоставленный ФБР. Взрыв вызвал пожар, который быстро перекинулся на соседние кварталы, так как пожарным приказали не вмешиваться. В огне погибли 11 человек, включая основателя Джона Африку и 5 детей. Выжили только 2. Пожар уничтожил 61 дом, оставив 250 человек без крова. Власти провели расследование и принесли официальные извинения, но никто не был привлечен к ответственности. В 1996 году федеральный суд обязал город выплатить компенсацию выжившим и родственникам погибших. Попытки восстановить квартал оказались неудачными из-за плохого качества строительства. Восстановленный район существует и сегодня, а один из домов был превращен родственниками МУФ в музей. Аудио сторис.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Есть ли что-то характерное, что-то особенное в кибербуллинге с течением времени, что появилось такого, чего не было раньше? Какая-то черта, какая-то возможность, что-то такое, что сделало этот буллинг цифровой каким-то чуть-чуть другим?
1: Как обезопасить себя и своих близких от агрессии в интернете?
2: Цифровой буллинг. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».
1: От громких звуков можно располнеть.
3: Как знать.
1: Какой IQ у искусственного интеллекта.
3: Как знать.
1: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать.

0: Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг с 2 часов дня на Маяке.
1: Если вам постоянно слышится музыка, само по себе это еще ничего не доказывает. Из альманаха «Психология для каждого».
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Воспитание души.
1: История плохо предсказывает будущее, но хорошо объясняет настоящее.
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: налево, мне направо. Ну и до свидания.
1: Audio Stories.
2: В 1880-х годах предприниматель и изобретатель Адольф Сутро приобрел участок в Сан-Франциско и задумал создать грандиозный комплекс купалин. Морская вода должна была поступать в бассейны естественным приливом, а для отлива был спроектирован специальный тоннель. Строительство началось в 1884 году и велось более 10 лет. В результате было построено впечатляющее здание размером 152 на 77 метров с 7 бассейнами разной температуры. Комплекс, рассчитанный на 20 тысяч посетителей, включал водные горки, трапеции, трамплины, рестораны и даже музей с мумиями. Вход стоил всего 25 центов. Открытие в 1896 году стало сенсацией. В выходные комплекс посещало до 10 тысяч человек одновременно. Сутро построил трамвайную линию и добился низких цен на проезд, чтобы сделать отдых доступным для всех. Однако после его смерти в 1898 году купальни стали убыточными из-за высоких расходов и низкой стоимости билетов. Попытки возродить бизнес, в том числе создание ледового катка в 1936 году, не увенчались успехом. В 1952 году комплекс был закрыт. Через 14 лет пожар уничтожил деревянные конструкции, оставив лишь бетонный остов. Сегодня руины купалин Сутро – это бесплатный музей под открытым небом и одна из самых популярных достопримечательностей Сан-Франциско, привлекающая сотни тысяч туристов ежегодно.
1: Audio Stories.

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки продолжают зачистку от противника юго-западной части населенного пункта. На северных окраинах города отражены две атаки штурмовых групп ВСУ при поддержке танков. Уничтожено до 15 боевиков и 2 танка. За сутки потери ВСУ в Константиновке составили около 100 боевиков, артиллерийское орудие, 32 наземных робототехнических комплекса и 28 пунктов управления БПЛА. Бойцы группировки «Восток» освободили населенный пункт Капани Запорожской области, нанесли поражение 10 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Волчанская Днепропетровской области, Благодатная, Рыбальская, Новогригоровка, Любицкая, Егоровка, Вольная и Барвиновка Запорожской области. Киев потерял свыше 400 боевиков, 4 бронемашины, 11 автомобилей и САУ производства США. Дрон с 5 килограммами взрывчатки упал в провинции Трабзон на Черноморском побережье Турции. По предварительным оценкам, беспилотник является украинским. Дрон врезался в дерево в лесной местности и загорелся. В результате инцидента никто не пострадал. На прошлой неделе в двух турецких причерноморских провинциях упали 2 беспилотника. Их обломки были отправлены в Анкару для проведения технической экспертизы. Прошедшая в польском Гданьске сходка по предоставлению кредитов Украине вынудит Киев с молотка продать все оставшееся в стране, заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова. По ее словам, США в контактах с российской стороной не сообщали о каких-либо изменениях своей позиции по украинскому вопросу в рамках договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Банк России не сторонник высоких процентных ставок. Доступность кредитов зависит прежде всего от уровня инфляции, а не от величины ключевой ставки, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на финансовом конгрессе. Она отметила, что рост инвестиций в России пока не привел к повышению производительности труда.
2: Высокую ставку платят за тех, кто платит за то, что остальные получают низкие ставки. У нас эта доля большая и в корпоративном секторе, и в, я уж не говорю про ипотеку, где одно время там до 80% доходила доля льготных кредитов. Это цена за огромные льготные программы, это надо понимать. Конечно, нам всем хочется, чтобы ставки были умеренными. Ну, мы не фанаты высоких ставок, и доступность кредита должна быть, и здесь тоже должны быть справедливые условия конкуренции. Но это не вопрос ключевой ставки, это вопрос инфляции.
0: Банк России не исключает более высокую траекторию ключевой ставки в среднесрочной перспективе для стабилизации инфляции. Россия активно внедряет цифровые решения, является одним из мировых лидеров в этом направлении, заявил на пленарной сессии финансового конгресса вице-премьер Александр Новак.
3: Россия очень активно внедряет соответствующие платформенные механизмы, цифровые решения, использование больших баз данных, искусственный интеллект. Мы сегодня являемся одним из лидеров в мире по этому направлению. Мы видим, например, что если говорить об услугах, которые сегодня так или иначе оказываются через платформу, форменное решение, это примерно охватывает 8,5% экономики нашей страны. При этом, если сравнивать, в Европе это всего 5%. Да, есть лидеры такие, как Китай, Южная Корея, где 12%, но мы идем очень быстрыми темпами.
0: Перебои на внутреннем топливном рынке единичны и связаны с логистическими изменениями поставок с НПЗ на конкретные нефтебазы и АЗС. В целом страна обеспечена запасами бензина и дизельного топлива, сказал Новак. Глава ВТБ Андрей Костин призвал отказаться от господдержки неэффективных отраслей. Он подчеркнул, что государственные ресурсы должны фокусироваться на ключевых задачах будущего развития России и предложил задуматься о том, чтобы придать ускорение процессам изменения структуры экономики.
4: Что касается сегодня распределения средств, то во многом оно носит традиционный характер. И даже вот новые инвестиционные проекты, они все равно в основном связаны с добычей цветных металлов, медь, золото прежде всего, с газопереработкой, с нефтехимией. Я считаю, что пока таких серьезных изменений в структуре, они происходят, безусловно, но сказать, что как-то радикально изменилась картина кредитного портфеля, я бы не сказал. Точно нужно, конечно, заканчивать с субсидированием, финансированием тех отраслей производства, главное, которые не могут быть эффективными.
0: Четверг – самый жаркий день на этой неделе в Москве. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в Центральной России сохранится солнечная, сухая и умеренно жаркая погода.
1: Что касается Центральной России, то здесь тоже потепление продолжится, но критическая 30-градусная жара маловероятна. Максимум – это плюс 24-29 градусов. А в Черноземье столбики термометров, как ни крути, но будут штурмовать высоту плюс 30. Столица нашей Родины стоит. Ясная погода. Температура воды в Москве, реке плюс 19, а в реках, озерах Центральной России колеблется от плюс 17 до 22 градусов.
0: Погода. В Санкт-Петербурге сегодня днем пасмурно, дождь плюс 18. В Москве малооблачно и 28 градусов тепла. Сейчас в столице плюс 18 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Новости на сайте вести.ру. Маяк.
5: Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила, мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть. Выплела ловко из кос золотистые ленты и прихватила одежды, примерив на глаз. Деньги взяла и часы, и еще документы. Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась, себя оглядев делово. Кто-то уже, раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую правду, а так ничего. Правда смеялась.

Двое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну, а сама пропилась, проспала.

долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах. Грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его правды наломан.

если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив по 170 граммов на брата, даже не...

0: глядя штаны твои, носит коварная ложь. Глядь на часы твои, смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.
1: Доброй ночи, я Василий Стрельников. И каждое воскресенье в 23:07 мы продолжаем этот разговор. Если вам есть что сказать миру, начните с письма. email son@radiomayak.ru.
2: Я кондуктор трамвая, мне город знаком. Все считают работу мою пустяком.

мне от этой мечты ни за что не уйти. Мой трамвай голубою ракетой летит.

0: Audio Stories.
1: Орангутан с острова Суматра Фуманчо, который живет в зоопарке города Омаха, много раз выпускал себя и четверых соседей из вольера. Делал он это с помощью куска проволоки, который согнул в отмычку. Беглецы не пытались покинуть зоопарк, а мирно отправлялись на экскурсию по территории, обычно останавливаясь в ветвях деревьев у вольера со слонами. Побеги начались в 1968 году, и никто не понимал, как орангутаны выбираются из закрытой на замок клетки. Сотрудники долго винили друг друга, пока после нескольких побегов в вольере не поставили видеокамеру. Тогда зоологи заметили кусочек проволоки во рту у фу, который он спрятал между щекой и десной. Местная пресса назвала фу волосатым Гудини.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Опоссумы – одни из самых древних сумчатых млекопитающих. Они появились на планете более 65 миллионов лет назад. За это время они практически не изменились и считаются одними из самых примитивных представителей своей группы. В прошлом ареал опоссумов был значительно шире. Их ископаемые останки находят в Америке, Европе, Африке и Азии. Однако сегодня все современные виды обитают исключительно в Новом Свете. От юго-востока Канады через восточные районы США и Мексику до центральных регионов Аргентины, а также на некоторых островах Карибского бассейна. Эти животные сумели приспособиться к самым разным условиям. Их можно встретить в лесах, степях, полупустынях и даже в горных районах на высоте до 4000 метров. Одни виды предпочитают жить на деревьях, другие – на земле. А водяной опоссум ведет полуводный образ жизни. Рацион опоссумов отличается разнообразием. Они всеядны. Основу питания составляют мелкие животные – грызуны, птицы, земноводные, а также насекомые, черви и другие беспозвоночные. Не брезгуют опоссумы и растительной пищей, включая плоды и семена. Водяные опоссумы охотятся на рыбу. Благодаря развитому обонянию эти зверьки успешно находят пищу в ночное время, ведь они ведут преимущественно ночной и сумеречный образ жизни. Среди необычных особенностей опоссумов – их высокая устойчивость к яду некоторых ядовитых змей, например, гремучих. Это позволяет им охотиться на опасных животных и регулировать их численность. В случае угрозы опоссумы притворяются мертвыми. Они падают на бок, у них стекленеют глаза, изо рта появляется пена. А из специальных желез выделяется неприятный запах. Такое поведение часто сбивает с толку хищников и спасает животному жизнь. Опоссумы – удивительные сумчатые животные с необычным процессом воспитания потомства. Их детеныши рождаются крошечными, беспомощными и почти прозрачными, а их развитие происходит в несколько этапов. Сразу после рождения маленькие опоссумы самостоятельно добираются до материнской сумки, используя острые коготки на своих передних лапах. Оказавшись внутри, они прикрепляются к соскам матери, где проводят следующие 65-70 дней, продолжая свое развитие. В это время они остаются полностью зависимыми от материнского организма. По мере взросления и выхода из сумки – детеныши начинают передвигаться самостоятельно, но остаются под защитой матери. Поскольку они еще слишком малы и уязвимы, мать переносит их на своей спине и боках, где они крепко цепляются за ее густую шерсть. Во время опасности или длительных переходов мать может поднимать хвост вверх, позволяя подросшим детенышам обвивать его своими хвостиками для дополнительной безопасности.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В годы Второй мировой войны крошечная французская деревня Ле-Шамбон-сюр-Лион, население которой едва достигало 3000 человек, совершила невозможное. Она укрыла около 5000 евреев. Это была не спланированная операция спецслужб и не работа армейского подполья. Спасением занимались обычные люди – фермеры, учителя, пасторы и домохозяйки, которые жили на уединенном плато в центре Франции. Жители деревни, будучи потомками гугенотов, протестантского меньшинства, веками преследуемого во Франции, слишком хорошо помнили, каково это – быть гонимыми. Механика спасения была дерзкой в своей простоте. Детей записывали в школу под вымышленными именами, взрослых прятали по фермам. О приближении полиции деревня узнавала за час, и люди исчезали в лесах и погребах. За 4 года оккупации ни один житель не совершил предательства. Этот факт ломает привычные представления о человеческом поведении. После войны они десятилетиями молчали о своем подвиге.
0: Audio Stories.
2: За Москворечье лужники и лихоборы, и плющиха, Филиппа, ты лиха, Полиха, Бутырский хутор.

0: тихо скрипнет мостовинка,
1: и не москвичка, московитка поставит ведра на мостки.

Кузнецкий мост, Цветной бульвар, Калашный, Хлебный, Поварская, колбасный, скатертный, Тверская, и Разгуляй, и Крымский вал. У старика своя скамья, у кулика свое.

0: «Маяк». Это мы. Это про нас.
1: Вновь чужие города, и вновь над ними серые дожди. Затерялся я в толпе, я от себя хочу уйти. Где искать и как найти любовь, которую не уберег? Словно этот серый дождь, бездомен я и одинок. Я помню, я помню.

снег, надежде белый парус смят волной. Прошлой ночью снилось мне, вернулся я в Марсель родной. И к тебе опять бегу, но ты не возвращаешь мне любовь. Я проснуться не могу и расстаюсь с тобою вновь. Я помню всегда любовь твою теперь лишь. Я понял, как я любил и как люблю.

вам, что вам до моей любви. Облака плывут в Марсель, как письма грустные мои. Где искать и как найти?

0: Audio Stories.
1: В 1920-х годах работа на часовом заводе считалась престижной. Девушки из бедных семей рисовали светящиеся цифры на циферблатах краской с радием, чтобы стрелки были видны в темноте. Их учили особой технике – обмакивать кисточку в краску и облизывать кончик для тонкой линии. Начальство уверяло, что радий безопасен и даже полезен. Работницам нравился эффект. После смены они светились в темноте, как феи. Но через пару лет появились страшные симптомы. Зубы выпадали без боли, челюсти и кости разрушались, возникали опухоли и анемия. Врачи и компания отрицали связь с радием. Но к середине 20-х годов 20 века стало ясно – девушки умирают. Радий, попадая в кости, разрушал их изнутри. В 1928 году пятеро девушек подали в суд. Процесс длился 2 года. За это время 4 истец умерли. Последняя дожила до соглашения, но была уже тяжело больна. Их победа изменила трудовое законодательство США. Появились стандарты безопасности и ответственность работодателей за здоровье сотрудников. Тела девушек до сих пор радиоактивны и похоронены в свинцовых гробах.
0: Audio Stories.

объекта через отверстие или, напротив, его покинуть. Чтобы детально изучить находку, шар подняли на поверхность и отправили в Смитсоновский национальный музей естественной истории. Расследование продлилось более 2 лет и потребовало участия экспертов в области морфологии, генетики и биоинформатики. Ученые рассчитывали, что стандартные методы идентификации быстро дадут ответ, но случай оказался уникальным. Микроскопический анализ показал, что объект состоит из волокнистых слоев, которые насыщены стрекательными клетками. Позднее в тканях обнаружили спироцисты – структуры, которые характерны для подгруппы шестилучевых кораллов, к которой относятся кораллы и анемоны. Обычное ДНК-штрих-кодирование не помогло. В образце присутствовали следы других микроорганизмов. Решающим этапом стало полногенное секвенирование. Расшифровка митохондриального генома выявила почти полную идентичность с ДНК гигантского глубоководного анемона. В итоге ученые пришли к выводу, что золотой шар – остатки мертвой ткани, основание анемона, которым он прикреплялся к камням на дне океана. Это открытие подтверждает, даже на многокилометровой глубине природа хранит множество тайн, разгадать которые можно лишь с помощью современных технологий генетического анализа. Аудио Stories.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Почти половина наших сограждан, 46%, допускает, что представители внеземных цивилизаций могут жить на Земле, скрываясь под видом людей.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Хорошо, терим, хорошо, перим, тим, перим. Хорошо темперированный эфир.
2: Там лет 50-60 назад люди приходили прям с партитурами, умели читать сразу там 20-40 нотоносцев и слышать внутри себя, как

0: как играют кларнеты, как фаготы и так далее. Сейчас таких людей мало, конечно. И очень много людей приходит, потому что им хочется что-то почувствовать в сфере классической музыки, но они не знают, что.
1: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: В Японии смертная казнь приводится в исполнение исключительно через повешение. К этой мере наказания приговаривают лиц, которые совершили массовое убийство. Осужденные содержатся в строгой изоляции, в одиночных камерах. Дата исполнения приговора держится в строжайшем секрете. О ней не сообщают ни самому заключенному, ни его родственникам. Узнать о предстоящей казни человек может только утром назначенного дня, а семья уже после того, как приговор приведен в исполнение. Перед смертью осужденному, как и в США, предоставляется возможность выбрать последнее блюдо и встретиться со священнослужителем. Процедура казни проходит следующим образом. Сначала осужденного приводят в специальное помещение, где он может увидеть статую богини милосердия. Это одно из последних лиц, которые он увидит в жизни. Затем его с завязанными глазами подводят к люку в полу. На шею надевают петлю, а сам люк открывается дистанционно из соседней комнаты. Три сотрудника одновременно нажимают на кнопки, чтобы никто из них не знал, кто именно привел механизм в действие. Последняя на сегодняшний день казнь в Японии состоялась в июле 2022 года. Был казнен Като Томохиро, осужденный за массовое убийство, которое совершил в 2008 году.
0: Audio Stories.
2: Наше право вечно быть влюбленным, самые горячие дела. Край такой, спешить с магнитофоном, где еще и...

0: Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Штурмовики 55-й гвардейской дивизии морской пехоты освободили населенный пункт Капани в Запорожской области. В ходе боев уничтожено до 2 взводов живой силы противника, 7 автомобилей, 4 квадроцикла, 14 пунктов управления БПЛА, 22 тяжелых гексокоптера. Освобождение села позволило подразделениям группировки «Восток» усилить давление на оборону ВСУ и создало условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области. Подразделения группировки «Север» освободили Украинское в Харьковской области, нанесли поражение 10 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Хатния, Белоколодезь, Казачья Лопань, Зарубинка, Ольховатка, Бугаевка, Уланова, Вольная Слобода, Храповщина, Хотень и города Сумы. Киев потерял до 200 боевиков, танк, бронеавтомобиль, 2 орудия, пусковую установку РСЗО и РЛС контрбатарейной борьбы. Зеленский ударами по гражданской инфраструктуре и убийствами мирных жителей хочет спровоцировать эскалацию конфликта, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, Москва учитывает в военном планировании участие западных стран в терактах против России. Как сказала дипломат, стремление Трампа содействовать разрешению конфликта в принципиальном плане сомнений не вызывает. Фонд «Защитники Отечества» получил от ветеранов спецоперации более 22 тысяч заявок на трудоустройство, сообщила замминистра обороны Анна Цивилева. По ее словам, более 50% уже трудоустроены. Она отметила, что для фронтовиков организуются специальные курсы повышения квалификации. Ранее было подписано соглашение практически со всеми ведущими вузами, разнообразие предоставляемых форм трудоустройства и компетенций очень велико, добавила Цивилева. Динамика создания банками резервов не говорит о переохлаждении отечественной экономики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на финансовом конгрессе Банка России. По ее словам, важно стимулировать направление финансовых ресурсов в сектора, где высокая и растущая производительность.
2: Доля кредитов государственным крупным компаниям выросла с 20% до 35%. Понятно, банки идут туда, потому что рисков меньше, если стоит государство. То есть это показывает то, что вопрос, наверное, и не столько даже в доступности кредитных средств есть, но куда это направляется. Мне кажется, здесь очень важно по всей цепочке стимулировать именно направление финансовых ресурсов в сектора, где высокая производительность и где растущая производительность.
0: Экономика России адаптировалась к внешним вызовам на 80%, заявил на форуме вице-премьер Александр Новак.
3: Если же говорить о технологическом суверенитете, о наших независимости и развитии таких высокотехнологичных отраслей, как радиоэлектроника, суда, авиастроение, современные технологии в химии, промышленности и так далее, здесь, я думаю, что мы только в начале пути, и у нас большие задачи, которые мы должны реализовать в ближайшие годы. Иначе мы не будем конкурентоспособны. Именно работа в этом направлении будет определять тренд на развитие нашей экономики, на ее устойчивость.
0: Доля топливно-энергетического комплекса в ВВП России, по словам вице-премьера, составляет сейчас 13%, хотя еще несколько лет назад достигала 20%. Сделка купли-продажи квартиры, совершенная под влиянием мошенников, может быть отменена при условии, что покупатель знал об этом обмане, указал Президиум Верховного суда под председательством Игоря Краснова. Таким образом, продавцу должны вернуть квартиру, а покупателю – деньги.
4: Наша цель – сделать судебную практику предсказуемой и понятной каждому человеку, чтобы любой человек, столкнувшись с правовой проблемой, мог разобраться, на что ему опираться, на какие правовые позиции, и самое главное – быть уверенным в справедливости решения. К этой работе, безусловно, нужно подходить творчески и ответственно. Помните слова классика: «Краткость – это сестра таланта». Наши разъяснения должны быть емкими, без лишней воды, чтобы их было удобно читать, и самое главное – применять их на практике.
0: Как отметил Краснов, покупатели недвижимости в России получили надежную защиту, а продавцам, которые решили, например, отозвать сделку, придется преодолеть серьезные барьеры. Циклон, который придет в Санкт-Петербург в четверг, принесет сильные дожди и прохладную погоду с температурой до плюс 15-17 градусов. Сильные осадки прогнозируются в северной столице целый день. В Москве к выходным посвежеет, ожидаются локальные ливни, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков.
1: По сравнению с Западной Европой цифры, конечно, не очень значительные. В Москве около плюс 30. Но уже ночью в пятницу к столице прорвется холодный фронт. Так что ночью и рано утром местами не исключены ливни и грозы, и днем станет немного свежее. Температура в воскресенье понизится до плюс 20, это на 4 градуса прохладнее обычного. Потепление вернется в центр страны лишь во второй половине следующей недели.
0: Погода. В Петербурге сегодня пасмурно, дождь плюс 18. В Москве малооблачно и 28 градусов тепла. Сейчас в столице 17 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров. Все новости на сайте вести.ру.

0: мы спали.
1: С новым утром, друзья мои, с новым днем. Четверг на календаре, 2 июля, 5 часов 11 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. Полтора часа у нас с вами сегодня на наши ежеутренние развлечения, а именно на актуальные новости, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и, конечно, на анонсы тех передач, которые готовятся к эфиру. Четверг. Время, когда задачи катятся уже как снежный ком для многих, столь желанный в нынешних погодных условиях. Кто-то только мечтает о жаре, а у кого-то снежный ком реально за окном и есть. Кто-то вам таким образом завидует, другие сочувствуют, но в конце концов все это жизнь. Что касается задач и их количества, тут не лишним будет напомнить и себе, и своему руководству, быть может, ну или вам напомнит, если вы сами руководство. Что же наука думает о многозадачности? Тут попалась мне на глаза новость, которая является новостью примерно на уровне «Волга впадает в Каспийское море». Так вот, дорогие друзья, главное, что нужно знать о многозадачности применительно к человеческому мозгу. Многозадачности не существует. Что касается процессоров, то мы знаем, есть архитектура, которая позволяет формально разделять потоки, но тоже, в общем, по сути дела, речь идет о том, что быстро просто переключаются между процессами системы. Если это делать очень быстро, то действительно возникает иллюзия единомоментности. Итак, психологи нам в очередной раз это напоминают и интервью дают глубокомысленные, но, вы знаете, стоит заглянуть в багаж научных знаний. Как выясняется, что в целом наука вопросами многозадачности озаботилась, ну уж как минимум на рубеже 50-х-60-х годов. Уже тогда публиковались научные работы, которые говорили о том, что внимание — это ресурс ограниченный. Если пытаешься его распространить на несколько процессов одновременно, то, скорее всего, ничего не получится. Даже были любопытные исследования, которые приводили нас к выводу, насколько снижается IQ пресловутый. И в случае, если человек пытается делать хотя бы две задачи одновременно, ну вот 10-15 пунктов человек теряет. То есть вероятность ошибки тоже накапливается таким образом. Потом, с течением времени, уже пошли исследования о том, что даже две задачи конкурируют за когнитивные ресурсы. Потом пытались уже ближе к нашему 21-му столетию описать цену переключения между разными процессами. В общем, дорогие друзья, так называемая многозадачность – это, по сути дела, быстрый перефокус с задачи на задачу. Есть примерно, говорят, 2,5% землян, у которых этот перефокус происходит быстро. Ну, такой природный талант. Победа в генетической лотерее. Такие люди действительно производит впечатление людей, успевающих все абсолютно. А как же Юлий Цезарь, спросите вы? Вот мы же тоже хотим крикнуть, и ты, Брут, в какой-то момент. Так вот, насчет Юлия Цезаря и его многозадачности, тут тоже есть любопытная информация, которая не является разрывающей пространство новостью, поэтому, думаю, мимо многих из нас прошла. В общем, историки современные сходятся на том, что так называемая многозадачность Юлия Цезаря – это миф, который он сам и культивировал. Что вы понимаете, ни одна придворная сущность не думала, что делишки вот эти от самого Юлия товарища Цезаря могут каким-то образом быть скрыты. Вот он якобы там, что он делал, говорят, диктовал или читал письма во время гладиаторских боев. Ну, тоже мне многозадачность. Мы тоже сериалы смотрим и в телефон еще одним глазом успеваем и хамелеонами себя не считаем при этом. Так что, дорогие друзья, если вдруг вы понимаете, что много спустили на вас задач разной степени сложности, обратитесь к руководству с вопросом, ну, давайте-ка приоритеты расставим, потому что делать одновременно все это невозможно. Но если вы сам являетесь руководителем, ну, проявите немножечко терпения, смирения и изобретательности. Ну а пока давайте дружно встретим этот четверг под музыку на маяке.

0: пока вы спали.
1: +7 967 103 5533 это номер для ваших сообщений, который можно отправлять сюда к нам через мессенджеры Max, WhatsApp и Telegram. Если у вас вдруг развита многозадачность, расскажите, как вы этого добились. Говорят, что можно все-таки вот этот быстрый перефокус натренировать. Чего натренировать нельзя, так это устойчивость к ультрафиолету. Свежие исследования показывают, что не существует безопасного времени для загара. Даже если кажется, что солнце в это раннее время еще так мило и ласково, и посплю-ка я пару часиков, вот не надо. Повреждение ДНК кожи — штука опасная, и ведет все это потенциально, конечно, к онкологическим заболеваниям. О том, как правильно позаботиться о своих домашних питомцах в жаркую погоду, сегодня речь пойдет в программе «Как знать». Это не единственная тема, но одна из, а сама передача стартует после 14.00 по московскому времени. Ну а во вторник в программе «Как знать» химик и доцент университета ИТМО Денис Байгозин рассказывал о популярных домашних масках с лимоном, содой и корицей, и о том, чего же от них больше пользы или вреда.
2: Смотрите, вот есть лимоны с PH3, есть PH2. Казалось бы, там типа отличие в одну циферку. Но PH — это логарифмическая шкала, и двойка, тройка отличается в 10 раз. И PH2 — это уже ближе не к коже по кислотности, там к чему-то нормальному, а это к серной кислоте аккумуляторной ближе. Ну, там типа, если примерно прикинуть. И поэтому некоторые лимоны, они, ну, разъедают кожу по-настоящему. То есть они просто убивают клетки кожи, и потом кожа отшелушивается. Это, конечно, такой как-то пилинг, но это убийство клеток кожа просто.
3: Это очень хорошо, мне кажется, для того, чтобы раковину помыть, например, или кастрюльку вот с этим.
4: Или кораблик запустить.
3: Да-да, вот сода с лимоном.
2: По-моему, там не смешивают. По-моему, отдельно используют лимон, отдельно соду. Значит, лимон, насколько я понимаю, используют для отбеливания кожи, а соду для отшелушивания. Хотя, вот если открыть сайты, я имею в виду сайты не медицинские, да, в медицинских сайтах написано, что не мажьте, вот, а сайты всяких самоделов, то там написано совершенно разное. То есть где-то скрабинг, где-то отбеливание, где-то отшелушивание, где-то там еще что-то. Как это, господа домашние косметологи начали определить, что для чего. Ну вот, поэтому лучше, да, во-первых, лучше не использовать, а во-вторых, еще сильно, на самом деле, зависит от вашей кожи. Кожа, хоть и в среднем у нас, у людей, она такая слабокислотная, у нее кислотность в районе пятерочки, да, PH5, там 5-5,5, но есть люди более чувствительные к щелочам, есть более чувствительные к кислотам.
0: Пока вы спали.

0: пока вы спали.
1: Рубрика «В мире животных» в нашем эфире. Я думаю, многие слышали историю, как о том, истории и даже более того, как обезьяны воруют у туристов разные вещи. Некоторые приспособились настолько, что отдают смартфоны и кошельки только за угощение, причем там, один банан, условно, обезьян не устраивает. И вот, пожалуйста, из Японии новость прилетела. Знаменитые макаки из парка Дзигокутани, который находится, ну, в общем, не так далеко от Токио, видимо, как хотелось бы, обезьянам, такие вот краснолицые существа, довольно милые, которые зимой греются в теплых источниках. Так вот, говорят, они измучены влиянием и вниманием туристов. Овертуризм — это явление, с которым Япония сталкивается уже не первый год. Относительно слабая иена привлекает иностранцев. Местные люди пытаются как-то выживать, вводить ограничения на посещение тех или иных районов. И вот, говорят, теперь в парк Дзигокудани будут пускать строго дозированно. Сейчас порядка 4000 человек в день было в сезон, а вот теперь будут максимум 2000 допускать, и записываться надо будет онлайн. В Китае, кстати, говорят, давно уже действует такая схема, особенно с бесплатными государственными музеями. Тоже советуют при планировании поездки как-то все делать заранее. Но, знаете, животные тоже дают нам возможность вспомнить, что мы на этой планете относительно недавно. 5-летний морской слон по кличке Нил терроризирует города на юге Тасмании, вылезает на берег, блокирует движение, ломает заборы, портит автомобили. Что делают местные жители? Местные жители восторгаются. Даже завели аккаунт в социальных сетях, там уже 1,5 миллиона подписчиков почти, и, в общем, восторженно туда отгружают тонны видеоконтента. Говорят, что явление Нила народу — это такая сезонная штука, которая уже не первый год повторяется. Дальше все латают и ждут очередного пришествия. Давайте даже к катаклизмам относиться позитивно. А пока музыка на маяке.

0: вы спали.
1: Цифровые призраки – это явление уже не из научной фантастики и вроде бы пока еще не очень массовая технология, но ученые уже решили, что пора бы это все дело исследовать, потому что есть уже резонансные случаи, когда люди, переобщавшись с моделями большими языковыми, начинают творить разные странные вещи, вплоть до фатальных. В общем, действительно, надо это все изучать, и такие исследования уже стартовали, есть даже первые результаты. Тут, правда, сами авторы говорят, что выборка пока не очень велика. Но вот одно из исследований 16 человек всего лишь охватило. И там пробовали разные способы взаимодействия, и текстовые, и голосовые. И когда вот этот бот говорил от первого лица, и когда, наоборот, значит, пытался просто понять, что представить, вернее, пользователю, что сказал бы близкий человек. Но в любом случае речь шла о цифровых воплощениях людей, которых уже с нами нет, но к которым осталась привязанность. И вы знаете, действительно, исследование показало, вот это первое, что эмоциональная реакция очень сильная. Хотя сами эти модели зачастую допускают ошибки. Вот тогда гармония нарушается. Ну, сами понимаете, ошибки — это дело программистов. Они все выловят. А вот эмоциональная привязанность останется. И теперь предстоит, видимо, и социологам, и демографам понять, а почему так получается, особенно в западном обществе. Но ответ такой вот самый первый, очевидный, приходит в голову, что очень маленькие семьи, и поэтому потеря одного члена семьи бьет, конечно, сильнее. У китайцев в стародавние времена было не так, но надо сказать, что даже в далекие времена все это требовало регулирования, и в воскресенье в школьной программе для взрослых затронули как раз тему Танского кодекса, и преподаватель-переводчик с китайского языка Варвара Королева рассказывала о том, что за кодекс это был и какие сферы человеческой жизни охватывал.
2: Первая редакция Танского кодекса была завершена в 653 году нашей эры.
3: Это Тан уже.
2: Это уже Тан. Ну. Это уже Удзитянь. Угу. Это уже хорошо, они там пожили. Да. Однако опубликован он был в 737 году, только чуть позже, угу. Ну как почти на 100 лет. Что это был за кодекс? В этом кодексе, вот к слову о систематичности, угу. Кодекс включал 502 статьи, 30 глав. Эти 502 статьи были разделены на 30 глав и сгруппированы в 12 тематических разделов. Что там было? Самый обширный раздел был о мерах наказания и принципах применения законов. Но кроме, когда мы говорим про Танский кодекс, я как бы уже автоматически говорю про Уголовный кодекс, поскольку эта часть была самой объемной. Но на самом деле там было не только про меры наказания для преступников, там были законы и нормы, касающиеся там, бракосочетания, касающиеся...
3: Чтобы вот с языка сорвали, наверняка было семейное право.
2: Да, ну, да, да, конечно. Зачатки семейного права однозначно были, да, тем более, что в уголовное право, как бы, нормы семейного права были интегрированы, можно сказать. Должностные обязанности чиновников также были прописаны в этом Танском кодексе, поскольку они также, как и элементы семейного права, были интегрированы в Танский кодекс и имели значение. Также были определены структуры некоторых государственных ведомств, наверное, можно сказать, государственных конюшен, зернохранилищ.
0: Пока вы спали.

0: пока вы спали.
1: Вот больше 10 лет этому треку. Кажется, впервые я вслушался в слова насчет того, что мы бриллианты, которые проходят огранку. То есть постоянно нужно вот так вот ограниваться, чтобы как-то выживать в этом мире. Вы знаете, видимо, постоянство — это вообще какой-то новый фетиш, потому что появилась новость о том, что если вы работаете на удаленке, дескать, вместо интенсивных тренировок там на час-полтора в день, лучше ходить в течение дня. Интересно, как это можно совмещать с некоторыми видами должностных обязанностей. Но вот говорят, что постоянная ходьба в течение дня снижает стресс на удаленке эффективнее тренировок. Иными словами, что нам хотят сообщить? Вместо временных тренировок на полтора, может быть, два часа, нужны постоянные, перманентные, неустанные. Ну что ж, продолжим совершенствоваться в области языкознания под руководством Татьяны Юрьевны Гартман.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о продуктах питания, приправах, разных блюдах и напитках и проверим, правильно ли произносят и склоняют на маяке названия, связанные с едой. Начнем сразу со сладкого и послушаем гостя утреннего шоу Антона Сальникова.
3: При этом, опять же, взять то же яблоко, натереть яблоко, смешать его с ревнем, добавить немножко клубники. И вроде и десерт очень интересный, хороший, и со свежестью отдает. И ревень здесь, и яблоко наше любимое.
2: В этом описании десерта меня заинтересовал один ингредиент. Конечно, это ревень, так сказал спикер. И смешивал он яблоки с ревнем. Давайте разбираться. Начальная форма не ревень, а ревень. Ударение в этом слове падает на второй слог. Теперь просклоняем наше существительное и смешаем яблоко с чем? Творительный падеж с ревенем. Ударение в русском языке подвижное. И оно у нас передвинулось на окончание. И беглой гласной здесь быть не должно. Ревень, ревеня, ревеню, ревенем, ревене. Теперь переходим к приправам. И у микрофона опять же Антон Сальников.
3: Постное тогда я бы взял, очень мне нравится в последнее время сочетание, это клубника с базиликом, свежим зеленым именно базиликом.
1: Так.
2: Базиликом, неверно. Правильно, базиликом. В слове «базилик» ударение падает на третий слог. Да там и остается. Только базилик, базилика, базиликом. Продолжаем говорить о приправах, но уже вместе с гостем программы физики и лирики Денисом Перевозом.
4: Все это быстро, морковь, овощи я пожарил, грубо говоря, добавил туда чернослив, орехи, курагу, там горох, нут, отварной, добавил рис, куркума, зира, залил воды, 20 минут, у меня все готово.
2: Куркума, зира, вот такие приправы собирается использовать наш кулинар. Однако хочу разочаровать, причем дважды. Должны быть куркума и зира. Что касается куркумы, вроде как я слышала, что в одном самом новом словаре уже введена двойная норма. И вариант с ударением на окончании стал допустимым. Но дело в том, что пока это всего лишь первый шаг к изменению нормы. А в словарях, рекомендованных Министерством просвещения, норма куркума без вариантов. Так что следует придерживаться пока такого ударения – куркума. В том же словаре, как и во всех остальных, другая приправа имеет ударение на первом слоге – зира. Понимаю, звучит необычно. Мало кто так говорит, но все-таки куркума и зира на данный момент – литературная норма. Тема нам попалась сложная. Пора бы выдохнуть и запить. Чем будем запивать, расскажет ведущий Александр Пушной и его гость Антон Прокофьев.
5: Всякие крюшоны с фруктами, с соками.
1: Сангрию?
5: А сангрия, она без игристого. Сангрия, она просто на фрукты с красным вином и соком.
1: Ой, хорошо.
2: Сангрия, сангрию. А верно ли это? Вопрос интересный и неоднозначный. На маяке у нас сангрия. Я сама слышала чаще вариант сангрия, а филологи рекомендуют говорить сангрия с ударением на втором слоге. Однако формально все варианты не являются ошибочными, потому что наша сангрия, сангрия, сангрия еще не зафиксирована в словарях. Так что пьем, что хотим. Ну а если мы хотим придерживаться рекомендаций лингвистов, тогда пьем только сангрию. И на этом я прощаюсь с вами. До встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
6: На расстроенной гитаре получаются аккорды просто так. Это знак. Мы пришли, а нас не ждали. Наши лица на билбордах не узнать, но и не прогнать. тело тянет под софиты, но угад диктует ритмы яркий свет.

потом мы летали по квартире и случайно разбудили весь дом. Но все равно

0: пока вы спали.
1: В общем, сколько ни бегай от этой темы, все равно она тебя настигнет. Итак, новости про жару. Опрос провели среди россиян, как люди от жары спасаются. Вы знаете, опережают все остальные способы старые, добрые, исконно русские кондиционеры. А 34% говорят, что вообще вся жизнь в такую погоду – это перебежка от кондиционера к кондиционеру. Из других способов, конечно же, вода в разных видах, от умывания и душа до просто пребывания около. И вы знаете, в Европе тут дошло до того, что пришлось ввести на Тенерифе, это в Испании, это острова Канарские. В общем, там пришлось ввести полицию, которая следит за тем, чтобы люди не дрались за шезлонги. Да, до чего дошло? Это что? Потому что у них там Артема Новиченкова и Владислава Тимкина нету. А они сегодня в своем проекте «Пойми себя, если сможешь» после 20.00 будут объяснять нам всем, почему лето – лучшее время для философствования, а не для драки за шезлонги. Но в прошлый четверг Артем с Владиславом поднимали тяжелую тему страданий и вообще ответ на вопрос, ради чего жить, никогда не бывает таким уж однозначным выходом из сложившейся ситуации. В общем, полная версия ждет вас на медиаплатформе «Смотрим». Прямо сейчас небольшой фрагмент.
2: Когда человек, не читавший Шопенгауэра, резюмирует всю его философию одной фразой про то, что смысл жизни – это страдание. Эта фраза всегда некорректно воспринимается людьми. Речь не о том, что страдание – это смысл жизни, а речь о том, что в страдании тоже есть смысл жизни. Понимаешь, да, разницу? То есть это не значит, что кроме страданий ничего больше нет, надо страдать, чтобы жить, а что если ты страдаешь и имеешь смысл при этом, то страдание осмысленно и вписано как бы в ткань твоего бытия. А если ты просто страдаешь бессмысленно, то тогда это голый страдание.
3: Тогда главное.

0: ну, куда-то уходит, да, пропадает. Мне очень понравилось, ты мне перед эфиром рассказал про отрывок из телешоу, прости господи, на котором Виктора Франкла.
1: Ну, я расскажу пару слов тогда.
0: Да-да-да.
1: Виктор Франкл, как вы знаете, написал книгу «Сказать жизни да», или ее еще переводят «Человек в поисках смысла». И, значит, вот Виктор Франкл цитирует, собственно, свое присутствие на телевизионной передаче. И его спрашивают: слушайте, Виктор, ну, вы чувствуете себя успешным человеком? Ведь ваша книга бестселлер. Вы вообще думали о том, что вы можете быть таким
0: популярным?
1: Когда писали эту книгу? На что Виктор Франкл посмотрел на телеведущего и сказал: слушайте, ну, вам не кажется, что если миллионы людей покупают книгу с названием «Человек в поисках смысла», есть какая-то проблема у людей?
2: Пока вы спали.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит? Студия Владимира Матецкого. Мировой шоу-бизнес во всех подробностях. По пятницам с 14.00. Воспитательный знак.
1: Большинство родителей считают необходимым контролировать дела ребенка, вмешиваться в его занятия, указывать на ошибки, направлять и оценивать. С возрастом чрезмерный контроль переживается ребенком как ущемление его права, а главное – стремление самостоятельно решать свои дела. Если его личное пространство не уважается, он закрывает в него дверь. Мы хотим скорее добиться лучших результатов, торопя естественный процесс. Мы мешаем ребенку самому сообразить и справиться. Сообщаем о его неумении, а заодно и о нашем превосходстве над ним. Своим неверием в его силы охлаждаем желание двигаться дальше и добиваться результатов.
0: Юлия Гиппенрейтер, психолог, педагог.

0: «Маяк». Пока вы спали.
1: Перенесемся в пространство культурных событий. Любопытная новость из Торжка прилетела. Там прошла дискуссия «Возрождение усадебных традиций». Двоеточие. Новая архитектура и культура. Прошлое против настоящего. Тут, во-первых, привлекли наше внимание в очередной раз к усадьбе «Знаменская Раек» под Торжком. Будете в тех краях, заскочите обязательно. Это такой памятник русского палладианства, настоящий 18 век. Практически вот в том виде, в котором все было задумано. Кажется, это все под гостиницы и свадьбы там переоборудовали, но внешний вид от этого не пострадал. А чему была дискуссия посвящена? Как раз возрождению усадебных традиций. Там, понятно, есть коммерческий интерес. И усадьба «Знаменская Раек» стала таким референсом, как сейчас принято говорить, для одной из компаний, которая пытается продавать людям с возможностями вот эту историю. Я думаю, что многие сталкивались с этим, пока еще, мне кажется, не до конца исследованным феноменом, что люди, которые заработали денег, все равно чувствуют какой-то недостаток легитимности. То ли это синдром самозванца, то ли еще что-то. Но вот этот хруст французской булки всем не дает покоя. Все хотят ощутить себя некой аристократией, дворянством, и вот что-то вот такое вокруг себя построить. Почему это, на мой взгляд, хорошо? Потому что это означает, что в людях жива традиция великой русской литературы, которая вот этот усадебный быт воспела. Ну, единственное, что вопрос, что выбрать для себя ориентиром, да, Лариных или Обломова. Ну, Обломов, как тогда говорили, плохо кончил. Если вы хотите к другой эпохе прикоснуться, пожалуйста, в Омске открылась выставка «Сокровищ гробницы Тутанхамона», так это называется. На самом деле это не сокровища, это точные копии предметов. И это тоже заставляет задуматься. А так ли важно видеть оригиналы? Тем более, что когда ты организуешь выставку копий сокровищ, причем копии эти сделаны не случайными людьми, работали над ними художники и египтологи, чтобы все было абсолютно достоверно. Зато вот эта работа с неоригинальными предметами открывает новые возможности, такие инсталляционные. Уже не страшно дать людям что-нибудь потрогать, например. Интересно, конечно, как все это можно адаптировать под разные реалии разных веков. И как раз сегодня будет речь идти о музейных сувенирах, о том, какую они роль играют в современной культуре. Это все в 13.30 в программе «Физики и лирики». Мариам Андреасян будет об этом рассказывать. А во вторник Ольга Хлопонина, культуролог, напомнила, как адаптируется контент для разных культур. Давайте послушаем фрагмент.
2: Никакая реклама никогда не продает на самом деле товар.
3: Конечно.
2: Реклама всегда продает образ жизни, настроение,
3: историю.
2: Что-то связанное с этим. История, опять же, история нам
4: состояние,
2: для чего нужна?
4: Состояние, которое должен получить.
2: Конечно, это все накладывается. И поэтому, когда мы занимаемся рекламой, очень важно, чтобы вот это сообщение, которое мы заложили, чтобы те, на кого оно направлено, чтобы они его правильно считали. Если мы находимся в одной аудитории и на одном языке разговариваем, то мы примерно друг друга, ну, понимаем. Мы знаем эти шутки, там можем заложить какие-то ценности. Если мы выходим на другую аудиторию, причем это может быть и другая страна, это может быть другое поколение, например, да, то есть вот это и есть межкультурная коммуникация, она же бывает совершенно разная, на разных уровнях. И вот мы можем эти дополнительные значения неверно, как бы, ну, их, да, неправильно их выдать. И вот в рекламе бывают такие вещи, например, ну, скажем, недостаточно там изучения целевой аудитории, один из таких вот, да, моментов, когда мы просто не понимаем, с кем мы говорим. И это может быть на разных уровнях, на вообще совершенно простом, когда там вот был с газировкой, у них был неудачный такой момент, они решили, выходя на рынок Саудовской Аравии, они решили сделать рекламу в виде комикса такого. То есть человек, значит, усталый, плохо себя чувствовал, там лежал без сил, выпил, вторая картинка, выпил газировки, и дальше он веселый скачет. Только они не учли, что читают-то они с другой стороны.
0: Пока вы спали. Selector.

0: новости.
1: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Штурмовики 82-го и 83-го мотострелковых полков группировки «Север» выбили последние группы укронацистов из села Украинское в Харьковской области. Удары по позициям ВСУ наносились расчетами артиллерии и БПЛА. Операторы разведывательных дронов вели контроль поражения целей и корректировку огня. Освобождение Украинского расширяет зону безопасности в Волчанском районе и создает условия для продвижения наших войск вглубь Харьковской области. Солдаты и офицеры южной группировки нанесли поражение 6 бригадам и полкам ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Николаевка, Стародубовка и Новониколаевка Донецкой Народной Республики. В полосе ответственности группировки «Юг» противник потерял более 200 боевиков, 2 танка, 3 бронемашины, 5 артиллерийских орудий и 21 автомобиль. За минувшие сутки уничтожены 133 беспилотника над российскими регионами. За сутки сбиты 7 управляемых авиабомб, ракета большой дальности и более 600 вражеских дронов самолетного типа. В Черном море потоплены 2 безэкипажных катера. Армия России поразила объекты ТЭК, транспорта, логистический центр ВСУ, цех по производству двигателей для крылатых ракет, площадки запуска БПЛА дальнего действия. Киев не стремится к миру. Перед Зеленским стоит задача продолжать эскалацию, заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Дипломат также отметила, что Москва учитывает в военном планировании вовлеченность западных стран в теракты против России. На Западе в последнее время прозвучала серия признаний в соучастии государств в терактах киевского режима в отношении России. Эксперименты с резким снижением ключевой ставки Банка России крайне опасны для экономики. Они приведут только к скачку инфляции. Это доказывают примеры других стран, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Глава ЦБ также сообщила, что каждый четвертый рубль выдается российским компаниям по нерыночным ставкам.
2: Мы могли бы провести эксперимент, взять и снизить ключевую ставку. Мы бы получили с вами, я в этом просто уверена, резкий рост инфляции. И попали бы в стагфляцию. Вот я категорически против, потому что это эксперимент на своей стране. Вы посмотрите на те страны, которые через это проходили. Там тоже благими намерениями поддержать инвестиции, поддержать бизнес, была вымощена эта дорога. Я считаю, что для нашей страны, для нашей экономики такого рода эксперименты очень опасны.
1: Доля топливно-энергетического комплекса в ВВП России составляет сейчас 13%, хотя еще несколько лет назад достигала 20%, отметил Александр Новак на пленарной сессии финансового конгресса Банка России. Вице-премьер отметил рост обрабатывающей промышленности, фармацевтики, сферы IT-технологий.
3: Задача была поставлена в том, чтобы диверсифицировать нашу экономику, чтобы снизить зависимость от конъюнктуры цен на мировых рынках, от волатильности. Эти показатели, они не говорят о том, что отрасль в каком-то спаде, а говорит о том, что развиваются другие и более независимые от конъюнктуры отрасли. И мы видим в том числе это по таким показателям, как обрабатывающая промышленность, которая за 3 года выросла на 23%, как фармацевтика, как производство компьютеров, IT-технологий.
1: Влияние ситуации с бензином на инфляцию будет минимальным и войдет в прогнозные показатели Минэкономразвития, добавил Новак. Руководитель Сбера Герман Греф заявил, что не будет скучать по офлайн-торговле, однако важна честная конкуренция с площадками в интернете. По его словам, Россия сейчас является самой перекошенной в этом смысле страной.
4: Илья Семизанов сказал очень важную фразу: на базе справедливых условий конкуренции. Вот это должно быть сделано. Нужно выровнять условия конкуренции. Потому что сегодня платформа у нас, к сожалению, по сей день вне конкурентного поля. Даже не столько с банками, а с офлайн-торговлей. И мне это очень не нравится. Я уже говорил, что если офлайн-торговля умрет, я не буду об этом жалеть. Но она должна умереть в равных условиях конкуренции, когда потребитель выберет онлайн. Сегодня у нас не так.
1: Греф также заявил о колоссальном разрыве в производительности труда в российских компаниях за последние 10 лет. При этом он отметил, что внедрение технологий может повысить производительность труда. субботу и воскресенье в Москве выпадет 28 миллиметров осадков, что составит треть месячной нормы. Об этом «Вестям» сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он добавил, что жара в Москве не достигнет пиковых европейских значений.
0: Аномальный зной ожидается на юго-западе и юге русской равнины. Это как раз привет из рекордно жаркой Европы, но у нас обойдется без экстрима, и слава богу. Ну и дневная температура здесь повысится до плюс 30-35 градусов. На русском севере плюс 18-23, на юге Коми до 26 тепла. Ну а что касается центральной России, то здесь тоже потепление продолжится, но критическая 30-градусная жара маловероятна. Максимум это плюс 24-29. 9 градусов.
1: Погода. В Санкт-Петербурге сегодня днем пасмурно, дождь плюс 18. В Москве малооблачная погода и 28 градусов тепла. Сейчас в российской столице плюс 17. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Новости на сайте вести.ру.

0: спали.
1: 2 июля на календаре, четверг, еще раз доброго утра, ну или доброго дня, если у вас уже день. В Москве 6 часов 12 минут, мы продолжаем наши разговоры. У микрофона Николай Свистун, у нас еще есть немного времени на обсуждение актуальных новостей, на пару фрагментов программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на анонсы того, что будет происходить в течение ближайших часов в нашем эфире. Тем временем, молодежь, ну как молодежь, миллениалы и зумеры, уже, знаете, не такая уж прям молодежь выдумывает способы найти себе подобных, чтобы основать ячейку общества, пусть даже и без официально оформленных отношений. Все эти дейтинговые приложения и аккаунты в соцсетях, все это, похоже, покрывается пылью, потому что на передний план выходит бег. Да, говорят, выходят на пробежку как раз одинокие люди, чтобы найти пару себе. Так что, если вдруг за вами увязался незнакомец или незнакомка, может быть, ничего страшного в этом и нет, дорогие друзья. Более того, в Нью-Йорке, например, рекомендуют выходить тем, кто ищет пару в черных вещах. Мне кажется, что не до всех довели эту информацию. Можно случайно, учитывая, что черный цвет довольно популярен, случайно накликать что-нибудь. Поэтому, да, будьте осторожны, в том числе и с черным цветом. Это, конечно, новость про веру в собственное дыхание, потому что для того, чтобы найти кого-то, нужно завязать диалог. Но, вы знаете, умные люди и это предусмотрели, организуют просто такие специальные клубы беговые, когда люди в паузах между пробежками могут все-таки и пообщаться. Но, знаете, одно дело найти человека, другое дело с ним жить. И вот, пожалуйста, в Индии, по-моему, хотя, честно говоря, не уверен, что из Индии это новость, потому что тут иллюстрация говорит о том, что это люди не похожи на коренных жителей субконтинента упомянутого. Так или иначе, в супружеской паре возник контракт на игру в один популярный такой, ну, даже не знаю, как назвать, шутер, не шутер. В общем, это GTA для тех, кто понимает, о чем речь. Итак, согласно документу, в течение 10 дней после релиза муж может посвящать прохождению игры столько времени, сколько сочтет нужным. Жене за это время запрещается отвлекать игрока во время сюжетных миссий, кат-сцен и погонь, а также перекрывать телевизор. Кроме того, под запрет попали фразы вроде «это всего лишь игра», «может, сделаешь это позже» и «ты еще не наигрался». Да, при этом объятия, поцелуи и просьбы о помощи предлагается перенести на периоды, свободные от прохождения игры. Примечательно, что новость появилась сейчас, а договор заключен аж на ноябрь. Представляете, сколько времени, чтобы все переделать, перестирать, забить все гвозди, починить розетки, чтобы потом нырнуть на 10 дней в свой любимый мир. Вот это, мне кажется, при всей абсурдности происходящего есть ощущение, что это один из цивилизованных способов решать проблему. Ну, то есть, не с сегодня на завтра, а вот с некоторой отсрочкой. И все все понимают и ни на что не обижаются. Надеюсь, что и у вас в жизни царит любовь, мир и согласие. Давайте дружно встретим этот четверг под музыку на маяке.

0: пока вы спали.
1: +7 967 103 55 33. Это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять к нам сюда через Макс, WhatsApp и Telegram. И, пожалуйста, прекратите инсинуации насчет названия рубрики Татьяны Юрьевны Гартман. Я, например, ее так, как она сама себя, не называю. Поэтому мне кажется, что человек, который является автором, может позволить себе любой нейминг. Что касается наших нынешних реалий. Не знаю, следите ли вы за чемпионатом мира по игре в ножной мяч, но всегда это сопровождается, естественно, интересом и к национальной символике. Вот норвежцы тут привлекли внимание к своей сборной, как раз когда вот они греблю вот эту изображали. Интересная тенденция очень. Кстати, есть ощущение, что это правда работает. Я тут увидев новость о том, что футбольная форма — это уже часть такого повседневного гардероба, понятно, что это все тоже с чемпионатом мира связано, но можно вспомнить и 2018, когда наша страна принимала чемпионат мира по футболу. Тогда, в частности, в Москве были инструкции для полицейских. Инструкции эти запрещали, например, задерживать болельщиков иностранных даже за очевидные проступки, вроде распития алкоголя в людных местах. Двое моих знакомых решили пойти на социальный эксперимент и сделали следующее. На Китай-городе, прям самый центр Москвы, для тех, кто не знает, надев футболки сборной Венгрии, занимались тем, что пили вино прямо из горлышка на глазах у товарищей полицейских. Во-первых, не делайте так, алкоголь зло. А во-вторых, в общем, действительно, эксперимент завершился успешно, никто им ничего не сказал. Даже не сказал, то что говорить про штрафы какие-то и так далее. А пикантная ситуация заключается в том, что в том чемпионате мира сборная Венгрии не участвовала. Но, естественно, полицейским было все равно, и я даже не уверен, что они задавались подобными вопросами. Если же вас интересуют актуальные события из мира моды, в том числе мужской, естественно, рекомендую вам цикл «50 оттенков стильного». Его соавтор Алексей Сухарев вчера выступал в программе Сергея Стилавина и его друзья и говорил об итогах недели мужской моды в Париже, о ключевых тенденциях будущего сезона. И, конечно же, полную версию вы можете найти на медиаплатформе «Смотрим». Ну а мы прямо сейчас послушаем небольшой отрывочек.
2: Вообще, надо сказать, что показы сейчас проходили, которые нам анонсируют то, что будет актуально через год уже. Вот, в основном сейчас прошли мужские показы, женские пока еще в процессе. И вывод, который можно сделать, мне кажется, он касается обоих полов, это, конечно, цветовая гамма, которая будет популярна через год, но можно готовиться, как мне кажется, уже сейчас в целом. Тем более, что там нет ничего сложного или какого-то, знаете, витиеватого. Это в основном пастельная гамма, причем холодных оттенков. Это много серого цвета в светлом оттенке с добавлением, например, мятного, серо-голубого, разбеленного голубого, например, много розового, кстати, и причем в мужском гардеробе в том числе. Но мне кажется, что это такой массовый тренд, который еще сильно подогрел чемпионат мира, потому что розовые бутсы стали чем-то совершенно обыденным, например. Вот. И, ну и, кстати говоря, если проанализировать даже формы игроков, то среди них многие были с включением тоже разных пастельных оттенков, что, например, раньше представить себе было довольно-таки сложно. Поэтому в целом я смотрю на все вот эти вот, скажем так, медиа-события, которые происходят, и можно сделать вывод, что действительно пастельная гамма будет сильно-сильно актуальна и в мужском гардеробе, и в женском в том числе.
0: Пока вы спали.
1: Алексей Сухарев и цикл «50 оттенков стильного» без проблем найдутся на медиаплатформе «Смотрим», если вы захотите расширить свои познания в области моды. Ну а свежий выпуск программы Сергея Стилавина и его друзья стартует совсем скоро. И в 10.30 продолжится цикл «Малые народы большой страны», приуроченный к году единства народов России. И заведующий лабораторией антропологии Северной Пасифики Института истории, археологии и этнографии Дальневосточного отделения Российской академии наук Юрий Латушко будет говорить об удэгейцах. Мне кажется, что год этот завершится календарный, а все народы охватить не удастся. Ну и на другом полюсе наши сегодняшние эфирные жизни, цикл трудностей перехода, и подростковый психолог Никита Карпов будет сегодня в прямом эфире отвечать на ваши вопросы. Ну а в прошлый четверг он даже не то чтобы там, без повода, а проаккумулировав некоторое количество вопросов, порассуждал о самостоятельности и независимости подростков. К каким выводам пришел Никита, вы прямо сейчас узнаете, потому что буквально через секунду он появится в эфире, а я желаю вам отличного четверга. До скорой встречи. Пока.
3: Конечно же, не всю эту свободу мы способны и готовы вообще им предоставить. Иногда даже никакую не готовы предоставить. И очень ждем от подростков сначала ответственности, чтобы полученные свободы они могли распорядиться с умом. И это очень сильно совпадает с психологической задачей возраста. Психика прям заставляет подростков ощутить свою психологическую независимость от родителей. Но есть одно маленькое «но». Это маленькое «но» заключается в том, что подростки целиком и полностью от нас зависят. Мы их кормим, поим, обуваем, одеваем, лечим, ну и далее по списку. Все то, что требует нашего взрослого участия. Подписываем за них документы, согласовываем их решения. По факту без нас они, в общем, не очень много могут сделать в жизни. И они не дураки, они это осознают, и эта ситуация их напрягает вдвойне. То есть, если у меня нет стремления к свободе и за меня все делают и решают, мне окей. А если у меня есть стремление к свободе, а за меня все делают и решают, мне не окей. И поэтому они находятся, конечно, в стесненных и сложных обстоятельствах и пытаются выкроить себе свободу и самостоятельность, где можно и где нельзя. А осложняется все немножко тем, что у них не очень взрослое мышление, и они не очень прогнозируют будущее и не очень готовы справляться с последствиями. Поэтому там «сгорел сарай, гори и хата» – это, в принципе, такая подростковая стратегия и тенденция. Нам тоже как-то в этом надо выживать, и, наверное, самый простой, самый действенный метод – это постепенно начинать передавать самостоятельность и ответственность, самостоятельность и свободу, ответственность передать невозможно, с того момента, когда появляется запрос, то есть чуть по чуть возглавить бунт, и внутри себя, проходя процесс этого отделения с нашей стороны уже, потому что он, конечно же, касается обоих участников процесса.
0: Пока вы спали.

0: автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, доброе утро, добрый день. Спасибо за то, что приемники ваших гаджетов настроены на маяк. Спасибо за то, что вы с нами. Ассамблея автомобилистов начинает свою работу под предводительством Юрия Сидоренко. Ну, а я Игорь Уженьков. Юрий, привет.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, Игорь.
1: Друзья, поскольку ассамблея автомобилистов – это наше общее дело, нам всегда приятно видеть то, что вы с нами, читать ваши вопросы, ваше мнение, делитесь им. 8-9-6-7-103-5-5-3-3 – наш номер, пользуйтесь любыми мессенджерами. Милости просим.
2: Да, если что-то касается там обслуживания вашего автомобиля, владения им, покупки, продажи, все, пишите все вопросы сюда. Постараемся на них ответить, на что не ответим, значит, у себя в соцсетях отвечу. Они все у меня называются просто Юрий Сидоренко, просто про авто, извините, за три раза просто теперь уже. Вот, так что туда можно написать, в мессенджере Макс, например, не мессенджеры, а в соцсети Макс, там как раз канал надо искать, поэтому туда можно писать. Ну а что ж, сегодня поговорим про автомобили летом. Вот. Ну и, я думаю, частая история. Но со мной она как бы случается часто, потому что у меня машина довольно-таки высокая. Вот, у меня машина УАЗ. Вот. И сейчас как раз летом, когда особенно там стоишь на перекрестке или где-то подъехал к месту, например, и там остановился, но сразу же не заглушился, то обязательно кто-нибудь подходит и говорит: «Юрий, у вас что-то там под машиной капает, посмотрите, пожалуйста». Вот. Ну, как бы, ну, лето, да. Ну, понятно, что включен кондиционер, мы все его чаще начинаем включать. У меня тоже есть в машине кондиционер, это уже приятно. Да практически сейчас, наверное, во всех машинах уже система кондиционирована есть в том или ином ключе. Вот, ну, хотя у меня есть машина, на которой нет кондиционера, это ВАЗ-2105 1982 года. Вот такая машина есть, там кондиционер, это открытое окно. Ну ладно, дело не в этом. И ты выходишь из машины, под машиной что-то капает, вот, смотришь, ну и понимаешь, что ничего страшного в этом нет. Это выливается влага из системы кондиционирования. То есть там, естественно, образуется небольшое количество воды, когда работает сама система кондиционирования. То есть влага из воздуха конденсируется на испарителе внутри. Вот. И должна выводиться наружу, она там не может оставаться. Именно поэтому под припаркованным автомобилем или стоящим
1: летом,
2: на светофоре...
1: Летом. Всегда, да. Летом лужится воды.
2: Да, это нормально. Вот хуже, когда ее нет.
1: Да.
2: Вот тогда становится очень неприятная история. То есть, смотрите, если у вас работает кондиционер, и из-под машины ничего не вытекает, то это ненормальная работа его. И нужно обратить на это внимание и, соответственно, понять, куда уходит эта влага. Вот. На большинстве автомобилей, ну, как бы, как правило, смотрите, то есть надо понять, в каком месте она должна вытекать обычно. Потому что некоторые люди даже об этом не знают, потому что, могу сказать честно, то есть мне в автосервис, пару раз в день точно звонят те, кто говорит: у меня что-то вытекает с правой стороны, со стороны водителя, не знаю, что делать, когда можно к вам подъехать записаться. Я говорю: ну, посмотрите внимательно, если это... такая трубочка там торчит, а тут течет вода. Если на ощупь это вода, тогда, ну, ничего страшного, подъезжайте, мы посмотрим. Как правило, человек приезжает, мы смотрим и видим, что ничего страшного в этом нет, у этого вытекает как раз влага. Там в районе ног водителя, где-то вот там ближе к моторному щиту, там как раз находится вот эта дренажная трубка как раз с темой кондиционирования. И ее можно увидеть, ее можно посмотреть. Вот. И капли воды появляются, и, ну, как бы заводите автомобиль, запускаете двигатель, ну, буквально там, если он холодный, через 10-15 минут уже оно начнет оттуда вытекать. Вот. А если не вытекает,
1: стоит задуматься, куда же она девается.
2: Да, вот. А вода может, в принципе, там быть несколько, как бы, историй. Самая такая частая, это она начинает вытекать в салон под коврики. То есть с правой стороны пассажира вытекает она прям под коврик. Там целая лужа, болотце такое получается. Вот. Если вы почувствовали запах, ну, такой, как его, немножко потухшего озерца, лесного у себя в машине, то значит, болотце, это понятно, что...
1: Болотца такую.
2: Ну, не болотца прям совсем, но озерца. То есть прям болотца — это прям совсем уже плохо. Когда там уже бактерии заведутся, и все, все будет нехорошее.
1: А это, вот. Все очень быстро происходит летом, к сожалению.
2: Ну, конечно, жара, потому что... Вот, то тогда понятно, что у вас вода течет под коврики. Там видно прям, она капает прям с самой панели приборов иногда бывает. Почему это происходит? Это отдельный вопрос. Сейчас мы этот вопрос я расскажу. Вот, потом бывает такая история, вода вообще никуда не вытекает. То есть она потом в итоге начнет вытекать, но вначале она никуда не вытекает. То есть настолько забита дренажная трубка, что и под машиной сухо, и внутрь салона ничего не выливается. Вот, то есть это как бы накапливается внутри корпуса кондиционера. Ну, смотрите, тут внутри корпуса отопителя. Эта ситуация случается довольно-таки редко, потому что он все-таки не герметичный корпус отопителя, но на некоторых иномарках, где собрано все хорошо, вот так, как должно быть собрано, то там как раз вот такая ситуация происходит. То есть оно наливается полностью, аж потом начинает наливаться через... сам испаритель, то есть через него проходит вода, потом она уже начинает вытекать там через верх, через щель какую-то там, через салонный фильтр или еще как. То есть я такое тоже с этим сталкивался, потому что иногда, когда трубку прочищаешь, а тут такой водопад начинает вытекать, что ты просто удивляешься этому. Вот. И бывает еще конструктивная особенность автомобиля, когда вы ничего не видите, это, знаете, конструктивно трубка эта выведена снизу из-под днища, и она попадает сразу же, например, на глушитель. Вот, и просто испаряется. То есть такое тоже бывает.
1: Либо поскольку она сразу испаряется, вы ее не видите. И вроде как ее и нет.
2: Да, и вроде как все в порядке. Ну, я сталкивался, честно, пару раз на некоторых моделях автомобилей, что такая история происходила. Причем на одной, скорее всего, это просто глушитель неправильно установили, как-то его слишком сместили, получается так, что там куда-то все это капало. А в другом там прям сверху оно находится, прям над коробкой. Очень неудобное место и очень странное конструктивное решение. И все это прям капает на коробку, коробка вся сырая, с нее стекает. Ну, непонятно, почему так происходило. Вот. Из-за чего это все происходит? Ну, самая частая причина — это как раз засорение вот этой дренажной трубки, дренажного отверстия. Там, смотрите, те, кто ездит по пересеченной местности, например, вы должны понимать, что когда вы проезжаете, то есть туда попадает пыль, грязь, там, маленькие листочки, ну, всякая ерунда. Да, туда задувает в любом случае, ну, так получается. У меня, например, когда я еду на дачу, у меня 5 километров по лесу надо ехать. Там дорога сделана из песочка, с гравием, ну, такая, ну, как обычно, стандартная дорога по лесу. Вот, и если передо мной едет машина, то сзади ехать невозможно. Вот такая взвесь, ну, такая, да, висит. Вот эта вся взвесь, она туда, куда надо, вся залетает. Вот. И в результате этого, естественно, забивается трубка постепенно. Вот потом это все намокает, уплотняется, еще раз забивается. Ну, это не в моменте происходит, конечно, это происходит там, ну, за несколько лет, и все. Дальше. Иногда проблема связана с тем, что сама дренажная трубка, она же резиновая, она повреждается. Вот. Либо смещается. Вот это часто бывает, особенно когда делают неправильный ремонт, там снимают, например, отопитель, меняют радиатор в нем. Это прям вот я с этим сталкивался лично. Приезжает машина, говорит, у меня мокнет под, ну, с правой стороны под кориком. Сразу же понимает. То есть это либо печка течет, либо течет дренаж кондиционера. Либо там уже какая-то другая история, но, в общем, где-то нет уплотнения. Такое тоже бывает. Лобовое стекло могли неправильно вклеить. В общем, вопрос, что там вода. Вот. И сразу же начинаешь разбираешь этот угол. Ну, сразу же начинаешь разбирать салон, разбираешь этот угол и видишь, что дренажная трубка, она просто выдернута со своего места и прямо в салон направлена. То есть все вообще прекрасно сделано. Я говорю, до этого что делали? Ну, у меня там что-то там, радиатор печки меняли, например. Понятно, сняли вот эту систему отопителя, поставили обратно, и, соответственно, все это течет в салон теперь. Либо после удара, но после удара, понятно, когда делают некорректно ремонт, то есть это все делают, то же самое не вставляют обратно. Бывает так, что, ну вот, в принципе, это две причины, из-за которых это все дело появляется. Как говорят автомеханики, вода в салоне — это не проблема, а сигнал о том, что где-то нарушен нормальный отвод конденсата. Вот, либо где-то щель, через которую это все затекает. Вот когда я посмотрел, естественно, нужно уже это дело устранять. Ну, как бы по поводу того, чем это грозит для машины, мы, я думаю, рассказывать не надо, потому что там все заводится бактерии, гниет сами коврики, гниет сам автомобиль.
1: Да и потом вообще просто неприятно ездить.
2: Ну, да, но если бывают такие машины, в которых люди вообще даже не замечают, что у них грязь, например, и там что-то течет, ну, к сожалению, это уже сам человек, тут нельзя ни в коем случае говорить, что он не прав, но он так живет, так ему удобно. Поэтому лучше будем обращать на это внимание, чтобы потом не тратить деньги на ремонт своего автомобиля. Как быть, да?
1: Наш радиослушатель Дмитрий пишет: «Доброе утро. Лада Ларгус, капает вода за задним левым колесом». Вот. На самом деле у Ларгус это обычная вещь, только вы посмотрите, действительно за колесом. Или все, то есть посмотрите внимательно, проверьте подвод к омывателю задней двери. У Ларгуса это постоянная болезнь. То есть, скорее всего, у вас не просто там за задним левым колесом, а именно из подвода омывателя.
2: Ну да, да, да. Там, кстати, очень часто это происходит, да. И обратите
1: это регулярно
2: внимание,
1: у Ларгуса, да.
2: Да, я делаю как? Как это можно проверить? То есть берете и в бачок заливаете просто-напросто яркую, как сказать, жидкость.
1: Контрастно,
2: ну, чтобы, да? Да, контрастно. Да. То есть, чтобы посмотреть, там, синечку добавляете, да. Или еще какой-то краситель безобидный, который потом не убьет ваш автомобиль. Вот, и все нормально, вы увидите, что это откуда, что течет. Вот. Азат написал: запахло озером, запускай карасей. Шутка. Люблю, когда слушатели с утра в хорошем настроении. Вот. Итак, что делать? Что делать? Конечно, нужно прочищать дренаж. Это самый важный момент. Как это делается? Ну, элементарно. Первым делом нужно, конечно, разобрать салон вот в этой стороне автомобиля, чтобы понять, где находится дренажная трубка, которая идет от самого отопителя. То есть от системы кондиционирования, вот от этого всего блока. Вот, когда вы увидите эту трубку, а вы ее увидите, а ее не заметить нельзя, она единственная, которая идет прямо от него в пол. Вот, тогда увидите место, откуда она должна выходить. Вот здесь вот, конечно, некоторые совершают такую ошибку, знаешь, что делают? Берут проволоку, причем жесткую проволоку, залезают снизу и втыкают ее туда, как раз в эту трубку.
1: Давай, слушай, вот это опасно.
2: И пытаются проткнуть, ну, то есть вот так, знаешь, тыкают, и потом в итоге, да, протыкают саму трубку. Потому что она может идти неровно, она может идти изогнуто. Соответственно, вы будете втыкать в эту трубку, она резиновая, она протыкается очень легко. Вот, поэтому лучше делать так. Вот вы разобрали салон, понимаете, что у вас там ничего не вытекает. Дальше чего? Берете емкость какую-то, подставляете под то место, откуда она выходит из отопителя. Вот, и отсоединяете там, как правило, обычный хомутик такой зажимной. Ну, либо винтовой, ну, чаще всего просто нажимается пассатижками и снимается. Снимаете эту трубку, оттуда, как правило, вы из этого отопителя выливается куча всего. Вот. Если она забита, естественно.
1: Ну, конечно.
2: Вот. И дальше что вы делаете? То есть вы берете уже вот с этой стороны, уже начинаете аккуратненько туда протыкать эту грязь, аккуратненько как раз вот этой проволочкой, и потихонечку туда заливаете водички. Чтобы она размокала. Вот так вот, таким образом вы постепенно проткнете трубочку насквозь, прочистите. Вот. Ну, а дальше уже потом дело техники, то есть ее промыть и поставить обратно. То есть проблемы здесь нет. Это если как раз вот она забилась. А если она смещена, то же самое, вы увидите, что у вас трубка это смещена, что она не выходит в то отверстие, которое должна, которое она должна выходить. Ага.
1: Понятно.
2: Вот. И все, после этого обязательно ее, ну, промываем. Также я иногда промываю сразу же изнутри, ну, вот сам испаритель, потому что это тоже надо делать. Есть специальные средства, очень удобные, которые с длинной трубкой, такой баллончик. То есть это вы сами спокойно можете сделать, втыкаете туда, в это отверстие, где была дренажная трубка, и туда, соответственно, пшикаете пару раз. Но обязательно должна быть емкость, потому что все это будет вытекать у вас в салон. Вот. Не забываем, что нужно обязательно снять то, что находится под ковром, или же сам ковер, все зависит от конструкции данного узла, потому что бывает такое, что ковер уже идет вместе с утеплителем, шумоизолятором, будем так говорить. Вот. Это все надо вытащить, все надо просушить, обратно поставить и, соответственно, протереть все железо, то, что там есть, и посмотреть на повреждения. Знаете, что бывает часто? На металл клеют такие ну, герлен мы его называем, клеится такие маты черные, вот, ну, шумоизоляционные. И вот иногда бывает такое, что под ней уже все сгнило, а сам он еще стоит, знаешь, такое ощущение, что все целое. Вот тут, ну, надо, да, уже посмотреть, именно его так, но, ногтем чуть-чуть подковырнуть. Если он отковыривается, тогда смело отковыривайте, потому что он нормально не стоит уже. И посмотрите, что там происходит с железом под ним. Если там ржавчина, ее нужно убрать. Убирается очень просто. Ну, как просто, относительно просто. То есть это сначала наждачной бумагой, потом преобразователем ржавчины, потом водичкой, а потом уже можете замазать там любым грунтом.
1: В общем, в любом случае на это надо потратить время, но это нужно, иначе ржаветь будет без конца.
2: Ну, оно просто не закончится.
1: Конечно.
2: Ржавление, в итоге просто там будет дыра, и часто, ну, вот я вот все в программах показывал машины, в которых ноги просто вываливаются вниз, там, или ковер торчит. Такое бывает. Это ненормально, но такое бывает. И еще тут самый важный момент, почему говорят, что нужно прочищать этот дренаж. Вы можете это делать сами. Если вы будете прочищать его каждый, ну, год, например, то есть поняв, как у вас там стоит вот эта трубочка, то вообще проблем никаких не возникнет. Это элементарная история. Если у вас есть, например, там какой-нибудь там эстакада где-то недалеко, ну, чтобы под машину не лазить, или яма, ну, или подъемник вообще, это вообще здорово. То есть это покупается баллон в магазине, и каждый год вы просто изнутри туда запихиваете эту трубку длинную туда в баллон, вот, и как правило, если она у вас до конца проходит как надо, то есть практически полностью, все отлично, значит, у вас не забит дренаж, нажимаете, заодно вы обеззараживаете и чистите сам испаритель, что немаловажно, потому что бактерии там живут, и они никуда не деваются, особенно когда работает печка зимой. Вот это все там накапливается. Соответственно, нажатием на кнопочку вы все это дело обеззараживаете. И заодно вы прочищаете дренаж. Все у вас вытекает, только самое важное, подставляйте в любом случае под слив обязательно какую-то

0: интересная логика женская, она клевая. Мне нравится, потому что мышление совершенно другое. Это очень хорошо. Можно поменять трубку, действительно, можно, без проблем. Просто, а зачем?
1: Вот как а зачем?
0: Да. Можно. А зачем? То есть ее нужно почистить, аккуратненько она будет действовать. Если же она уже пришла в негодность, настолько, что вы там поездили где-то по каким-то реагентам, и она стала просто ломкая, что бывает такое, тогда, конечно, ее надо только менять. Так будет.
1: Но в принципе, но... Юля, непонятно, где вы ее найдете. Разве что на разборках. Потому что купить такую деталь, тем более, если это, ну, да для любого автомобиля это очень трудно.
0: Можно подобрать по размеру. Мы подбирали нормально, там силикон туда встает, некоторые патрубки.
1: Ну, да.
0: Подходит, да, вопросов нет. Но это надо подбирать, это надо заморачиваться, делать ту же самую работу. То есть, если это возможно оставить, обязательно оставлять, никакой проблем не будет. Здравствуйте, какой самый эффективный способ просушки ковролина? Самый эффективный способ просушки ковролина – это полностью снять ковер, вот, его подвесить и сушить как белье. Причем желательно на солнышке, это вообще прям идеально.
1: Это самый эффективный, да.
0: Вот, ну, либо тогда вы поднимаете его, это тоже может быть, ставите специальную печечку тепловую, вот, на расстоянии, чтобы не спалить ничего.
1: Пушку.
0: И эта печка,
1: пушку, да.
0: Ну, тепловая пушка, я ее называю, да, печечка, потому, ну, что, да, сейчас скажут, что пушку поставили, там можно такую пушку поставить.
1: 5-киловаттную такую.
0: Да, вот маленькую печечку тепловую, она гоняет туда воздух, и, ну, и сушите в соответствии от той температуры, которую она дает. Это... Ну, как бы так делается, чтобы не разбирать полностью салон. Но во всех углах это бывает не просушивается, поэтому все равно там остается вода. Она потом, конечно, уходит через какое-то время, но это очень долго и не всегда эффективно. А, еще один вопрос. А, что он там сделал? Здравствуйте, у меня один раз оса застряла в трюбке. Видимо, пить хотел. Но действительно, они залезают в это место, и поэтому...
1: Бедные и несчастные. Давай прервемся с тобой ненадолго и вернемся через полторы минуты.
2: Маяк. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам в 8 часов вечера. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Большая энциклопедия лета. Июль. Чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее уходить в отпуск. В 2026 году чемпионом по количеству рабочих дней 23 стал июль. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». «Маяк». Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Едем дальше, Юрий.
0: Да-да-да, слушай, тут вопрос интересный. Здравствуйте, как вы относитесь к японским авто из Китая с левым рулем? Заказал, ну, Тойоту человек. Слушайте, ну как я отношусь? Нормально я отношусь, ничего не могу сказать. Единственное, что вы должны понимать, что это может быть не совсем Toyota уже.
1: Это не японский автомобиль, это китайский автомобиль.
0: Да, это не тот японский автомобиль.

0: сделанный на совместном предприятии. Разумеется, он будет не... То есть этот Ярис, он не такой надежный, как Ярис, который произведен в Японии, но зато у него правильный руль.
1: Да, у него правильный руль, руль с той стороны, с которой надо, это нормально. Ну, кстати, ну, люди же ездят на китайских машинах, совершенно нормальные, конечно, радостные.
0: Конечно.
1: И, честно говоря, нареканий особых, ну, у меня, по крайней мере, в клиентах, которые купили себе китайские машины, ну, никаких нет, вообще никаких проблем. Друзья, мы еще хотел одну сегодня рассмотреть тему, успеть, это по поводу ошибки, которую совершают как раз, опять же, летняя тема, в жару. Вот, ну, многие водители сейчас, ну, понятно, что когда приехал, например, куда-нибудь в магазинчик или еще куда-то, поставил машину на парковке, редко, когда есть скрытая парковка, то есть, скорее всего, ну, как перед торговыми центрами, она находится, парковка прям, ну, под открытым небом. Пошел в магазин, выходишь обратно, машина нагрелась на солнце, и прям вот люди открывают дверь, бухаются туда в машину, вот, закрывают дверь, включают на полную кондиционер и поехали. Ну, мол, сейчас как бы она остудится, все будет хорошо. Вот мое мнение, да и не только мое, а мнение многих ученых, что так делать нельзя. По одной простой... Сейчас объясню, почему. И нужно обязательно салон охлаждать. Как это сделать, я сейчас расскажу. Значит, смотрите, температура в салоне может достигать до 80 градусов. Вы понимаете, что такое 80 градусов? Это очень горячо. То есть даже об металлическую часть, вот, которая как раз нагревается, ну, где-то там под 80 градусов, можно обжечься. То есть там какая-нибудь там будет ручечка, которая крючочек открывания двери. Или, например, то, во что ты вставляешь ремень. Ну, вот такая история. Вот это до 80 градусов. Рули сиденья до 60-70. То есть тоже руками щупать очень-очень неприятно. Воздух в салоне где-то нагревается 55-65. То есть вы садитесь фактически в такую, ну, сауну. Нормальную сауну. Вот. И получаете тепловой удар. Для возрастных водителей это вообще опасно просто-напросто. Для молодых, ну, в принципе, неприятно, но это очень хороший стресс. Дальше что делается? Включается на самый минимум кондиционер, то есть вообще там 18 градусов и так далее, и у вас все горячее, а начинает дуть холодный воздух. То есть это получается очень сильное охлаждение. Меня слышно?
0: Да, нет, я просто, знаешь, Юрий, слышно тебя прекрасно, я вспоминаю, у меня где-то лет 5 назад дочка заработала бронхит неинфекционный, на улице было где-то 37-38, но это не в России было, вот, она села в машину, и ее дядя включил кондиционер на полную, кондиционер работал хорошо, потом... Ну, говорю, полтора месяца бронхита.
1: Ну вот, ну это вот, это ребенок. Это вообще тоже для них очень опасно. Ну, то, в общем, это нехорошо. Плюс еще хочу сказать, что пластик, который, из чего сделаны все внутренности салона автомобиля, они при нагреве выделяют, начинают токсины. То есть всякие там летучие органические соединения, бензол, толуол и так далее. Все это канцерогены, которые они в воздухе летают. То есть вы садитесь, начинаете это вдыхать, и все это попадает вам в легкие. Вот, для того, чтобы... То есть, поняли, да, проблема есть. И чтобы ее решить, это надо, кстати, ну, не так много времени. То есть, вы должны просто салон охладить до температуры окружающей среды. Делается это элементарно. Подошли, открыли машину, открыли дверь водителя, включили зажигание, опустили стекло. Все, этого достаточно. Дальше сумки только не оставляйте никакие со стороны водителя. По диагонали обходите на другую сторону. По диагонали задняя пассажирская дверь у вас получается. Вот, ее просто открываете и делаете там 5, 6, 7, лучше 10 энергичных взмахов. Вот так вот, знаете, как, ну, ее так, как бы пытаетесь закрыть, но не закрываете до конца. Вот этой дверью. Тем самым вы горячий воздух, который находится в салоне, вы просто выталкиваете через открытое стекло водительской двери, выталкиваете наружу. То есть у вас получается вот этот весь раскаленный воздух выходит, и температура, соответственно, сравнивается на улице и внутри салона. То есть вы уже будете садиться не прям вот прям в нагретую машину. Плюс у вас сразу же остудится сиденье, например, на которое садиться очень неприятно, особенно если вы находитесь
0: в шортах. Очень многие любят ходить в шортах летом. И вот в шортах на нагретое сиденье, а если это еще кожа или алькантара,
1: Да, это очень неприятная история. Дальше что вы делаете? Садитесь, уже вот сели в машину, запустили мотор, не включаем сразу кондиционер. не надо его нагружать, потому что нагрузите, и может просто-напросто система кондиционирования отказать. А откажет, починка ее очень дорогая будет. Опускаете два окна, то есть получается правое и левое, и поехали. То есть пока вы едете, еще более провентилируется салон, машина выйдет на рабочий режим довольно-таки быстро, потому что на улице тепло. Вот, и дальше вы уже начинаете включать систему кондиционирования, но не на минус, не на самый минимум, а включаете на 22, ну 20 это край, 22-24 градуса. И вот тогда у вас прекрасно постепенно охладится салон, очень быстро. То есть это все занимает то, что я сейчас рассказывал. Я дольше рассказывал, в принципе.
0: Конечно. Вот. Все это и довольно все, и быстро, да.
1: И все это спокойненько у вас охлаждается, и дальше вы можете еще чуть поменьше сделать температуру, вы не получаете тепловой удар, у вас продувается салон, из него вылетает канцерогены, система кондиционирования нагружается, все прекрасно работает, и лишние деньги вы не платите ни за устранение неисправности кондиционера, который потом через какое-то время откажет при такой работе, ни самое страшное, это на восстановление своего здоровья, которое восстановить значительно сложнее, чем починить машину, потому что в машине практически все покупается, а в человеке...
0: Со здоровьем не всегда. Слушай, у меня такая, да, такая гордость за нас с тобой. Владимир спрашивает, вы не знаете, когда ситуация с бензином настроится? Приятно, что у нас с тобой спрашивают, да, Юр?
1: Да, приятно. Настроиться, Володь. Я оптимист, да, и все настроится, все будет в порядке. Справимся.
0: Только оптимизм заставляет меня с тобой согласиться, Юрий. Вот, конечно, настроиться, господи. Спасибо, спасибо за хорошее настроение, за добрые, правильные советы. Обязательно увидимся. Пока.
1: Большое спасибо, всем удачи.

0: В Москве 7 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Артиллеристы южной группировки войск уничтожили украинских военных, которые бежали из Константиновки в ДНР и укрылись в Алексеево-Дружковке. Неприятели обнаружили во время воздушной разведки. Кроме того, с помощью FPV-дронов были поражены наземные роботехнические комплексы в районе Алексеево-Дружковки и Кондратовки, с помощью которых ВСУ пытались снабжать боеприпасами солдат, удерживающих позиции на Константиновском направлении. Подробности рассказал начальник пресс-центр группировки Вадим Астафьев.
2: Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой аэромобильной бригад и штурмового полка в районах Дружковки, Николаевки, Стародубовки и Новониколаевки. В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск продолжали зачистку противника юго-западной части населенного пункта. На северных окраинах города отражены две атаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады противника при поддержке танков. Уничтожено до 14 военнослужащих и 2 танка Т-72. За сутки потери ВСУ в городе составили до 90 военнослужащих, 2 танка, артиллерийское орудие, 9 автомобилей, 32 наземных робототехнических комплекса и 28 пунктов управления БПЛА. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 210 военнослужащих. Артиллерией и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 2 танка, 3 боевые бронированные машины, 5 артиллерийских орудий и 21 автомобиль. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 12 антенн связи БПЛА, 10 терминалов Starlink, 9 наземных робототехнических комплексов. Поражено 14 пунктов управления БПЛА, а также 45 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбито 7 беспилотников противника.
0: Тем временем подразделения беспилотных систем Новороссийского соединения ВДВ уничтожили боевую технику и антенны ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Срочные сообщения последних минут. Вооруженные силы России нанесли массированный удар в возмездие по предприятиям военно-промышленности и объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области. Об этом также только что сообщили в Минобороны. Для ударов использовалось высокоточное оружие большой дальности, воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотниками. В министерстве это назвали ответом на террористические атаки со стороны Киева. Между тем, взрывы вновь прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги в городе, передает украинское радио НВ. Ранее украинские СМИ уже сообщали о нескольких сериях взрывов в столице. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, на большей части Украины звучит воздушная тревога. Сейчас сирены слышны в Киеве, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. США и Иран достигли взаимопонимания по ряду ключевых вопросов двустороннего соглашения на непрямых переговорах при участии посредников из Катара и Пакистана в Дохе. Об этом заявил официальный представитель катарского МИДа Маджид Аль-Ансари. Он добавил, что переговоры решено возобновить в ближайшее время. Следующая встреча сторон запланирована сразу после похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Напомню, Иран и США 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Документ определяет сроки, когда Вашингтон снимет морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Сейчас обсуждаются детали сделки. Куба спустя много десятилетий движется в сторону улучшения отношений с Вашингтоном. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп в ходе поездки в штат Северная Дакота. При этом лишь накануне глава кубинского МИДа Бруно Родригес заявил об отсутствии прогресса на переговорах с Соединенными Штатами о нормализации отношений. Последние месяцы администрация Трампа стремится оказывать давление на Гавану, чтобы убедить ее сменить политический курс. В частности, Вашингтон ввел серию дополнительных санкций против Кубы и установил блокаду, чтобы препятствовать поставкам в эту страну энергоносителей. Российским руферам Ивану Биркусу и Ангелине Николау, забравшимся на шпиль Empire State Building, предъявили обвинения по 8 пунктам, сообщили ТАСС полиции Нью-Йорка. В числе обвинений незаконное проникновение в здание с целью совершения преступления, создание угрозы безопасности и повреждение чужой собственности. Биркус и Николау занимаются экстремальным альпинизмом, размещая в соцсетях снимки и видео на вершинах высоких зданий по всему миру. Накануне они покорили шпиль небоскреба Empire Empire State Building на Манхэттене, где молодой человек сделал девушке предложение. Согласно административному кодексу Нью-Йорка, в мегаполисе запрещено забираться на любые здания, монументы, статуи, мосты и иные объекты выше 15 метров. Столбики термометров в московском регионе сегодня вновь будут штурмовать 30-градусную отметку. В Подмосковье температура поднимется до плюс 31, это на 7 градусов выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В течение сегодняшнего дня столбики максимальных термометров вновь пойдут на штурм отметки плюс 30, и воздух разогреется, если в диапазоне считать, то до 28-31 градуса. Это на 7 градусов выше климатической нормы. Ожидается переменная облачность без осадков, однако вечером с приближением фронтальной системы местами возможен уже небольшой дождь. Ветер южной четверти 3,8 метра в секунду, атмосферное давление будет падать в составе 743 миллиметра ртутного столба.
0: По словам Тишковца, уже завтра в столице ожидаются кратковременные ливни и грозы, а температура воздуха снизится до 25-28 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Сергей Стиллавин и его друзья.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Ну что ж, дорогие товарищи, доброе утро. Здравствуйте,
2: Владислав Александрович.
1: Да, да, да. Ну что, к нам сегодня вечером придут дожди, они будут смывать все лишнее.
2: Но это не факт.
1: Ну, да. Будем верить в конечно, то, что нарисовали конечно. Там эти да, люди.
2: Специалисты.
1: Значит, товарищи, ведь какая история? Наступило время отпусков. Угу. Владислав Александрович у нас, говорят, собирается.
2: Две недели, вы меня здесь просто не увидите. Две недели, один звонок.
1: Так вот, смотрите, вечная проблема, когда люди отдыхают в отелях, это почему-то в отелях всегда есть нехватка лежаков.
2: О, да, да.
1: И человек выходит после завтрака.
2: И вот эта тема занимать
1: да, да, да, да, да.
2: Нет, вот занять это... лежак.
1: Перед...
2: Да,
1: он да. встает, бедный, да,
2: это
1: утром
2: кошмар,
1: он да. приехал не на отдых, ему бы как бы занять лежак своими полотенцами, да, вот этими. И вот нашли выход.
2: Ну-ка, ну-ка.
1: На Майорке, а там ведь часто бывали наши граждане, на Майорке-то.
2: Когда-то, да.
1: Да. Что? Майорка? Не подскажете, далеко ли до Нью-Йорка?
2: Как Байкалка!
1: Говорит, как поется в песне, да. Так вот, отдыхающий в отеле на Майорке турист
2: так.
1: посыпал полотенце забронировавших шезлонги постояльцев зудящим порошку. Том Каунс решил выиграть 31-летний путешественник из Великобритании, а бриты одни из самых мерзких, честно говоря, соседей по любым отелям. Это страшные алкаши, драчуны, шумные, женщины страшные. Ну и реально.
2: Мужчины страшные.
1: Мужчины страшны в гневе, эти просто страшные от и до. И, короче, он выследил отдыхающих, но еще и злые. Он выследил отдыхающих, которые целенаправленно вставали в 6 утра, оставляли свои вещи на шезлонгах, уходили, не позволяли занимать лучшие места у бассейна. И, короче, в итоге взял, добыл где-то зудящий порошок.
2: Какой умник.
1: К сожалению, рецептуры, к счастью, рецептуры не сообщаются. Но, видите, выход-то есть.
2: Вот их правила.
0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Ну, пару слов еще про британцев не могу не поделиться вот известием.
2: Сладким.
1: Что Стармер, этот вот человек с лицом моллюска.
2: А, по поводу да, его заявления.
1: Штюрмер, да,
2: да.
1: Он все-таки нашел повод для гордости. Ну, так, лет 25 назад нам в рекламе говорили, что смартфон корейского производства прекрасный повод для гордости. У Штюрмера посерьезней.
2: Ага.
1: Он заявил, что он гордится тем, что при нем в Британии был самый гомосексуальный парламент.
2: Не, ну это достижение.
1: Самый.
2: Это достижение, да.
1: Нет, говорит, честно, не думаю, что во всем мире сыщется еще хоть один такой же садомический парламент, как наш. И широко улыбнулся.
2: Есть чем гордиться.
1: Жабеныш, да.
2: Класс.
1: Это повод.
0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Так, ну и мы с вами исследуем, друзья мои, зумеров, а потом письма ваши, да? Исследуем зумеров. Оказывается, ну, это иностранные зумеры, но я так понимаю, между ними есть какая-то незримая связь по всему миру. И подозреваю, что она через интернет происходит. Если отключить нашим зумерам интернет, то они будут отличаться от тех, которые там. Так вот, зумеры и миллениалы для поиска любви так. вышли на пробежки.
2: Молодцы.
1: Вышли на пробежки. Да. Они бегут и ищут любовь. Но я вам скажу так, Владислав Александрович, как человек, который в парке чудес наблюдает.
2: Вы ходите.
1: Наблюдает. А я помедленнее, чтобы лучше рассмотреть эти лица. Пока что этот тренд не добрался до нас, потому что люди, которые сейчас у нас бегут, они бегут с такими лицами, что к ним, конечно, подходить абсолютно не хочется.

0: приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Открываю почту, друзья мои. И вот что хочу сказать. Вот, пожалуйста.
2: Так.
1: Так. Вот, пожалуйста, реакция на новости. От человека по имени Александр. Давайте посмотрим.
2: Люди внимательно. Не выдерживают.
1: Они, оказывается, слушают и новости.
2: Да молодцы.
1: Есть и такие. Здравствуйте, Сергей Валерьевич, Владислав Александрович. Внимательно слушаю «Маяк» с 7 до 11. Прямо сейчас, то есть он вот, действительно, прямо сейчас вот он сидел и слушал, и писал одновременно. Видимо, из-за письма что-то пришлось даже пропустить. Потому что невозможно одновременно писать и слушать.
2: Конечно.
1: Прямо сейчас, в конце 8-часовых новостей, это вчера было, сказали, что 8-летний подросток предъявил иск ТикТоку из-за возникшей у него от ТикТока зависимости от ТикТока.
2: Да, была такая новость. С 8 лет смотрел.
1: С 8?
2: С 8.
1: А сейчас сколько?
2: С 8. А сейчас, видимо, лет 20-30. Примерно.
1: Аналогичный иск он подал и на прочие социальные сети. Хороший прецедент. А почему бы и дальше мужчина признается в том, что немножко за новостями стал следить не так давно. Говорит, а почему бы алкоголикам не подавать иск к ликероводочным заводам?
2: Ну, неплохо.
1: Во-первых.
2: Неплохо.
1: А курильщикам к табачным фабрикам? Ну, вы помните, вы, видимо, Александр, не помните, потому что, видимо, недалеко
2: история
1: ушли
2: Мальборо,
1: от подростков. Да, была история с американским табакистом, который умер от рака, и его семья, соответственно, вот, ну как умер?
2: Так
1: он еще и рекламировал.
2: Он рекламировал,
1: он все время курил. Мог не курить в кадре, просто дымить. Но он курил честно. И поэтому помер. И отсудили там миллионы долларов еще тех крепких.
2: Но отсудила уже семья.
1: Да. Давайте, тех долларов, которые были еще зелеными. Сейчас зелень-то сошлась.
2: Темно-зелеными, как ваша рубашка.
1: Вот именно. А игроманам к устроителям игр... Ну, конечно. А к производителям игр. Например, подать иск к тем, кто придумал косынку.
2: Это же
1: какая зараза.
2: Сколько времени она украла.
1: Не слезешь с нее. Да. Таким образом, может быть, как-то меньше будут продавать водки и курю. Ну, Александр, вы человек, так сказать, ответственный.
2: Опытный.
1: Да, это хорошо. Дальше что у нас? Вот, пожалуйста, Сергей из Санкт-Петербурга.
2: Давайте, Сергей.
1: Кстати, Владислав Александрович, я вам переслал запись, вы видели?
2: Запись?
1: Сделанную в метрополитене по почте.
2: Да, спасибо.
1: Вы ее
2: я
1: как-нибудь...
2: Я послушал. Ну, где-нибудь, да, пригодится.
1: Куда-нибудь надо ее всунуть. Да.
2: Там сложно стоять.
1: Да. Там, значит, я сделал аудиозапись в вагоне метро, где женщина приятным голосом, но не настолько, знаете, вернее, так, не настолько неприятным голосом сообщает о том, что надо бы уступить места в Москве, теперь, когда так говорят в метро, тем, кому сложнее стоять. То есть вас заставляют в метро, во-первых, отвлечься. Во-вторых, на каждой остановке думать о том, кому здесь сложнее, понимаете?
2: Анализировать.
1: Вы, например, присели просто подремать.
2: Да.
1: А вам говорят, давай-ка ты, брат, не дреми.
2: Или у вас выпускной, например.
1: Не дреми. Да. Так говорится. Не дремай.
2: Не дремчи.
1: Нет, не дремли. Не дремчи. Не дремает он. Найн. Да.
2: Юрьевна подскажет.
1: Да, потом
2: придет.
1: Да. Так вот, ну и, соответственно, вот заставляет нас, как, хотя раньше говорили просто, уступайте место пассажирам с детьми.
2: И беременным.
1: Беременным женщинам, не просто женщинам, да, потому что они у нас равны нам, да. А, и инвалидам, правильно?
2: Да.
1: А теперь вот в Москве тем, кому сложнее, осложняют нам поездку. Она и так, кстати, недешево. Сергей из Санкт-Петербурга пишет. Сергей, Владислав, здравствуйте. Постоянно слушаю ваш утренний эфир. Очень вы мне нравитесь.
2: Ну, здесь аккуратно.
1: Вы с маленькой буквы, поэтому
2: хорошо,
1: это
2: хорошо.
1: И на вас размазывается.
2: Хорошо.
1: Все ваши рассуждения мне близки. Многое я поддерживаю обеими руками. Но совсем недавно я слышал ваш эфир, где вы рассказывали о том, как в московском метро объявляют о необходимости уступить места тем, кому сложнее стоять. Сегодня, кстати...
2: Сегодня
1: ехал. Значит, я люблю ехать через старый центр. Во-первых, это короче. Там меньше машин, скорость меньше. И красиво, когда красиво, тогда красиво, я признаю. И, значит, по Замоскворечью там, ну, такие вот места пешеходные, они, в принципе, по вечерам превращаются в некое подобие Патриков. Ну, в другом районе Москвы. То есть там ходит публика, толпы, значит, подростки.
2: Невского проспекта, по-нашему.
1: не совсем, потому что Невский просто он оживленно движется, а здесь оживленно жужжит статично.
2: То есть там никуда не идут.
1: Там не идут, там они вот зависают вокруг, вокруг заведений, где, понятное дело, питья продаются. И вот сегодня уже сколько было времени, наверное, без 15, наверное, уже 7. И люди, которые вчера заступили на вахту, сегодня уже стояли около столиков, которые на ночь не убирают, и со своим встречают рассвет со своим. И в чем там вижу уже такие женщины уже с глазами на выкате, одеты прилично, кстати. То есть одевались хорошо. Они, видимо, для другого, а с утра уже добавляются из круглосуточных каких-то магазинов или с собой взяли. Ну, то есть там полуторалитровые вижу посуду, пластмассовую.
2: Люди идут в ночь. В ночь.
1: Не, они уже в день.
2: А, в день
1: они уже, да, это прошло.
2: С ночи в день.
1: Да-да-да. Вот, и мне кажется, вот им кажется тоже трудно стоять. А стульев нет, только столы. Понимаешь? И они бедные вот девушки.
2: Но они не в метро.
1: Конечно, не в метро, но мне кажется, у них уже нет представления, в метро они, где они вообще. То есть ощущение такое, что светловато стало до метро. В вагонах не так сильно включают свет, кстати. Так вот, хочу высказаться в поддержку этого выражения. Возможно, оно звучит на первый взгляд странно, но если людям объяснить смысл, то все понятно и логично.
2: Uh-huh.
1: А я вам, Александр, то есть Сергей, извините.
2: Да какая разница, товарищ?
1: Ну, мы договоримся.
2: Нас наверняка Александр слушает.
1: Мы договоримся, да. Это, кстати, редкое имя. Сейчас так детей уже не называют. Кстати, Владиками тоже.
2: Конечно.
1: Так
2: сейчас
1: вот,
2: в
1: перестали.
2: Моде Светозар.
1: Да. Так вот, смотрите, а древний Рим не в почете. Так вот, товарищи, история следующая, что если людям приходится объяснять смысл того, что им говорят по громкоговорителю, uh-huh. это неправильное сообщение, брат. Оно должно быть четким, без вот проникать в подсознание без переваривания.
2: Чтобы не было трактовок,
1: конечно,
2: разночтений. Это
1: то
2: важно.
1: То есть люди, которые, по-вашему, вот эту фразу придумали про тому, кому сложнее стоять, они, в принципе, не понимают психологию людей. Не обращались к психиатру, они не понимают, что в вагоне метро эта фраза проносится просто мимо. Так вот, для начала примеры собственной жизни, Сергей пишет. Мне сейчас 47.
2: Поздравляем.
1: Сейчас.
2: А потом?
1: Не хромаю, вполне здоров. В метро могу проехать. Стоя без проблем.
2: Слушайте, а пишет, как будто наспор он может проехать. Да я могу в метро.
1: А я могу проехать в метро.
2: Ага. Так-то я не пользуюсь.
1: Но был у меня случай. Примерно 10 лет назад. То есть ему тогда было 37.
2: 37.
1: Он тогда мог проехать в метро и туда, и обратно. Была у меня необходимость устроиться на работу, на стройку разнорабочим. Однажды на площадку привезли трубы воздуховода системы вентиляции. Они легкие, но объемные. Помните, такая вот она? Она гофрированная,
2: да,
1: такая, да?
2: Да.
1: Ну, по крайней мере, то, что мы помним, а может, они и другие. Нужно было разнести эти трубы по квартирам 12-этажного дома, в каждую квартиру по 3 детали минимум. 12 этажей. А на каждом этаже квартир минимум 6, а может, и 15.
2: Тяжело, серьезно, да.
1: Нет, просто много, объем большой. Да. Лифты в доме еще не поставили. В тот день я поднялся пешком. Наверное, на 512 этаж.
2: Да, круто.
1: Ноги отваливались. В конце рабочего дня поехал в метро домой. Я не беременный.
2: По крайней мере, вы... спасибо.
1: Нет, по крайней мере, вы таким были 10 лет назад.
2: Всегда добавляйте «пока не беременный».
1: Да. Пока не беременный, не пожилой. Пока не пожилой. Мне было 37. С каким удовольствием вспоминает эту цифру. Да? В расцвете сил он был.
2: Блин, как кто ж спорит.
1: Я ехал стоя. Ехал, рассматривал пассажиров. Это была, смотри, ему врезалась память. Это была женщина, наверняка бухгалтер. Сидела целый день над отчетом. А это парень, похож на айтишника. Наверное, сидел весь день за компьютером. А этот парень... похож на радиоведущего, весь день сидел с микрофоном. Все устали, им кажется, что 37-летний мужик может и постоять, не сломается. Я пишу в шутливой форме. Кстати, Форма не совсем шутливая.
2: А пока шутливая.
1: Да. Не пытаюсь обидеть кого-то. Надеюсь, вы понимаете, о чем я хочу сказать. Кроме рабочих, есть еще мужики больные, которые стесняются, через «и» написано. Им тесно. Признаться, что им тяжело стоять. Разные бывают случаи. Уступать место обязательно беременным, пожилым родителям с маленькими детьми. И тем, кому тяжело стоять, оглядитесь, присмотритесь к людям. Вы таких всегда увидите. Всегда. Это мужчины, женщины, девушки. В любом возрасте могут быть трудности. А про пьяненьких, о которых вы шутили, они же тоже люди. А Сергей добавляет смайлик в конце своего довольно увесистого повествования, но чувствуется, что ему
2: шутливого
1: самому не до смеху. Но, значит, что, какой вывод надо, Владислав Александрович, на этом сделать?
2: Вывод? А вывод простой. А кому легко?
1: Да.
2: Вот кому легко? Вы заходите в метро, в автобус, куда угодно заходите. Вот смотрите на лица.
1: Да.
2: Да всем тяжело.
1: Да,
2: всем
1: да,
2: тяжело.
1: Да.
2: Ты просто не имеешь права
1: вообще входить в этот вагон.
2: Нет, да. Ходить — это уже нет, второй вопрос. Но садиться нет, не имеешь права, потому что всем
1: да,
2: тяжело.
1: Да, потому
2: всем,
1: что смотришь, во-первых, тяжело милиционеру, который требует сумку на ленту положить, да, если большая сумка, да, чемодан. Да, да. Потом вот это, если эскалатор длинный, внизу сидит женщина, как правило, с обширной прической. Вот, такой, с большой афро.
2: Да,
1: типа как
2: да,
1: у Майкла Джексона, когда он был еще ребенком.
2: А, когда он еще не обгорел.
1: Ребенком. Он не надо, это больное. Вы снизите продажи билетов. Так вот, да, действительно всем тяжело. Так где же уступать? Например, скажут еще, уступайте места на перроне.
2: Кстати, придем мы к этому. Придем, обрати... Не, обернись, прохожий. Обернись, посмотри, кому легко.
1: Да-да, пока не получил.
0: Плохие стихи – это стихи, которые пытаются быть похожими на стихи. А что такое настоящие стихи, никто не знает. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
3: Так говорит «Маяк».
4: На правах рекламы. Российско-израильский центр «Реклиник» с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи, давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Райклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми, благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Реклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России нанесли массированные удары, в результате которого поражены предприятия военно-промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса Украины в Киеве и Киевской области. Под удар также попала инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях, сообщили в Минобороны. Там это назвали ответом на террористические атаки со стороны Киева на гражданскую инфраструктуру в России. Как уточнили ведомстве, для нанесения поражения использовали высокоточное оружие большой дальности, воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 воздушно-космических сил уничтожил склад с беспилотниками ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток». Об этом также заявили в Минобороны. Удар по заданным координатам наносился авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение от разведки об уничтожении цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета. Тем временем расчеты буксируемых гаубиц Д-30 все той же группировки войск «Восток» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Запорожской области. Там же операторы ударных БПЛА группировки сорвали контратаку противника. Кабинет министров России под председательством Михаила Мишустина сегодня обсудит поправки в закон о правовом положении иностранцев, а также в ряд статей Налогового кодекса. Кроме того, министр рассмотрит законопроект, предполагающий внесение изменений в закон об объектах культурного наследия народов России и в градостроительный кодекс. Еще одним вопросом повестки станет проект, касающийся обращения лекарственных средств. Он направлен на совершенствование лицензионного контроля за производством медикаментов. Помимо этого, министры обсудят правительственные поправки об административных правонарушениях. США и Иран достигли взаимопонимания по ряду ключевых вопросов двустороннего соглашения на непрямых переговорах при участии посредников из Катара и Пакистана в Дохе. Об этом заявил официальный представитель катарского МИДа Маджид Аль-Ансари. Он добавил, что переговоры решили возобновить в ближайшее время. Следующая встреча сторон запланирована сразу после похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Напомню, Иран и США 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося в конце февраля военного конфликта. Документ определяет сроки, когда Вашингтон снимет морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Сейчас обсуждаются детали сделки. Сегодняшний день в Москве будет самым жарким с начала лета. Такой прогноз дала главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Синоптик отметила, что воздух в городе днем прогреется до плюс 29-31 градуса, по области до 26-31 тепла. Температура будет выше климатической нормы почти на 5 градусов, подчеркнула Позднякова. Осадков не ожидается, атмосферное давление будет в пределах нормы. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в столице плюс 21 градус, атмосферное давление повышенное 748 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 65%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, временами дождь, местами сильные ливни с грозой и плюс 16-19 градусов.
1: Новости спорта.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиулин вышли в третий круг Уимблдона. Медведев был сильнее испанца Даниэля Мериды Агилара со счетом 3-6, 6-3, 7-5, 6-2. Сафиулин взял верх над нидерландцем Ботиком Ван де Зандт с хулпом 6-0, 4-6, 6-3, 3-6, 7-6. В женской части соревнования Анна Калинская обыграла француженку Диан Пари 6-4, 3-6, 7-6. Екатерина Александрова сломила сопротивление Лан-Лане Тараруди из Таиланда 7-5, 7-5. Мира Андреева уступила Барбаре Крейчиковой из Чехии 6-4, 5-7, 4-6. Анастасия Гасанова потерпела поражение от японки Наоми Осаки 3-6, 2-6. Полузащитник московского «Спартака» Тео Бангонда вышел на замену на 76-й минуте встречи 1-16 финала чемпионата мира по футболу, в котором его сборная Демократической Республики Конго уступила англичанам со счетом 1-2. В других встречах дня американцы были сильнее команды Боснии и Герцеговины 2-0, а бельгийцы в дополнительное время сломили сопротивление сборной Сенегала 3-2. Бразильский футболист Виктор Са покинул Краснодар в связи с истечением срока действия контракта. Об этом сообщает пресс-служба краснодарцев. 32-летний полузащитник выступал за южан с 2024 года. Российский нападающий Иван Демидов заключил новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс». Подробности рассказывает наш обозреватель Виталий Павлов.
3: Российский форвард «Монреаля» Иван Демидов заключил новый контракт с клубом сроком на 8 лет. Об этом сообщила пресс-служба канадской команды. Контракт вступит в силу с сезона 2027-2028. Общая сумма соглашения составит 73,2 миллиона долларов. Столько Иван заработает за 8 лет. В минувшем сезоне 20-летний нападающий провел 82 матча за «Монреаль», в которых отметился 19 заброшенными шайбами и сделал 43 результативные передачи. Его коэффициент полезности составил плюс 3. В минувшем плей-офф на счету Демидова 9 набранных очков за результативность в 19 встречах. По итогам регулярного чемпионата прошедшего сезона россиянин вошел еще и в символическую сборную новичков Национальной хоккейной лиги. Стоит напомнить, что Иван был выбран «Монреалем» на драфте 2024 года в первом раунде под общим 5-м номером. Он дебютировал в составе команды в сезоне 24-25. Сам россиянин уже написал в соцсетях, что рад быть в «Монреале» еще 8 лет. Очевидно, что он уже полноценно освоился и адаптировался в команде и в Канаде.
2: Московский хоккейный ЦСКА заключил контракт с защитником Егором Замулой, который в минувшем сезоне выступал за Питтсбург Пингвинс и Коламбус Блю Джекетс в Национальной хоккейной лиге. Тем временем ярославский «Локомотив» подписал двухлетний контракт с нападающим Джованни Фьоре. В минувшем сезоне канадец играл за омский «Авангард». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Сергей Стиллавин и его друзья.
4: Дорогие товарищи, что же, июль вступает в свои права, ну, то есть вчера начал вступать, сегодня
5: закончил.
4: Закрепился, да, на высоте закрепился. Значит, что у нас сегодня такое важно? Во-первых, сегодня день реки Лена.
5: Поздравляю.
4: У нас есть река Волга, Енисей, Нева. Да.
5: Ну и женщин с этим именем
4: Москва-река.
5: Тоже можно поздравить. Да. Лена,
4: красиво. Ну, вот у вас все ассоциации об этом. Значит, 4,5 почти тысячи километров, представляете?
5: Да,
4: и самая эта красота, есть ленские столбы, это ценность ЮНЕСКО признан, да? Это невероятная каменная гряда в 150 километрах от Якутска. Вот даже если фотографии видишь, уже захватывает дух. Потому что отдельные столбы, вот такие каменные, да, ну, как бы части скал, да, но вот отдельно в виде столбов. Они друг к другу в ряд стоят, достигают свыше 200 метров, а общая протяженность свыше 500 километров. Слышишь?
5: Круто.
4: То есть плывешь, они не кончаются никак.
5: Столбы.
4: Международный день спортивного журналиста, вот Валерича должны были поздравить. Но не успели.
5: В следующий раз поздравим.
4: В следующем году. День дирижабля, Всемирный день собак. Мы сегодня про собачек поговорим. Слушайте,
5: Сергей Валерьевич,
4: тут узнал,
5: да, так,
4: что есть такие собаки,
5: которые не едят.
4: Значит, смотрите, нет, называется мультипу.
5: Сейчас посмотрим.
4: Да. Ну, это микро такой милый, ну, относительно милый. Относительно других мелких вот этих вот. Они, многие из них противные. А это такой ничего, в общем, симпатичный. И ты знаешь, сколько стоит щенок? Причем заводчиками сейчас нанялись люди, которые, в принципе, ну, как бы позиционируют себя как музыканты или коммерсанты, и начали, соответственно, вот продавать,
5: продавать
4: собак. Так, короче, такая вот цена, на которой можно торговаться, миллион.
5: Кошмар.
4: А у этих вот премиальных 4 миллиона.
5: Да, тьфу на них.
4: Это по цене хорошей китайской машины. Но самое удивительное, ведь нам все время говорят, что, товарищи, это вырастить сейчас ребенка так дорого. Слушайте, на 4 миллиона ребенка можно в вуз, до вуза довести. Понимаете?
5: Можно четверых, да.
4: Но вместо этого они таскают мультипу. Всемирный день НЛО и день уфологов. Мы сегодня об этом потрещим. Кстати, друзья мои, я наблюдал в начале этого года необычное атмосферное явление. Ну, конечно. Но понимаешь, неопознанный летающий объект НЛО, это же не обязательно железяка с фонариками. Да? Вот можете посмотреть у меня в канале Макс с телами.
6: Это сейчас как, было элегантно.
4: Это видео, да-да-да. То есть это как вот некое веретено, я бы сказал так, в воздухе я наблюдал. Да, собственными глазами, да. День свободы от страха перед публичными выступлениями. Ну, от этого страха, Владислав Александрович, да, я могу освободить, но на специальных...
6: Может освободить бутылка коньяка.
4: Курсах, да, но вам не захочется выходить на сцену, если вы...
6: Мне будет неинтересно.
4: Мы против алкоголя. В Америке в 89-м году учредили день Made in USA, как мы говорили в немецкоговорящей школе Made in USA. То есть, по иронии судьбы, как раз с 89-го года и начала исчезать сама история с вещами, сделанными на территории штатов. То есть они стали как раз вот с этого времени в массово Китае переводить сидел, все да, в Китай, и это, конечно, очень смешно. День малинового чизкейка. Кстати, тут ведь до сих пор чизкейк уже на протяжении лет 20, наверное, чуть не сказал, 200, в России десерт номер один. Праздник трезвенников и язвенников сегодня.
6: Хорошо.
4: Мы против, да. И, наконец, сегодня Зосима пчельник или День пасечника. Да, мы сегодня день меда в этом году уже отмечали, но вот еще раз поздравим людей. Пчел на Руси почитали всегда,
6: кстати,
4: друзья мои.
6: Вы хотите себе пару ульев поставить?
4: Вот я поставлю обязательно. Ну, смотрите, поговорки.
6: Давай.
4: Пчела жалит только грешника.
6: Очень
4: ясно? Вот так, вот и все.
6: Поэтому мы не боимся.
4: А, вот тебе.
1: Сергей Стиллавин и его друзья.
4: Лихой ты на язык-то, а? Чувствуется вот
6: ваша
4: скоро.
6: Школа,
4: да, ваша, да, да, да, школа у нас, да. Профсоюза школа коммунизма. Ага. Значит, что у нас? Томас, ну, этого не интересно. Мартин Лютер в 1505 году как раз вот попал в сильную грозу.
6: Так.
4: И пообещал стать монахом, если спасется. Ну, в общем, был мистиком, правильно?
6: Шибануло вашего
4: был
6: отца,
4: мистиком,
6: да,
4: правильно? Как приперло к стенке,
6: вот
4: сразу испужался. Испужался, да. Ну и все. А дальше стал еретиком.
6: Да.
4: Предал церковь. Да, еретик. В 1668-м царские войска... Ну, это понятно. В 1714-м Кристоф Виллибальд Глюк. Дайте, пожалуйста,
6: есть
4: Кристофа.
6: Так. Странная фамилия, да?
4: Ну, вот
6: или
4: так,
6: это имя? Вот. Поймать глюк.
4: Не-не, вот эта музыка идеальна для фильмов фестивальных, которые вот у нас
6: когда
4: снимают.
6: Все плохо.
4: Да, да, про Россию. Это про Россию. Да. Давайте послушаем.
6: Все плохо.
4: Как
6: это победа
4: них,
6: на
4: как
6: фестивале.
4: Как у них там, да.
6: И закапывают
4: несчастный русский народ. Гибнет, да, под гнетом и так далее. Вот, да, отличная музыка, да, для фестивалей. Что у нас? Надежда Осиповна Пушкина в 1775-м, мать Александра Сергеевича. Отношения-то у них были не очень. Она его боялась,
6: да,
4: не любила его, потому что он вырос. Ну да, вылез. Ну вот не ожидала, что на дедушку будет похож.
6: Да, так сильно.
4: Ей не нравилось, понимаешь? Вот сейчас бы, конечно, его психотерапевты бы ей подлатали бы голову.
6: Угу.
4: Но она его, вот ему было, конечно, очень обидно от этого, естественно. Он не виноват,
6: конечно,
4: что дедушка такой.
6: Что дедушка оттуда.
4: Но он гений. Да. В этот день, в 1796-м, Михаэль Тонет.
6: Где Тонет?
4: Это фамилия Тонет. Немецкий мебельный мастер, он создал знаменитый венский стул из гнутого дерева. Гнул его и, наконец, зафиксировал.
6: Вот красиво.
4: Зафиксировал, да. А в 1798-м войска египетской экспедиции Наполеона Бонапарта высадились в Александрии. И начали блокировать, он хотел заблокировать сообщение Англии с Индией. Он всячески хотел у англичан обрезать источники благополучия. Да, вот его Но пришлось в 1801, через 3 года, сдаться, потому что экспедиционный корпус у англичан лучше был тогда. В 1800 году принят акт об унии в Великобритании и Ирландии. Ну, в общем, ирландцам очень не повезло. Они 800 лет что-то такое были под игом британцев.
6: Но они, по сути, как рабы были, да?
4: Конечно, рабы. Вставай, раб. Да. В 1839-м Константин Егорович Маковский, художник-передвижник, помните, бунт 14,
7: uh-huh, да?
4: Ну, что у нас? Составил завещание, по которому все права переходили его последней жене, не скажу, он было, uh-huh, да? Ну и, соответственно, Мария Алексеевна продала значительную часть его коллекции в 1915 году.
7: Ну,
4: нужны были деньги.
7: Надо,
4: И представьте, какая история. Uh-huh. Выручила 285 тысяч рублей. А, соответственно, а потом купила имение, а потом пришли люди и говорят: а теперь это наше.
7: Класс.
4: Хорошо, это хорошо. В 1853-м наша армия пошла освобождать Мольдавское княжество.
7: И освободила.
4: Но началась Крымская война.
7: Ай-яй-яй.
4: Вот какая зарисовка получилась, да, потому что мы там подкошмарили турков достаточно быстро. Но оказалось, что за турками стоят уже настоящие хулиганы.
7: Да.
4: Как-то во дворе обычно бывает. Мелкий сначала задирается, да? Ты его гасишь, потом появляются люди с папиросами.
7: Покрупнее.
4: Да, в 1860-м в этот день основан Владивосток. Владивостоку горячий привет. Совсем недавно был в этом городе с совершенно замечательным своим настроением, ароматом. Красивые, прекрасные, стройные девушки, потому что они с утра до ночи ходят вверх и вниз по гористой местности.
7: Очень хорошо.
4: Подтянутые, красивые, да, ну замечательно. Кухня шикарная, правда, местные, к сожалению, устали от нее и хотят мяса. Да, им надоели гребешки. Уильям Брэк в 1862-м, английский физик, президент Лондонского королевского общества, он основоположник рентгена структурного анализа, то есть просветить сталь и
7: узнать, из чего,
4: где там дырка. Да. Да. В 1871-м Вильгельм Мирбах, ну вот граф, посол Германии в России, который, соответственно, был участником позорного Брест-Литовского мира, да, в 1918 году, но с немецкой стороны, конечно же, был, да. Ну а потом к нему приехали два чекиста 6 июля 18 года, Яков Блюмкин и Коля Андреев. Завязалась беседа, вдруг Блюмкин вскликнул: это я вам сейчас покажу.
7: Достал маузер.
4: Выхватил, нет, не маузер, револьвер.
7: Ай-яй-яй.
4: Система наган. И выстрелил, и промахнулся. Мирбах вскочил, побежал в другую комнату. Теперь уже Николай Андреев бросил ему вслед гранату. Она не взорвалась, это все в посольстве происходило. Да, тогда Блюмкин схватил ее вновь, гранату, швырнул об пол. Взрывом Мирбаха наконец-то ранило. Чекисты бросились бежать. Охрана посольства ранила Блюмкина в ногу. Мандат остался в посольстве. То есть они паспорт забыли внутри посольства. Да? Вот так началось восстание левых эсеров. Мирбах погиб.
7: Поспорили, в общем.
4: Да. Угу. Вот такая вот история происходила в Москве. А потом чекисты, ну что, они после этого брали гнезда контрреволюционеров, помните? Причем застрелили немало женщин легкого поведения, которые отдыхали с господами.
7: Да-да-да.
4: А, тут такие дела творились. Вообще на улицу лучше было не выходить. Да? А в 1877-м Герман Гессе, ну на самом деле Херман Хессе в оригинале.
7: Герман лучше.
4: Степной волк. Если пробовать, то

0: 1900 году первый полет дирижабля конструкции графа Цеппелина, Лед Зеппелин. Помните?
1: Но небезопасные отсюда. Они, к сожалению.
0: Ну, да. В итоге сегодня день дирижаблей.
1: Ну, круто это.
0: Но они могут послужить. Да. Они могут послужить, да. А в этот день Рене Лакост в 1904 году. Ну, вот любят иногда некоторые люди с крокодильчиком.
1: Да.
0: Пола вот эти в рубчик все, да, штанишки какие-то, да.
1: Выбешивает.
0: Вообще
1: да?
0: Он не играл в теннис с детства.
1: Никогда.
0: С детства. Нет, вот эти все теннисисты, которые сейчас, они же бедные детства лишены. Да. А этот только в 15 лет отдыхал культурно, поехал в Англию, он же француз, да. Ну и, соответственно, папаша успешный, чуть не сказал фраер, бизнесмен, позволил своему сыну заниматься теннисом. Говорит, ну ладно, иди поиграй. Он так увлекся, да. А потом экипировка, да.
1: Да, молодец.
0: В 1910 году Морис Коэн, на самом деле Питер Крюгер. Вот как. Это агент советской разведки. Он вместе со своей супругой Леонтиной работал под руководством знаменитых Абеля и Конана Молодого. Это великие люди, да-да-да. Идейные люди, понимаете? Чтобы у шпиона была идея, надо, чтобы идея была у страны. Правильно? В чем тут идея-то? Ну и, наконец, в 1919 году, во время гражданской войны, в ходе летнего наступления, части генерала Врангеля окончательно захватили Царицын. Ну и надолго, в следующем году их попросили.
1: Потом Сталина подвезли.
0: Да, и в 20-м году Тухачевский отдал приказ наступать на поляков. Но неудачно.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Дни Санкт-Петербурга пройдут в Вологде с 16 по 18 июля. Мероприятие, приуроченное к 30-летию партнерских отношений регионов, соберет на одной площадке представителей науки, бизнеса, культуры и социальной сферы. Деловая программа начнется с Дня науки и высшего образования, где встретятся ректоры и преподаватели 7 университетов Петербурга. Параллельно пройдут сессии по среднему специальному образованию и торгово-экономическому сотрудничеству с участием 15 компаний. Как рассказал заместитель губернатора Виталий Кобыльников, в прошлом году в Петропавловской крепости прошли Дни Вологодской области. Предстоящее мероприятие станет своеобразным ответом от партнеров. В рамках культурной программы запланировано выступление петербургской капеллы. Кроме того, для жителей организуют фестиваль петербургской культуры с презентацией северной кухни, ярмарками и открытыми концертами. В Вологде демонтировали светофор на перекрестке улиц Ленина и Лермонтова. Объект был установлен на время в связи с ремонтом улицы Мира. Сейчас светофор пришлось убрать из-за ремонта площади Революции. Водители просят учитывать изменения при построении маршрутов. Городок здоровья работает сегодня в Череповце. На приеме жители могут проверить артериальное и внутриглазное давление, холестерин, глюкозу, узнать индекс массы тела. Также врачи рассказывают о профилактике неинфекционных заболеваний и здоровом образе жизни. В течение лета проект будет работать по четвергам в разных районах города. Сегодня шатер откроется в парке 200-летия в 14:00. А в Вологде сегодня пройдет музыкальный четверг. В Кировском сквере для горожан выступит оркестр Classic Modern Band. Музыкальная программа длится 1,5 часа. В репертуаре оркестра около сотни произведений. Традиционно музыканты исполняют вальс, танго, фокстрот, твист, рок-н-ролл и популярные эстрадные композиции. Начало концерта в 18:00. Праздник воздушных змеев пройдет в музее Семенкова 11 июля. В прошлом году мероприятие посетили более 1500 человек. Для гостей подготовят концертную программу. Главным событием станет массовый запуск воздушных змеев. Участники могут подготовить их заранее и привезти с собой. Также у каждого будет возможность создать своего змея прямо во время фестиваля на мастер-классе. В финале праздника можно будет понаблюдать за прыжками парашютистов и полетами парапланеристов. Подробности можно узнать на официальном сайте музея.

0: Новости спорта.
1: Сразу два фестиваля сабсерфинга пройдут в области. 12 июля любители активного отдыха ждут в Череповецком округе, а 18 июля в Кириллове. Участники будут соревноваться в спортивных заплывах, смогут побороться за призы в конкурсе костюмов и станут частью массового заплыва, сообщает спортивный медиа-офис области.
0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 25, в Вологде плюс 27 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России поразили логистический центр в районе Снегиревки в Николаевской области, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, он использовался в интересах ВСУ для доставки и хранения беспилотников. В том же регионе БПЛА «Герань» уничтожили автозаправочную станцию, которую использовала украинская армия. Ранее сегодня в министерстве заявили о нанесении массированного удара, в результате которого поражены предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса Украины в Киеве и Киевской области. Также под удар попала инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Для нанесения поражения использовали высокоточное оружие большой дальности, воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники. В военном ведомстве это назвали ответом на террористические атаки со стороны Киева на гражданскую инфраструктуру в России. Дежурные силы ПВО за ночь уничтожили 327 беспилотников ВСУ над 19 регионами России и акваториями двух морей. Об этом также сообщили в Минобороны. В период с 20 часов 1 июля до 7 утра 2 дроны были сбиты и перехвачены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над Азовским и Черным морями. Как уточнили в военном ведомстве, во всех случаях нейтрализованы дроны самолетные типа. Расчет ударного беспилотника «Молния-2» соединение радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр» уничтожило опорные пункты вместе с техникой и личным составом ВСУ на Днепропетровском направлении. Подробнее о выполнении боевой задачи рассказал заместитель командира взвода Николай Антонюк.
2: Очень сильно мы шагнули вперед. То есть для любой задачи можно выбрать любой боеприпас. Они есть, они очень хорошо производятся в достаточных количествах. По весу от маленьких дронов, от мавиков на сбросы до обычных дронов 9-дюймовых, это от 1,5 до 2 килограмм. Ну и, соответственно, на молнии это от 4 до 6 килограмм. Линейка очень разнообразная, и осколочные, и термобарические, и зажигательные, как именно под любую задачу, которую мы выполняем.
1: По данным Минобороны, спецназ группировки «Центр» уничтожил около 100 тяжелых БПЛА ВСУ под Добропольем. Ударом подвергаются и несущие боекомплекты для сброса и логистические беспилотники. Переговорщики США во время контактов с Ираном в столице Катара Дохе пытались убедить представителей Тегерана в целесообразности отказа от плана по введению платы за проход судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает журналист портала «Аксиос» Барак Равид. Представители Вашингтона хотели донести до иранцев, что им финансово выгоднее заключить соглашение с Соединенными Штатами по ядерной проблеме, нежели вводить платное движение через пролив, написал Равид в соцсети X. Иранские власти ранее заявляли, что планируют вместе с Оманом ввести плату за продвижение судов через пролив. США относятся к этой инициативе отрицательно. Напомню, ранее официальный представитель катарского МИДа Маджид Аль-Ансари сообщил, что США и Иран на непрямых переговорах при участии посредников из Катара и Пакистана в Дохе достигли взаимопонимания по ряду ключевых вопросов двустороннего соглашения. По его словам, переговоры решено возобновить в ближайшее время. Следующая встреча сторон запланирована сразу после похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Наибольшее количество обращений от россиян из-за укусов клещей зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Ивановской областях, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Жалобы также поступают от жителей Иркутской, Томской, Тюменской, Вологодской, Новосибирской областей, Пермского и Красноярского краев. Ведомства добавили, что для защиты от клещей лучше отдавать предпочтение светлой закрытой одежде и не забывать надевать головной убор. Стоит использовать специальные средства для защиты от насекомых и проводить самоосмотры каждые 15-20 минут. В случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью и сдать снятого клеща в лабораторию для исследований на содержание возбудителей инфекционных болезней. Столбики термометров в московском регионе сегодня вновь будут штурмовать 30-градусную отметку. Жара выходит на пик. В Подмосковье температура поднимется до плюс 31. Это на 7 градусов выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: течение сегодняшнего дня столбики максимальных термометров вновь пойдут на штурм отметки плюс 30, и воздух разогреется, если в диапазоне считать, то до 28-31 градуса, это на 7 градусов выше климатической нормы. Ожидается переменная облачность без осадков, однако вечером с приближением фронтальной системы местами возможен уже небольшой дождь. Ветер южной четверти 3,8 метра в секунду, атмосферное давление будет падать в составе 743 миллиметра ртутного столба.
1: По словам Тишковца, уже завтра в столице ожидаются кратковременные ливни и грозы, а температура воздуха снизится до 25-28 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Фобоса, сейчас в Москве плюс 21, атмосферное давление 748 миллиметров, влажность воздуха 65%. По прогнозу Фобоса, в Санкт-Петербурге сегодня пасмурно, дождь, временами сильный, местами гроза, температура воздуха плюс 16-18, в Ленинградской области 16-21 градус, ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду, порывистое, атмосферное давление будет падать и составит 757 миллиметров. Солнечная активность умеренная, геомагнитная обстановка будет меняться от слабо возмущенной до возмущенной. Вероятно, отдельные периоды магнитной бури.
0: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+. Сергей Стиллавин.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, сегодня у нас днем ожидается приступ жарищи. 31 в тени. Осторожно, товарищи, водичку берете с собой. К вечеру брызнет. Ну, обещают, по крайней мере.
2: Ждем.
1: А вот, товарищи, в Бердске, Новосибирской области, как дела?
2: Да, в принципе, московская погода. Трицуля сегодня. Без осадков.

0: бердчане. Ну что же, в Бердске это становится столицей, можно сказать, отцов. Этот город в России. В Бердске, Новосибирской области, создан Союз отцов. Выбрано руководство. Главный – Володин, многодетный отец, юрист. Кроме того, Майоров, председатель, Жеребненко Константин, исполнительный директор. Членство в Союзе отцов, кстати, предоставляет ряд льгот, включая бесплатное посещение бассейна отцом.
1: Придумали, понимаете, название объединению. Союз Росотец. Извините.
0: Минуточку.
1: Хорошее название.
0: Государство вернуло себе землю для детских дач в Бердске. Детские дачи отняли, представляете?
1: А сейчас вот детские дачи.
0: А сейчас вот вернули, очень хорошо. Депутат ГУК признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью депутату Бауэру.
1: Бауэр
0: и ГУК. Подрались депутаты. Слушайте, в Бердске человек, который изображал просто шляющегося по торговому залу мужчину, украл, смотрите, из пивнушки 1 литр питьевой воды. Ну, это мелочь, правда? А теперь, внимание, 60 литров пива в 2-литровых бутылках и 30 бутылок. 2 килограмма мясных закусок, куриные слайсы, колбаски, хамон, ну, короче, видимо, на человека списали все.
1: Да.
0: Бердские мастера создают топиарии. Владислав Александрович, посмотрите, пожалуйста, как выглядит топиарий. Вот есть бестиарий, а это топиарий. Говорят, что всем нравится топиарий, да? Ну и, наконец, оказывается, в Бердске справиться с депрессией помогает людям собака-терапевт Тич.
1: Топиарий – фигурная стрижка растений.
0: Вот, Тич помогает справиться.
1: Федя Тич!
2: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
0: Академик Лео Бакерия, наш уважаемый хирург, да, гений, сердечно-сосудистый хирург, рассказал, что происходит с организмом от матершины. Негативно на сосуды и артериальное давление влияет.
1: Согласны.
0: Да, негативно. Причем и кто слышит, тоже. Сборная России по прыжкам на батуте отказалась участвовать в этапе Кубка мира в Португалии, потому что нашим не разрешили брать флаг. Видите, власти против. Да пошли вы на три буквы.
1: Правильно, молодцы.
0: Вот именно. Молодцы, ребята. В России появится новый налоговый вычет. Если вы будете иметь долгосрочные сбережения на счете, то вам дадут налоговый
1: иметь
0: вычет.
1: Или не
0: нет,
1: иметь.
0: Нет, хочешь, копишь, хочешь, да. Каждый четвертый наш ученик начинает скучать по школе через месяц. Тряпки.
1: Это хорошо.
0: Надо додержаться до сентября.
1: Пусть скучают.
0: Кефир, селедка и квашеная капуста – наши главные суперфуды русской кухни.
1: И веселый вечер
0: обеспечен. Мне кажется, все сразу надо заворачивать. Конечно. Ролл этих избацать, да? Да. Депутат товарищ Миронов заявил, что единый госэкзамен не отражает реальных знаний. Это дрессировка, как в цирке. О как, да. Школьника удалили с ЕГЭ в Иркутской области из-за необычных очков. А что за очечки-то у тебя? Ну-ка дай посмотреть. И
1: умные
0: все.
1: Умные очки. Угу.
0: ПНИПУ, наши пермские ученые, выяснили, что на астероиде Психея может быть 110 миллиардов тонн платины и золота. Но нам он не нужен, потому что он обвалит рынок.
1: Конечно.
0: Вот именно. Во Владивостоке обезвредили медведика, который проплыл через залив 10 километров и кошмарил людей.
1: Его... А как обезвредили?
0: А его шприцом. Хащ.
1: Или топором.
0: Шприцом. Нет, что у нас такие гуманисты. 2/3 граждан не готовы доверить ближайшим родственникам сделки с недвижимостью. Не верят. Не верят, да. Наши люди грустные.
1: Но справедливые.
0: Новая статистика. Только монохромными стали цвета наших автомобилей. Но я добавлю от себя, что еще зеленый благородный людям нравится. А так, конечно, печально. Телеведущий и музыкант Пушной, знаете такого?
1: Да, ваш друг.
0: Дал неожиданный совет для создания крепкого брака. Это из серии «Умеешь сам, учи другого».
1: Да,
0: правильно?
1: Так, так, совет.
0: Говорит, что надо смотреть не на позитивные черты, а на минусы. И готова ли ты мириться с тем, какой он упырь, правильно?
1: Да,
0: вот
1: кстати.
0: И молодец, Саша-то.
1: Дело
0: Саша
1: сказал.
0: Молодой, а не промах. Подоптерся в этом деле,
1: подоптерся.
0: Да. Подоптерся. Названа причина, почему коты мяукают и бурчат злобно в ответ на ваш чих. Вот вы чихнули, так, а он... Так. А потому что он воспринимает как мини-взрыв, а ему это очень некомфортно. Ваш чих некомфортен коту.
1: Вообще, не нравится звук.
0: Не нравится. Рогов призвал мужчин носить бирюзовый цвет, как Тифани.
1: Тифани, ты моя Тифани.
0: Такой голубенький, как в Питере. Вот главный цвет города вот выбрали несколько лет назад. Вот такой бирюзовый.
1: Зимний дворец.
0: Автобусы. Зимний дворец. Хотя Зимнему дворцу надо вернуть, но он исторический цвет.
1: Какой, кирпичный?
0: Он красно-коричневый.
1: Кирпичный.
0: Ну да, он был красным. Это смешно. Большевики брали красный.
1: Вернем?
0: Надо возвращать. Ну что, вот мы закупались в этой уже в бирюзе. Все.
1: Мы закупались.
0: Да. А ПНИПУ дальше препарат выяснили на основе антипирина. Антипирина. Уничтожают и грибок, и стафилокок. Видите,
1: хорошо.
0: Как хорошо. Так, перестали в нашей стране со вчерашнего дня наказывать за двойные нарушения правил. Ну, в двойном разуме. Например, лишали прав и одновременно штрафовали. Теперь только что-то одно.
1: Что-то одно.
0: Товарищ Костин, глава ВТБ, заявил, что в России слишком увлеклись словом «суверенитет». Пытаются все сделать суверенным, а надо определить конкретные стороны. Например, оборонный комплекс, атомную промышленность, авиацию, космос. Вот, да, вот видите. Товарищ Дробыш, наш друг, Виктор, да, заявил, что искусственный интеллект может помочь артистам с аранжировками и демозаписями.
1: Да, вот. Они такие демки делают, что потом не повторить.
0: Лучше, чем у Виктора, что ли?
1: Да.
0: Ай-яй-яй.
1: Да. Проблема.
0: В московских автомобилях ГАИ в 26-м году наконец-то появились уникальные приборы. Они только сейчас научились в реальном времени выявлять похищенные машины. Но прикол заключается в том, что в Москве перестали угонять машины.
1: Что случилось?
0: Ну, камер понавесили, и теперь уже никак их не спрячешь никуда. Да. За 200 баллов на ЕГЭ будут выдавать красивые мобильные номера с цифрами 555. Но это чтобы ЦРУшникам было проще. Вот если у человека
1: найти,
0: номер 555,
1: да?
0: Значит, его надо из страны вывести, правильно?
1: Это мозги.
0: И запрят. Да. Значит, мозги. Молодцы, ребят, хорошая идея. Плавающая рядом с берегом акула пугает жителей Находки. Нас сначала успокоили, говорит, да, она вас жрать не будет. Но она 2,5 метра, она человека живьем заглотит. Ну что вы.
1: Все.
0: Товарищ Набиуллина заявила, что маркетплейсы – это эффективный рыночный механизм, типа невидимой руки рынка Смита. Помните? Рыночек порешает, да? Продолжается конфликт товарища Дронова и товарища Дованкова. Товарищ Дованков 2 года назад возмущался тем, что гонорар шамана 16 миллионов рублей. А теперь шаман, видимо, наконец прочел и, соответственно, говорит, что... Сейчас, цитирую, что Дованков зарабатывает с его налогов. То есть Дронов кормит Дованкова, что ли? Так надо понимать?
1: Выходит,
0: что так, да. Музыкальный критик соседов Сережа объяснил, почему зумеры слушать начали Анну Герман. А потому что кризис в индустрии, а она ангел настоящий.
1: Ну,
0: понимаете? Конечно.
1: Бесспорно.
0: Минздрав утвердил стандарт круглогодичного лечения рекуррентной депрессии. А не только весной и осенью.
1: Рекуррентно.
0: Тревожная новость. Спрос на книги о борьбе с тревожностью вырос на 85%.
1: Хорошо.
0: А диетолог Поляков заявил, что котлеты можно есть не только на обед, а на ужин и на завтрак.
1: Но и руками.
0: А то у нас, знаешь, развелось вот этой вот публике странной. Ой, я утром суп не могу. Вот эти вот все капризули. Ага. В России вступил новый ГОСТ на пивную пену. И печально, друзья мои, в несколько раз снижены показатели. Например, высота пены всего 15 миллиметров, а раньше было 3 сантиметра.
1: Слушайте, в советское время требовали отстоя пены.
0: Конечно, теперь не надо ждать. Теперь такие ГОСТы, что можно пить из пены. Да. Биолог Баранова назвала зеленый лучок сильнейшим афродизиаком.
1: Хорошо.
0: Но только обоим надо кушать, да?
1: Да.
0: Чтобы изо рта, да. И, наконец, на Урале нашли собачку, которую смерчем унесло в лес вместе с будкой. Она отправилась в космическом корабле в лес.
1: Белка со
0: стрелкой. Нет, в лес животное.
1: Нет, белка без стрелки.
0: В лес животное. Да. Значит, ну что у нас? Подведены итоги главных красавиц нашего кинематографа за последние 40 лет.
1: Много,
0: смотрите,
1: много.
0: В 90-х главные Анна Самохина, Вера Сотникова. Трудно спорить.
1: Да.
0: В 2000-х Екатерина Климова и Анастасия Заворотнюк. Десятые годы возглавила Светлана Ходченкова. Не знаю, тогда она уже увлекалась пилоном. Но сейчас я вижу ее...
1: Она талантлива, что?
0: Ну, очень, да.
1: Во всех смыслах.
0: Значит, ну, а что касается нынешнего времени, то это у нас Любовь Аксенова. Любовь Аксенова, да-да-да. Как ты видел ее в ресторанчике?
1: Я ее в кино видел.
0: А я в ресторанчике. Знаете, и там хороша. А, да, красивая девочка. Значит, в Китае, девочка. В Китае, ну что, я могу себе позволить, мне сколько лет. В Китае женщину уволили за то, что она отказалась сопровождать своего начальника к зубному врачу, у которого началось кровотечение изо рта. А что она хотела? А на что она рассчитывала? Еще возмущается. Конечно, сопровождать. Шерон Стоун видел на подиуме в лаковых ботфортах, в шортах коротеньких. Слушайте, это отвратительно. Я еще раз говорю, она всю жизнь изображала интеллектуала. Как исполнилось 60, пошла бабка в разнос. Сошла с ума, начала секс продавать.
1: Отвратительно.
0: Бирюзовый макияж подойдет брюнеткам.
1: Хорошо.
0: Ясно? Хорошо. Темнокожая, то есть негритянка, сыграет Отелло.
1: То есть женщина.
0: То есть не только не, ну, Отелло, понятно, он из этих, но это женщина. То есть она будет душить женщину.
1: Может, она трансгендер?
0: А дело в том, что там весь парламент гомосексуальный. Понимаете, какая история? Весь парламент. Да. Семенович заявила, что мужчины возят на Мальдивы женщин в теле. Худых тут нет, говорит. Худых тут нет, да. А после поездки в Индию у женщины через несколько лет обнаружили в голове 38 паразитов в мозге, которые ее жрут.
1: Кошмар.
0: А Джерин Джоли призналась, что у нее 10 лет не было мужчины. 10 лет. Короткие ногти вернулись в моду, девочки. Здорово. Ну и, наконец, смотрите, пару сообщений. Вернулось в моду сочетание красного и белого. Имеется в виду одежда. Одежда, да-да-да. Голое лицо и прозрачные очки. Тренд этого лета. Прозрачные очки.
1: Хорошо.
0: Прозрачные очки. И, наконец, порнозвезда Бонни Локет устала от измен. Это при такой работе. Смотрите. И сыграла свадебку, да с собой. Я устала от измен.
1: Я устала, я ухожу.
0: Нет, непонятно, от чужих или от своих.
2: Новости капитализма.
0: В Китае обезьяна украла сумку Гуччи у туристки, погрызла. Представляешь, какой ужас.
1: Сюжет.
0: Ужас. В Голландии два человека впали в кому, вкалывали себе купленный у нелегальных продавцов этот обезжириватель.
1: Худели?
0: Не в аптеку пошли. Решили сэкономить. Вот сэкономили, теперь в коме лежат. Экономия, да, чего, налоги платить не надо, да? В США, США лишились четверти нефтяного резерва из-за того, что сломалось оборудование. Невозможно выкачать. Видели? О, как наши работают.
1: Здорово.
0: Молодцы, товарищи. Так, дальше. Дефицит витамина С в крови ухудшает работу мозга у пожилых. Сэшечку нужно.
1: Сэшечку,
0: да-да-да.
1: Фурктина ягодина.
0: Да-да-да. У отходов производства черного чая выявили противораковые свойства. Вот как.
1: Здорово.
0: Замечательно.
1: Здорово.
0: А мужчина открыл дверь машины, а там внутри медведь.
1: И он тут же закрыл.
0: Америка, да, Америка. Поцарапал весь салон. А младенцы, а помните, армянская банда в Америке, они расцарапали салон и сказали, что это медведь порвал. А потом нашли камеры видеонаблюдения, смотрят, они сами там это все. Да.
1: Мошенники.
0: Нет. Предприимчивы. Младенцы, оказывается, рождаются с нейронными основами для математики, но не для языка. Вот почему язык не нравится людям.
1: Жаль.
0: Жиши, пиши. Ученым запретили самовольно контактировать с пришельцами, не лезьте.
1: Вызовите пожарных.
0: В Финляндии перестали использовать стационарный телефон. Ну, посмотрим, как вы. Посмотрим. Рюте Упырь не может, главарь НАТО, не может заснуть из-за России.
1: Какой полудурок все-таки он, а?
0: Жри магний, черт.
1: Реально черт.
0: Если девушка хочет отпустить неудачные отношения, ну никак не может. Почему же такая неудача? Почему же он не платил-то, зараза, за меня нигде? Так вот, надо написать рассказ об этих неудачных отношениях. И полегчает, да? Ходьба снижает стресс и повышает продуктивность у удаленщиков.
1: Ходи, Россия.
0: Да. Кефир помогает в борьбе с нарушением сна.
1: Хорошо.
0: Да. Дальше. Грабитель сбежал из магазина, потому что персонал начал над ним смеяться. Какой-то, поставьте смех какой-нибудь персонала,
1: есть,
0: пожалуйста. Персонала.
1: Есть у нас как раз такой,
0: да,
1: смех,
0: пожалуйста.
1: Записан, это смеется персонал.
0: Да, да, да, да, да. В Германии похитили памятник Пушкину, уроды. Ай-яй-яй, да. Кофе защищает нас от недосыпа и жирной пищи. Вот, да. Ну и что, компания в Америке уволила сотрудников, заменила искусственным интеллектом. Потом выяснилось, что искусственный интеллект не справляется. Пришлось их обратно нанимать за большие деньги.
1: Смешно.
0: Это хорошо,
1: да.
0: Это хорошо. Ну и, наконец, товарищи, гастроэнтеролог Пашрича
1: Красивая фамилия.
0: Назвала
1: это имя.
0: Плюсы использования биде вместо туалетной. А совет такой, пошире.
3: Наши!
0: Специалисты, а? Вот так вот, да, да, да. Слушайте, ну давайте бьем тревогу. Эпидемия родителей дурней какая-то на жаре у нас произошла
1: опять
0: в стране.
1: Оставили,
0: в Хабаровске младенцы на 40 минут в запертой машине.
1: Ну что за люди, а?
0: Слушайте, но с другой стороны, вот эти чертей этих автопоставщиков, бородатых упырей, всех нагнули. Ну, потому что нельзя бить милиционера. Нельзя. Эти на Китай-городе, там в 100 метрах от Кремля, значит, они толкали девку под колеса еле едущим машинам и вымогали у водителей деньги. Значит, сначала взяли одного бородача, Давида. Потом взяли второго. Значит, второй.
1: Тоже Давид.
0: Ну, такой же, да, бородатый. И, наконец, взяли девку, арестовали, которая и изображала жертву, так сказать, автомобилистов, да. 16-летняя девка связалась с бородачами. Вот как ты проводишь время, а?
1: Девка.
0: Дура ты, дура.
1: Согласна.
0: Поломала себе жизнь, да. Наши дурни двое повесили на Empire State Building, помните, транспарант. Теперь 8 обвинений и срок обоим. Да.
1: Он ей предложение сделал там.
0: Ну и все, но тюрьмы-то разные.
1: Тюрьмы разные,
0: да, конечно. На пляже в Зеленоградске, это Калининградская область, женщине пробили голову до крови после просьбы сделать музыку потише.
1: Ужас.
0: Знаешь, какие люди отдыхают, а?
1: Ужас.
0: Да. Такое вот, да. Пьяный гражданин в Якутии помогал подруге попасть домой и походя обокрал соседскую квартиру.
1: Ну, смотри, как здорово, чтобы два раза не ходить.
0: Нет, руки-то помнят. Руки помнят, да. В Крыму мигрантов, вот по делам тоже идиоты, выдворили из России за оскорбление военных.
1: Угу.
0: Вы что там забыли-то?
1: Вы делом занимаетесь.
0: Да. Ну и давайте. И имущество бывшего главы Росавтодора передали в доход государства. 400 миллионов рублей имущество. Самарьянов некий. А смотрите, какой увлеченный был человек. 5 квартир, жилой дом, это ладно, это мелочи, но машины какие. X7 BMW, X4, GLE 400D, Audi A6. Настоящий дорожный строитель.
1: Жить можно.
2: Реклама.
4: Мне нравится этот контраст. Секунду назад я была в рабочих чатах, а теперь на берегу залива. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.
2: Санкт-Петербург – ваш способ переключить повседневность. Здесь классика дворцов перетекает в приятную суету модного квартала Петроградской стороны. А городские фестивали сменяются природой экотроп.
4: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru приглашает вас в город, который вдохновляет. 0+.
5: В российско-израильском центре «Реклиник» нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Реклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Реклиник дополняют радиочастотная денервация, блокируют боль от позвоночных суставов, и вертебропластика цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможно противопоказание. Посоветуйтесь с врачом.
2: Рекламные службы 495-105-5244.

0: Я 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Специалисты войск беспилотных систем ударили геранями по целям в районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области, сообщили в Минобороны. Поражены логистические центры, которые противник использовал для доставки и хранения БПЛА, их комплектующих, а также АЗС, работавшие в интересах ВСУ. Ранее сегодня в министерстве заявили о нанесении массированного удара, в результате которого поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса Украины в Киеве и Киевской области. Под удар также попала инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Для нанесения поражений использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники. В военном ведомстве это назвали ответом на террористические атаки со стороны Киева на гражданскую инфраструктуру в России. Масштабное задымление, между тем, наблюдается в Киеве после нескольких серий взрывов, прогремевших минувшей ночью во время воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские издания, которые публикуют в своих телеграм-каналах фотографии и видео в небе над столицей. Взрывов в небе над столицей Украины. Киевская городская администрация извещает, что власти отменили ряд маршрутов электротранспорта из-за отсутствия напряжения в сети. Четвертая часть всех запасов стратегического нефтяного резерва США оказалась заблокирована под землей. Это выяснила РИА Новости, изучив данные американской счетной палаты. Как свидетельствуют документы, извлечь топливо не удается из-за поломок оборудования и деформации хранилищ. К критическому износу инфраструктуры привело крупнейшее в истории страны экстренное извлечение нефти в 2022 году из-за конфликта на Украине. В короткие сроки резерв опустошили на 31%, то есть на 180 миллионов баррелей. Кроме того, из-за аварии персоналу пришлось в авральном режиме ремонтировать оборудование, что привело к задержкам в масштабной программе модернизации. Ситуация усугубилась в марте этого года, когда Вашингтон приступил к новому экстренному высвобождению 172 миллионов баррелей для урегулирования цен на топливо после начала операции против Ирана. По данным Счетной палаты США, на устранение неполадок требуется 230 миллионов долларов. Куба спустя много десятилетий движется в сторону улучшения отношений с Вашингтоном. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп в ходе поездки в штат Северная Дакота. При этом лишь накануне глава кубинского МИДа Бруно Родригес заявил об отсутствии прогресса на переговорах с Соединенными Штатами о нормализации отношений. Последние месяцы администрация Трампа стремится оказывать давление на Гавану, чтобы убедить ее сменить политический курс. В частности, Вашингтон ввел серию дополнительных санкций против Кубы и установил блокаду, чтобы препятствовать поставкам в эту страну энергоносителей. В России расширили перечень обследований при диспансеризации. Об этом сообщил РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. Теперь можно бесплатно сдать анализы, необходимые для выявления рисков сосудистых заболеваний. Пациенты также смогут проверить липидный профиль и уровень липопротеида А в крови. Как уточнил Баланин, для женщин в рамках диспансеризации добавлены анализы на вирус папилломы человека и цитологическое исследование. Сегодняшний день в Москве будет самым жарким с начала лета. Такой прогноз дала главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Синоптик отметила, что воздух в городе днем прогреется до плюс 29-31 градуса, а по области до 26-32 тепла. Температура будет выше климатической нормы почти на 5 градусов, подчеркнула Позднякова. Осадков не ожидается, атмосферное давление будет в пределах нормы.
1: Спорта.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Две российские теннисистки Анна Калинская и Екатерина Александрова пробились в третий круг Уимблдона. Калинская была сильнее француженки Диан Пари со счетом 6-4, 3-6, 7-6. А Александрова победила Лан Лано Тараруди из Таиланда 7-5, 7-5.

0: поражение испанцу Даниэлю Мериди Агилару 3-6, 6-3, 7-5, 6-2. А Роман Сафиулин взял верх над нидерландцем Ботиком Ван де Зан с Хулпом 6-0, 4-6, 6-3, 3-6, 7-6. Сборная Бельгии вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Бельгийцы уступали по ходу второго тайма с разницей в 2 мяча, но обыграли команду Сенегала со счетом 3-2 в дополнительное время. Дублем у победителей отметился Юри Тилеманс. В других поединках дня американцы взяли верх над сборной Боснии и Герцеговины 2-0. Англичане нанесли поражение команде Демократической Республики Конго 2-1. Подробнее об этом матче в материале Александра Неценко.
1: Конголезцы уже удивили на Мундиале, не проиграв Португалии, уверенно перевернув ход встречи против Узбекистана. Уступая 0-1, африканцы в концовке разорвали азиатов 3-1 и вышли в плей-офф. К Англии полно претензий по первым таймам, которые им не удаются. Зато после перерыва британцы всегда выглядят лучше, пусть они и оступились в группе с Ганой, когда довольствовались нулевой ничьей. Как ни странно, Конго не стал парковать автобус, а сразу показал, что ему есть кем забивать. После навеса лидера обороны Мбемба сумел пробить Пикфорда Сипинга, и африканцы сенсационно повели 1-0 на 7-й минуте. В первой водопаузе у Англии не было ни ударов, ни касаний мяча в чужой штрафной. Постепенно британцы начали оживать к перерыву, но здесь уже начал блистать вратарь Конго Мпаси. Он потащил удар Беллингема, а Ван Бисака выбил мяч с ленточки после выстрела Решфорда. Конголезцы должны были делать счет 2-0, но Биса умудрился запороть явный шанс. Все перевернулось в заключительную четверть часа. Наконец Англия наладила доставку мяча с флангов и спаса Гордона забил головой Кейн. А на 86-й минуте опять блеснул Мпаси, отразивший удар Беллингема. Правда, Гордон успел откатить мяч Кейну, и тот с прохода вогнал мяч под перекладину. 2-1 Англия теперь сыграет с Мексикой.
0: Московский футбольный «Спартак» продлил контракт с вратарем Александром Довбней. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых. Новое соглашение с 39-летним голкипером рассчитано на 1 год. Нападающий Василий Глотов перешел из челябинского клуба континентальной хоккейной лиги «Трактор» в петербургский «СКА». Об этом сообщает пресс-служба «Трактора». Тем временем омский «Авангард» заключил 2-летний контракт с нападающим Егором Афанасьевым, который ранее выступал в столичном ЦСКА. Российский нападающий Андрей Кузьменко подписал контракт с клубом национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинс». Об этом сообщают североамериканские СМИ. Отмечается, что соглашение рассчитано на 1 сезон, за который 30-летний форвард получит $5 миллионов. В минувшем сезоне Кузьменко выступал за Лос-Анджелес Кингс. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Дорогие товарищи, сегодня отмечается Международный день собак. Конечно, Россия является самой кошачьей страной в мире, но и собак у нас навалом. Да-да-да.
1: Собака тоже человек.
0: Да, по весне это особенно очевидно, что их много у нас, да, и я их вижу и гуляющих, и в колясочках, и просто собачки, это хорошо. А давайте сегодня немножко небольшой ликбез. Марианна Ануфриенко, доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных. Марианна, доброе утро. Здравствуйте, да.
2: Доброе утро.
0: Да, Марианна, конечно, может быть, вопрос банальный, но, тем не менее, с вашей точки зрения, вот для большинства, скажем так, городских жителей, да, ну, на природе там есть где развернуться, но с вашей точки зрения, вот самая, можно сказать, удобственная порода, которая вот, которой самой хорошо в этих условиях жить и с которой человеку хорошо, как вам видится?
2: Я думаю, что есть мое частное мнение, и здесь, конечно, мое сердце отдано брахоцефальным породам, это английский и французский бульдог. Но есть и статистика. Россияне говорят, что у них чаще всего в домах живет немецкая овчарка. Надо сказать, что немецкая овчарка держит первое место за последние 40 лет.

0: держит, наверное, еще долго. Среднеазиатская овчарка, огромная-огромная собака. Ну, а дальше маленькие, уже названные вам колясочные варианты. Это чихуахуа и йоркширский терьер. И где-то 5 лет назад стали очень популярными лайки. И вот пятая как раз порода, которая живет у нас в домах и в квартирах, это сибирская лайка. Поэтому мое частное мнение не укладывается в статистику, но сердце, конечно, отдано прекрасным французским и английским бульдогам.
1: Ну, в этом смысле я вас понимаю, Марьяна. Если говорить о правильном питании, вот все время идут споры, да, кто-то говорит, на натуралку надо переводить собачек, кто-то наоборот, если не давать сухого корма, а там типа намешаны необходимые микроэлементы, витамины, если без них, так собаки край. Вот именно как доктор ветеринарных наук, какая у вас позиция?
0: У меня несколько важных тезисов на эту тему. Давайте я скажу. Во-первых, важен режим питания. Чем бы там ни кормили, давайте сначала, нужен режим питания. Утро, вечер. Утро 30% того, что вы хотите дать собаке, вечер 70%. Да, в перерывах могут быть какие-то перекусы небольшие, но надо понимать, что любой перекус – это как у человека, калории. Придется уменьшить основной прием пищи. Также во время дрессировки, во время прогулки желательно использовать различные лакомства. Кстати, они тоже не такие низкокалорийные, поэтому тоже надо будет слегка уменьшить количество еды. Ну, второй тезис, который обязательно хочу сказать. Надо кормить смешанно, то есть и сухой корм, и влажный корм. Это связано с тем, что один и другой является сбалансированным, то, что вы говорите, там всего намешано. Но сухого корма есть огромные преимущества. В частности, он снимает налет зубов и поддерживает здоровье ротовой полости. Это очень важные преимущества. В то время как влажный корм, да, вот это такой в пакетиках или в банках, это другие преимущества. Это профилактика ожирения, в нем в 4 раза меньше калорий, чем в сухом. И главное, это здоровье мочевыделительной системы, что крайне является ценным и важным для собак, особенно мелких пород. Угу. Поэтому кормить правильно.
1: Угу. Марьяна, но вы против того, чтобы... Ну вот я помню уже время, вы, наверное, не застали уже, но я помню время, когда никаких кормов для собак у нас в стране не было, и как-то они замечательно жили и питались, в общем-то, тем, что было, да? Да? Вот эта вот история с тем, чтобы собачки взять каких-нибудь... Ну, вот есть же там умельцы, они как-то высушивают, дегидратацию делают, да, вот каких-то мясных этих историй. Собачки очень любят это грызть, какие-нибудь там легкие, еще что-нибудь. Вот натуралка, как вы к ней относитесь?
0: Ну, я вообще думаю, что вы говорите про 2 разные вещи. Когда там из легких что-то изобретают, это все-таки лакомство. Ну, а почему из легких? Легкие практически нулевая калорийность, да? Или субпродукты – это очень вкусные вещи. Кто-то и печень может подрезать, высушить и так далее. Но это все-таки лакомство. Я не очень хорошо отношусь к натуралке. И связано это, наверное, с тем объемом знаний, которые у меня есть. Для того, чтобы создать полноценный продукт, надо иметь очень обширные знания. К сожалению, большинство из нас или таких знаний не умеет, или просто технически на курс, ну, на кухне, на нашей, это не создать. Поэтому я бы голосовала за прогресс. Ну, а сравнивая, что было и что есть, я вообще застала еще, как была натуралка, у меня была собака, это был просто ужас, как вся семья готовила и предлагала ей, кстати, лучшие кусочки. Так вот, что касается прогресса, мы с вами раньше мобильным телефоном не пользовались и ничего. А сейчас предложить людям не пользоваться мобильным телефоном, и люди вам скажут, что такое за дичь-то. Прогресс не стоит на месте. Другое дело, надо подобрать тот продукт, который удобен вам в использовании и вкусен для животного. Сегодня индустрия предлагает столько, что нужно точно найти что-то похожее. Ну а если вы поклонник, например, чтобы пища выглядела как натуральный продукт, есть огромное количество влажного продукта в банках, в пакетах. Вы знаете, это выглядит прямо как домашняя еда.
1: Да, но калорийности возьмите в 4 раза меньше, чем у сухого. Да. Марианна, и еще хотел спросить вас о мытье собаки. Потому что хочется, чтобы она все-таки была чистая, да? А когда моешь вот его, прямо промываешь все, вот, да, вот когда вот стекает вот это вот все, вот эта вот вода вот эта вот грязная, да, шерсть, и он такой чистый, пахучий, да? Вот с вашей точки зрения, как часто надо мыть собаку, да, и лучше всего чем? Вот вариант.
0: Это зависит от того, насколько у вас комфортные прогулки с собакой. Ну, все-таки природа у нас разная на территории Российской Федерации, и сезоны года разные. Я думаю, все видели эти мемы, да, я гуляю посреди весны, и собака валяется в луже. Ну, все-таки прогулка – это такая история. Ну, во-первых, конечно, нужно выделить время на мытье, поэтому это лучше делать после вечерней прогулки, когда вы никуда не бежите, не торопитесь, потому что собаку нужно не только вымыть, но и высушить. Это сложно. Вторая вещь, если вы понимаете, что на улице грязь и так далее, ну, что делать? Значит, нужно помыть лапы, не обязательно мыть всю собаку, да, и помыть лапы. Теперь по поводу шампуней, тальков и прочих уходовых косметических историй. Здесь надо подобрать именно продукцию, созданную для собак. Продукция, созданная для человека, не подходит. У нас с собаками разный pH, то есть кислотность кожи. Собака, что называется, будет, ну, такая, у нее поднимется шерсть, она будет в буквальном смысле голая, открытая ко всей инфекции после мытья. Но еще я тоже предлагаю всегда пользоваться цивилизацией и время от времени водить собаку к грумеру. Даже если не нужно делать стрижку, просто пусть грумер помоет собаку хорошо, пусть грумер высушит собаку хорошо. Если собака пушистая, у грумера можно сделать экспресс-линьку. Ну, а что касается отдушек, вы знаете, я предпочитаю использовать шампуни с нейтральным запахом. У собаки очень острое обоняние, и если это возможно, лучше не давать собаке лишние поводы в отдушках, да, то есть вот это кокосово-манговое безумие, которое нам нравится с вами, конечно же, собаки это лишние, ну, звуки, да, то, что называется, лишние ароматы. И ей это не очень интересно. Ей нужно быть чистой, сухой, это важно. Ну и, конечно, участие любимого хозяина в мытье – это прямо для нее любимое, самое любимое в этом мытье,
1: Есть. Да. Спасибо большое. Марианна Ануфриенко, доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных. Сегодня Международный день собак мы отмечаем. С нами также Антон Давыдов, кинолог, блогер, инструктор по дрессировке собак. Антон, доброе утро. Здравствуйте.
2: Да. Доброе утро. Здравствуйте.
1: Да, Антон, но я вот давайте задам вопрос такой прямой. Что вас больше всего пугает вот в обращении с собаками, в воспитании собак, да? Что вы наблюдаете вот среди граждан, которые не являются вашими, там, сказать, учениками, да, но вас напрягает?
2: Напрягает меня, наверное, то, что зачастую люди относятся к собакам не как к собакам. Вот это самое, что меня сильно-сильно прям расстраивает. Вот. И меня пугает то, что, к сожалению, многие люди не хотят использовать средства безопасности, поводок. То есть очень много.

0: словосочетание «сыночка-корзиночка». То есть это очень здорово, это очень мило. Мы, безусловно, любим своих собак, но все-таки мы должны относиться к собачкам как к собачкам и любить их так, чтобы им было понятно. А дети, это, конечно, немножко другое. То есть нельзя путать эти понятия.
1: Да-да-да. Антон, и вопрос. Да. Давайте мы сейчас перед короткой рекламой задам его и ответим после уже, да, через пару минут. Вот с вашей точки зрения, самое эффективное, не то, что наказание, это понятно все, назидание собаки, как вот должно выглядеть? Ну, то есть, вот он сделал что-то не так, ну, понятно, если так, то премировать можно вкусняшкой какой-то, но как его отучить самым эффективным способом делать то, что вам не нравится? Давайте вот на этот вопрос мы сразу после короткой рекламы ответим. Антон Давыдов, кинолог, блогер, инструктор по дрессировке собак, сегодня международный

0: Маяк.
1: 12 радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Дни Санкт-Петербурга пройдут в Вологде с 16 по 18 июля. Мероприятие, приуроченное к 30-летию партнерских отношений регионов, соберет на одной площадке представителей науки, бизнеса, культуры и социальной сферы. Деловая программа начнется с Дня науки и высшего образования, где встретятся ректоры и преподаватели 7 университетов Петербурга. Параллельно пройдут сессии по среднему специальному образованию и торгово-экономическому сотрудничеству с участием 15 компаний. Как рассказал заместитель губернатора Виталий Кобыльников, в прошлом году в Петропавловской крепости прошли Дни Вологодской области. Предстоящее мероприятие станет своеобразным ответом от партнеров. В рамках культурной программы запланировано выступление петербургской капеллы. Кроме того, для жителей организуют фестиваль петербургской культуры с презентацией северной кухни, ярмарками и открытыми концертами. В Вологде демонтировали светофор на перекрестке улиц Ленина и Лермонтова. Объект был установлен на время в связи с ремонтом улицы Мира. Сейчас светофор пришлось убрать из-за ремонта площади Революции. Водители просят учитывать изменения при построении маршрутов. Городок здоровья работает сегодня в Череповце. На приеме жители могут проверить артериальное и внутриглазное давление, холестерин, глюкозу, узнать индекс массы тела. Также врачи рассказывают о профилактике неинфекционных заболеваний и здоровом образе жизни. В течение лета проект будет работать по четвергам в разных районах города. Сегодня шатер откроется в парке 200-летия в 14:00. А в Вологде сегодня пройдет музыкальный четверг. В Кировском сквере для горожан выступит оркестр Classic Modern Band. Музыкальная программа длится 1,5 часа. В репертуаре оркестра около сотни произведений. Традиционно музыканты исполняют вальс, танго, фокстрот, твист, рок-н-ролл и популярные эстрадные композиции. Начало концерта в 18:00. Праздник воздушных змеев пройдет в музее Семенкова 11 июля. В прошлом году мероприятие посетили более 1500 человек. Для гостей подготовят концертную программу. Главным событием станет массовый запуск воздушных змеев. Участники могут подготовить их заранее и привезти с собой. Также у каждого будет возможность создать своего змея прямо во время фестиваля на мастер-классе. В финале праздника можно будет понаблюдать за прыжками парашютистов и полетами парапланеристов. Подробности можно узнать на официальном сайте музея.
0: Новости спорта.
2: Сразу два фестиваля сабсерфинга пройдут в области. 12 июля любители активного отдыха ждут в Череповецком округе, а 18 июля в Кириллове. Участники будут соревноваться в спортивных заплывах, смогут побороться за призы в конкурсе костюмов и станут частью массового заплыва, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 25, в Вологде плюс 27 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: В Москве 9 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Войска беспилотных систем ударили геранями по целям в районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области, сообщили в Минобороны России. Поражены логистические центры, которые противник использовал для доставки и хранения БПЛА, их комплектующих, а также АЗС, работавшие в интересах ВСУ. Ранее сегодня в министерстве заявили о нанесении массированного удара, в результате которого поражены предприятия военно-промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса Украины в Киеве и Киевской области. Под удар попала также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Для нанесения поражений использовали высокоточное оружие большой дальности, воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники. В военном ведомстве удар назвали ответом на террористические атаки со стороны Киева на гражданскую инфраструктуру в России. Штурмовые отряды южной группировки войск зачищают от противника юго-западную часть Константиновки в ДНР. За сутки неприятель потерял в городе до 90 человек. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск продолжали зачистку противника юго-западной части населенного пункта. На северных окраинах города отражены две атаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады противника при поддержке танков. Уничтожено до 14 военнослужащих и два танка Т-72. За сутки потери ВСУ в городе составили до 90 военнослужащих, два танка, артиллерийское орудие, 9 автомобилей, 32 наземных робототехнических комплекса и 28 пунктов управления БПЛА. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 210 военнослужащих.
1: Между тем, артиллеристы южной группировки уничтожили украинских солдат, которые бежали из Константиновки и укрылись в Алексеево-Дружковке. Как рассказали в Минобороны, их обнаружили во время воздушной разведки. Кроме того, в районе Алексеево-Дружковки и Кондратовки с помощью FPV-дронов поражены наземные роботехнические комплексы, с помощью которых ВСУ планировали снабжать боеприпасами военных, пытавшихся удержать позиции на Константиновском направлении. Переговорщики США во время контактов с Ираном в столице Катара Дохе пытались убедить представителей Тегерана в целесообразности отказа от плана по введению платы за проход судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает журналист портала Axios Барат Равик. Представители Вашингтона хотели донести до иранцев, что им финансово выгоднее заключить соглашение с Соединенными Штатами по ядерной проблеме, нежели вводить платное движение через пролив, написал Равик в соцсети X. Иранские власти ранее заявляли, что планируют вместе с Оманом ввести плату за передвижение судов через пролив. США к этой инициативе относятся отрицательно. Напомню, ранее официальный представитель катарского МИДа Маджид Аль-Ансари сообщил, что США и Иран на непрямых переговорах при участии посредников из Катара и Пакистана в Дохе достигли взаимопонимания по ряду ключевых вопросов двустороннего соглашения. По его словам, переговоры решено возобновить сразу после похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Президент США Дональд Трамп совершил первый полет на своем новом президентском лайнере. Борт номер один, сообщило агентство Associated Press, Boeing 747, подаренный Соединенным Штатам катарской королевской семьей в мае прошлого года и переданный на баланс Пентагона после переоснащения под требования президентских воздушных перевозок и летных испытаний, доставил Трампа с объединенной базы Эндрюс под Вашингтоном в штат Северная Дакота для посещения президентской библиотеки Теодора Рузвельта. Ее открытие состоится 4 июля. Окончательная стоимость модернизации самолета, который, в отличие от прежних бело-голубых президентских лайнеров, покрашен в бело-красно-черный цвет, держится в секрете. По данным ВВС США, стоимость проведенной модернизации составила $400 миллионов. Большая часть этих средств была потрачена на секретные системы связи и обеспечение безопасности. В пятницу через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт. Он принесет в Москву и Подмосковье освежающие грозовые ливни и снизит температуру. На выходные в мегаполисе выпадет до третьей месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: пятницу пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый освежающими грозовыми ливнями, и температура немного понизится ночью до 18-21, а днем плюс 25, плюс 30 градусов. Ну а в субботу и воскресенье столицу накроют облака Фантоцци, это такое шуточное название печальной закономерности, когда к выходным погода портится. 4 и 5 июля в Москве сработает вот это пресловутое проклятие выходных, будет довольно дождливо, относительно прохладно, за двое суток на метр квадратный мегаполисе прольется до 28 литров воды, соответственно, это 1/3 месячной нормы, ну и в сумерках с 14-17 в середине дня посвежеет до плюс 19, плюс 22. В общем, такое вот у нас в этом году лето-хамелеон.
1: Сегодняшний день в Москве будет самым жарким с начала лета. Как предсказывают синоптики, температура воздуха будет до плюс 31 градуса. Это выше климатической нормы почти на 5 градусов.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро, хорошего вам всем дня. И в этой части нашей программы у нас специальный гость. Я очень рад, что он вновь нашел возможность быть с нами в эфире. Павел Щелин, политический философ. Павел Александрович, доброе утро, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Да. Друзья мои, у нас следующий повод для разговора. Я внимательно слежу за теми проектами в интернете, где Павел Щелин появляется, и неоднократно уже замечал, что обсуждают разные у нас аналитики некий манифест, который в начале этого года, ну, в первой половине этого года, которая, как вы знаете, закончилась в июне, в конце, обсуждался так называемый манифест Алекса Карпа. А этот человек является создателем цифрового орудия убийства, в том числе наших людей и, насколько я понимаю, тех самых пресловутых девочек в Иране в первый день конфликта, в первый день очередного нападения американцев и израильтян на эту страну, когда была разбомблена двумя ракетами школа, где учились девочки, да? И вот этот человек выступил с неким манифестом, но прежде чем мы обсудим с Павлом Александровичем эту тему непосредственно, я бы хотел поинтересоваться у нашего уважаемого гостя, Павел Александрович, а зачем, в принципе, вот в традициях Запада публиковать различные национальные стратегии, как-то все время обновляет Америка, где указывает, кто у них враг, какие цели, вот этот манифест, какие-то программы. Я сравниваю это с советской традицией, с дореволюционной традицией, даже с нашей современной. Мы как бы в подражание и Западу что-то там, ну, какие-то документы издаем, но они все же очень обтекаемые, и в каких-то общих выражениях в них все описывается. Вот эти манифесты и стратегии, публично публикуемые, извините за тавтологию, они чтобы запугать, или это пыль в глаза, это туман, что это такое? Как вы это понимаете?
2: Еще раз здравствуйте. Смотрите, разные документы документам рознь, да? То есть есть, конечно, какие-то бумаги, которые больше пишутся для того, чтобы писались, как говорится, должности себе не напишут и отчеты сами себя не составлят. Но документы, подобные вот подобные манифесту Карпа или подобные докладам Ренда или еще разные, скажем так, организации, которые действительно имеют стратегическое значение, они пишутся в рамках другой традиции. Она уж, извините, уходит больше к масонской традиции 18 века. И ее базовый принцип примерно такой, что частью идеологии является вынос на публику своего плана, но написанного таким языком, чтобы поняли только знающие люди, да, и при этом, если на твой опубликованный план ты не получаешь некого ответа, противодействия, то ты тем самым получаешь моральное право делать все, что тебе нужно. Ну, по принципу молчания, знак согласия. То есть это вот такая довольно древняя традиция, поэтому, если вы заметите, в общем, в этом контексте я вам очень рекомендую заняться таким делом, как почитать такие вещи, как диссертации, выступления на открытых конференциях, докладов, там, самых разных людей во власти. К сожалению, не только на Западе, но там и на Востоке, и даже в Отечестве. Но вот можно просто почитать, что эти люди защитили в качестве диссертации, волосы дыбом у вас станут. Но манифесты уровня Карпа – это просто уже такое, скажем, совсем открытое, совсем явное, поэтому оно и вызывает такую реакцию. Но базовый, повторюсь, смысл – ты прочитал, ты не обозначил себя как противника, значит, я имею моральное право делать с тобой все, что хочу.
1: Павел Александрович, если говорить о пару слов о самом этом Карпе, который создал Палантир, я так понимаю, да, эту контору,
2: да,
1: цифровую,
2: один из.
1: Он, да, он, да, из чьих будет, как говорили в 90-е у нас на наших просторах, да, это какой-то, вот как был, помните, Харари зачитывались этим израильским персонажем, потом выяснилось, правда, что он садомит лютый, так люди немножко поокстили. получились. Но, тем не менее, поначалу заходило очень неплохо. Вот этот из тех же будет, товарищ, такой контрапупенный child-free и человека-ненавистник, как вы себе рисуете?
2: Ну, про детей у нас есть дословная его цитата, да, то есть... То есть, наверное, он нью-йоркский еврей, да, если об этом говорить. Он не был из, скажем так, запрещенных родовым надзором, извините, какая-то часть пропаганды. Но при этом самая известная вот цитата, которая по-новому абсолютно звучит именно в контексте, собственно, ударов по иранской школе, то, что сама мысль о деторождении приводит его к крапивнице, то есть «gives me hives», дословно такая цитата. Ну, или по-русски можно как-то сказать, что волосы на коже дыбом встают, или на голове дыбом встают, или вот как при самой мысли о рождении детей. Да, то есть,
1: ну, то есть ужас.
2: Да. Ну как ужас? Он гораздо более распространенный ужас, чем нам хотелось бы думать. Но карп, да, он не является вот в своей, скажем так, восприятии реальности, скажем так, человеколюбым, если уж мы могли бы на то сформулировать. Он является человеком именно технологии, то есть его интересует технология, техника. Скорее его интересует, мне кажется, проект именно технологии как власти. И его интересует власть именно в таком жестком, если угодно, в жестком исполнении, да, даже искусственный интеллект — это лишь средство по достижению этой власти. Ну а все такие традиции, они рано или поздно уходят в библейский символизм, и про Вавилонскую башню, и про вот идола царя Набухадоносора. Но базовый смысл — человек хочет, как и все такого рода типажи, преодолеть свою смертность через, скажем так, свою собственную волю и свою собственную силу.
1: Ну, то есть, Павел Александрович, вспоминая пение в храмах наших русских, это антипод человеколюбца, да, вот так можно сказать.
2: Да, вот кем-кем, а человеколюбцем господина Карпа назвать будет сложно. Вполне возможно, что как это есть список людей, которых он любит, но в целом нет.
1: Павел Александрович, а если в таких нескольких тезисах буквально идеальный мир вот для такого человека, как рисуется?
2: Слияние государства и корпорации. То есть это вот тонкий важный момент, да, то есть это вот такая схема, в котором государство и корпорация сливаются примерно воедино. То есть вообще у них очень сильно вот эта модель CEO, да, то есть вот эта модель совета директоров и модель государства, разницы особой они не чувствуют, и они считают, что эти две модели должны достигнуть, скажем так, определенного единения. Второе – это технология рождает право, да, то есть это вот по сути развитие такой максимы, как это you are, I am right and you are not, I have machine gun, you do not, да, то есть ты не прав, а я прав, потому что у меня есть пулемет Максима, у тебя пулемета Максима нет, да, это вот эта этика, в котором твоя слабость, повторюсь, очень важно, рождает мое моральное право делать с тобой все, что я захочу. Это этическое основание. И, соответственно, в рамках этого контекста мы видим деление, соответственно, и культуры тоже на, условно говоря, удобные или неудобные. Ну, то есть производительные или непроизводительные, приводящие к прогрессу или не приводящие к процессу, и выстраивание иерархии именно онтологической и этической, исходя из вот этой, если угодно, оценки.
1: А какова цель вот такого мира? Прибыль, как вот сейчас, или что это? Вот, к чему стремятся?
2: Нет, прибыль
1: в оконцовке, как говорится.
2: Власть.
1: Просто власть сама по себе, то есть вот и все. А если они обретут власть, то что вот дальше, какой смысл этого?
2: Дальше я вам сказал, это преодоление смерти. Ну, дальше, понимаете, а все такие движения, там, простите, возьмите любую утопию, она же все, это все, что называется в политической теологии, человека Божия, да? То есть, помните, вот это, есть такая заповедь, не сотвори себе кумира, а здесь сотвори себе кумира из самого себя, по сути. То есть все это сводится к этому.
1: Павел Александрович, а вот можно сказать так, вы говорите, замена, ну, то есть подмена государства корпорации, и там совет директоров, то есть обезличивание первого лица, извините, опять же, за тавтологию, да, то есть размывание ответственности от персональной к некоему совещательному органу, где каждый из них, ну, ни морально не угнетен своей позиции никак, и ответственности особой не несет, если...
2: А можно еще веселее, можно вообще передать часть ответственности искусственному интеллекту, и вот вообще вы, простите, и искусственному интеллекту ответственность за удар по школе предъявите. Ну, вот это вот просто пример.
1: Да-да-да, вы знаете, то Павел Александрович, да, я уже много лет назад, просто уместно будет сказать, много лет назад, когда еще лет 15 назад, я просто занимаюсь периодически автомобилями, там, тестами, и мне автопроизводители, знаком там с руководством и немецких корпораций, и английских, и у них была мечта превратить машину в лифт. Ну, то есть, вот ты вызываешь кнопкой на телефоне, к тебе приезжает и куда-то тебя везет, а у тебя и прав нет, и может быть пьяным, и каким угодно, ну, расширить количество клиентов, да. И я ставил вопрос тогда, слушайте, а если вот машина будет поставлена в условия, что, ну, вот выбежал на дорогу мальчик, да, а на встречке грузовик, а дорога две полосы. Вот что он будет делать? Мальчика задавит или тебя под грузовик вместе с машиной пустит? И кто за это ответит? 15 лет я не могу получить ответ на этот вопрос.
2: Ну, короткий ответ, это будет как алгоритм. Вы ему прописали, да? То есть вот чья воля записала ему алгоритм, чья воля заложила ему этическую систему, так он и поступит. А вот вопрос ответственности, это вопрос уже тех отношений, которые мы как общество, и, ну, не то что даже мы как общество, но как власть, имеющие группы, выстроят вокруг этого искусственного интеллекта. Вот это сегодня становится, как вы понимаете, очень актуальным вопросом, потому что одна из важных историй, почему важны эти манифесты обычному человеку, потому что мы часто живем с иллюзией, вот, которую вы сейчас, по сути, затронули, что технология нейтральна, да? То, что она вот просто есть, и сама по себе она неплохая и
1: не хорошая. Не только нейтральна, она идеальна, она выбирает из всех вариантов лучший, самый хороший, лучше не выберешь сам.
2: Ну, это, скажем, такой, мне кажется, сегодня это менее популярный взгляд, но как минимум нейтральности люди в целом разделяют подход. Но вот вся эта история с тем же Карпом показывает и со школы в Минабе, вот мы можем очень хорошо видеть, что, разумеется, технология несет на себе всегда отпечаток воли его создателя. И если, условно, ваш искусственный интеллект написан под руководством человека, который искренне не очень людей любит, странно ожидать, что этот искусственный интеллект сложный, ну, в спорной ситуации...
1: Да-да-да, Павел Александрович, особенно четко это мурло проступило в связи с искусственным интеллектом Маска под названием Грок, который начал там расизмом плеваться вокруг, и это очень совпало с самими взглядами самого Маска, и мне стало понятно, что, в принципе, просто отцифровали взгляды и сознание самого вот этого южноафриканского паренька, да? Ну, хорошо. Павел Александрович, вопрос. Алекс Карп – это идеолог Трампа, настоящий его хозяин, подрядчик. Вот если коротко, у них какие взаимоотношения? Трамп – это дурилка картонная, как вот вместо встречи нельзя фраза, да, была. Вот кто он?
2: Ну, смотрите, в Америке так не работает. То есть вот эта модель совета директоров, она действительно к Америке имеет ряд сходств. Что имеется в виду? То есть есть властные группы, да, то есть каждый из них имеет своего идеолога, своего, если угодно, свой взгляд на устройство мира Америки и будущего, и они ведут между собой определенную борьбу. Да, в контроле над государством как ресурсом для реализации своих планов. Да? То есть очень важный момент. Поэтому в строгом смысле фраза «государственный идеолог» к Америке вообще неприменима. Вообще тут очень сложный момент, я во многих эфирах это пытаюсь объяснить. Сложно русскому человеку это понять, что вот государство, как оно в русском языке, в Америке не существует. Да? То есть вроде слово одно, но понятия абсолютно разные. У нас государство идет от, все-таки исторически, от государя, да? То есть есть государь и есть государство. Вот в Америке фигуры государя нет. Отсюда очень много сложностей, допустим, у нашего начальства, которые все пытаются найти, с кем договариваться, и все им тяжело. Нету контрагента, нету другого государя на том континенте, с которого вот можно было бы сесть, ударить по рукам и расписать, как оно будет. Вот в Америке так оно не работает. То есть работает по принципу, вот условно, тебе интересна эта тема, ну, например, тебе интересен Ближний Восток, ты как бы выбил себе подряд на него, вот это твоя тема, там твоя поляна, а тебе интересна Латинская Америка, вот это твоя поляна, и так далее, и тому подобное. И вот с этой точки зрения разные элитные группы, разные кланы, вот как-то между собой все существует, дальше у них бывают успехи, неуспехи, взлеты, падения, кто-то теряет влияние, кто-то получает. Но вот эта фраза «идеолог Трампа», она была бы осмысленной фразой, там, допустим, в русской культуре, но в американской культуре она абсолютно бессмысленна. Ну и по-простому, конечно, Карп не является даже близким человеком лично к Трампу, абсолютно, то есть особенно в плане смыслов. Если говорить, вообще Трамп не очень идеологический человек, он очень... Понимаете, идеология Трампа — это как это... Он, по-моему, очень ее просто выразил. Я люблю тех людей, которые ко мне относятся хорошо. Да? А там очень довольно все по-простому устроено, поэтому, собственно, основная модель взаимодействия с этим человеком, которого все приняли, вешать лапшу на уши или снить, что он сам принимает и... в своем твиттере потом демонстрирует примерно такое же понимание мира и порядка, не без прибыли для себя. Да? Ну, недаром, что, условно, не идеологи летают по миру, а зятек и витек. Да? То есть это очень...
1: Ну, понятно, да. Но, тем не менее, картина. Трамп за последний год, я читал статистику, да, он там 1.5 миллиарда поднял, по-моему, на криптовалютах. Да-да-да. Павел Александрович, и вот в ваших словах я с удовольствием услышал, с удовольствием, потому что готовил этот вопрос, и Вавилонскую башню, и Навуходоносора. Вопрос, который волнует и всех нормальных людей, и, конечно, всех верующих. Господь непременно обломает вот тех, о ком мы сегодня говорим, с их проектами, либо вот это заступничество Господа, как это произошло с Вавилонской башней, оно поставлено в зависимости от того, насколько люди, ну, скажем так, заслужили эту помощь сверху?
2: Смотрите, тут на ваш вопрос можно ответить по нескольким линиям. Историософская, прикладная и теологическая. Вопрос, какой полезен вашей аудитории. Ну, то есть, если говорить про самое большое теологическое, то в конечном итоге точно обломает. Читаем книгу «Откровение Иоанна Богослова», там подробно описано, как происходит процесс облома. Да? Тяжело, с болью, но, тем не менее, все равно происходит. Конец истории нам известен. Если смотреть больше на историософском уровне, то как происходит падение любой такой система тоже хорошо изложена в тех же псалмах и в той же песне Богородицы. Богородица говорит, что Господь рассеивает надменных помышлениями их сердец, а в псалме сказано «из одном все болен неправдою, зачат болезни, роди беззаконие, ров изрыл и скопал, и падет в яму туже содеев». В чем это получается? Механизм самосбывающегося пророчества. Не очень адекватная картина мира рождает не очень адекватные решения, которые приводят к тому, что вопреки намерениям всех сторон, да, план, допустим, все начинает идти не по плану. Но вот далеко ходить не надо, если мы посмотрим на происходящее на западной границе, скажем так, России события, то ведь во многом это же благодаря врагам этот конфликт стал осознаваться русскими людьми как экзистенциальный. Другими словами, то, что начиналось как очень небольшое событие, именно из-за страхов и неадекватных представлений Запада о России на длинной дистанции Россию усилило, и их планы в отношении России гораздо более поломало. Ну, условно, если бы там к России в нулевых обошлись с лаской и со всей там спектаклем уважения, давно бы сами вступили в НАТО и как бы вошли в тепленькими. Понимаете, да? А вот, скажем так, их устоявшиеся стереотипы о том, то, что там вообще не люди живут, привели к тому, что не осталось другого выбора даже у элиты, как действовать так, как то угодно Господу. Вот это очень часто происходит происходит в истории. То есть механизм самосбывающегося пророчества.
1: Да-да-да. Еще хочу один вопрос успеть сегодня с вами, совсем короткий, на полторы минутки обсудить. А у вас складывается ощущение, что вот такие изобретатели, инженеры, суперпридумщики, творцы, которых мы видим, например, в лице Алекса Карпа и подобных ему, они по умолчанию наделены черной волей, темной стороной? Или неправильно так думать?
2: Ну, что значит по умолчанию? По свободному выбору, понимаете? Это же все наша свобода воли. Тут как бы других вариантов нет. А изначально мы все рождаемся с этой свободой, и каждый из нас выбирает. Помните, как у Владимира Семеновича вниз подручнее было, чем выйти, да? Потому что из тех коридоров вниз подручнее было, чем выйти. Вот каждый из нас выбирает туда сподручней, вверх или вниз, да? Это тот выбор, который
1: я даже по-другому спрошу. Я даже по-другому спрошу. Вот такая технократическая гениальность, она дается, так сказать, в том числе в средничестве темных сил, скажем так, этим людям. Нет у вас такого ощущения?
2: Не знаю, честно. Тут надо, честно скажем, тут духовником надо быть. Мы не знаем этой истории. Мы знаем, допустим, то, что мы знаем, можно... Все таланты даются от Бога, да, так или иначе. А вот вопрос, как тот или иной талант употребить и усилить, там уже могут быть действительно и фаустианские истории. Да. Но сами все благо, нет блага не от Бога. Поэтому тут ответственность переложить не придется. Не получится.
1: Да. Павел Александрович, как всегда, огромное... Да, огромное спасибо вам за ваше время для нашей аудитории.
2: Спасибо.
1: Павел Щелин, политический философ, был в нашем эфире. Спасибо большое.

бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 9:30. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности Украины, ТЭК и инфраструктуре военных аэродромов. Об этом сообщили в Минобороны, назвав это ответом на украинские террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в России. Были задействованы высокоточное оружие большой дальности, воздушного, наземного, морского базирования, а также ударные беспилотники. В результате поражены предприятия военной промышленности, объекты ТЭК в Киеве и Киевской области, военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях, сообщили в военном ведомстве. Сейчас воздушная тревога, непрерывно действовавшая в Киеве более 11 часов, отменена. После прогремевших минувшей ночью взрывов в столице Украины наблюдается масштабное задымление. СМИ и телеграм-каналы публикуют соответствующие фото и видео. Киевская городская госадминистрация информировала, что власти отменили ряд маршрутов и электротранспорта из-за отсутствия напряжения в сети. Ночью и утром тревога объявлялась и в других областях страны. Неоднократно сообщалось о взрывах в Киеве и других городах, в том числе в Кривом Роге, Павлограде, Сумах, Харькове и Николаеве. Дежурные силы ПВО за ночь уничтожили 327 беспилотников ВСУ над 19 регионами России и акваториями двух морей, рассказали в Минобороны. В период с 20 часов 1 июля до 7 утра 2 дроны были сбиты и перехвачены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над Азовским и Черным морями. Как уточнили в военном ведомстве, во всех случаях нейтрализованы дроны самолетного типа. Объемы нефти, ежедневно перевозимые через Ормузский пролив, превысили 10 миллионов баррелей. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванное должностное лицо американской администрации. По его сведениям, еще 5 миллионов баррелей в день поставляются по альтернативным маршрутам. Как указывает агентство, до начала американо-израильской военной операции против Ирана через водную артерию переправлялось порядка 20 миллионов баррелей нефти ежедневно. Ранее постпред Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни подтвердил открытие Ормузского пролива для прохода коммерческих судов и международного судоходства. Скоростное движение трамваев должно развиваться в тех городах России, где сохранились трамвайные пути. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Максе. Как рассказал парламентарий, в рамках проекта модернизации трамвайного движения в его избирательном округе Саратове удалось не только обновить подвижной состав, но и увеличить скорость движения трамваев в 2 раза. Как считает Володин, надо расширять географию этого проекта и реализовывать его в других городах страны. Спикер Госдумы отметил, что современные подвижные составы позволяют быстро и с комфортом перевозить максимальное число жителей, обеспечивая доступность, не загрязняя воздух и уменьшая пробки на дорогах. По сути, это наземное метро, только стоимость такого проекта в несколько раз меньше, пояснил законодатель. Первый прямой рейс в Россию из Танзании прибыл в московский аэропорт Внуково. Передает ТАСС, перелет из крупнейшего города страны Дар-эс-Салама осуществила авиакомпания Air Tanzania. В Россию прилетели туристы, представители официальной делегации и туристического бизнеса. Напомню, Россия и Танзания приняли решение организовать прямые рейсы между странами в апреле. Их будут выполнять 3 раза в неделю на самолетах Boeing 787 Dreamliner. Из Внуково самолеты станут вылетать во вторник, четверг и субботу, из Дар-эс-Салама в понедельник, среду и пятницу. Продолжительность перелета составит около 8,5 часов. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге пасмурно, дождь, временами сильный, местами гроза, 16-18 тепла. В Москве переменная облачность без осадков и плюс 29-31 градус. Сейчас в городе уже плюс 26, атмосферное давление повышенное, 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 54%.
1: Новости спорта.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Двукратный обладатель Кубка Стэнли и приза лучшему вратарю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Сергей Бобровский перешел в Торонто Мэйпл Ливс последние 7 лет. 37-летний россиянин правил в составе Флориды Пантерс. Бобровский подписал контракт на 3 года. По данным североамериканских СМИ, голкипер будет зарабатывать $7 миллионов в год. Российские теннисисты Данил Медведев и Роман Сафиулин вышли в третий круг Уимблдона. Медведев был сильнее испанца Даниэля Мериды Агилара со счетом 3-6, 6-3, 7-5, 6-2. А Сафиулин взял верх над нидерландцем Ботиком Ван де Зандсхульпом 6-0, 4-6, 6-3, 3-6, 7-6. Подробнее о выступлении россиянок на турнире расскажет Виталий Павлов.
3: Мира Андреева во втором круге Уимблдона встречалась с представительницей Чехии Барбарой Крейчиковой. Начало матча россиянка как будто проспала и стала проигрывать 0-3, но дальше ей удалось включиться, дважды выиграть чужую подачу и победить в сете 6-3. Во второй партии снова чешка вырвалась вперед, но не смогла подать на сет. Мира отыгралась, но все-таки позволила сопернице выиграть сет на своей подаче 7-5 в пользу Крейчиковой. В решающей партии Андреева снова проигрывала 2-4, а дальше вцепилась в чужую подачу. Россиянка провела невероятный девятый гейм, в котором отыграла 6 матчболов и сделала обратный брейк. Видимо, столько сил вложила в этот гейм Мира, что дальше их просто не хватило. Крейчикова победила на приеме и выиграла матч 6-4. Анна Калинская сыграла с Диан Пари из Франции. Первую партию россиянка выиграла, уступая по ее ходу 0-3. Во втором сете француженка снова лучше начала и уже не позволила оппонентке полноценно вернуться 6-3. Драматичная развязка случилась в решающей партии. Девушки обменялись брейками, дошли до тайбрейка, где в упорной борьбе выиграла Калинская 10-8. Также пробилась в третий круг и Екатерина Александрова, победившая Лану Тарруди из Таиланда. Классический женский теннис с огромным количеством выигранных чужих подач и счет 7-5-7-5 в пользу россиянки.
2: Сборная США победила команду Боснии и Герцеговины со счетом 2-0 в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу благодаря точным ударам Флорина Балагана и Малика Тильмана. В 1/8 финала американцы встретятся с бельгийцами, которые были сильнее сенегальцев, 3-2 в дополнительное время. В другом поединке дня англичане сломили сопротивление команды Демократической Республики Конго 2-1 и теперь встретятся с мексиканцами. Футболисты петербургского «Зенита» обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 2-0 в товарищеском матче. Отличились Вендел и Густаво Монтуан с пенальти. Казанский футбольный «Рубин» продлил контракт с голкипером Артуром Нигматуллиным. Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 35-летним вратарем рассчитано на 1 год. Также состав казанцев пополнил 26-летний защитник Максим Игнатьев, который подписал контракт на 3 года. В минувшем сезоне он выступал за костромской «Спартак». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
4: Дорогие товарищи, друзья мои, сегодня отмечается Всемирный день НЛО и день уфолога. И я очень рад, что с нами в нашей новой студии любуется красотами нашими дизайнерскими, но это только для своих. Олег Шишкин, писатель, архивист, член Союза российских писателей. Олег, очень рад на вашему визиту к нам.
5: Ну,
4: сюда.
5: Сергей, я рад, что мы снова встретились, потому что расставание не для нас, это называется.
4: Да, да, да. Олег, я сегодня некое атмосферное явление выложил у себя там в сети Макс, в канале Стиллавин, но это такое веретенообразное облако, которое никогда в жизни не встречал. Один раз в жизни я видел некое явление в небе, когда был мальчиком, ехал в Ленинграде, я это много раз рассказывал, по набережной Невы, был пасмурный, как всегда, в Питере день, и на высоте я видел Исаакий на другой стороне реки, ну и на высоте еще где-то 2-3 Исаакиев, вот в небе горело некий свет. То есть там никаких лесов невозможно было представить себе строительных, да. Автобус зашел в тоннель, выехал, и на этом месте уже ничего не было. Все, больше я, собственно говоря, никак с этой темой не соприкасался. Ребята, единственное, что почему мы об этом сегодня говорим, потому что в последние 2 года я это замечаю по тональности новостей и мировых, и иностранных, американских в частности, да, тема НЛО из области «вы психи, вы думщики и фантазеры» перешло в следующую. Мы кое-что знаем, но мы вам пока не расскажем, потому что вам опасно знать.
5: Но это не совсем так. Между прочим, сейчас происходят слушания в американском конгрессе, и там сформировалась довольно влиятельная группа, ну, как среди конгрессменов, так, кстати, среди блогеров, среди ведущих новостей, которые требуют раскрытия, прям раскрытия. А, между прочим, наша программа с вами выходит в тот момент, когда в Соединенных Штатах идет премьера фильма Стивена Спилберга «День раскрытия», который... Это третий фильм, посвященный теме неопознанных летающих объектов.
4: Но они любят искусством подправлять.
5: Нет, это так случайно получилось, но, с другой стороны, это работает на картину. Вот, и разговор идет о том, что существуют военнослужащие, которые ушли в отставку из Пентагона, которые собираются стать вот такими осведомителями, это называется. И им готовится некая форма защиты, потому что формально ведь они все равно же делали подписку, да?
4: Ну да, если разболтать их, посолят.
5: А разговор идет не больше, не меньше о том, что существуют материальные объекты и даже биологические останки.
4: Да.
5: Даже биологические останки. И это все довольно серьезно. Вот. А среди тех, кто раскручивает эту тему, есть и научные специалисты первой величины. Например, Эрик Вайнштейн. Он физик и математик. Или, например, Гэри Нолан. Это человек входит в список 25 самых известных сотрудников Стэнфордского института. Он иммунолог. А также Ави Лойб. Он гражданин Израиля,
4: но он работает, исследовал.
5: Это научные специалисты, это люди, которые делают научные публикации, у них большой индекс цитирования, это не какие-то там, значит...
4: Ури Геллеры. С ложками. Олег, мы вот как-то начали резко с политики, да, это моя вина, но... У тебя была встреча?
5: В моей жизни было нечто такое. Причем это было довольно неожиданно. Это был 95-й год, июль месяц. Я и два моих друга, мы шли по Камергерскому переулку.
4: Москва.
5: Да, дело было ночью, но тогда Камергерский переулок не был таким шумным, как сейчас. Мы уже приближались к времени, когда закрывалось метро, а тогда... Денег на такси не было, нужно было спешить. И мы шли, о чем-то говорили, и мы посмотрели вверх, а там было звездное небо.
4: А рядом Тверская.
5: Да, и вдруг над нами, буквально в течение нескольких секунд, летит трехугольный объект. Более того, у него в углах светятся небольшие огни, в трех углах, в центре большой. И по периметру пробегает электрический контур, вот как
4: свечение
5: молния, как вот молния пробегает, прямо она пробегает.
4: И... На какой-то высоте находится?
5: А вот над крышами.
4: Серьезно? То есть
5: да,
4: низко?
5: Это бреющий полет. Это бреющий полет. И летел он в сторону Кремля, я вам скажу. Вот, что это было? Мы смогли, то есть мы взглянули, и мы сказали «ах» дружно, потому что это было просто...
4: Ну, какой-то размер штуковины? Ну, примерно.
5: Ну, я думаю, что это где-то, наверное, метров... Это равнобедренный треугольник. Равнобедренный треугольник. Это, наверное, метров 12.
4: Ну, то есть, это шириной с улицу где-то такое?
5: Ну, примерно, да. Это вообще-то прилично. Причем вот этот был такой звук. Причем я почти дословно... Но ночь. Поэтому вот этот звук слышен. Ничего. И мы сказали... И мы все так... Ах! Ах!
4: И быстро.
5: Ну, это просто... Да, и это просто было невозможно. Это было настоящее
4: чудо. Тут была же какая-то публикация, что, мол, типа с Балканов в Москву летали...
5: Это похоже, знаете, на что было?
4: В 90-х годах.
5: Да, это было похоже на так называемые бельгийские треугольники. Действительно, в середине 90-х в Бельгии появлялись подобные объекты. Что это за... То есть, никаких сомнений в том, что это технический аппарат, да, не возникало. Какое природное явление? Трехугольное природное явление с огнями внутри еще. Это техническое...
4: Слушай, я вспоминаю, что я действительно... Ёлки, я забыл. В прошлом году это было где-то вечером в темно. Это было то ли начало зимы, то ли самый конец осени. И время было... позднее, у нас же солнце очень быстро падает зимой, да, там 4 уже темно, а это было часов 7, наверное, 8 вечера, я помню, я стоял на перекрестке в области, в Чехове, и смотрю, летит какая-то штука с огнями, но нет вертолетного вот этого шума, типа, вот этого, и пошло постепенно, то есть были огоньки, я думаю, сначала вертолет, а потом так, знаешь, он пролетел, думаю, а где звук-то? Роторный вот этот звук. Странная история. Да-да-да, помню, было. Слушай, у тебя какое мнение относительно происхождения этой истории? Я понимаю, что его быть не может такого авторизованного, но тем не менее, тут какие позиции, да? Это техника, о которой нам не рассказывают, это действительно пришельцы, это гонцы наши же, но из другого времени или измерения, да? Потому что математики говорят, у нас сколько может быть 11 измерений?
5: Ну, смотрите,
4: что
5: Сергей,
4: это за штука?
5: Значит,
4: что я на ты.
5: Да, ничего, можно и так. Значит, Сергей, если это техника, наша или там вражеская. Ну, если это вражеская техника, тогда это ужасно, да? Она в центре Москвы пролетает, и это черт знает что. Если наша, наверное, прекрасно, но тогда возникает вопрос. А ведь эта техника в 95-м году обгоняет практически все, что у нас есть на сегодня. Понимаете? А где она? Где она вообще-то находится? Почему она там...
6: Или чья она?
5: Да, или чья она, да. И поэтому возникает вопрос, а насколько технологически вот это все обгоняет нас, да, насколько? А это прям на очень серьезное время. Где-то это все впереди происходит. Вот, кстати, поэтому в тех же Соединенных Штатах шел большой разговор. Ведь были опубликованы... Три порции документов вот этой самой трамповским указом. И в одном из них говорилось о том, например, что в эпоху Эйзенхауэра, а чуть ли не за подписью Эйзенхауэра, был...
6: Во время войны.
5: Ну, уже не во время войны, уже холодной войны.
6: Ну да, 50-е.
5: Да, значит, ведь тогда были команды, которые собирали остатки кораблей, которые падали из космоса, шла гонка СССР и США по поводу космоса, и вот такие команды американские были, ну, которые собирали вот эти остатки наших космических кораблей. Ну, у нас, наверное, тоже что-то подобное было. Так вот, значит, разговор шел, что во время этих поисков они находили не только советские, значит, корабли или там спутники, а еще нечто неизвестного назначения и неизвестно кого. И было принято решение передавать их частным компаниям, чтобы закрыть это все. Ну, типа Lockheed Martin. Uh-huh. И возникла следующая дилемма. А если вот это действительно корабли пришельцев или каких-то вот таких существ, то получается, частные компании, в отличие от ученых, получают вот такую вот, значит, особую привилегию, а ученые не в курсе того, что, возможно, существует какая-то новая физика. Угу. Понимаете, о чем я говорю?
6: Занимаются отбрехиванием просто.
5: Ну и кто-то, да. А часть ведь людей действительно подвергалась так называемой стигмации.
6: Ну да, да.
5: И это, кстати, в инструкциях Пентагона про стигмации говорится, что это намеренная была компания.
6: Вбросы.
5: Да, нет, не вбросы, ну, а вот прямо кто-то увидел, а шельмование происходит, да. Но ведь существует, грубо говоря, вот у нас есть научное явление. Мы неопознанные летающие объекты, или, как сейчас говорят, неопознанные аномальные явления, сейчас новый термин.
6: Да.
5: Мы же их фиксируем радаром, мы же их фиксируем на камере истребителя. Да, или там, скажем, с помощью сонаров под водой мы тоже можем их фиксировать. Значит, у нас вполне себе фиксируемые явления. Мы же должны их изучать, а не должны их подвергать, значит, умолчанию по каким-то причинам. Потому что это все равно касается нашей с вами безопасности. И нашей личной, и государственной. И, в общем-то, это довольно важный момент.
6: Олег, а вот, ну, понятно, я как доктор, но, тем не менее, а было ощущение в организме что-то от пролета? Ну, я не про радиацию
5: нет.
6: даже, но
5: нет,
6: вот
5: нет,
6: голова
5: нет,
6: заболела.
5: Нет,
6: там.
5: Нет, ничего не было. Мы были просто удивлены. И это удивление было...
6: У вас трое было.
5: Да, нас трое было.
6: Над Камергерским.
5: Да, и в Камергерском. В центре... В 95-м году не было никаких увеселительных заведений.
6: Ну да, ночная жизнь. Женщины до утра не гуляли.
5: Да, ресторанов, ничего не было. Была спокойная, тихая улица. И поэтому все было... И к тому же это был почти... Это было полпервого. Ночь, летняя, все было замечательно. И вот так вот...
6: Это единственный раз, да, в жизни?
5: Нет, у меня был еще один.
6: Так.
5: Да, еще один. Но это был странный случай. Тут напоминает ваш вертолет.
6: Без шума винтов.
5: Это было дома. Я ночью просто встал попить воды, и это, правда, был где-то 87-й год. И я посмотрел над крышами соседнего дома.
6: В Москве?
5: Да, летит, я как бы видел это сбоку, летит такой вот светящийся объект.
6: И показывает вытянутый объект.
5: Да, вытянутый объект. И дальше происходит следующее. У него из той передней его части
6: куда
5: происходит...
6: Он летит?
5: Да, куда он летит. У него выходит луч.
6: Вниз?
5: Вот по ходу.
6: И прожектор.
5: Он идет на фиксированное расстояние.
6: То есть и кончается.
5: Да, и кончается.
6: То есть прикол, да? Луч идет и кончается.
5: Я вот тоже был

0: никакого звука, ничего, полная тишина. Вот вертолет, я тоже сначала, кстати, подумал, что вертолет, а звука не было. Угу. И к тому же этот луч совершенно сбивал с толку. Но посмотрите.
1: Удивительно, да. Друзья мои, Олег Шишкин с нами сегодня. Сегодня день, Всемирный день НЛО. После короткой рекламы мы вернемся.
2: Маяк. Предпремьерный радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Череповце завершается благоустройство сквера на пересечении улиц Металлургов, Столяров и проспекта Победы. Работы планируется выполнить к 15 июля. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Объект ремонтируют на средства местного бизнеса. В сквере появится памятник Иосифу Сталину и академику Ивану Бардину. Постамент уже смонтирован, продолжаются работы над скульптурной композицией. Торжественное открытие памятника приурочено ко Дню Металлурга и состоится 19 июля. Вологжанка за месяц дала мошенникам 14 миллионов рублей. По данным следствия, преступники действовали по схеме «звонок из спецслужб». Сначала неизвестный представился сотрудником ФСБ. Сообщил вологжанке, что с ее счета якобы пытались перевести деньги для финансирования недружественной страны. Звонивший пригрозил уголовным делом за соучастие, но предложил решить вопрос. Испугавшись последствий, потерпевшая установила на смартфон приложение для видеоконференций, где с ней связались представители Центробанка и силовых структур. Аферисты убедили девушку, что все ее накопления необходимо обналичить для маркировки и последующей экспертизы, заверив, что деньги останутся у нее на руках. Первый этап хищения прошел в Вологде. Вологжанка передала курьеру 4,5 миллиона рублей. Через две недели аферисты потребовали экспертизы оставшихся средств. Потерпевшая сняла со счетов еще 6 миллионов, сложила их в спортивную сумку и в центре города передала курьеру. На финальном этапе мошенники убедили жертву, что за ней ведется слежка, и для безопасности ей необходимо срочно приехать в Ярославль. Поселившись в местной гостинице, женщина обналичила еще более 3 миллионов и вновь отдала деньги курьеру. Железнодорожный переезд Туфаново под Вологдой будет закрыт 3 июля. Ограничения будут действовать с 10 до 19.00. Переезд находится на автомобильной дороге Илейкино-Шуйская. В связи с этим изменится расписание автобусных маршрутов. Жителей просят заранее планировать поездки и выбирать альтернативные пути. Жители области приглашают на фестиваль «Вологда Фолк». Мероприятие пройдет 1 августа в музее Семенкова. В этом году организаторы решили объединить два события – гастрономический фестиваль «Как по маслу» и всероссийский фольклорный фестиваль «Деревня Душа России». На площадках пройдут презентации, дегустация продуктов местных фермеров и производителей, также состоятся мастер-классы и концертная программа. Посетителей ждут кулачные бои, лагерь исторической реконструкции, показ традиционной праздничной одежды, мода от народа. Фестиваль кино «Дни Войсес» начинается сегодня в области. В этом году основная часть показов состоится в Череповце со 2 по 5 июля. Несколько картин будут представлены и в Вологде. Фильмом открытия станет новая работа французского режиссера Пьера Сальвадори «Электрический поцелуй». Для зрителей подготовлены программы «Короткого метра», «Европейский экспресс», специальные показы немого кино. Подробное расписание опубликовано на официальном сайте фестиваля. Грязовец в предстоящие выходные отметит День города. 4 июля населенному пункту исполнится 246 лет. Главным событием дня станет межрегиональная Петровская ярмарка. Также жителей и гостей ждут фестивали, концерты, спортивные соревнования и интерактивные площадки. Праздник продлится с 9 утра до 9 вечера.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 25, в Вологде плюс 27 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: В Москве 10 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем с сообщений последних минут. В Крыму задержаны два агента Киева, которые передавали информацию о военных объектах и железнодорожном сообщении по Крымскому мосту, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. К сотрудничеству с украинскими спецслужбами были причастны граждане 68-го и 86-го годов рождения. Их целью было нанесение ущерба экономической безопасности и обороноспособности России. Ведомство установило, что агенты украинской разведки собирали и пересылали куратору через мессенджер информацию о дислокации на Крымском полуострове военных объектов и критически важной инфраструктуры, а также о передвижениях железнодорожных составов по Крымскому мосту. Для дальнейшей противоправной деятельности они получили от куратора через хрон компоненты для сборки радиоуправляемого самодельного взрывного устройства с массой взрывчатого вещества более 3 килограммов. Они были изъяты в ходе обыска. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям. Они заключены под стражу. Как отметили в спецслужбе, задержанные активно сотрудничают со следствием и дают признательные показания. Войска беспилотных систем ударили геранями по целям в районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области, сообщили в Минобороны. Поражены логистический центр, который противник использовал для доставки и хранения БПЛА, их комплектующих, а также АЗС, работавшая в интересах ВСУ. Ранее сегодня в министерстве заявили о нанесении массированного удара, в результате которого поражены предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса Украины в Киеве и Киевской области. Под удар также попала инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровске, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Для нанесения поражений использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Ведомство это назвали ответом на террористические атаки со стороны Киева на гражданскую инфраструктуру в России. Южная группировка защищает от противника юго-запад Константиновки в ДНР. За сутки неприятель потерял в городе до 90 человек, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск продолжали зачистку противника юго-западной части населенного пункта. На северных окраинах города отражены две атаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады противника при поддержке танков. Уничтожено до 14 военнослужащих и два танка Т-72. За сутки потери ВСУ в городе составили до 90 военнослужащих, два танка, артиллерийское орудие, 9 автомобилей, 32 наземных робототехнических комплекса и 28 пунктов управления БПЛА. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 210 военнослужащих.
1: Между тем, артиллеристы южной группировки уничтожили украинских солдат, которые бежали из Константиновки и укрылись в Алексеево-Дружковке. Как сообщили в Минобороны, их обнаружили во время воздушной разведки. Кроме того, в районе Алексеево-Дружковки и Кондратовки с помощью FPV-дронов поражены наземные роботехнические комплексы, с помощью которых ВСУ планировали снабжать боеприпасами военных, пытавшихся удержать позиции на Константиновском направлении. Премьер Израиля Бениамин Нетаньяху заявил, что намерен отказаться от финансовой помощи со стороны США. Об этом сообщает новостной ресурс News18. По словам Нетаньяху, американская помощь – это как пособие по безработице, чего он сам не хочет. Премьер добавил, что экономика Израиля больше не является малой экономикой. Страна сама способна профинансировать ту долю ВВП, которую получает от Вашингтона. «Я хочу, чтобы этот процесс начался в этом году», – подчеркнул Нетаньяху. До этого издание «Политику» со ссылкой на собственные источники писало, что США больше не рассматривает Израиль как союзника с исключительным политическим статусом на фоне растущего недовольства действиями израильского руководства. Также газета «Нью-Йорк Таймс» сообщала, что прочная поддержка Израиля со стороны Вашингтона может снизиться уже в ближайшем будущем. Четвертая часть всех запасов стратегического нефтяного резерва США оказалась заблокирована под землей. Это выяснила РИА Новости, изучив данные американской счетной палаты. Как свидетельствуют документы,
3: извлечь топливо не удается из-за поломок оборудования и деформации хранилищ. К критическому износу инфраструктуры привело крупнейшее в истории страны экстренное извлечение нефти в 2022 году из-за конфликта на Украине. В короткие сроки резерв опустошили на 31%, то есть на 180 миллионов баррелей. Кроме того, из-за аварии персоналу пришлось в авральном режиме ремонтировать оборудование, что привело к задержкам в масштабной программе модернизации. Ситуация усугубилась в марте этого года, когда Вашингтон приступил к новому экстренному освобождению 172 миллионов баррелей для урегулирования цен на топливо после начала операции против Ирана. По данным Счетной палаты США, на устранение неполадок требуется 230 миллионов долларов. Первый день июля в Москве вошел в десятку самых жарких с начала года. Воздух на базовой метеостанции НВДНХ прогрелся до плюс 29 градусов, а местами температура превышала плюс 30, сообщила главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Синоптика отметила, что первенство остается за весной. 21 мая в Москве было плюс 30,4 градуса. Сегодня температура воздуха в столице вполне может приблизиться к этому значению. По области самым жарким начало июля было в подмосковной Коломне, где максимальная температура воздуха достигла плюс 30,3 градуса. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
3: По данным Центра погоды ФОБОС, сегодня в Санкт-Петербурге пасмурно, дождь, временами сильный, местами гроза, 16-18, тепла. В Москве переменная облачность без осадков, термометры покажут плюс 29-31 градус. Сейчас в российской столице плюс 26, давление 748 миллиметров, влажность 54%.

0: Культ личности. Как закалялся Сталин.
1: Дорогие товарищи, очередная наша встреча в рамках проекта «Культ личности» с Германом Анатольевичем Артамоновым, профессором кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Герман Анатольевич, очень рад нашей новой встрече. Доброе утро.
2: Да. Доброе утро, Сергей. Доброе утро, да. Уважаемым радиослушателям.
1: Да, Герман Анатольевич, ну и наша миссия — развеять обывательские представления о том, что, во-первых, что люди вот берут и из того ни с сего и решают, буду-ка я правителем России. И так раз, и уже Сталин, да? Потом раз, и Хрущев, да? А говорим о том, что партийная борьба, внутрипартийная, внутригрупповая борьба в эшелонах власти – это очень серьезная история. И на примере Иосифа Виссарионовича, где были, может быть, даже более сильные идеологи, да, поначалу, чем он, да, Герман
2: Анатольевич? Безусловно.
1: Он, заняв правильную позицию и поняв головой своей, потому что был умным человеком, что, в принципе, в таких вещах иногда организаторские способности и расставление на нужные ключевые посты своих людей решает больше, чем умение ораторствовать, да, как-то сладко говорить, ярко призывать. Вот он, в принципе, и победил в этой внутрипартийной борьбе, гонке 20-х годов, да. Герман Анатольевич, я понимаю, что, я так предполагаю, как обыватель, воспоминания тех, кого Иосиф Виссарионович Сталин обогнал в этой внутрипартийной борьбе, их, наверное, нет, потому что...
2: Троцкий, почему Троцкий?
1: Только один Троцкий, да, оставить успел, вот просто остальные, которые были в Москве, они не оставили.
2: Ну, в каком-то смысле можно использовать, наверное, письмо Бухарина, но, судя по всему, все-таки это подделка. Угу. Я имею в виду завещание Бухарина.
1: Угу. А Троцкий, он как вот, он-то понял, где он просчитался?
2: Сложно сказать, понял ли он. Он был слишком амбициозным человеком и самовлюбленным, чтобы признавать некоторые ошибки. Я думаю, что они все искали. Это вообще очень характерная история. Скажем, возьмите Керенского, который получил абсолютную власть в 17 году. По сути дела, абсолютную власть, но у него, правда, реальных механизмов не было. Но никто не мешал им заняться созданием. Но у него была бешеная просто популярность. В любой аудитории, в которую он входил, ну, эпитеты, которым его награждали, его не награждали никого, даже Ленина. Гений революции. Любое слово овация и так далее. И всю оставшуюся потом в дальнейшем жизнь, а он прожил очень долгую жизнь, очень долгую, то он как раз оправдывался. А его спрашивали, а чего вы, собственно, как вы, получив все, почему вы все упустили-то? Почему вы не пошли на сепаратный договор с немцами? Потому что вся эмиграция политическая от правых до левых, они все понимали, что если бы даже в сентябре временное правительство пошло бы на сепаратный мир с немцами, что сделал Ленин в Бресте в 18 году, то октября бы не было. И ему приходилось оправдываться. Ну, где он сказал? Он скажет, что это я виноват, я такой, я что-то не учел. Нет, я так как был, так остаюсь гением революции перманентным. Обстоятельства, предательство, корниловский мятеж там, ну и так далее. То есть любые причины за пределами собственного я. То же самое у Троцкого, конечно. И я типа святой, честный революционер и партиец, а вот коварный, кровожадный, там, восточный деспот и так далее. Ну, имеется в виду Сталин. Ну так, по большому счету. Но вы совершенно правы, когда говоря о том, вот начали передачу с того, что никто на блюдечке с каемочкой, как говорил некий турецко-подданный, никто не приносит, тем более власть. И более того, нужно понимать, что вот на момент смерти Ленина в 24-м году, вот если рассматривать стартовые позиции и условия всех лидеров большевиков, то Сталин начинает с самыми худшими позициями, потому что все остальные – это реальные лидеры партии большевиков, это теоретики, это мощные теоретики. Кстати, Троцкий, вот его безусловное преимущество вот это, на момент вот этой гонки за власть, было то, что это, пожалуй, единственный человек, который мог составить конкуренцию Ленину в сфере идеологии как крупнейший теоретик марксизма, революционного движения, крупнейший. И, соответственно, популярность у него бесконечная. Плюс он имеет реальные заслуги как, собственно говоря, организатор победы в гражданской войне. Министр, народный комиссар, соответственно, военной и морской, плюс председатель Реввоенсовета и так далее. Кстати,
1: Герман Анатольевич, а можно такой вопрос? Да. А вот когда в итоге внутрипартийная борьба закончилась, я не знаю, были ли тогда, наверное, работали все-таки в Москве иностранные журналисты тоже, да? Вот, несмотря на то, что Советский Союз не признавали долгое время, да, и там это долго тянулось, это бодяга, они все на что-то рассчитывали. И не было там на пресс-конференции вопроса «Who is Mr. Сталин?»
2: Да, я думаю, нет. Там,
1: ну, я имею в виду, вообще... для вот по сравнению с этими идеологами, талантливыми ораторами, какими-то, да, вот пылкими борцами и выдающимися теоретиками, он не произвел ощущение, что как-то вот раз и вот как-то вот откуда-то взялся человек и вдруг
2: нет,
1: на первом посту?
2: Процесс был постепенный, он же не был одномоментный. Ведь, собственно говоря, борьба начинается уже реально так в 23-м году, потому что напомню, что Ленин в силу тяжелейшего заболевания, ну, у него просто пережало сонную артерию, поскольку гематома образовалась от той пули Каплан, которую не вытащили, и у него поэтому не могли правильно поставить диагноз, у него признаки атеросклероза, но атеросклероз не дает рецессии. А у него была, потому что, ну, в общем, там это долгая история. И, ну, он реально, ну, конечно, тяжелейшие заболевания мозга, и, кстати, остается удивляться, что при этом профессионального интеллекта, при таких поражениях мозговой деятельности он не терял, вот, можно сказать, до своей смерти. Но они уже понимали, что Ленин все, и в 23-м году начинается борьба. Но она будет вестись непрерывно на протяжении, ну, по сути дела, вплоть всех 20-х годов, вплоть до 29-го года. До разгрома,
1: Герман соответственно. Анатольевич, а смотрите, мы рассказывали, да, с вами, что были группировки одних вокруг Сталина против других,
2: да,
1: там, третьих,
2: да,
1: пятых,
2: да.
1: А были группировки против самого Сталина? Ну вот, чтобы люди вне союза с ним объединились.
2: Ну, конечно. Собственно говоря, он, можно сказать, уже один ведет борьбу в 26-27 году против объединенной оппозиции. Это когда Зиновьев и Каменев смекнули, что он их использовал просто для того, чтобы завалить Троцкого. И они объединяются именно с Троцким. И там, собственно говоря, его, он, это был, это, по сути дела, Сталин. Хотя, чуть, ну, чуть имеется в виду вот связь с Бухарином, но она была раньше. Это 25-й год, когда так называемая новая оппозиция, когда, вот, собственно говоря, Сталин использовал Бухарина для того, чтобы завалить Зиновьева и Каменева, справившись с Троцким. А вот 26-27, там, конечно, Сталин один. И, наконец, Сталин один против последней оппозиции, так называемой правой оппозиции, Бухарин, Рыков, Томский, когда, напомню, кризис хлебозаготовок 27-28 год, и Сталин настаивает, собственно говоря, перенимает как раз, кстати, лозунг Троцкого о быстрой индустриализации за счет крестьянства. И тут вот Бухарин вместе со своей группой товарищей, они, конечно, за продолжение НЭПа и так далее. Но вот тут еще важный момент я хотел бы сказать. Мы, когда рассматриваем вот эту борьбу, мы в том числе, дело в том, что вот нужно понимать, что ни у кого в мире не было опыта строительства социалистического государства. Это же во многом искусственный проект. Искусственный в том плане, что ведь он неорганично возник из хода естественного развития именно российской цивилизации. Ведь по Марксу социализм должен был победить в наиболее развитом капиталистическом обществе. Когда вызреет когда капитал построит материально-техническую базу, вырастет рабочего и так далее. А социализм, социалистическая революция победила в аграрной стране, в аграрной, общинной, с полуфеодальной, с крепостным правом. И опыт-то, соответственно, такого. Как, а что делать-то? Ну, вы добились власти. А как строить-то? У Маркса этого нет, учебников о том, как строить, нет. И у них начинаются естественным образом рождаться вот варианты. При этом модели некие построения социализма, что берем за главу угла, какие цели ставим, какие задачи решаем и так далее. Но ведь мы часто при этом склонны рассматривать вот эти сами программы как будто бы как основное... причина их разногласий между собой. А я считаю, что на самом деле все эти программы и разночтения, никто из них не знал, что делать на самом деле. Но занимали они вот ту или иную позицию не потому, что это вытекало из теории какой-то и их анализа, Реально там только Ленин мог анализировать. И, кстати, вот честь ему и слава еще и в том, что после прихода к власти он показал свою гениальную способность не только разрушать империю и бороться за власть, но еще и предлагать конкретные программы политические. Переход к НЭПу это показал. Блестящий, конечно, он противоречил всему, но он понимал, что поворачивать нужно оглобли, иначе пахом снесет нам голову. Но после его ухода вот такого уровня специалистов, аналитиков, их просто не было. А почему они тогда спорят между собой? Исключительно борьба за власть. И, собственно говоря, те или иные лозунги они выдвигают не потому, что они искренне считают и следуют за ними, а потому что просто занять Баба-Яга против. Знаете, вот, например, почему, германские племена из группы ингивонов, ну, это бургунды, вандалы, лангобарды, они вдруг все в одночасье стали еретиками. Они принимают арианскую ересь, осужденную на Никейском соборе в 325 году. А потому что их злейший враг был франки, германское племя франков, солических, возвышившихся в VI веке и, собственно говоря, захвативших всю Европу. Но франки были католики. Раз мой враг католик, значит, я буду возьму любую другую точку зрения. Вот то же самое здесь. Они занимают вот эти позиции по принципиальнейшим вопросам, от которых будет решаться судьба страны и народов, десятков миллионов людей, которые здесь живут. Потому что они исходят из борьбы за власть. Это для них главное. А Сталин в этом отношении, он, конечно, он не является, так сказать, теоретиком, он практик. И он, собственно говоря, вот он к 20, он понимает одну простую вещь, что в случае, если не удастся сконцентрировать власть в одних руках, то перейти непосредственно к реализации, да хоть какого плана, понимаете, они как пауки в банке будут драться до бесконечности, страна уйдет, уплывет, ну как Керенский. И будут мемуары писать за границей про то, какие они великие, гениальные гении революции, а как им помешал кто-нибудь, какой-то враг. А Сталин, ему времени нет. Тем более, что 41-й год на носу уже никто не сомневается. Гитлера уже растят с 23-го года. Майн кампф уже написан в 27-м году. По сути дела, основные положения. Значит, соответственно, нужно... То есть исторического времени нет. А для того, чтобы перейти к реальному строительству и построить мощнейшую экономику за 10 лет, нужно добиться абсолютной власти, диктатуры. И это в этих условиях, возможно, был единственный выход и спасительный выход. И в каком-то смысле, ну просто не будь это как бы вот способности Сталина, а о ней тоже можно поговорить, откуда он взял вот эту способность.
1: Конечно, сейчас, Герман Анатольевич, тогда вопрос, чтобы мы представили, с вашей точки зрения. Вот в 20-е годы мы не понимали, куда идти, теоретика нет. То, что излагают теоретики, но это так написано от балды, чтобы оправдать борьбу, да, потому что ты так хочешь, а я, значит, по-другому. В каком периоде существования нашей Родины, Союза Советских Социалистических Республик, вы считаете, что социализм, во-первых, возник как стройная? Была ли стройная система? Ну так просто, вот в каком десятилетии хотя бы? Ну и соответствовал какому-то идеалу? Вот, или мы не достигли вот этого?
2: Я думаю, что мы не достигли. Потом, понимаете, вот это очень важно понимать, что мы постоянно развивались. Советский Союз развивался. Развивался стремительно, очень быстро. И страна на глазах поколения менялась. Но при этом надо сказать, что это был очень противоречивый процесс. И поскольку вот главный порог имперской России большевиками не был преодолен, а именно не была преодолена отчужденность политической власти от гражданского общества, механизмов реального контроля над структурами политической власти.
1: То есть, несмотря на лозунги о народной власти, да?
2: Да, да, конечно. Но не стали мы советской. Что мы, была власть Советов, что ли? Власть ЦК, партии и генерального секретаря, по сути дела, неконтролируемого. Ну, на наших с вами глазах вот один человек оказался у руля власти. Как ему голову, я не понимаю, не отвернули в 91-м году. И все, и огромнейшая страна оказалась разрушена буквально в одночасье. Значит, поэтому насколько генеральных секретарей, настолько и социализмов. Ну, это так, по большому счету, простите, накипело.
1: Но ближе всего, вот с вашей точки зрения.
2: Я думаю, понимаете, в чем дело? Противоречиво. С одной стороны, с точки зрения социальных гарантий, вот с точки зрения социальных гарантий для народа.
1: Да.
2: Но если это народная власть, вы чего для народа должны делать, то вот я принадлежу к поколению, да. Я, рожденный после войны, в 56-м году, вот мои родители родились во время войны, а я первое поколение после войны рожденное. Вот мы, с точки зрения социальных гарантий, были, ну, такой страны в мире не было, когда для 100% населения были решены базовые потребности. Бесплатное и качественное высшее образование, бесплатное и качественное, без всякого ЕГЭ, приезжай, талантливый мальчик, девочка, поступай хоть в МГУ, хоть в МГИМО, куда хочешь. Это бесплатное и качественное медицинское обеспечение для всех, для 100% населения страны. Сколько там не рассказывали про... плохую советскую медицину. Я вот, мне не надо рассказывать, я ее видел своими глазами, когда простому рабочему любая операция, неотложка и так далее. И, наконец, третье, это решение проблемы голода для 100% населения страны. И в мире во всем никогда за всю историю страны с таким высочайшим уровнем социальных гарантий не существовало. И это было, собственно говоря, безусловно, достижение советской власти. У меня, простите, бабушка и дедушка, вот они, я из крепостного происхождения, у меня все мои предки крепостные крестьяне. Вот они родились в начале века, и они не смогли в силу того, что там им Первая мировая, потом гражданская, революция и так далее. А у них все образование было два класса. Вот реально, два класса образования. Но они получили, они честно проработали, дед ветеран Великой Отечественной войны с 41 по 45. Но я помню, как они жили в 70-е годы, им пенсии хватало не только, чтобы вот без всяких, но они не думали о хлебе насущном. Им хватало, не только хватало жить, они еще, у них трое детей, включая мою маму, они еще им всем помогали на пенсию при большевиках. А сейчас вот живы еще ветераны Великой, слава богу, они смогут прожить на эту пенсию в Москве? Вот это к вопросу о социальных... Они были... Да, но при этом, вот вы меня спрашиваете, вершина ли это с точки зрения социальных гарантий, да, а с точки зрения того, что именно тогда, в 70-е годы, начинаются процессы, которые в конечном... И поднимаются, и формируются те самые темные силы, которые в конечном итоге эту страну завалят в 91-м году. Вот это прогнило все, это уже в 70-е годы. Вот там начинает складываться и теневая экономика, сросшаяся с партийным аппаратом и так далее, и так далее. Но это, подчеркиваю, отдельная тема. Но я вот убежден в одном, это вот парадокс такой, что если бы им удалось решить вот эту проблему, вовлечь самые широкие народные массы в реальное управление страной,
1: кстати, а это, вот кстати, Герман Анатольевич, Герман Анатольевич, а тут ведь вопрос, а хочет ли масса вовлекаться в управление? Потому что
2: да,
1: есть же, понимаете, классификация обывателя, да, просто человек как бы живет на маркетплейсе, правильно, теплый сортир,
2: ну, да,
1: теплый
2: да,
1: сортир,
2: да,
1: хороший завтрак, ну, на работе хорошо тортики едят,
2: ну,
1: зачем, ну,
2: живут.
1: Куда хочется лезть, ну, зачем, вот какой, ну, вот сколько пассионариев, 10%, 5%, которым надо
2: понимаете,
1: это?
2: Ну, пассионариев, я думаю, еще меньше. Но вопрос-то в другом. Понимаете, вот поэтому я говорю, что их нужно было вовлекать. И была для этого создана база социальная. Община mm-hmm. была. Община сохранялась. А община, в принципе, ее суть – это самоуправление.
1: Да.
2: Вот общинные механизмы, они в Америке используются на уровне, вот, скажем, местных муниципалитетов. Да. Они же сами решают, сколько налогов, повышать, не повышать да. эти налоги. И самое любопытное, что простой обыватель голосует за повышение налогов,
1: да.
2: потому что знает, что деньги не своруются и будут
1: да.
2: вложены
1: да.
2: реально.
1: Герман Анатольевич,
2: там,
1: но мы следующую нашу встречу как раз поговорим о качествах Иосифа Виссарионовича, которые ему помогли одержать победу, да, в этой борьбе внутрипартийной. Герман Анатольевич Артамонов, профессор истории Московского педагогического государственного университета. Спасибо большое.
3: И 10:30.
0: Новости.
3: С новостями в студии Лора Стадницкая. В результате массированного удара вооруженных сил России в Киеве поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс», выпускающее систему управления ракет «Фламинго». Об этом сообщили в Минобороны. Там подчеркнули, что продукция предприятия напрямую влияет на боевые возможности ВВС Украины и их способность противостоять силам ПВО. Помимо этого, в Киеве поразили сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности «Атлон-Авиа», обеспечивавшее украинскую армию беспилотниками «Лютой». Помимо Помимо этого, в украинской столице поражено сборочное предприятие авиапромышленности «Антонов» и Киевский радиозавод. Выпускаемые Киевским радиозаводом интегральные схемы для ЗРК и РЭП влияют на боевые возможности систем вооружения ВСУ, отметили в ведомстве. Поражено также промышленное предприятие «Киев-25» компании ПВ «Групп Украина», которая производит и хранит комплексы РЭП «Лима». Под удар попали и транспортно-логистический центр МЛП «Чайка», используемый для хранения поступающих из-за рубежа БПЛА, и склад горюче-смазочных материалов предприятия «Киев-3», обеспечивающий поставки топлива для украинской ПВО. В Киеве и Киевской области уничтожены газораспределительные станции, обеспечивавшие работу предприятий украинского ВПК. В Крыму за сотрудничество с украинскими спецслужбами задержаны двое россиян. Граждане 68-го и 86-го годов рождения собирали и передавали куратору информацию о дислокации российских войск на полуострове, а также о передвижениях железнодорожных составов по Крымскому мосту. Один из задержанных сообщил, что задания украинских кураторов выполнялись на платной основе.
4: В 24-м году завербован сотрудником ГУР Украины через интернет-мессенджера. Он представился именем Сергей. Мной был избран псевдоним Карлсон. Я выполнял ряд заданий по осуществлению фотофиксации военных объектов Министерства обороны Российской Федерации, а также Крымского моста. Фотографии я отправлял своему куратору. За выполнение заданий я получал от 10 до 20 тысяч рублей.
3: Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, в ходе обыска у задержанных изъято более 3 килограммов взрывчатки. Они активно сотрудничают со следствием и дают признательные показания. Дональд Трамп совершил первый полет на своем новом лайнере, передает Associated Press. Боинг 747 был подарен США катарской королевской семьей в мае прошлого года и передан на баланс Пентагона, а затем переоснащен по требованию президентских воздушных перевозок. Борт номер 1 доставил Трампа с базы Эндрюс под Вашингтоном в штат Северная Дакота для посещения президентской библиотеки Теодора Рузвельта, открытие которой запланировано на 4 июля. Самолет, в отличие от прежних бело-голубых президентских лайнеров, покрашен в бело-красно-черный цвет. Стоимость его модернизации держится в секрете, однако, по данным ВВС США, она составила $400 миллионов. Большая часть этих средств была потрачена на секретные системы связи и обеспечение безопасности. В России появится новый налоговый вычет по взносам на долгосрочные сбережения. С 1 сентября он будет распространяться на уплаченные страховые взносы по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала 2025 года, передает РИА Новости. Кроме того, налоговый вычет по взносам в рамках договоров долгосрочных сбережений увеличится с 400 до 500 тысяч рублей на каждого родителя. Получить вычет в размере до 500 тысяч можно будет каждому родителю на сумму вложений в долгосрочные сбережения в случаях, когда превышение стандартного вычета связано со взносами в пользу их детей. Повышенный налоговый вычет можно будет получить до достижения ребенком 18 или 24 лет, если он является обучающимся по очной форме обучения.
0: Новости спорта.
5: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российские теннисистки Анна Калинская и Екатерина Александрова пробились в третий круг Уимблдона. Калинская была сильнее француженки Диан Пари, а Александрова победила Лан Лану Тараруди из Таиланда. А вот Мира Андреева и Анастасия Гасанова накануне уступили. У мужчин во втором раунде Даниил Медведев нанес поражение испанцу Даниэлю Мериде Агилару, а Роман Сафиулин взял верх над нидерландцем Ботиком Ван де Зандсхульпом. Сборная Англии вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Англичане в первом раунде плей-оффа взяли верх над командой Демократической Республики Конго со счетом 2-1 благодаря дублю Гарри Кейна. В других встречах дня сборная США обыграла команду Боснии и Герцеговины 2-0, а бельгийцы в дополнительное время нанесли поражение сенегальцам 3-2. Подробнее об этом поединке Александр Неценко.
6: Бельгия и Сенегал так авантюрно проводили первенство планеты, что было ясно. Их противостояние может написать невиданный доселе сценарий с обилием моментов и голов. В итоге так все и вышло, хотя африканцы могут считать себя самой невезучей командой на турнире. Сенегал имел преимущество над европейцами 86 минут из 90, причем вел в счете 2-0. Исмаил Ассар дважды попал в штангу до перерыва, правда, во втором случае набежавший Диара все же распечатал Куртуа. Впрочем, почти сразу после перерыва Сару улыбнулась удача, он отпраздновал второй гол Сенегала в матче и свой уже 4-й. четвертый на турнире. Бельгию привел в чувство их лучший снайпер за всю историю Ромелу Лукаку, которому помог отличиться Минье за 4 минуты до финального свистка. И тут же ошибка на выходе вратаря Сенегала Дио привела к точному удару головой Тилеманса. 2-2, и матч ушел в дополнительное время, где Бельгия толком не могла добраться до момента. А вот африканцы обязаны были забивать, но Мбайе из выгодного положения промахнулся. В ответ бельгиец Луки Бакио зарядил в перекладину, но этому моменту предшествовал фол Камара на Тилемансе, который въехал бельгийцу в ногу. ВАР назначил пенальти, и сам пострадавший на 125-й минуте с точкой принес Бельгии фантастическую победу 3-2. Сенегал едет домой, европейцы сыграют в США в 1/8 финала.
5: Выступавший за Флориду Пантерс российский вратарь Даниил Тарасов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги Детройт Ред Уинкс. Как сообщает пресс-служба команды, соглашение с 27-летним вратарем рассчитано на 1 год. По контракту он получит $2 миллиона. Также стало известно, что 32-летний российский защитник Илья Любушкин обменен из Даллас Старс в Нэшвилл Предаторс. Российская синхронистка Александра Завьялова победила в технической программе на чемпионате Европы среди юниоров в Мюнхене. А вот Алина Румянцева и Захар Трофимов стали вторыми в произвольной программе среди смешанных дуэтов. Сборная России по прыжкам на батуте отказалась от выступления на 4-м этапе Кубка мира в Португалии из-за позиции властей страны по допуску россиян с национальной символикой. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России. Ранее по той же причине сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова в Румынии. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
7: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
8: Малые народы большой страны.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем исследование нашей Родины. И с нами, по традиции, Юрий Викторович Латушко, заведующий лабораторией антропологии Северной Пасифики, Института истории, археологии и этнографии Дальневосточного отделения Российской академии наук, ученый, секретарь Приморского регионального отделения Ассоциации антропологов и этнологов России. Юрий Викторович, добрый день, здравствуйте, рад нашей новой встрече.
9: Здравствуйте, Багдефи.
1: Это как?
9: Сегодня про удыгейцев. Про удыгейцев, это приветствие.
1: Удыгейцев. Тут надо четко артикулировать, потому что у нас есть уважаемые адыгейцы, правильно? И так сказать, на ней путать не надо. Путать не надо, да, товарищи. А где же вот наши уважаемые удыгейцы живут?
9: Я, извините, что вот вспомнил просто эту историю, вы сами виноваты, значит, про удыгейцев и адыгейцев, это давняя история. Вы, знаете, есть сыр адыгейский, да?
1: Вот у нас... Более того, я его ел.
9: Так вот, у нас на Дальнем Востоке коммерсанты некоторые продают удыгейский сыр. Это забавно, потому что удыгейцы молоко не едят коровье.
1: У нас много чудес, в принципе, много чудес. Да, да, да, да, да, замечательно.
9: Да.
1: Давайте вот карту представим себе.
9: Удыгейцы, где же тут? Вот представьте себе карту. Мы все по Амуру идем. Это у нас бассейновые территории Амура называются. Только мы поднимаемся все время вверх по реке. И вот мы прошли город Хабаровск, примерно в окрестностях. И вот на юге, точнее на юго-востоке Хабаровска, значит, где вот у нас в Амур впадает Уссури речка, значит, у нее есть большие притоки мощные. Хор, Бикин и другие притоки. Вот по этим притокам в горах Сихотэ-Алине в основном и проживают удыгейцы, то есть на юге Хабаровского края и на севере и в центральной части Приморского.
1: А вот, Юрий Викторович, а что за горы? Насколько они высоки? Вот если сравнивать с Кавказом, да, где Адыгея, вот Адыгея неподалеку, да.
9: Ну, наши-то горы, конечно, пониже будут, но где-то около 2000 метров.
1: Ну, все равно прилично, прилично, да.
9: Прилично, прилично, да. Вот, и вот в этой тайге, это горная тайга, значит, там такие горные стремительные реки. Вот, Бикин иногда называют, например, приморской или дальневосточной амазонкой. Вот. Из-за биоразнообразия они в последнюю очередь, там национальные парки существуют и так далее. В общем, места, безусловно, знатные. И в этих вот прекрасных, но тяжелых для жизни обычного человека местах и проживали удэгейцы. Откуда они взялись, кто такие и так далее. Что вот этноним сам по себе означает? Удэ, бадзи, там со старо-манчжурского можно переводить. Это, по сути, чаще. Лесная чаще. То есть в каком-то смысле, поэтому Арсений, кстати, их называет лесные люди удэгейцы. Вот Владимир Кадыч, который их изучал очень много. Вот, значит, в принципе, это тунгусо-манчжурский народ, как и многие народы на Амуре. Но вот с удэгейцами интересно, что это один из очень таких сложно образованных с точки зрения и языка, и этногенеза народов. То есть там разные очень группы, встречались они вот в этой вот тайге. А близкие к удэгейцам, допустим, будут нанайцы. И, кстати, к слову, там вот будет загадка Дырсу-Узала, я так вот интригую. Кто он вообще? Нанайц, удэгейц? Поговорим, наверное, да? Если интересно будет.
10: Конечно.
9: Вот. А к ним близки еще один народ. Мы о нем поговорим обязательно, потому что он очень интересный. Это тазы. В Приморском крае они живут. Тадзы. Вот. Ну и некоторые другие народы тунгусо-манчжурской так называемой группы. Удэгейцев немного. Их меньше, значительно меньше, чем нанайцев. К сожалению, вот динамика такая, что численность постоянно, количество людей снижается, людей просто меньше становится, но где-то около 1400-1300 человек осталось. Это небольшой народ. Исторически было 5 групп этих расселения. Вот сегодня, по сути, мы можем говорить, наверное, о 3. Вот, 3-4. Вот. И, соответственно, и 3 языковые группы, точнее, это диалекты. Вот это краткая характеристика, наверное.
1: Да, Юрий Викторович, но вы знаете, наш интерес к языку, потому что мы, это и наше оружие единственное, да, единственная краска, да, с которой мы можем что-то сообщать нашим уважаемым слушателям. Вот некие какие-то интересные вещи, может быть, особенности языковые, доступны нам сегодня?
9: У меня есть, я уже так как понимаю, что постоянно вас подвожу, я заготовку сделал даже. Вот. Смотрите, первое, что как вот отличить очень похожие слова нанайские, например, удэгейские. Значит, смотрите, это не научное сейчас будет объяснение, но доступное. Вот представьте, что нанайский язык – это английский, где ударение всегда будет в начале. А удэгейцы – это наши фонетические французы. У них всегда… Чаще всего ударение будет стоять на последний слог. Вот. Поэтому, значит, когда я с вами здоровался, переводится «виделись» или «свиделись», «багдифи» я говорил, а по-нанайски я скажу «бачгопу». То есть я сделаю ударение на первый слог.
1: Еще я вам погодите, придумал давайте потренируемся. Слово. Потренируемся. «Багдифи», а, «багдифи», правильно?
9: Да, «багдифи».
1: Так, а вот другое слово давайте разучим его.
9: Бачагапу.
1: Бачагапу.
9: Да, ну там есть разные диалекты произношения, поэтому либо бачигуапу, либо бачигапу съедают.
1: Бачигапу. Слушайте, прикольно звучит. Нам бы, конечно, курсы какие-нибудь тут языковые, да, вот народов России завести. Я вот за это много лет топлю, а мне говорят, нет, надо учить английский. И я как бы вот осекаюсь.
9: Да. С китайского будет много слов, кстати, в удэгейском, потому что соседи. Вот, значит, смотрите, еще я вам придумал отличный слоган. Вот, слоган прям сидел и думал, записал его. Значит, слушайте передачу «Малые народы большой страны» по радио. Вот, я вам хотите такую фразу скажу.
1: На потом каком? Запишите, на каком языке?
9: Конечно, на удэгейском. Все же про удэгейцев.
1: На удэгейском. Так, давайте маленькую паузу, чтобы у нас чистота эксперимента, чтобы наш звукорежиссер смог вырезать своими цифровыми ножницами. И прошу вас.
9: Сагдина Анчига. Бади Мигани. Передача В. Даламизанда.
1: То есть слово «передача», оно как бы без перевода.
9: Это
1: понятно.
9: Лучше. Передача. Его не надо. Надо переводить.
1: Это хорошо. А маяк как будет по...
9: Ну вот маяк, я сейчас словарь-то не полезу, наверное, будет либо... Смотрите, если мы закавычим, то никак, так и будет маяк. А если мы захотим найти какое-то соответствие, то, наверное, надо будет посмотреть. Может быть, это будет быть поэтичное очень.
1: Так, давайте еще раз вот второй дубль, чтобы вдруг там пленка зажуется. Еще разок скажите.
9: Сагди на Антига, Бадими Гани, передача В, Даламизанда.
1: Здорово. Вот здорово, а? Так,
9: Я надеюсь, я сегодня справился.
1: Да-да-да, мы тоже будем надеяться, что вы справились, да, потому что мы-то в этом смысле не эксперты, да. Хорошо, Юрий Викторович, хорошо, а вот о том, что кормило исторически удыгейцев, да, чем занимаются?
9: Значит, я уже начал говорить, но не договорил. Они охотники прирожденные, и у них вся культура и мифология, кстати. У них очень интересный миф есть про великого охотника космического такого. Звезды — это костры этого охотника, да? Вот, ему же надо биваки устраивать. Вот. Млечный путь, например, да? Это лыжня его, он там, значит, ходит и так далее. Вот. Охота. Охота на самых разных животных, на копытных. Добывали шкурки ценные, я имею в виду то, что у нас раньше мягкой рухляди называлось, соболя, например. Вот. Удыгейцы прекрасные следопыты. Удыгейцы, это описано у многих авторов, очень хорошо осуществляли навигацию по чудовищным по сложности условиям рекам горным, потому что это горные стремнины, завалы постоянно на реках. Вот чтобы вот это проходить, это было очень сложно. У них были очень интересные транспортные средства, я имею в виду лодки. Это отдельная история большая. Была и долбленка, была и каркасная лодка. Очень интересная навигация, потому что вот кто на Бикини был, например, на других реках, на Хоре, те представляют, что это за... Что за характер у этих рек?
1: Юрий Викторович, я не ошибся, я услышал слово бикини.
9: Бикин.
1: А, бикин. На бикине. Е, да, е на конце. Потому что звучит как бикини. Мини-бикини.
9: Это не атолл бикини.
1: Хорошо. Уже лучше.
9: Вот, ну и в тайге я бы на вас посмотрел, ну не на вас, в смысле, я посмотрел бы на того человека, который там бы в бикини походил, конечно.
1: Нет, на меня не надо ко мне так вот, да, я нет. Хорошо, Юрий Викторович, а если говорить о питании, да, то получается, если они рекоходы, не мореходы, а по рекам, замечательно, да, и в то же время охотники, а рыба, она как бы игнорируется или тоже участвует? Вот?
9: Рыба частиковых пород, ну и красная, просто красной рыбы там значительно меньше, например, чем у других, на других территориях, где народы проживают, коренные у нас, вот, но тоже употребляется, но рыба вспомогательная всегда была. Рыбалка — это такое баловство, вот, например, мне рассказывал один удыгеец, что вот он мальчиком был, а другие смеялись, что ты там на рыбалку ходишь, на охоту давай ходить. Вот, поэтому охота, конечно же.
1: Так. И Юрий Викторович, а можно, чтобы не упустить до короткой рекламы, вы так иронично сказали, мы, так сказать, вот про бикини, что посмотрел бы я на кого-то посмотрел, а что там, да, гнус сильно ест или холодно, почему там в бикини не очень?
9: Да, это тайга. Это тайга, и, конечно же, очень много гнуса, и действительно, ну и холодно было чаще всего. Потому что широта крымская, долгота колымская. Несмотря на то, что это юг Дальнего Востока, места достаточно суровые. Там, где проживают удыгейцы. Вот так.
1: Понятно. То есть летом гнус, зимой мороз. И никак, так сказать, не раздеться. Понимаю.
9: Да, хорошо.
1: Юрий Викторович, мы сейчас тогда послушаем короткую рекламу. Юрий Викторович, один вопрос перед ней, коротенький. Вы же у нас в Приморье находитесь, правильно? В Приморье.
9: Вот сейчас я там и нахожусь, да.
1: Вот. И давайте пока реклама.

Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Череповце завершается благоустройство сквера на пересечении улиц Металлургов, Столяров и проспекта Победы. Работы планируется выполнить к 15 июля. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Объект ремонтируют на средства местного бизнеса. В сквере появится памятник Иосифу Сталину и академику Ивану Бардину. Постамент уже смонтирован, продолжаются работы над скульптурной композицией. Торжественное открытие памятника приурочено ко Дню Металлурга и состоится 19 июля. Волокжанка за месяц дала мошенникам 14 миллионов рублей. По данным следствия, преступники действовали по схеме «звонок из спецслужб». Сначала неизвестный представился сотрудником ФСБ. Сообщил волокжанке, что с ее счета якобы пытались перевести деньги для финансирования недружественной страны. Звонивший пригрозил уголовным делом за соучастие, но предложил решить вопрос. Испугавшись последствий, потерпевшая установила на смартфон приложение для видеоконференций, где с ней связались представители Центробанка и силовых структур. Аферисты убедили девушку, что все ее накопления необходимо обналичить для маркировки и последующей экспертизы, заверив, что деньги останутся у нее на руках. Первый этап хищения прошел в Вологде. Волокжанка передала курьеру 4,5 миллиона рублей. Через две недели аферисты потребовали экспертизы оставшихся средств. Потерпевшая сняла со счетов еще 6 миллионов, сложила их в спортивную сумку и в центре города передала курьеру. На финальном этапе мошенники убедили жертву, что за ней ведется слежка, и для безопасности ей необходимо срочно приехать в Ярославль. Поселившись в местной гостинице, женщина обналичила еще более 3 миллионов и вновь отдала деньги курьеру. Железнодорожный переезд Туфанова под Вологдой будет закрыт 3 июля. Ограничения будут действовать с 10 до 19.00. Переезд находится на автомобильной дороге Илейкино-Шуйская. В связи с этим изменится расписание автобусных маршрутов. Жителей просят заранее планировать поездки и выбирать альтернативные пути. Жители области приглашают на фестиваль «Вологда Фолк». Мероприятие пройдет 1 августа в музее Семенкова. В этом году организаторы решили объединить два события – гастрономический фестиваль «Как по маслу» и всероссийский фольклорный фестиваль «Деревня Душа России». На площадках пройдут презентации и дегустация продуктов местных фермеров и производителей. Также состоятся мастер-классы и концертная программа. Посетителей ждут кулачные бои, лагерь исторической реконструкции, показ традиционной праздничной одежды, мода от народа. Фестиваль кино «Дни Войсес» начинается сегодня в области. В этом году основная часть показов состоится в Череповце со 2 по 5 июля. Несколько картин будут представлены и в Вологде. Фильмом открытия станет новая работа французского режиссера Пьера Сальвадори «Электрический поцелуй». Для зрителей подготовлены программы «Короткого метра», «Европейский экспресс», специальные показы немого кино. Подробное расписание опубликовано на официальном сайте фестиваля. Грязовец в предстоящие выходные отметит День города. 4 июля населенному пункту исполнится 246 лет. Главным событием дня станет межрегиональная Петровская ярмарка. Также жителей и гостей ждут фестивали, концерты, спортивные соревнования и интерактивные площадки. Праздник продлится с 9 утра до 9 вечера.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 25, в Вологде плюс 27 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: «Маяк». В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. В результате массированного удара вооруженных сил России в Киеве поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс», выпускающее систему управления ракет «Фламинго», сообщили в Минобороны. Там подчеркнули, что продукция предприятия напрямую влияет на боевые возможности ВВС Украины и их способность противостоять силам ПВО. Помимо этого, в Киеве удар пришелся на сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности «Атлон-Авиа», которое обеспечивает украинскую армию беспилотниками «Лютой». Также в украинской столице поражены сборочные предприятия авиапромышленности «Антонов» и Киевский радиозавод. Выпускаемые радиозаводом интегральные системы для ЗРК и РЭП влияют на боевые возможности систем вооружения ВСУ. Поражение нанесено предприятию «Киев-25» компании ПВ-групп «Украина», которая производит и хранит комплексы РЭП «Лима». Под удар также попали транспортно-логистический центр МЛП «Чайка» для хранения поступающих из-за рубежа БПЛ и склад горюче-смазочных материалов предприятия «Киев-3», поставляющие топливо для украинской ПВО. В Киеве и в Киевской области уничтожены газораспределительные станции, обеспечивающие работу предприятий украинского ВПК. В Крыму за сотрудничество с украинскими спецслужбами задержаны двое россиян. Граждане 68-го и 86-го годов рождения собирали и передавали куратору информацию о дислокации российских войск на полуострове, а также о передвижениях железнодорожных составов по Крымскому мосту. Один из задержанных сообщил, что задания выполнялись на платной основе.
3: В 24-м году завербован сотрудником ГУР Украины через интернет-мессенджера. Он представился именем Сергей. Мной был избран псевдоним Карлсон. Я выполнял ряд заданий по осуществлению фотофиксации военных объектов Министерства обороны Российской Федерации, а также Крымского моста. Фотографии я отправлял своему куратору. За выполнение заданий я получал от 10 до 20 тысяч рублей.
1: Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, в ходе обыска задержанных изъяли более 3 килограммов взрывчатки. Оба активно сотрудничают со следствием и дают признательные показания. Посольство России в Швеции подверглось очередной атаке с использованием беспилотников, сообщили в МИДе. Один квадрокоптер сбросил на территорию диппредставительства контейнер с красной краской. Второй дрон, к которому был прикреплен муляж бомбы, упал, по всей видимости, не случайно, в непосредственной близости от здания посольства, отметили на Смоленской площади. Российские дипломаты расценили новое нападение с использованием дронов как попытку запугивания сотрудников, сообщили в Дипмиссии. Всю ответственность за продолжение атак и их последствия там возложили на шведскую сторону. Посольство подчеркнули, что правоохранители Швеции только фиксируют нападение БПЛА на посольство России, а расследования результатов не дают. ЦИК России готовится к провокациям и диверсиям со стороны врагов в ходе голосования на предстоящих сентябрьских выборах. Комиссия готова поставить мощный заслон таким действиям. С таким заявлением на заседании комиссии выступила председатель Центра сберкома Элла Памфилова. Она уверена, что недружественные России силы извне и внутри сейчас накачивают антироссийской провокационной методикой, как сорвать голосование. Памфилова добавила, что Центр сберкома направил приглашение для участия в наблюдении за выборами в Госдуму в 12 организаций и 103 страны. Уже получены положительные ответы из 43 государств. Напомню, выборы депутатов в Госдуму 9-го созыва состоятся 20 сентября. Владимир Путин ранее назвал их важнейшим внутриполитическим событием страны. Израиль откажется от финансовой помощи со стороны Соединенных Штатов, поскольку его экономика способна функционировать самостоятельно. Об этом новостному изданию News 18 сообщил премьер страны Беньямин Нетаньяху. По его словам, американская помощь – это как социальное пособие по безработице. Между тем, по оценке Нетаньяху, национальное хозяйство его страны больше не относится к категории малых экономик. Он добавил, что хочет начать процесс отказа от американской экономической помощи уже в этом году. До этого издание «Политико» писало, что США больше не рассматривает Израиль как союзника с исключительным политическим статусом на фоне растущего недовольства действиями израильского руководства. Также газета «Нью-Йорк Таймс» сообщала, что прочная поддержка Израиля со стороны Вашингтона может снизиться в ближайшем будущем. Активная облачная солнце продолжает расти. Она уже стала второй по размеру за десятилетие, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Там напомнили, что в мае 2024 года произошла самая сильная за 20 лет магнитная буря. Также в лаборатории отметили, что в течение суток ожидается приход к Земле выбросов плазмы от этих пятен. Скорее всего, это произойдет в ночь на пятницу. Несмотря на отсутствие экстремальных взрывов на солнце, ученые полагают, что воздействие будет заметным, возможны сильные магнитные бури. К выходным группы пятен настолько отдалятся от центра солнечного диска, что на них не смогут повлиять даже рекордные вспышки. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня пасмурно, дождь, временами сильный, местами гроза, 16-18 тепла. В Москве переменная облачность без осадков, плюс 29-31, Подмосковье 27-32 градуса. Ветер южной четверти 3,8 метра в секунду, атмосферное давление будет падать и составит 743 миллиметра ртутного столба. Сейчас в российской столице плюс 27 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров, влажность воздуха 48%.

0: Физики и лирики.
1: Программа «Физики и лирики» продолжается. Спасибо вам за внимание. И сейчас наша тема «Как работает мозг за рулем?» Задавая этот вопрос нашему гостю Артему Ковалеву. Здравствуйте, Артем.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Рад всех приветствовать.
1: Артем Ковалев, да, доцент кафедры психофизиологии факультета психологии МГУ имени Ломоносова, кандидат психологических наук. Как работает мозг за рулем? Это что-то особенное или необычное? И, наверное, здесь нужно сделать сразу дисклеймер, что люди, которые умеют водить, иногда не лучше тех, кто не умеет водить. Так? Как здесь этически нам похвалить тех, кто... Ну, бывает, что люди не садятся за руль никогда.
2: Ну, как известно, психологи не любят давать оценочные суждения, не дают их хорошо-плохо. Вот, да. Но надо действительно сказать, что деятельность по вождению автомобиля, она, конечно, как и любая другая сложная деятельность, заставляет работать все зоны головного мозга. Но, разумеется, есть своя специфика, она достаточно любопытна именно в отношении управления транспортным средством.
1: Потому что, давайте, конечно, о ней расскажем.
2: Да, конечно, работают в первую очередь зоны головного мозга, которые ответственны за восприятие поступающей внешней информации. Это зрительная информация, это слуховая информация, это вестибулярная информация, что тоже очень важно, потому что во время управления, именно управления транспортным средством, скажем так, по-особенному работают наши зоны, связанные с оценкой нашего положения в пространстве и положения нашего тела в пространстве.
1: Конечно, Да, изучалось, и вот тоже еще один противный момент по работе зоны этого мозга. Это баба за рулем, это одним словом в кавычках, да, и мужчина, видимо, мужик за рулем. Или еще там есть еще, ну, это вообще нельзя произносить. Тогда мы это на мужчин и женщин делим? Или работа мозга, она одинаковая?
2: Значит, ну, работа мозга, конечно, она вообще у всех разная, очень индивидуально. Изучаются такие деятельности с помощью телеметрии, регистрации показателей головного мозга, например, с помощью электроэнцефалографии, или вот сейчас активно используется для этих задач ближняя инфракрасная спектроскопия. То есть это в режиме онлайн с помощью, скажем так, шапочки на голове, регистрация активности головного мозга в то время, как человек что-то делает, он, в частности, управляет транспортным средством. Вот с точки зрения гендерных различий, они, конечно, есть, потому что кроме, собственно, вот, да, получения информации о том, где мы находимся, куда мы движемся, ведь еще очень важно, как мы принимаем решения за рулем. И кто-то более, скажем так, расчетливый, а кто-то, наоборот, может в какой-то ситуации нестандартной дорожной в большей степени поддаться эмоциям, например, и не совладать с ними. И, кстати, это касается даже опытных водителей. И, соответственно, принять неверные решения. Поэтому вот если говорить о каких-то гендерных различиях, то их, наверное, в большей степени можно искать именно в области принятия решений, скорости принятия таких решений, там, может быть, даже, да, сохранения хладнокровия во время, значит, управления транспортным средством в каких-то экстремальных условиях. Надо сказать, что, конечно, каких-то популяционных исследований по всему миру скорее так вот не было обнаружено, но отдельные исследования такие различия показывают. Ну вот, например, мы проводили исследования, в которые имитировали, скажем так, движение на транспортном средстве, и задачка человека заключалась в том, чтобы быстрее реагировать на возникновение стоп-сигналов, загорание стоп-сигналов у впереди идущего автомобиля. И мы давали разные задачи, испытуем. Вот оказалось, что когда прослушивали музыку наши, значит, участники нашего эксперимента, как раз вот женская половина выборки реагировала медленнее, чем мужская. То есть оказалось, что они в большей степени вовлекаются, скажем так, вот в послушивание музыки, и это их, ну, отвлекает, можно сказать, от управления, да, транспортным средством. Но это вот такой вот частный пример одного из экспериментов, который показал наличие, собственно, таких различий. Но с точки зрения мозга, да, когда мы вот говорим о регистрации во время управления автомобилем, например, конечно, все зоны работают, и вот прям так сказать, что вот это мозг женщины, а это мозг мужчины в моменте, например, там, стояния в пробке, ну, скорее невозможно.
1: Очень хорошо, все, кто нас слушает за рулем, мы хотя бы это все уравняли в правах и возможностях. И тогда вопрос, как работает мозг и почему это настолько интересное для него занятие, поскольку здесь задействованы руки, ноги, так? Дальше, что еще? Ну, руки, ноги, глаза, уши, слух, так? И мозг, соответственно, когда он все это в себе аккумулирует и принимает решение, очень такое достаточно быстрое.
2: Да, задача заключается в том, чтобы интегрировать информацию, которая актуально поступает. Дальше необходима обязательно память наша для того, чтобы мы помнили, куда мы едем и где мы едем. И это построение вот этой нашей ментальной, мысленной карты, по которой мы движемся, да, даже когда мы смотрим на экран навигатора, все равно у нас есть некоторая, формируется внутренняя наша когнитивная карта, по которой, собственно, мы осуществляем движение. Соответственно, это глубинные структуры, которые берут на себя часть автоматических действий. Ведь, например, даже если мы управляем автомобилем, предположим, с механической коробкой передач, то ведь мы не задумываемся в моменте, да, как выжать сцепление, как поставить передачу. Мы делаем эти, совершаем эти движения достаточно автоматизированно со временем. И вот эта автоматизация, она осуществляется в том числе за счет того, что мозжечок берет на себя часть управления вот этими автоматизированными действиями. Ну и, как я сказал, это, конечно же, лобные доли, это принятие решений, повернуть направо, налево, избежать столкновения, загорелся сигнал светофора, значит, с какой интенсивностью мы нажимаем на педаль акселератора, да, для того, чтобы двинуться вперед, или наоборот, стоим и чего-то ждем, пропускаем автомобили, которые там еще проскакивают, значит, на мигающий. Вот все, что связано с принятием решений, это очень важный как раз компонент. И на самом деле, вот с точки зрения изучения поведения водителя, самое интересное как раз это именно это, то есть как мы принимаем решение за рулем, что на это влияет, какие факторы, и как работают именно лобные отделы головного мозга, связанные с регуляцией этой деятельности.
1: Ох, я вчера, кстати, следила за тем, о чем я думаю, когда принимаю решение. Сейчас сложная ситуация в центре, многие улицы ремонтируются, и там, конечно, накапливаются какие-то вопросики и в движении заторы, да, поэтому, да, думаешь, ну у меня есть время, тогда я остановлюсь на мигающий зеленый. Тогда да, вот так вот об этих мы решениях говорим.
2: Да,
1: а если бы я опаздываю, я бы ломанулась, конечно, и там достроила бы этот тетрис автомобильный.
2: И это тоже очень хороший пример вы привели вот с дорожными работами. Или, например, в том случае, когда меняются регуляция движения, то есть где раньше можно было повернуть направо или налево, теперь поставили соответствующий запрещающий знак, стало нельзя. И вот что делать в этот момент? Остановиться посреди дороги, продолжить движение вперед, искать место для, соответственно, поворота тут же где-то там слева-справа. Вот как ведет себя человек вот в этой ситуации неопределенности, то есть когда она становится не шаблонная, вот это как раз самая такая сложная, интересная задачка для мозга, и это в первую очередь, конечно, регулируется именно нашими высшими корковыми отделами, в частности, лобными долями.
1: А какие включаются эмоции? Это страх, это или какие-то еще, может быть, что-то, я не знаю. Я, если пример приведу, однажды я по какому-то тоннелю по третьему кольцу, даже не тоннель, я въезжала куда-то, а там, как всегда, вода накапливается. И перед этим самым, в общем, проехала машина в левом ряду, и меня залило так лобовое стекло, что я на несколько секунд я не понимала, что мне делать дальше. Потому что если впереди какая-нибудь машина стоит, то я бы, конечно, я бы не видела ее. А так я даже не успевала включить эти как их, щетки. Поэтому тут же вот экстренная ситуация, так? Вот тебя залило, ты едешь, машина едет. Даже если 60, это все равно быстро.
2: Вообще наша эмоциональная сфера за рулем – это такой достаточно отдельный, качественно отличающийся от других операторских деятельностей мир. Но ведь, по сути, управление транспортным средством – это работа оператора. То есть есть человек, есть некоторое устройство, которым он управляет. Но в отличие от других устройств, каких-то манипуляторов, да, которыми мы, может быть, управляем в нашей жизни, в силу профессиональной деятельности, автомобиль – это особый такой объект. И эмоции, которые возникают, они ведь возникают не только относительно дорожной ситуации, они возникают относительно самого управления автомобилем. Да, ведь многие получают удовольствие от этого. Некоторые даже рекомендуют вообще управление транспортным средством в качестве некоторого такого психотерапевтического, скажем так, тренажера, который позволяет немножко отвлечься там от какой-то суеты и вот погрузиться в большей степени, сконцентрироваться на своих мыслях или просто двигаться и получать удовольствие от самого передвижения в пространстве. Поэтому здесь у нас эмоции существуют и относительно тех событий, которые только что произошли, попали на скользкое покрытие или на, значит, началось аквапланирование в дождь. Вот сейчас, да, активно Москву заливает. Да. Многие, может быть, это испытывают. И это вот эмоция сиюминутная. Да, это либо страх сначала, либо, соответственно, какая-то активация, связанная с тем, что нужно как-то перестроить способ своего управления. А другой эмоциональный пласт – это как раз наши вот ощущения и переживания, которые у нас возникают в ходе, в принципе, движения. И здесь, как возвращаясь к мозгу, конечно, надо сказать, что многие структуры, и в частности подкорковые структуры и корковые отделы участвуют в обеспечении вот такой эмоциональной деятельности. И это очень интересно действительно изучать, как меняется наше эмоциональное состояние во время управления транспортным средством.
1: А удивительно еще, я над собой эксперимент провела, если мне нужно было отслушать какую-то музыку в наушниках, и вот за рулем, когда ты едешь в наушниках, такое ощущение, что ты реально не владеешь ситуацией вообще никакой, потому что если даже музыка играет из магнитофона твоего или двухкассетника, помню, под сиденьем раньше в 80-е клали, Шуфутинского слушали обычно, вот, и ты под сиденьем прям к эмулятору какому-то эти магнитофоны, то есть все равно у тебя есть какое-то ощущение реальности, а когда ты чем-то отвлекаешься совсем сильно, то тут ты хуже ориентируешься. Это потому что отключается доступ внешней звуковой какой-то палитры, или как это называется?
2: Во-первых, потому что частично отключается, особенно если это какие-то наушники там с шумоподавлением или вкладыши.
1: Ну да, да.
2: А во-вторых, очень, очень важно вот какой аспект вообще для нашей физиологии центральной нервной системы. Очень важен некоторый баланс и интеграция, правильная интеграция согласованной информации. Вот когда мы движемся на автомобиле, зрение говорит о том, что мы движемся, вестибулярный аппарат нам говорит о том, что мы движемся, наше слуховое восприятие тоже чувствует, значит, слышит звук ветра, и музыка, которая, например, из динамиков автомобиля распространяется в нашем 3D, да, вот этом пространстве, она получается как бы конгруентна, она согласована с общим всем, с общим контекстом. Но как только мы оказались в наушниках, и мы таким образом резко себе сократили количество поступающей внешней информации, мы не слышим шум ветра, мы не слышим скрип тормозов, мы не слышим скорость обгоняющего нас мотоциклиста. У нас возникает рассогласование между тем, что мы получаем по другим каналам, зрением, вестибулярным аппаратом, и тем, что мы слышим. И вот это рассогласование, оно формирует у нас это ощущение какой-то, ну не то что нереальности, но как минимум, что что-то не так. То есть мы чувствуем, что что-то не так. И вот это чувство, что что-то не так, на самом деле, оно очень неприятное, потому что оно порождает некоторое состояние тревоги. Ой, что происходит? И наше внимание начинает перенаправляться с дорожных знаков на то, чтобы понять, а что же такое происходит. Поэтому вот использование как раз наушников для прослушивания музыки в транспортном средстве, оно может, ну, скажем так, негативно, в общем-то, влиять на безопасность нашего управления.
1: И у нас осталось пара-тройка минут. Вопрос на засыпку. А бывают люди, которым не дано? Вот никто не хотят или не хотят по каким-то определенным причинам. Есть же опросники, да, кто-то не хочет. У меня был жуткий один раз скандал со знакомой о том, что я сказала, что умение водить автомобиль – это как вот такой навык, который, как читать уметь, вот такое. А она мне говорит, нет, а зачем? Я такси вызвала, и меня вот довезли. И вот здесь как быть? Люди, по разным причинам хотят, не хотят. Но научиться может любой.
2: Заставлять не будем, наверное.
1: Нет, конечно, нет.
2: Научиться может любой, да. Управление транспортным средством все-таки это не, значит, взять какую-то там верхнюю, значит, РЭ, да. Это не тот навык, который врожденный, значит, без которого, если он не врождено, то не получится. То есть получится у всех. Другое дело, что, конечно, в нашем личном опыте бывают у всех разные ситуации, которые, может быть, негативно повлияли на эту деятельность, там, формировалось какое-нибудь чувство страха в этом отношении. Но с этим можно работать, и профессиональные психологи с этим активно работают.
1: То есть нет таких людей, которые бы не могли научиться водить?
2: Ну, если человек все есть для того, чтобы управлять транспортным средством, необходимое количество и зон мозга сохранных, и, соответственно, там отсутствие каких-то противопоказаний прямых,
1: Точно. Мы же комиссию психологическую, психиатрическую даже проходим.
2: Психиатрическую,
1: так?
2: Да.
1: А это зачем?
2: Именно для того, чтобы исключить возможность оказаться за рулем людям, которые могут быть, например, там излишне агрессивными, ну, предположим, да, или вообще неверно толковать те знаки, которые они, значит, видят перед собой, потому что люди с тяжелыми психиатрическими диагнозами, к сожалению, они принимают решения, не исходя из той обстановки, в которой они находятся, исходя из каких-то собственных психических процессов. И появление их за рулем может негативно сказаться на других участниках дорожного движения. Именно для этого существует психиатрическое освидетельствование.
1: И последний вопрос – это возраст, да, участников движения автомобильного, источника повышенной опасности. Права выдают нам с 18, так я, по-моему, слышала. С 16 в автошколе можно поучиться. А вот бесконечность туда, 78,8.
2: С бесконечностью есть вопросы и проблемы, связанные со временем реакции. Скорость, как бы она там, несмотря на то, что она ограничена, все равно скорости увеличиваются, автомобили становятся больше, принимать решения нужно быстрее, с возрастом этот навык теряется, плюс теряются и моторные наши, в принципе, навыки, да, там, по управлению, по тому, как руль крутится и коробка передач переключается. Ну и слуховая информация, сенсорная, тоже воспринимается хуже. Поэтому, конечно, при достижении высоких возрастов возникают уже, ну, естественные проблемы, связанные с возможностью управления.
1: Всем тогда когнитивного долголетия, так я понимаю, или как правильно?
2: Точно, точно. Когнитивного долголетия, совершенно верно.
1: Московского, Ярославского, любого. Ну, все, кто нас слушает. Спасибо вам огромное. Гость дорогой Артем Ковалев, доцент кафедры психофизиологии факультета психологии МГУ. Спасибо и всем всего.

роли камер. Ла-ла, вернись, мое сердце как камень. Мы как тени на ткани. Ла-ла, вернись, мое сердце как камень.

0: Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Притягательны те женщины, которые способны наслаждаться собой и своей жизнью. Те, которые влюблены в свою жизнь. Анатолий Добин, психолог.
1: Так говорит маяк.

риска ранним информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: в Москве 11:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные заявили, что в ходе массированного удара в Киеве поражены ключевые оборонные предприятия, логистический центр с комплектующими к иностранному вооружению техники, склад горюче-смазочных материалов, а также газораспределительные станции. Как отметили в Минобороны, удар нанесен по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Поражены газораспределительные станции, обеспечивающие работу предприятий украинского ВПК. Добавлю, мэр Виталий Кличко заявил, что сегодняшняя атака на Киев самая масштабная. С начала СВО без света остались часть столицы и 4 области, сообщает Укрэнерго. Посольство России в Швеции подверглось очередной атаке с использованием беспилотников, сообщили в МИДе. Один квадрокоптер сбросил на территорию диппредставительства контейнер с красной краской. Второй дрон, к которому был прикреплен муляж бомбы, упал, по всей видимости, не случайно в непосредственной близости от здания посольства, отметили на Смоленской площади. Российские дипломаты расценили новое нападение с использованием БПЛА как попытку запугивания сотрудников, сообщили в дипмиссии. Всю ответственность за продолжение атак и их последствия там возложили на шведскую сторону. Посольство подчеркнули, что правоохранители Швеции лишь фиксируют нападение БПЛА на посольство России, а расследование результатов не дают. Центр избирком направил приглашение для наблюдения за выборами в Госдуму в 12 международных организаций 103 страны. Об этом сообщила на заседании комиссии глава ЦИК Алла Памфилова. По ее словам, набирает обороты важнейший этап приема документов от политических партий. Идет подготовка к голосованию за рубежом, где основное внимание будет уделяться безопасности.
2: Особенно это касается стран так называемых недружественных, но это так у нас дипломатически мягко называют. На самом деле, к сожалению, поскольку они нас считают врагами, объявили нам, ну скажем, битву не на жизнь, а на смерть, о том, что они хотят добиться нашего стратегического поражения, в том числе посредством дискредитации выборов, достаточно все сложно.
0: Добавлю, что выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Такое решение ранее принял Центр избирком. В единый день голосования, помимо выборов в Госдуму 9-го созыва, планируют провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня, а также заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Скоростное движение трамваев должно развиваться в тех городах России, где сохранились трамвайные пути. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Максе. Как рассказал парламентарий, в рамках проекта модернизации трамвайного движения в его избирательном округе в Саратове удалось не только обновить подвижной состав, но и увеличить скорость движения трамваев в 2 раза. Как считает Володин, надо расширять географию этого проекта и реализовывать его в других городах страны. Спикер Госдумы отметил, что современные подвижные составы позволяют быстро и с комфортом перевозить максимальное число жителей, обеспечивая доступность, не загрязняя воздух и уменьшая пробки на дорогах. По сути, это наземное метро, только стоимость такого проекта в несколько раз меньше, пояснил законодатель.
1: Новости спорта.
3: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. Вратарь Иван Федотов подписал контракт со «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба Московского хоккейного клуба. Соглашение с 29-летним россиянином рассчитано на 2 года. Российский нападающий Илья Михеев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг». Об этом заявил агент игрока Дэн Мильштейн. Соглашение форварда рассчитано на 4 года, за которые он получит без малого 15,5 миллионов долларов. В прошлом сезоне Михеев играл за Чикаго Блэкхокс. Другой россиянин, защитник Шакир Мухамадулин, был обменен из Сан-Хосе Шаркс в Эдмонтон Ойлерс. Баскетбольный клуб «Уникс» объявил об уходе американских защитников Ксавьера Манфорда и Элайджи Стюарта, которые пополнили ряды команды весной этого года. В прошедшем сезоне Манфорд принял участие в 7 матчах за казанцев, а Стюарт в 11. Российские теннисистки Анна Калинская и Екатерина Александрова пробились накануне в третий круг Уимблдона, а вот Мира Андреева и Анастасия Гасанова уступили. У мужчин в 1/16 соревнований вышли Даниил Медведев и Роман Сафиулин. Подробнее о выступлении россиян в мужской части турнира «Большого шлема» расскажет Виталий Павлов.
4: Роман Сафиулин после 5-сетового триллера с Андреем Рублевым в первом круге Уимблдона во втором раунде встретился с представителем Нидерландов Ботиком ван де Занскулпом. Казалось, что у россиянина может быть усталость после квалификации, где он тоже играл 5 сетов, но начало встречи показало, что это вообще не так. Первую партию Роман выиграл 6-0, просто разгромив оппонента. Во втором сете Сафиулин повел 2-0, но удержать преимущество не получилось. В итоге ван де Занскулп забрал партию 6-4. Третий сет, наконец, прошел в равной борьбе, и все решил один брейк. Его сделал россиянин в шестом гейме и победил 6-3. В следующем сете все случилось четко наоборот. Также шестой гейм и брейк нидерландца. Вместе с ним и победа в партии 6-3. В решающем сете теннисисты обменялись выигранными чужими подачами и довели дело до тайбрейка. В нем очень уверенно сыграл Сафиулин и победил 10-5, пройдя в третий круг Уимблдона за 3 часа 49 минут. Даниил Медведев матч против испанца Даниэля Мерида Агилара начал не слишком успешно. В равной борьбе россиянин проиграл первую партию 3-6. Во втором сете продолжался равный теннис, но теперь уже Медведев оформил брейк и победил зеркально 6-3. В третьей партии у испанца начались трудности с подачей, но со счета 2-4 он отыгрался и повел. И все же Медведев победил 7-5, вовремя дожав соперника на приеме. В четвертой партии Даниил сделал уже 2 брейка и уверенно выиграл матч 6-2. Оба россиянина по итогам среды пробились в третий круг.
3: Полузащитник московского «Спартака» Тео Бангонда вышел на замену на 76-й минуте встречи 1/16 финала чемпионата мира по футболу, но не спас сборную Демократической Республики Конго от поражения от англичан со счетом 1-2. В других встречах дня американцы были сильнее команды Боснии и Герцеговины 2-0, а бельгийцы в дополнительное время победили сенегальцев 3-2. Сборная Москвы победила на командных соревнованиях среди женщин на чемпионате России по спортивной гимнастике в Калуге. За столичную команду выступали Анна Калмыкова, Виктория Листунова, Арина Струкова, Мария Третьякова, Елена Чурсина и Кристина Шаповалова. Второе место заняла сборная Краснодарского края, замкнула тройку лучших команд Владимирской области. В квалификации многоборья у женщин лучшей стала Калмыкова, второй результат у Людмилы Рощиной, третий у Елизаветы Ус. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
5: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
1: Маяк.

0: следующее, да, что?
1: Ботанические сады, это же лирическая тема, но я хочу сказать, что гость-то у нас какой? Михаил Юрьевич Лермонтов, мы думали, но нет, Гончаров Михаил Юрьевич, да.
0: Ну, тоже
1: доктор биологических наук, приехал специально из Питера к нам в студию, доцент кафедры фармакогнозии. Да, есть такое?
2: Есть такое.
1: Это оно. Санкт-Петербургского химика фармацевтического университета, научный коммуникатор, кстати, автор популярного проекта «Настоящий ботаник».
0: Приветствуем вас в студии, спасибо, что нашли время, и будем говорить о ботанических садах, об этом феномене, культурологическом или скорее полезном. Если начинать с самого начала, я вчера иронизировала, Гефсиманский.
2: Ну, Гефсиманский сад, он был не совсем ботаническим, хотя на момент существования Гефсиманского сада что-то подобное ботанических садов уже было. Что-то подобное было и в у Навуходоносора в Вавилоне, и висячие сады Семирамиды, можно, которые на самом деле Навуходоносора, в общем-то...
0: То есть это не миф, это реальные сады?
2: Что-то, да, такое существовало. И был знаменитый сад при лицее Аристотеля и потом Теофраста, отца ботаники. Но...
1: А я знаю разницу. Вот я сейчас догадался. Знаете, Семирамида, конечно, да, занесли там куда-то, куда надо, но это для красоты. А ботанический сад для науки?
2: Ну, тогда это было, ну, для науки по тем пониманиям.
0: Да вообще, нет, может, и для обрядов.
2: Вообще, но... изначально, конечно, в ботанических садах выращивались прежде всего растения медицинские, лекарственные. И, собственно, первые ботанические сады современного типа, возникшие на Иберийском полуострове в X-XI веке во время арабской экспансии, затем в Италии в начале XIII века ботанический сад, самый старый из существующих ныне,
0: основан
2: Маттео Сальвати. Это было в Салерно, медицинская школа Салерно.
0: Надо посмотреть по географии, где это? Центральная, это Тоскана?
2: Южная Италия. И, соответственно, и затем европейские монастырские сады. Это прежде всего было то, что в английском языке называется physic garden. Сады, прежде всего, содержащие лекарственные растения. Но затем наступило новое время, наступила эпоха великих географических открытий, наступила массовая эпоха университетов. И в
0: средневековье.
2: Ну, это уже на границе средневековья и нового времени.
0: Так, это до 16 века.
2: Ну, или давайте плюс... скажем так, конец 15-го, 16-го. И далее везде, как говорится. И ботанические сады начали приобретать уже черты, ну, прото того, что есть сейчас. То есть, помимо медицинских растений, растений из экзотических регионов каких-то, которые до того были редкие, попадали, ну, откуда, с Востока, если только, а тут Новый мир, Америка, Африка, Дальний Восток, и ботанические сады начали приобретать комплексное значение, то есть они стали центрами выращивания экзотических растений, культивирования растений, произрастающих на данной территории, что было и раньше, они стали центром научной ботанической жизни, все великие ботаники, начиная с 16 века, в принципе, они так или иначе связаны с каким-то ботаническим садом.
0: А самые вот такие известные дядьки, они все-таки медики или ботаники, это прям как отдельное, как смотрите?
2: Если говорить ранний этап, то особых различий не было. Они были естествоиспытателями. Они
0: а кто
2: были...
0: вот из них самый такой? Ну, какой-нибудь... Ну, ну вот это... Ну, как их имена, фамилии? Ну, такие, Линней,
2: ну, Линней, он уже был не врачом, он уже был ботаник. Хотя его жизнь была связана сначала с Хэмптонской, потом с Упсальским ботаническим садом. То есть он тоже, в общем-то, работал в ботанических садах. Ну, а начиная с конца 18 века, да, когда пошла более общая специализация, да, конечно, ботанический сад стал прибежищем ботаников. И сад, да, это не только сад. В настоящее время это достаточно сложная устроенная организация. Она включает в себя, собственно, сады. Это растения, характерные для климата, где... Он расположен, не обязательно произрастающий на этой территории, но характерные. А также имеющие оранжереи для растений других климатов, если мы говорим о садах умеренного климата. Это, естественно, научный центр, это собрание гербариев. Ну, про гербарии тут можно отдельную передачу сделать.
0: Да, сделаем.
2: А то и не одну, там тема очень благодатная.
1: Это... Смотрите, важный вопрос. А Все то, что не может расти в данном климате, мы не можем выращивать в ботаническом саду.
2: Можем.
1: А как?
2: Если оно совсем не может, например, как в Москве или в Петербурге, ну, не будут расти тропические растения. Да. Но есть оранжереи. Оранжереи некоторые настоящие шедевры.
1: В Питере оранжерея, так солнца-то все равно у вас нет.
2: В данном случае солнце-то как раз иногда... Много. Дело в том, что тропические растения — это так называемые растения короткого дня в тропиках. И поэтому, например, когда у нас белые ночи, то некоторые оранжереи даже на ночь закрывают, затемняют, они цвести не будут, они привыкли к короткому дню. А внутри оранжереи вполне можно поддерживать тропический климат, нужную температуру, нужную влажность, ее поддерживают, ее контролируют. Так что для них это все довольно вольготные условия.
1: Мы вот знаем, что в зоопарках вечная проблема. Панда красивая, хорошая, но не размножается. А у цветов таких проблем нет?
2: В основном нет. Собственно, есть, опять же, вот это интродукционные отделы, где размножают. Вдобавок, цветки растений не обязательно будут размножаться, им не обязательно нужно цвести семенами. Многие из них прекрасно размножаются вегетативно, а некоторые обходятся практически только этим способом. Поэтому с ними проще. Есть, конечно, и сложные случаи. Но в целом в этом плане с растениями гораздо проще, чем с животными.
0: А смотрите, если мы с исторической точки зрения на российскую территорию, Петр Первый все это притащил.
2: Ну, как у нас любят в Санкт-Петербурге, все хорошее связано с Петром Первым. Ну, на самом деле, в данном случае, да. Правда, первый ботанический сад был не в Москве, не в Петербурге, а именно здесь, в Москве. Это Аптекарский огород, основанный в 1706 году.
0: На Олимпийском. Тысяч каком?
2: 1706.
0: О, у меня побольше там кафетерий.
1: Вот, видишь, тоже организовала сама, да? Ага. Или начиная с Петра еще?
0: Ну, там.
2: А вот в Петербурге, опять же, Аптекарский огород был основан в 1714 году и перерос, в общем-то, в ботанический сад. Сначала императорский, потом главный ботанический сад, но потом главный ботанический сад переехал в Москву в 1931 году.
0: Это где сейчас на...
2: Это на севере.
0: На ВДНХ, вот там,
2: да,
0: в тех краях?
2: Да,
0: да. Ага. А то, что при МГУ какое-то прекрасное...
2: Это университетский сад, как раз Аптекарский огород. У ботанического сада МГУ Аптекарский огород, вот это он и есть.
0: А нет, а на территории МГУ главного здания, там, по-моему, у них тоже какие-то кусты.
2: Тоже есть, ну, при любом более-менее крупном университете, да и не более-менее крупном, есть свой ботанический сад. Он нужен для научной работы, для обучения студентов. Правда, во многих случаях эти ботанические сады как раз для широкой публики могут быть закрыты. То есть там идет только научная и образовательная работа.
0: И чтобы быть ботаником, это биология, да?
2: Ну, это раздел биологии.
0: А когда это оскорбительным слово стало? Давайте, кого побить за вас?
2: Для меня это слово не оскорбительное. Я
1: горжусь. Она имеет в виду, что говорят, вот ботаник, это вот типа такой, ну, заукан по-нашему. Да, но это, видимо, те, кто вообще считает всех ученых ботаниками. Я заметил, что все ученые считают ботаниками, значит, ботаники самые короли всех ученых. А есть вот такой, например, момент. Смотрите, мы говорим о том, что растет естественным образом, но мы с вами знаем, что тот самый наш замечательный Вавилов, да, он же как раз и был человеком, который вот благодаря генетике начал моделировать вот эти самые генетически измененные, страшное слово, да, растения. И сейчас продолжается же этот процесс.
2: Ну, то, что, скажем так, было при Вавилове даже до него, и то, что генетически модифицированные организмы, которыми пугают сейчас, это все-таки несколько разные
1: вещи. А вот в чем разница?
2: Ну, как бы классические селекционные работы – это скрещивание, скрещивание близких видов или даже представителей близких родов. Это создание полиплоидов.
1: Это что такое сложное слово, нам надо сразу рассказать.
2: Ну, полиплоиды, скажем так, у всех организмов в норме двойной набор хромосом, 2N. Вот. Ну, в растительном мире, в животном это встречается очень редко. Часто попадаются растения, у которых число хромосом кратно или даже иногда некратно увеличено. То есть могут быть 4N, 8N, 16N и даже больше. Эти растения называются полиплоиды. Они обычно более крупные, более мощные, более сочные, дают большее количество плодов. Поэтому одна из задач генетики и селекции классической – это создание вот этих самых... полиплоидов.
1: А сразу нас не успокойте по поводу безопасности.
2: Нет, полиплоиды, они, это как бы классика уже давно, а генетически модифицированный организм — это немножко не то. Это, ну, это то, в геном которого встроены какие-то гены чужеродных организмов, организмов других видов.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

0: региональном министерстве образования, сегодня беспилотные технологии становятся частью экономики региона. Поэтому вместе с развитием современной учебной базы увеличиваем количество бюджетных мест, чтобы как можно больше молодых людей могли получить востребованную профессию и строить карьеру в высокотехнологичных отраслях. Вологодская городская стоматологическая поликлиника стала областной. Правительство региона приняло постановление о переименовании Вологодской городской стоматологической поликлиники в Вологодскую областную. Новый статус – закономерный этап развития учреждения. Сегодня поликлиника является якорной организацией стоматологической службы региона, где внедряются современные технологии, новые стандарты лечения и цифровые сервисы. Череповцы ввели налоговую льготу за подсветку зданий. В 2026 году ставка налога на имущество физических лиц будет снижена на 50% собственникам зданий или помещений в зданиях, включенных в перечень объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории города, если эти собственники за свой счет разместили на зданиях архитектурно-художественное освещение. Льгота будет действовать только в том случае, если у налогоплательщика нет задолженности по уплате налогов, сбора и страховых взносов. Работа по оформлению череповецких домов подсветкой ведется второй год подряд. Особое внимание уделяется центру города, в том числе одной из ключевых его артерий – Советскому проспекту, где из 56 домов подсвечены пока 7. Вологжанин Сергей Смирнов стал победителем на чемпионате Обилимпик среди участников СВО. Соревнования по профмастерству завершились в Казани. Наш земляк занял первое место в компетенции эксплуатации сельскохозяйственных машин. С этим направлением связана вся его трудовая жизнь. Отметим, Вологодскую область на чемпионате представляли 9 ветеранов специальной военной операции. Фестиваль колясок пройдет в Вологде 5 июля. В воскресенье в парке ветеранов областного центра пройдет 12-й фестиваль колясок. В этом году он впервые получил статус областного, поскольку в конкурсе будут участвовать 19 семей из Вологды, Вологодского, Сокольского и Грязовецкого кругов. Лучшие коляски будут определены в 5 номинациях. «Вперед к звездам», «Коляска из сказки», «Национальный колорит», «Спортивная коляска» и «Мир без границ». Начнется праздник в 11:00 у Малой эстрады. От нее шествие участников пройдет к ладному терему. Присоединиться к шествию со своей оформленной коляской могут все желающие. На вотчине Деда Мороза отметят экватор Нового года. Он состоится 11 июля. В это время год переваливает за половину, и до Нового года остается ровно 6 месяцев. Праздник начнется в полдень. В программе встреча с Дедом Морозом, пенная дискотека «Сугробы летом», выступление цирка «Кураж», флешмоб-караоке, экваторная перезагрузка, сказочная тропа «Готовь сани летом». А на аллее затей гостей ждут мастер-классы, зажигательные танцы, игры, аттракционы и модный показ театра моды Деда Мороза.
1: Новости спорта.
0: Минспорта Вологодской области поддержит развитие грэпплинга после исторической медали. Воспитанница Череповецкого спортивного клуба «Кузня» Василина Загоскина стала бронзовым призером первенства России по грэпплингу. Эта награда стала первой в истории Вологодской области, завоеванной на главных национальных стартах по этому виду спорта. Масштабные соревнования проходили в Уфе на базе Центра спортивной подготовки имени Баталовой. За звание лучших боролись 1500 спортсменов из 63 регионов страны. Василина успешно выступила в дисциплине ги, так называется борьба в традиционном кимоно, с возможностью захватов за одежду. В составе хоккейной «Северстали» произошли изменения. В результате обмена на денежную компенсацию Александр Жабреев перешел в «Ижсталь». В минувшем сезоне хоккеист выступал за хоккейный «Тамбов», где сыграл 52 матча, забил 12 голов и отдал 8 результативных передач. Желто-черную майку наденет нападающий Никита Артамонов. Воспитанник Нижекамской школы пополнил ряды череповецкого коллектива на правах аренды. В прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф спортсмен представлял

0: нефтехимик. В 42 матчах он забросил 3 шайбы и отдал 6 голевых пасов.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце облачная погода. Вечером местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Температура плюс 25 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба будет падать. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru. Фестиваль.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень. С новостями в студии Лора Стадницкая. Начальник генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов утром доложил Владимиру Путину о результатах массированного удара по объектам в Киеве и других населенных пунктах. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что удары наносились по военным и околовоенным целям.
2: Утром сегодня во время ежедневного доклада Верховному главнокомандующему начальник генштаба Герасимов также доложил о результатах массированного ответного удара вооруженных сил Российской Федерации по Киеву, другим населенным пунктам в контексте ударов, конечно же, исключительно по военным или околовоенным объектам.
1: Ранее сегодня Минобороны заявили о нанесении массированного удара, в результате которого поражены предприятия военной промышленности, объекты ТЭК Украины в Киеве и Киевской области. Под удар также попала инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Для нанесения поражения использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударные беспилотники. В военном ведомстве это назвали ответом на террористические атаки со стороны Киева на гражданскую инфраструктуру в России. В Крыму за сотрудничество с украинскими спецслужбами задержаны двое россиян. Они собирали и передавали куратору информацию о дислокации российских войск на полуострове, а также о передвижениях железнодорожных составов по Крымскому мосту. Один задержанный сообщил, что задания выполнялись на платной основе.
3: В 24-м году завербован сотрудником ГУР Украины через интернет-мессенджера. Он представился именем Сергей. Мной был избран псевдоним Карлсон. Я выполнял ряд заданий по осуществлению фотофиксации военных объектов Министерства обороны Российской Федерации, а также Крымского моста. Фотографии я отправлял своему куратору. За выполнение заданий я получал от 10 до 20 тысяч рублей.
1: Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, в ходе обысков задержанных изъяли более 3 килограммов взрывчатки. Оба активно сотрудничают со следствием и дают признательные показания. 8 политических партий уже провели съезды перед выборами депутатов Госдумы. До конца недели запланированы съезды еще 3 партий, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она уточнила, что 12 июля в 18 часов истекает срок предоставления партиями документов ЦИК для заверения списков кандидатов. Кроме того, по ее словам, документы на выдвижение кандидатами на выборы уже подали 28 самовыдвиженцев. Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней подряд с 18 по 20 сентября. В единый день голосования, помимо выборов в Госдуму 9-го созыва, планируют провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня. Четвертая часть всех запасов стратегического нефтяного резерва США оказалась заблокирована под землей. Это выяснило РИА Новости, получив данные американской счетной палаты. Как свидетельствуют документы, извлечь топливо не удается из-за поломок оборудования и деформации хранилищ. К критическому износу инфраструктуры привело крупнейшее в истории страны экстренное извлечение нефти в 2022 году из-за конфликта на Украине. В короткие сроки резерв опустошили на 31%, то есть на 180 миллионов баррелей. Кроме того, из-за аварии персоналу пришлось в авральном режиме ремонтировать оборудование, что привело к задержкам в масштабной программе модернизации. Ситуация усугубилась в марте этого года, когда Вашингтон приступил к новому экстренному высвобождению 172 миллионов баррелей для урегулирования цен на топливо после начала операции против Ирана. По данным Счетной палаты США, на устранение неполадок понадобится 230 миллионов долларов. Орбиту Международной космической станции подняли на 1900 метров, сообщили нам в Роскосмосе. Для этого был использован космический грузовик «Прогресс МС-34». Как отметили в ведомстве, цель этой коррекции – подготовка к прибытию пилотируемого корабля «Союз МС-29» и посадки «Союза МС-28». Запуск первого с космодрома Байконур запланирован на 14 июля. В основной экипаж входит космонавт Роскосмоса Петр Дубов, Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Менен. Сейчас на станции работает экипаж из 7 человек. Это россияне Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, а также 3 американских астронавта и астронавт Европейского космического агентства. В пятницу через московский регион пройдет холодный атмосферный фронт. Он принесет освежающие грозовые ливни и снизит температуру. На выходных в мегаполисе выпадет до трети. Месячные нормы осадков, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В пятницу пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый освежающими грозовыми ливнями, и температура немного понизится ночью до 18-21, а днем плюс 25, плюс 30 градусов. Ну а в субботу и воскресенье столицу накроют облака фантоцы, это такое шуточное название, печальные закономерности, когда к выходным погода портится. 4 и 5 июля в Москве сработает вот это пресловутое проклятие выходных, будет довольно дождливо, относительно прохладно, за двое суток на метр квадратный мегаполисе прольется до 28 литров воды. Соответственно, это 1/3 месячной нормы. Ну и в сумерках с 14-17 в середине дня посвежеет до плюс 19, плюс 22. В общем, такое вот у нас в этом году лето хамелеон.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сейчас столица плюс 28, давление 747 миллиметров, влажность воздуха 46%. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, ночью плюс 13-15, а днем 20-22 градуса.

0: «Лирики и лирики». Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушного.
1: «Физики и лирики» в эфире. И мы встречаем в гостях эксперта, историка искусства, публичного лектора, автора книги «Путь шедевра» от Вермеера до Ван Гога. Кстати, у меня эта книга сейчас в руках. Ну что, может быть, даже и по концу, да, можем эфир разыграть для слушателей?
2: Можно попробовать.
1: Попробовать, да, да, подумаем. И как картины становятся суперзвездами? Это название книги. Алина Аксенова, привет тебе. И очередная наша встреча в эфире посвящена истории красок. И вот здесь, конечно, тут девчонки красили какую-то, то ли дверь, то ли что-то, пролили краску, там вонь такая. Я говорю, ребят, что же вы без респиратора? Представляешь, сколько прошло времени с Древнего Египта, всяческих Хаммурапи до вот этих девчонок, которые красят. Я всю жизнь мечтала быть Томом Сойером и красить забор.
2: Ну, это медитативная штука. Но вот вы сказали про Египет, а ведь все гораздо раньше. У нас, простите, пещеры, Альтамира, Шове, да, и прочее. Там же тоже краски используются.
1: Ну, давай тогда, правда, в древние, видимо, это опытным путем. Ковырял пальцем в носу, потом, значит, в земле или наоборот. Потом раз вытер об стену пещеры палец, соответственно. И вот тебе и краска. Ну, давай, Линка, мой юмор солдатский никто не отменял. Но...
2: Я сейчас подумала про вот этих вот прекрасных бизончиков, которые в
1: пещере Шаве.
2: В Альтамире они лежат, там так как креветки отдыхают. И, конечно, про то, как первобытный человек ковырял в носу, я не думала. Ну, ладно, как-нибудь я постараюсь и дальше об этом не думать. А что касается красок, то, ну, действительно, краски есть столько, сколько есть человек. Но, пожалуй, что, наверное, все-таки первые... символические, как мы их называем, изображения, даже не изображения, а просто какие-то вот результаты деятельности творческой, они без красок. Это процарапанные на ракушках, на камушках, всякие какие-то, ну, даже это не совсем орнамент, просто какие-то насечки. С какой целью сделано, непонятно. Ну, так вот, а дальше действительно все уже без красок никак. Искусство, краски, человек, все как-то идет.
1: Ну вот каким примерно ты... Вот это моя любимая пещера Шаве, наверное, я просто про нее знаю, а про другую не особо. И вот эти там рисунков 400, даже больше, и все это нарисовано, и это сохранилось. Из чего это? Ученые же брали же химический, спектральный анализ.
3: Не было ученых, никто ничего не брал. О! Краска, смотри-ка, что рисует. Все. Ага. Краска, смотри-ка, что рисует. И я думаю, что никто больше
1: золой,
3: не парился.
1: Ну, золой, может быть, или чем? Или охры? Что вот ученые говорят?
2: Охра – это вообще главный материал, с которым работали в древности. Причем действительно, на протяжении многих десятков тысяч лет. Если мы говорим про пещеры, то это период Мадлен, ну, такой активный, когда это все создавалось, ну, типа, там, 30 тысяч лет назад это было. Да. Тогда использовали... Ну, во-первых, никто не отнял уголь.
1: Да,
2: действительно, да, вот все, что вокруг. Ну и, конечно, охра. Охра есть...
1: А что это такое охра, если так примерно? То есть сейчас она есть?
2: Конечно.
1: Или только древним она досталась?
2: Да нет.
1: Расходимся.
2: Она в почве находится. Это содержание железа, причем с разными примесями. Например, охра – это же оттенки от коричневого, такого темно-коричневого,
3: да,
2: до желтого, такого, знаете, ядовито-лимонно-желтого.
3: Ржавчина.
2: Например, там лимонит. Ну, ржавчина – это что? Это когда железо, содержащееся в каком-нибудь веществе, дополнительно встретилось с кислородом и обозначилось. Да,
3: так это гидрат-окиси железа.
2: Да, да. И просто в зависимости от того, что там еще примешано, получается тот или иной оттенок. Вот я сейчас спросила, есть ли охра сейчас. Ну, разумеется.
1: Вот где ее копать, черпать в огороде, на даче в Рузе?
2: Рит, вы большая путешественница. Руссельон, юг Франции вообще. Богат
1: через... А через поближе что? Давайте вам где-нибудь в этом, Тучково.
3: И там себе купишь.
1: Любимый город Подмосковья — Тучково.
2: Ой, я тоже люблю. Ну, в общем, глина. Глина содержит тоже пигмент, вот этот вот красный, с плюс-минус, да, какими-то оттенками. И... это самый доступный абсолютно материал, с помощью которого можно в том числе и ну, что-нибудь накрасить, покрасить,
1: нарисовать.
2: Но тогда
1: древние люди пытались, чтобы это, ну, было еще какой-то с консистенция краски. С чем ее смешивали? Вот если уже от древнейших времен переходить к нашим с тобой.
2: Если основной, то смешивали с водой, но есть интересный случай, это относительно недавняя археологическая находка. Смешивали с молоком, животного. Mm. Но это редко было. И
1: ежа.
2: Нужно было до этого дойти. Ну, там, не знаю, бизон,
4: да?
2: Какого-то. Нет, ну просто там же есть жир в молоке, и он лучше как связующий работает. И поэтому, собственно, удобнее этим рисовать.
4: То есть, и надо сказать, что, видимо, уже с тех пор все, что нарисовано условно желто-красным и оранжевым, это было, что называется, недорого. А ведь в тот же момент люди... Вот просто у нас есть такое понятие, что с точки зрения физиков, да, все цвета, они, в общем-то, ну, это просто, что называется, длина волны. И как бы вроде позвал, ну, у тебя красный от синего-то, ой, ничем не отличается. Но с точки зрения художника, особенно тех времен, получить синий цвет, ой-ой-ой, где мы его возьмем? Вот этого желтого навалом этой охры, а вот двигаемся туда по спектру вверх, мало.
2: Все верно, все верно. Цвета разные, то есть самые дешевые, самые доступные, это вот как раз тональная палитра. Все вот эти оттеночки коричневого, от коричневого до более светлого. Бежевого. Если мы говорим про синий и так далее, это уже более позднее время. То есть, конечно, в первобытных пещерах мы не найдем никакого
1: там черный
2: синего.
1: И коричневый вот этот.
2: Да-да-да, ну белый мел, в основном использовался. А что касается, ну, например, синего, то если мы возьмем, ну, например, уже Египет или Шумер.
1: Мои любимые.
2: Шумер, знаете, у них есть потрясающий. 4500 лет назад был сделан некий штандарт из ура. Вот сейчас Александр Борисович город такой загуглит, и мы узнаем, как это выглядит. Это совершенно потрясающий памятник, который вообще непонятно, зачем был нужен. Такая трапециевидная штука.
1: Так.
2: Внутри отверстие. То ли палки туда вставляли и вот так вот несли над собой во время какого-то торжественного шествия, может, военного шествия. Там с одной стороны изображен пир, мир, то есть, а с другой стороны война. Война и мир, короче, такой. 4500 лет назад продакшн Шумера.
4: Льва Николаевича, да,
2: и продакшн. И вот там потрясающий синий фон, который сделан из лазурита.
1: А повтори название еще раз.
2: Не совсем, но в ту сторону. Штандарт из ура. Нет, это не то.
4: Не то?
1: Какая-то мозаика, не стой.
2: Это из того же времени, но просто другое.
1: А кто прозвал? Это немцы открыли?
2: Вроде да, но сейчас могу ошибиться. Сейчас
1: штандарт, это ж название уже понятно.
2: Штандарт из ура. Такая трапециевидная табличка большая.
4: Ну, смотрите,
2: и там людишки изображены.
4: Я могу вам сказать, почему. Вот у меня есть подозрение, почему они синим все там замалевали. Потому что это, видимо, надо как-то было богом, да? Ну, богу надо это было все это.
2: Ну, безусловно, это какое-то очень важное сакральное подношение. И синий цвет, как дорогой, плюс все-таки цвет небес. Он всегда. Он всегда абсолютно был, ну, таким и дорогим, и священным. И лазурита ведь не было в этих краях. Лазурит – это то, что на северо-востоке Афганистана, на Бадахшанском Нагорье добывали, и караванами везли. И вот
4: лазурит
2: по территории...
4: это камень же, не?
2: Да, это минерал.
4: То есть, получается, это надо было из него натереть краску. То
2: он... есть... Очень удобно на такие пластиночки разбирается, вот, собственно, вот здесь этот фон, это вот такие вот
4: пластинки лазурита.
2: Но их, естественно, можно перетереть в порошок, добавить туда, например, яичный желток, чтобы получилась темперная краска, или, например, масло, чтобы получилось масляное. И, скажем, один из самых известных абсолютных шедевров с использованием большого количества лазурита – это капелла Скровеньи в Падуе, или она же капелла Дель Арена.
1: Да,
2: который
1: были
2: расписывал
1: там.
2: Великий...
1: На концерте Брайан Адамс поехала и заодно зашла.
2: Да, хорошо.
1: 18-й год.
2: Великий Джотто, в общем, которому Скровенье, невероятный богач, заказал эти росписи. То есть, по-хорошему, у Джотто был выбор. Можно было использовать кобальт, потому что кобальт – это уже из металла получаемый синий цвет. Он дешевле, ну, просто во многие-многие-многие разы. Но Джотто, получив заказ от... невероятного богача, которому еще нужно было очень серьезные грехи замаливать, все-таки взял лазурит, и представляете, вот все эти небеса на фоне ветхозаветных сцен и, естественно, новозаветных, ну, там ветхозаветных не очень много, но в смысле там житие Девы Марии и дальше Евангелие, это революция была в искусстве.
1: Да, туда очень дозированно пускают, ты не можешь там, опять же, надышать много, и одна из фресок, она просто уже заключена в специальную барокамеру стеклянную, то есть она не наверху уже, а так отдельно, ты просто заходишь в зал темный, смотришь что-то, но это на всю жизнь, да.
2: Но, кстати говоря, про дорогие цвета, не только синим же все исчерпывается.
4: Ну, да, закрывая тему синего, просто про Кудингорский, вы же помните, да, катался, фотографировал всех именно на цвет, и там был замечательный портрет у него, вот такого дяденьки, сейчас покажу, вот видите, сидит, последний, значит, правитель, соответствующий какой-то из восточных республик, и он был в синем халате. То есть, грубо говоря, приехал человек, говорит, я тебя сфотографирую, он говорит, секундочку, побежал, надел именно синий халат, потому что тогда синий цвет именно в ткани был тоже очень...
1: дорогой. Кстати, а вот этот синий в ткани, это, наверное, венецианцы или какие-нибудь флорентийцы замешали?
2: Нет, или нет, не только, Восток. Хотя у венецианцев, да, вот эти голубые наряды Дожи, мне вспоминается портрет Дожа, да, кисти Беллини.
4: Это было начало 20 века, то есть это на самом деле не так-то давно.
2: Но смотрите, использовалась индиго. Вот ткани красили индиго пигментом, который потом стали привозить уже в Европу, но с Востока это все пришло. То есть страны восточные, и которые с Востоком активно взаимодействовали, кстати, Венеция упомянутая, они к синему этому пигменту индиго имели доступ больше.
4: Так, а кроме синего, что еще там дорого у нас?
2: Красный, конечно, а точнее пурпурный. Вот насчет пурпурного очень сложно.
4: А красный это разве не часть той же охры, если ее сильно затемнить?
2: Да, часть охры, плюс киноварь. Это просто кристаллики, которые есть в земле. Ими, кстати, первобытные люди тоже пользовались. Но просто можно же один и тот же цвет сделать разными способами.
4: Вот этот красный дорогой, который на маяк у нас, да? Нет?
2: Конечно, это чистый пурпур, царственный цвет.
4: Ага.
2: Вы из моллюсков, конечно, этот баннер.
1: Вот я тоже думала, раз, сейчас как раз в интернетах разгоняется все время, что молодежь нечаянно узнала, что из каких-то муравьев или жуков делают цвета.
4: И стала все носить ЧБ.
2: Потому что они в знак протеста, экологическая повестка.
4: Да, борются за муравьев.
2: Да, сейчас расскажу про жуков, только не гуглите этих жуков, потому что вам будет нехорошо. Я однажды это сделала, не повторяйте мою ошибку.
4: Я буду сейчас...
1: Это развидеть не могу, я не буду.
2: Кошениль привезли во время великих географических открытий. Это где-то начало 15 века.
1: Так.
2: 16-го, простите. Начало 16 века.
1: 16, какая разница?
2: Из Мексики привезли этих, с позволения сказать, жуков.
4: Ну, такие, да, они...
1: На кого похожи? Из наших друзей?
4: На всех.
2: Не показывайте, но опишите слова. В общем, их сушили, перетирали в порошок, так. И из них красный цвет получался обалденный. И вот сейчас вспомните девушку с жемчужной сережкой.
1: Помним.
2: Великий Вермеер.
1: Конечно.
2: Одна из самых таких акцентных деталей этой картины – это ее губы приоткрытые.
1: А это в Гаге, по-моему,
2: музей. Да, в Гаге, в Маурицхёйсе.
1: Да.
2: И что же? И у нее губы-то из кошенилью сделаны. То есть, когда ты узнал...
4: Значит, говорить про помада, что мы...
2: Про мексиканскую помада. Вот эту гнусь, она, оказывается, вот...
1: Мексиканские страсти.
4: Ну, давайте наших слушателей тоже не будем утомить. На самом деле, этот жучок выглядит как трилобитик такой маленький. Вот если вы трилобитика можете
1: себе представить? Как пришелец? Ну, как на ТВ-3 показывали.
2: С такой теплотой, как трилобитик.
4: Трилобитик, ну, хороший, вкусный.
1: Типа как каракатица такая.
4: Есть он, наверное, не очень, а вот потереть на красную красочку.
1: Ну, они же не исчезающий вид, правильно? Поэтому чего уж молодежь там печется за них?
4: Да не, ну молодежь это у
2: них
4: своя.
2: Я не знаю, но давайте я вам расскажу про другое, за что молодежь точно, наверное, печется. Это такие моллюски игольчатые. В общем, я небольшой спец в моллюсках, потом с биологами это обсудите. В общем, специальный вид моллюсков, которых вытаскивали из моря, клали на солнце, они раскрывались от жары, и там у них маленькая такая капелька, капелюшечка внутри содержалась, вот которая вот этот пурпурный цвет давала. Он бывал ярко-красным, бывал фиолетовым, то есть четко определить, а вот какого цвета пурпурный, на самом деле довольно сложно, потому что вот то он в коричневый уходил, то он такой вот действительно фиолетовый, то ярко-красный.
1: Слушай, ну,
4: подождите,
1: дорогой.
4: А пурпурный и фиолетовый не одно и то?
1: Нет.
2: Ну, не совсем. И вот если вы, как большие знатоки литературы, вспоминаете Орестею, великое произведение Эсхила,
1: так.
2: Там Агамемнон.
1: Ну,
2: царь.
1: Мы это не читали.
2: Ну,
1: я,
2: короче,
1: я
2: у него
1: сразу
2: был плащ.
4: Так.
2: И у него был плащ, вот этот вот, ему жена пурпурный плащ накинула на плечи, и он, будучи царем, ей говорит, ну как же, нет-нет-нет, ну это же пурпурный плащ. Ну, то есть это так дорого, что даже царю был неловко.
1: Ну, тоже Александр Борисович нашел, он действительно purple, это пурпур, вот такой. Но пурпур, если трактовать как красное, это не красное, это действительно фиолетово-сиреневое.
2: Маленький комментарий. Дело в том, что действительно название цветов, которые сейчас мы используем, которые закрепились, угу, может быть, отличаются от тех,
1: ну, да,
2: что имелись в виду 2500 лет назад.
1: Но спрос ведь рождал потребление, и вот заказы этим купцам и промышленникам. Вот смотри, кардинал, вот какой-нибудь, 1400 какой-то год, ему должна шапка красная быть?
2: Конечно.
1: Должна, и плащ. А гвардейцы, кардиналы, им тоже там вот это все.
2: Да, но им не моллюсками красили, потому что, ну, это самый древний вариант, такой вот дорогой. А дальше есть же растительные пигменты, они гораздо дешевле. То есть у нас, например, вот девушки носили красный сарафан.
1: Да, и это чем красили.
2: Марена красильная, такой корешочек. Сушили, перемалывали, и потом всякие туда щелочи добавляли. Ну, в общем, всякие химикаты, чтобы это лучше впиталось в лен, и все, и окрашивалось. Ну, то есть, конечно,
1: а
2: это
1: вот
2: не такой
1: страшный
2: огненный
1: вопрос. А вот черный цвет, он настолько базовый. А вот как его добывали еще? Ну, уголь, понятно, это размазал тогда по пещере пальцы, вот, испачкав в костре. А так-то для одежды, для картин?
2: Ну, для картин могу сказать про чернильные орешки.
1: А ну.
2: Вот вы, например, видели листья, на которых есть такие наросты? Иногда вот на дубе бывают. Uh-huh. Это там личинки появляются,
1: так,
2: и они себе такой домик там конструируют. Ну, точнее, для них. Ну, в общем,
1: uh-huh,
2: короче,
4: гадость,
2: домик,
4: гадость,
2: домик для личинок.
4: Так.
2: На листьях. И вот из них их тоже выслушивали, да, настаивали с примесью железных опилок, кислота, примесь железных опилок, и они вот выделяли этот черный пигмент, который потом засыхал, его можно было разводить водой
4: вот
2: и им
4: рисовать.
2: Вот если
4: бы не Олег Ермолевич сейчас был со своим
1: действительно
4: квадратом.
1: Действительно, Алина Аксенова, историк искусства, у нас в гостях, я напомню, но подожди, а кто этим всем занимался, производством? Ведьмы?
4: Конечно. Ну а как же?
1: Алхимики?
2: Нет, но поскольку все-таки и покрасочные мастерские, которые вот одеждой занимались, ну и плюс ко всему художник, это же не только тот, кто такой с томным видом сидит, что-то там пишет.
1: На пленэре.
2: На пленэре, конечно. Нет, у него мастерская, у него там еще ассистентов куча, и во многом для этого были люди.
1: Кстати,
2: они
1: у Рембрандта, ты помнишь, какой дом в Амстердаме? Там большие стекла и светло именно, чтобы, ну, было видно, какие цвета он там шуруют.
4: Чтобы он там ничего лишнего не сделал.
1: Да.
4: А я, кстати, хочу сказать, что с черным вообще беда, потому что черный — это же отсутствие вообще отражения какого-либо, то есть это поглощение всех цветов и светов. И на самом деле сделать абсолютно черный цвет очень сложно.
2: Более того, если уж мы говорим про одежду,
1: ой,
2: например.
4: Ну, давай.
1: Ребята, ну, нам надо... Давай, может, от следующего гостя откажемся, раз Алинка пришла.
2: Все,
1: да, ну, мы тогда вторую часть программы обязательно запланируем.
0: Физики и лирики. Картины прошлого живые опять встают перед тобой, когда история включает плейлист, составленный судьбой. Неизвестный автор. Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
5: Санкт-Петербург – город открытий, вдохновляющий на путешествия в любой компании. Он предлагает богатство впечатлений тем, кто здесь впервые, и тем, кто возвращается снова и снова. Санкт-Петербург гостеприимен и всегда готов удивить. Спланировать поездку, узнать режим работы музеев, стоимость билетов и новые маршруты можно в контакт-центре для туристов по телефону 8 800 222 88 12. Звонок бесплатный. Санкт-Петербург. Город впечатлений.
6: Полный бак, кофе и три энергетика.
7: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
6: Что?
7: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
6: Да понял я. Давайте тогда подушку.
8: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
9: Рекламные службы 495-105-5244.
10: В Москве 12:30.
11: Новости.
10: С новостями в студии Лора Стадницкая. Россия надежно обеспечит свою безопасность и продолжит усиливать давление на Киев, чтобы достигнуть поставленных целей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о милитаризации Европы и обещании новых санкций ЕС после массированного удара по Киеву.
12: То, что эскалация со стороны Европы происходит, это однозначно. То, что по мере становления своей оборонной идентичности Евросоюз занялся и вступил на путь милитаризации и, собственно, посвящает себя теме конфронтации с Российской Федерацией, это тоже однозначно. Конечно же, мы не можем закрывать на это глаза, и, конечно же, этот фактор усугубляет и без того накаленную напряженность на европейском континенте. Этот фактор вынуждает нас планировать дополнительные меры по обеспечению собственной безопасности. А что касается дискуссий вокруг того, как ее обеспечивать, то вы знаете, что есть сторонники, в том числе и академики, кстати, есть сторонники весьма и весьма таких решительных мер, вот, есть сторонники более сдержанных мер, но не должно вызывать сомнения одно. Надежная безопасность Российской Федерации и ее национальных интересов будет гарантирована в любом случае.
10: Песков рассказал, что начальник генштаба Валерий Герасимов утром доложил по телефону Владимиру Путину о результатах массированного ответного удара вооруженных сил России по Киеву и другим населенным пунктам Украины. Он подчеркнул, что удар российских войск наносился исключительно по военным или околовоенным объектам Украины. Представитель Кремля добавил, что глава государства практически ежедневно встречается с Герасимовым, но эти встречи закрыты для СМИ. Российские военные, между тем, заявили, что в ходе массированного удара в Киеве поражены ключевые оборонные предприятия, логистический центр с комплектующими к иностранному вооружению техники, склад горюче-смазочных материалов, а также газораспределительные станции. Как отметили в Минобороны, удар нанесен по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Поражены газораспределительные станции, обеспечивающие работу предприятий украинского ВПК. Мэр Виталий Кличко заявил, что сегодняшняя атака на Киев самая масштабная с начала СВО. Без света осталась часть столицы и 4 области, сообщает Укрэнерго. ЦИК готовится к провокациям и диверсиям со стороны врагов России в ходе голосования на предстоящих сентябрьских выборах. Комиссия готова поставить мощный заслон таким действиям. С таким заявлением на заседании комиссии выступила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Она уверена, что недружественные России силы извне и внутри сейчас накачивают антироссийской провокационной методикой, как сорвать голосование. Памфилова добавила, что Центр избирком направил приглашение для участия в наблюдении за выборами в Госдуму в 12 организаций. 103 страны, уже получены положительные ответы из 43 государств. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся 18, 19 и 20 сентября. Всего в единый день голосования планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня. Первый прямой рейс в Россию из Танзании прибыл в московский аэропорт Внуково, передает ТАСС. Перелет из крупнейшего города страны Дар-эс-Салама осуществила авиакомпания Air Tanzania. В Россию прилетели туристы, представители официальной делегации и турбизнеса. Напомню, Россия и Танзания приняли решение организовать прямые рейсы между странами в апреле. Их будет выполнять 3 раза в неделю компания на самолетах Boeing 787 Dreamliner. Из Внуково самолеты станут вылетать во вторник, четверг и субботу, из Дар-эс-Салама в понедельник, среду и пятницу. Продолжительность перелета составит около 8,5 часов.
11: Новости спорта. спорта.
13: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Хоккейный клуб «Спартак» объявил о подписании контракта с бывшим голкипером ЦСКА Иваном Федотовым. Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на 2 года. Федотов – обладатель Кубка Гагарина в составе армейцев, лучший вратарь КХЛ в сезоне 21-22, серебряный призер Олимпийских игр. В 2024 году он дебютировал в Национальной хоккейной лиге в составе Филадельфии. Позже был обменен в Коламбус. В общей сложности в НХЛ российский хоккеист отыграл 29 матчей. Генеральный менеджер Вашингтона Крис Патрик прокомментировал возможное подписание нового соглашения с российским форвардом Александром Овечкиным. «Мы в состоянии предложить Александру соответствующее соглашение, опираясь на обсуждения, которые у нас были после окончания сезона. Существуют разные способы обеспечить ему нужную сумму с учетом его возраста. У нас есть необходимые рычаги», — приводит слова Патрика ESPN. Футбольная сборная США вышла в 1/8 финала чемпионата мира, обыграв команду Боснии и Герцеговины 2-0. Причем американцы 64-й минуты играли в меньшинстве. Тему продолжит Александр Ниценко.
14: В то время как боснийцы на финише групповой стадии вынуждены были рваться к первой победе над Катаром, выжимая максимум из своей основы, американцы вторым составом уступили Турции. Зато Маурисио Почеттино, со своей командой уже обеспечивший себе выход в плей-офф с первого места в группе, закономерно поберег силы ведущим футболистам. И это было логично, поскольку американцы сильно зависят от интенсивности и устрашающего соперников прессинга. В первом тайме сборная США снова его включила на полную катушку, катав по игре робких боснийцев. У снайпера хозяев Флорина Балагуна было 3 явных голевых момента. В первом случае европейцев выручил офсайд, когда партнер Александра Головина по Монако распечатал ворота Василя. Но на 45-й минуте до него добрался мяч после прерывного паса Тильмана, и Балагун открыл счет. В компенсированное время Фоларин еще и попал в перекладину. Все могло измениться на 64-й минуте, когда Балагун не специально наступил на голеностоп Мухаремовича и получил красную карточку. Однако, оставшись в меньшинстве, американцы заработали опасный штрафной, с которого прямым ударом мяч в сетку отправил Тильман, установивший окончательный счет 2-0 в пользу США. Несмотря на внушительное владение, боснийцы так всерьез и не потревожили голкипера Мэтта Фриза. Далее американцы сыграют против Бельгии.
13: Российский боксер Мурат Гасиев стал полноценным чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBA, сообщает официальный сайт. Организация повысила его статус после того, как украинец Александр Усик освободил все чемпионские пояса. Международная шахматная федерация опубликовала обновленный рейтинг листы среди мужчин и женщин. Мужчин на июль 26 года лидером остается норвежец Магнус Карлсон. Россияне не попали в топ-10 рейтинга. У женщин лидирует китаянка И Фаньхоу, а наивысшую позицию среди россиянок занимает Александра Горячкина, она 6-я. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
15: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
16: Хорошо, терим. Хорошо, перим. Тим, перим. Хорошо темперированный эфир.
17: И к тому же у Ливенки очень длинный мех. И у нее как раз такой тембр более жалостливый. На ней, кстати, играл Сергей Есенин. У него есть стихотворение «По селу тропинкой кривенькой». Летний вечер голубой, рекрута ходили с Ливенкой разухабистой группой. Гармония раньше была не просто какой-то музыкальный инструмент.
18: Товарищ в пути.
17: Да, совершенно верно.
16: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения – прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

0: физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
1: Культура отдыха, мифы о здоровье в летний период разберем вместе с Филиппом Кузьменко, терапевтом. Филипп, здравствуйте, добро пожаловать.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ох, сколько ж всего в нашей голове намешано в среднерусской полосе и дальше за Урал к востоку. Давайте самого интересного. Можно ли пить ледяную воду в жару?
2: Ну, в целом ограничений, конечно же, нет. Если вы здоровы, если вы к ней привычны, если вы это делали часто, то без проблем. Если вы там пробежали, не знаю, непривычную для вас дистанцию, и вам предложили ледяную воду, и вы начали залпом ее пить, это может привести к раздражению горла. И, как говорится, можно после этого простудиться, только не вводите себя в заблуждение. Сама вода простуду не вызывает. Простуду вызывает вирусы. Но такая ледяная вода может служить фактором риска, потому что фактором риска, в принципе, для нашего иммунитета служит все непривычно резкое. То есть, если в ледяную воду нырнуть или если ее запить, но при этом вы это делаете один раз в год, то это будет как стресс, стресс снижения иммунитета, при контакте с вирусом вероятность заболеть повышается.
1: Ну, потому что я вот неоднократно был в Китае, и там как раз все постоянно говорят о том, что вот холодная вода очень плохо для здоровья. Но, видимо, как раз то, что вызывает стресс и вызывает болезни. Ну, то есть, если ты не привычен постоянно хлестать ледяное, то есть шанс заболеть.
2: Ну да, безусловно. Вообще, в целом, конечно же, нельзя говорить, что для здоровья что-то однозначно вредно или однозначно полезно. Это, ну, не совсем правильно. Для здоровья вообще в целом полезен активный образ жизни и разнообразие. Если вы в это разнообразие вводите, в том числе и холодные процедуры, и пьете воду, но делаете это постепенно, плавно, как бы вводя себя в эти стрессовые факторы, то вы как бы привыкаете к стрессам, и, следовательно, вас сложнее выбить из колеи. Есть такое вот понятие гармезис, да, то есть когда, типа, ты вводишь небольшие частички яда в себя, ну, условно, да, я не призываю пить яд, но как бы идея такая, что ты становишься резистентом к этому яду, вот как говорят, там, Распутин принимал яд, и поэтому не смогли отравить.
1: Ну, это как да. Вот недавно новость была про американца, который себя кусал разными змеями, и в итоге на основе его крови делают уникальный антидот от, там, 50, что ли, ядов. Вот он так себя натренировал, что теперь стал источником... ну, такого лекарства. Недавно буквально мы читали тоже в эфире статью.
2: Вполне возможно, такое действительно может быть. Поэтому все постепенно может стать для нас в целом усилением нас как людей, а не ослаблением.
1: А вот оставаясь в Китае, про горячий чай, что он охлаждает в жару. Ну, эмпирически у меня, я точно знаю, что это так. А что наука об этом говорит?
2: Это действительно так, потому что горячий чай просто физически раздражает рецепторы пищевода и гортани, и организм на это реагирует одним единственным известным ему способом. Он усиливает потоотделение, и если вы находитесь на свежем воздухе, пот быстрее испаряется, следовательно, вы быстрее охлаждаетесь и эффективнее охлаждаетесь. Это было продемонстрировано в том числе и в исследованиях. И это логично, потому что если ты, например, в жару выпиваешь холодную воду, ты делаешь обратный эффект, то есть желудок как бы дает сигнал мозгу, мозг снижает потоотделение, ну, потому что как бы холодно, да, то есть как будто бы мы в холод какой-то в себя поместили, а потоотделение снижается, следовательно, охлаждение тоже ухудшается. Не зря же вот в Турции, например, кто был, наверняка видели, как турки сидят, играют там в свои нарды и попивают чай в жару. Потихонечку, небольшими глоточками, но это именно чай, а не что-то холодное.
1: Но я, опять же, ну, это личный совет. Выбирайте чай летом более светлый, зеленый, белый. Вот они еще как-то, ну, может, по ощущениям, но прямо от них очень хорошо летом становится. Так, давайте дальше. Почему, ну, мы, в принципе, разобрали. Давайте еще раз, почему ОРВИ в жару происходит. То есть, потому что перепад температур?
2: Ну, вообще ОРВИ может произойти в любое время года, если вы проконтактировали с вирусами. Просто действительно в жару встречается такое, как перепады температуры, да, что вот люди, например, особенно в жарких странах, заходят в магазины, а там кондиционер работает, то есть ты как бы из жары в холод, из холода наружу, к этому наш иммунитет не привык, и, соответственно, там много людей в этих вот магазинах, и шанс, опять же, повстречаться с вирусом, он увеличивается. Но шанс повстречаться с вирусом, в принципе, всегда имеется, поэтому надо обязательно мыть руки, надо стараться не трогать лицо без нужды, ну и, как говорится, закаляться тоже будет не лишним, хотя это и не панацея.
1: А мороженка? Я тоже, опять же, помню, что несколько раз в жизни лечил больное горло, съев лакомку.
2: Это на самом деле хорошая идея. Опять же, все нужно по ощущениям, все индивидуально, но в целом уже давно развеян миф о том, что если у вас, если вы уже простудились, то вам нельзя ничего холодного. Это на самом деле глубочайшее заблуждение. Наоборот, особенно деткам, у которых болит горлышко, вот им вместо там этих микстур или попыток там как-то прополоскать, заставить горло, лучше дать стаканчик, и пусть они спокойно лижут. Понятно, что не надо там его есть ложками, там пытаться охладить горло, но лизать мороженое, будучи простуженным, это, во-первых, просто приятно, а когда нам приятно, это же, опять же, лучше работает иммунитет от этого, потому что стресс в любом случае уменьшается. Вот. Во-вторых, это точно не навредит уже. Эти люди, которые говорят, что они после мороженого им стало хуже, им бы и так стало хуже. Так вот тоже может быть. Но это тот случай, когда после не равно вследствие.
1: Так, все, мороженое можно. Да это действительно приятно. Тебе так плохо, ты не можешь даже нормально вот что-то проглотить, и мороженое, оно охлаждает чуть-чуть, как бы снимает боль. Плюс сладкое вкусно, и оно еще и там молоко со сливками. Ну, только настоящее мороженое, хорошее такое.
2: Хорошее, да. Мы едим только хорошее.
1: Только хорошее мороженое. Сейчас я добью все вопросы про простудиться, и потом на море отправимся. Под кондиционером можно простудиться?
2: Опять же, кондиционер – это фактор риска. И очень тоже такой тонкий момент – кондиционеры надо чистить. Потому что если у вас дома стоит кондиционер, и вы ни разу не открывали его, то я рекомендую открыть. Там у него фильтры стоят, которые нужно промыть под душем, потому что в них скапливается пыль, и там гипотетически может что-то завестись. В целом, ну, даже есть такая вот пневмония легионелла, которая на там саммите легионеров, я уже не помню где, но там народ прям заболел пневмонией, потому что кондиционеры были, ну, не обслуживали нормально, и там завелись и бактерии внутри, и вот они как бы распространились по всем номерам в отеле, и там прям массово люди заболели. То есть такое может быть, но если у вас домашний кондиционер, то просто его чистите, а если вы где-то в отеле, ну, тут уж, конечно, вряд ли вы сможете почистить эти кондиционеры, наверное, просто стоит обращать внимание на отели, которые, ну, там, с рейтингом получше.
1: Ну, так, или так, по возможности проветривать обязательно помещение, именно, естественно.
2: Да. В общем, безусловно, не стоит демонизировать кондиционеры,
1: сейчас но... Паузу сделаем.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. В колледжах Вологодской области увеличили набор на специальность по беспилотным авиационным системам. В регионе продолжаются приемные кампании в организации среднего профессионального образования. В 2026 году абитуриентам, выбравшим специальность эксплуатация беспилотных авиационных систем, доступны 75 бюджетных мест, втрое больше, чем два года назад. Подготовку специалистов ведут Вологодский технический колледж и Великоустюгский многопрофильный колледж. Как отметили в регионе,

0: Учреждением. Сегодня поликлиника является якорной организацией стоматологической службы региона, где внедряются современные технологии, новые стандарты лечения и цифровые сервисы. В Череповце ввели налоговую льготу за подсветку зданий. В 2026 году ставка налога на имущество физических лиц будет снижена на 50% собственникам зданий или помещений в зданиях, включенных в перечень объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории города, если эти собственники за свой счет разместили на зданиях архитектурно-художественное освещение. Льгота будет действовать только в том случае, если у налогоплательщика нет задолженности по уплате налогов, сбору и страховых взносов. Работа по оформлению череповецких домов подсветкой ведется второй год подряд. Особое внимание уделяется центру города, в том числе одной из ключевых его артерий – Советскому проспекту, где из 56 домов подсвечены пока 7. Волокжанин Сергей Смирнов стал победителем на чемпионате Обилимпик среди участников СВО. Соревнования по профмастерству завершились в Казани. Наш земляк занял первое место в компетенции эксплуатации сельскохозяйственных машин. С этим направлением связана вся его трудовая жизнь. Отметим, Вологодскую область на чемпионате представляли 9 ветеранов специальной военной операции. Фестиваль колясок пройдет в Вологде 5 июля. В воскресенье в парке ветеранов областного центра пройдет 12-й фестиваль колясок. В этом году он впервые получил статус областного, поскольку в конкурсе будут участвовать 19 семей из Вологды, Вологодского, Сокольского и Грязовецкого кругов. Лучшие коляски будут определены в 5 номинациях. «Вперед к звездам», «Коляска из сказки», «Национальный колорит», «Спортивная коляска» и «Мир без границ». Начнется праздник в 11:00 у Малой эстрады. От нее шествие участников пройдет к ладному терему. Присоединиться к шествию со своей оформленной коляской могут все желающие. На вотчине Деда Мороза отметят экватор Нового года. Он состоится 11 июля. В это время год переваливает за половину, и до Нового года остается ровно 6 месяцев. Праздник начнется в полдень. В программе встреча с Дедом Морозом, пенная дискотека «Сугробы летом», выступление цирка «Кураж», флешмоб-караоке, экваторная перезагрузка, сказочная тропа «Готовь сани летом». А на аллее затей гостей ждут мастер-классы, зажигательные танцы, игры, аттракционы и модный показ театра моды Деда Мороза.
1: Новости спорта.
0: Минспорта Вологодской области поддержит развитие грэпплинга после исторической медали. Воспитанница Череповецкого спортивного клуба «Кузня» Василина Загоскина стала бронзовым призером первенства России по грэпплингу. Эта награда стала первой в истории Вологодской области, завоеванной на главных национальных стартах по этому виду спорта. Масштабные соревнования проходили в Уфе на базе Центра спортивной подготовки имени Баталовой. За звание лучших боролись 1500 спортсменов из 63 регионов страны. Василина успешно выступила в дисциплине ГИ, так называется борьба в традиционном кимоно, с возможностью захватов за одежду. В составе хоккейной «Северстали» произошли изменения. В результате обмена на денежную компенсацию Александр Жабреев перешел в «Ишсталь». В минувшем сезоне хоккеист выступал за хоккейный «Тамбов», где сыграл 52 матча, забил 12 голов и отдал 8 результативных передач. Желто-черную майку наденет нападающий Никита Артамонов. Воспитанник Нижекамской школы пополнил ряды череповецкого коллектива на правах аренды. В прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф спортсмен представлял «Нефтехимик». В 42 матчах он забросил 3 шайбы и отдал 6 голевых пасов.
1: Года на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце облачная погода. Вечером местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Температура плюс 25 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба будет падать. Евгений Масейко, служба.

0: новостей.
1: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru фестиваль.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец».
1: В Москве 13 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем сообщение последних минут. Бойцы южной группировки войск взяли под полный контроль населенный пункт Пискуновка в ДНР, сообщили в Минобороны. Штурмовые подразделения этой группировки завершают зачистку Константиновки от разрозненных формирований ВСУ. За сутки противник потерял там до 80 военнослужащих, боевую бронированную машину «Сенатор» канадского производства, 23 автомобиля и 3 артиллерийских орудия. Уничтожено 25 наземных роботехнических комплексов и 27 пунктов управления ППЛА. В Красном Лимане, также в Донецкой Народной Республике, группировка «Запад» завершает уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Военные приступили к разминированию и зачистке населенного пункта. За сутки в городе уничтожено 30 украинских военнослужащих, 5 автомобилей, 2 наземных роботехнических комплекса и 10 пунктов управления беспилотниками. Мобильные огневые группы и дроны-истребители сбили 20 БПЛА противника «Баба-Яга» и «Вампир», которые пытались доставить боеприпасы и продовольствие на левый берег реки Северский Донецк. Также российские военные нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в ВСУ, площадкам запуска беспилотников дальнего действия. Средства ПВО сбили 11 управляемых авиабомб и 631 беспилотник противника. Владимир Путин не раз обращал внимание на то, что легитимность Зеленского находится под вопросом с точки зрения права. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Но действительно мы видели сообщения СМИ о том, что, дескать, не исключены выборы, о том, что ведутся какие-то встречи на этот счет и так далее и тому подобное. Вот. Но как там насчет этого, действительно, официальных заявлений мы не слышали. А второе, ну, опять же, наверное, не лишним будет вспомнить слова президента Путина о том, что легитимность Зеленского стоит под серьезным вопросом с точки зрения права.
1: В среду украинские СМИ сообщили, что экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на днях вызвали в Киев. Зеленский задал ему прямой вопрос, будет ли он баллотироваться на пост президента, если выборы на Украине состоятся этой осенью, и получил утвердительный ответ. В Литве могут исключить из Конституции запрет на размещение в стране ядерного оружия, сообщил президент республики Гитанас Науседа. Это делается для того, чтобы не было ограничений на случай, если в будущем возникнут новые обстоятельства, сказал он. Ранее глава ведомства Робертас Каунас отметил, что Литва является практически единственной страной в НАТО, где действует подобный запрет. По его словам, это не дает возможности в полной мере использовать оборонный потенциал республики и альянса. Сообщник сына пострадавшего в Монако украинского олигарха Вадима Ермолаева, который контролировал сеть мошеннических колл-центров, находится в розыске в Эстонии. Об этом свидетельствуют данные базы эстонской полиции, с которыми ознакомилась РИА Новости. Старшего сына Ермолаева Артура ранее приговорили в Эстонии к 5 годам условно за организацию мошеннических колл-центров. Согласно данным базы эстонской полиции, Антон Лаевский, который является сообщником Артура Ермолаева, находится в розыске с ноября прошлого года. Владелец компании «Класс Пойнт», которая сотрудничала с фирмами Артура Ермолаева. Последний контролировал сеть мошеннических колл-центров в Днепропетровске, которая годами обманывала не только граждан России, но и жителей стран ЕС. А в 2025 году его задержали на Кипре по запросу Интерпола и экстрадировали в Эстонию. Вадим Ермолаев был бенефициаром офисных помещений, где располагались колл-центры. Напомню, взрыв произошел в Монако. В понедельник пострадали 3 человека. По информации СМИ, одним из пострадавших стал сам Ермолаев. Газета «Фигаро» сообщала, что по приоритетной версии местных следователей взрыв был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена. Израиль откажется от финансовой помощи со стороны Соединенных Штатов, поскольку его экономика способна функционировать самостоятельно. Об этом новостному агентству News18 сообщил премьер страны Беньямин Нетаньяху. По его словам, американская помощь – это как социальное пособие по безработице. Между тем, по оценке Нетаньяху, национальное хозяйство его страны больше не относится к категории малых экономик. Он добавил, что хочет начать процесс отказа от американской экономической помощи уже в этом году. До этого издание «Политику» подписала, что США больше не рассматривают Израиль как союзника с исключительным политическим статусом из-за растущего недовольства действиями израильского руководства. А газета «Нью-Йорк Таймс» сообщала, что прочная поддержка Израиля со стороны Вашингтона может снизиться в ближайшем будущем. Орбиту Международной космической станции подняли на 1900 метров, сообщили нам в Роскосмосе. Для этого был использован космический грузовик «Прогресс» МС-34. Как отметили в ведомстве, цель этой коррекции – подготовка к прибытию пилотируемого корабля «Союз МС-29» и посадке «Союза МС-28». Запуск первого с космодрома Байконур запланирован на 14 июля. В основном экипаж входит космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Менен. Сейчас на станции работает экипаж из 7 человек. Это россияне Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, а также 3 американских астронавта и астронавт Европейского космического агентства. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, ночью плюс 13-15, днем 20-22 градуса. В Москве в ночные часы дождь плюс 17-19, в дневные облачно с прояснениями, преимущественно без осадков и 25-27 тепла. Сейчас в российской столице плюс 29, атмосферное давление 746 миллиметров, влажность 43%.

0: Здравствуйте, приветствую. Это шоу «Физики и лирики». Лирик будет буквально с минуты на минуту. Ну, а с другой стороны, тема-то лирическая, хотя будет полезна многим тем, кто считает себя физиком, лириком или просто агностиком. Вообще ничего не признает. Этикет. Существует ли домашний этикет? С таким вопросом я обращаюсь к нашей гости Татьяне Барановой, эксперт по практическому этикету и деловому протоколу. Татьяна, приветствую вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну, конечно, я задавая такой вопрос, сама-то знаю, что, конечно, существует. Просто мы его как-то отметаем, вроде смешай, Господи, наше с вашим. Помните, как в том анекдоте? Но давайте все-таки обозначим домашний этикет, какие моменты мы прямо конкретно оговорим, и потом поговорим о личных границах, ведь это все о них.
1: Да, на самом деле вы правы, конечно. Тема хорошая, действительно, вот на сегодняшний день люди не то чтобы склонны, да, к тому, чтобы регламентировать и регулировать правила внутри семьи. Ну, то есть если когда-то в дворянских семьях, например, это считалось обязательным условием, да, потому что люди, члены семьи хорошо понимали, что значит вот этикет и культура взаимодействия между папенькой, маменькой, ну и, соответственно, детьми, то на сегодняшний день кажется, что это совершенно необязательная история, но все равно мы его все практикуем так или иначе, вот этот какой-то семейный этикет, просто раньше он был четко зафиксирован и относительно универсален, а сегодня он такой, ну, больше остается на усмотрение каждой конкретной семьи и каждого конкретного вот члена семьи человека, там, который принимает участие в формировании этого этикета и так далее. Поэтому здесь я бы, наверное, говорила на сегодняшний день не о каких-то жестких правилах, мол, там, знаете, семейный этикет состоит из первое, второе, третье, десятое. Я бы скорее говорила о каких-то общих понятиях, на которые стоит опираться, когда мы исходим из соображений, что мы хотим, чтобы у нас в семье появилась там культура общения, например, там, культура взаимодействия, или мы хотим, чтобы это основывалось на уважении друг к другу, да, вот эта вся вот культура наших коммуникаций, и что это означает? Вот здесь я бы, наверное, от этого отталкивалась, я бы раскрывала вот это вот понятие там взаимного уважения членов семьи друг к другу, а что мы здесь имеем в виду? И вот так бы появлялся у каждого, условно говоря, уже свой этикет, да, семейный, тогда бы мы уже говорили, что, например, там, не знаю, быть внимательными друг к другу, да, может быть, задавать вопросы, там, вот если мы ведем такую традицию, мы захотим, нашей семье так нравится, и мы захотим, и ведем традицию там вечером, может быть, обмениваться там вопросами не дежурного плана, как прошел твой или там ваши родители день, а конкретно задавать вопросы там, что самое интересное было.
0: Нет, это слишком общо, Татьяна, ты знаешь, я даже на ты уже, мы виделись с тобой не раз, поэтому я сижу, думаю, ты какая-то лекция для, знаешь, есть для дачников, а есть для колхозников. Нужно тут это самое разделять. Точно, конечно, идеалы, это прекрасно, и мы примерно понимаем, что это, но мне кажется, конкретика будет лучше. Например, за собой должен убирать каждый член семьи. Поел тарелку, поставил либо посудомойку, либо в раковину. Это понятно хотя бы. Отменить или составить список слов. Слышь, бегом, иди сюда, ты чё, где? Вот это вот. Вот это просто слова, которые, ну, не потребляются. Например, это хотя бы как-то похоже на этикет, да, потому что в семье это быт, это многие годы совместного проживания, но тем не менее, вот такие нюансы, как постучаться в дверь к ребенку. Ребенку, например, не 7, ну, 10-11 лет, да, там у девочек, может, уже пошли какие-то свои дела, да, у мальчиков тоже. То есть это же никто не отменял, но это приобретается, ну, у родителей тоже с опытом родительства и, наверное, образования.
1: Ну, здесь я, конечно, согласна, безусловно. Конечно, удобнее, когда говорят, что вот так делай, так не делай. И это прям понятно и очевидно. Такие слова используют, такие не используют. Проблема только в том, что это не всегда работает, если непонятно почему и как, и точно ли полный перечень слов мы зафиксировали, которые использовать нельзя, и конкретный перечень дали тех, которые рекомендуем к использованию, когда обращаемся к родителям.
0: Ну да, вот перед унитазом распечатать, повесить, не кидать куда что, бычки туда не кидать, ну не курить. Но это же настолько очевидно, конечно, иронизирую, или даже, может быть, чуть больше, чем надо, но по-большому-то сейчас все понимают, о чем я говорю?
1: Я думаю, что для начала все равно придется собрать членов семьи.
0: Да, на собрание. Говорит, с сегодняшнего дня у нас месячник культурного обслуживания, как помните в советских магазинах, когда кассирши просто и продавщицы не кричали на покупателей.
1: Да, а потом возвращались.
0: Ну, конечно, стандартной абсолютно.
1: Вот здесь главное, чтобы в семье такого не было. Вот я ровно про это. Угу. Чтобы у нас не было истории про то, что там как, в рамках какого-то общения мы культурные, а потом мы выходим за дверь и можем себе позволить совершенно чудовищные какие-то форматы взаимодействия. Поэтому здесь, наверное, я бы все-таки... Ну, я понимаю, что, может быть, это тяжелее воспринимается, но это единственное, что эффективно срабатывает, когда мы один раз садимся и обсуждаем, мам, зачем это? Угу. Вот мы садимся и обсуждаем, что нам это нужно потому что. Потому что нам бы, там, мне, там, папе, я не знаю, да, ну, если с точки зрения родителей смотреть на ситуацию, нам бы хотелось, чтобы мы, там, уважали друг друга. И приводим уже, может быть, какие-то иллюстрации, если мы хотим детям объяснить. Конечно, лучше работают конкретные, безусловно, иллюстративные примеры, когда мы говорим о том, что вот когда к твоему старшему брату приходят гости, вот не надо каждый раз их дразнить, там, перебивать, я не знаю, вообще издеваться над ними, потому что это неуважительно. Ну, например, понятно, о чем речь? Понятно.
0: Так,
1: ну,
0: потом мама. Мама, значит, вроде как у вас на работе работает и домохозяйка заодно за порядком следит. Поэтому, если ты уважаешь маму, хорошо к ней относишься, тогда ты еду, которую поел, да, сам счищаешь остатки в какой-то контейнер, да, и потом остальное вот как раз грязную посуду за собой убираешь, правильно?
1: Ну, правда, это мы уже, конечно, пошли туда к вопросу воспитания детей, культуры, но в целом это так и выглядит, что мы говорим не только о том, что надо убрать за собой тарелку, потому что ребенку в целом не очень понятно, почему надо, ну пусть кто-то другой это сделает. Тогда мы говорим о том, что мама действительно там работает, ты же хочешь маме помочь, ну понятно, что маме тяжело, у тебя же есть возможность, почему бы это не сделать, да, да. Как можно помочь маме? Да, например, элементарно после обеда что сделать? И ребенок обычно сам догадывается, что там, да, там тарелку убрать, там посудомойку положить или там какие-то действия совершить. И тогда вроде это его решение. Мы ему не сказали, вот перечень правил, смотри, ты обязан тарелку там, значит, вот это, третье, десятое сделать. И тогда это у него не вызывает внутреннего бунта, потому что ему понятно, с ним до этого заранее поговорили, что это не то, что его пытаются напрячь родители, а это история про то, что мама будет рада, если ей помогут, ну, потому что это нормально, это хорошо, это красиво, да, к тому же мама это явно заслуживает, и ты же не против, дорогой ребенок?
0: При том, что вот эти правила этикета, да, домашнего, внутреннего распорядка, это действительно правила какого-то совместного общежития. Конечно. Здесь можно вспомнить, кто как подолгу сидит в ванной комнате, если она одна и совмещенная, да, то если человеку об этом рассказать, что в телефон, то он может посмотреть и в другой комнате, а ванная комната одна, или что-то такое. Ну, конечно, воспитать просто ребенка еще, наверное, можно, а взрослого, когда ты вроде как сначала, как можно вспомнить период ухаживания, Александр Борисович, не так ли, да, когда ты встречаешься
2: да,
0: с человеком...
2: Да, простите, пожалуйста, я
0: да
2: опоздал.
0: Да, господи, вообще...
2: У меня, знаешь, эта тема оказалась острой неожиданно в моей семье. У меня трое детей, старший уже того, ну, в смысле, уже не дома, а младший еще дома, и он совсем младший, ему 6 лет, но он ходит в трусах.
0: Так.
2: И мы задали вопрос себе и всем окружающим.
0: Насколько это этично?
2: А до какого возраста можно ходить в трусах? Потому что многие в 47 ходят в трусах по дому. Вот, ну просто вот смотри, 6 лет, он может в трусах ходить?
0: Ну, подожди, если он этому никому... Ну, когда приходят гости, видимо, наверное, это уже неловко.
2: Уже нет.
0: Да, видимо, в быту... Ну, давай, Баранова наша, Татьяне, эксперт по этикету, зададим вопрос. Как тут регулируются трусы ребенка, мальчика?
1: Конечно, все регулируются только внутренним представлением о прекрасном. Вот если у нас в семье вся семья так ходит, и нам хорошо, ну, то есть мы считаем, что это единение с природой, даем дышать телу, ну, там, я не знаю, какие-то...
2: Не, мы не из этих.
1: Вот, ну, то есть, если это не приняла вся семья, и у семьи есть ощущение, что это как-то не очень этично, ну, было бы здорово, да, если бы минимальный там вот набор домашней одежды все-таки был на членах семьи, тогда, конечно, нужно как-то договориться.
2: Нет,
1: да,
2: я знаю, есть семьи, где женщины ходят только в юбках, причем без нижнего белья, чтобы чувствовать единение с землей, но мы не из этих.
0: Но это
2: вот
0: длинные юбки, летом, как зимой, единение с землей, каменный снег.
2: Не знаю, спроси у них. Ну, я к тому, что у нас все-таки получается как? Есть, ну вот как знаете, ребенок спит с мамой там до какого-то возраста, а потом уже после 35 уже отдельно. Вот. И все-таки, как бы, ну, у нас есть какое-то понятие прилично-неприлично и до какого возраста? Вот у меня почему-то была граница в районе 5 лет всегда. Я считал, что до 5 лет они все дети.
0: А потом,
2: дети,
0: когда перед школой, их надо уже как-то, да, чуть-чуть к общественной жизни готовить.
1: Я, если честно, не уверена, что есть какой-то конкретный возраст, до которого можно спокойно ходить в трусах, и после которого уже не надо, потому что, ну, в идеальной ситуации, если мы всегда в семье исходили из соображений, что домашняя одежда у нас используется и в приоритете, и мы считаем это правильным, тогда и трехлетнему ребенку мы всегда можем какой-то вот костюмчик домашний предложить, и он постепенно будет его вот носить,
0: так
1: там может меняться костюмчики.
0: Адики, там, адики, покажи сериал «Реальные пацаны», и все, все станет на свои места.
1: И к условному там школьному возрасту он уже будет знать, он уже привык, у него меняются эти костюмчики, он сам их выбирает.
2: Удивительно, но во многих семьях вот крайние возраста, вот так, ну, кому 5 и 95, они ходят в трусах. Вот. А все как бы промежуточные возраста, они все-таки как-то за собой следят.
0: Ну, я не знаю, я вчера ужасно испытала стыд за другого человека, потому что у нас было занятие акваэробики, где ты один смотришь, ну, на суше стоит тренер, а в воде вот такие тортилы, типа меня, значит,
2: занимаются,
0: булькают. И вдруг оттуда из гущи бассейна вышел дядька, вот, и он был в таких обтягивающих плавках, то есть такие я не видела, ну, никогда. И он взрослый, он седой мужчина. В том-то и дело, что все обратили внимание, что нет. Но это настолько неэтично. Вот сейчас просто, вот есть же правила этикета, когда ты не можешь, если ты не в спортивный, ну, как спортсмен, да, им же нужны такие плавки обтягивающие, чтобы скорость набирать. И этому-то зачем? Вот, Татьяна, как вы думаете, кто был больше неправ? Потому что, ну...
2: Женщины, которые остановили акваэробику и стали говорить, уберите.
0: Да.
2: Или мужчина, который говорит, это мое личное дело.
0: Чуть не сорвали, просто, ну, так, ну, ужас. И там сверху пузо висит, и вон у обтягивающих, ну, знаешь, плавочки такие, как у твоего Андрюшки как раз.
2: Может быть, он с тех пор и ходит в них, никто не знает, может, у человека нет возможности.
0: Может, ему не подсказали, правда. Сейчас нужны какие-то другие, сейчас другие шортами продаются, ну, для бассейна, для общественного вот использования. Татьяна, есть такие правила?
1: Я думаю, что мы сейчас вступили на такую очень скользкую тропинку, потому что здесь уже история не про этикет, а про чувство прекрасного, про то, как вы это воспринимаете, про то, что у нас очень разное представление у всех о том, что красиво, а что не очень. Я вот на 100% уверена, что он когда, там, не знаю, утром собирался в бассейн, мерил вот эти прекрасные
2: Он еще выбрал это.
1: Да, да. Он наверняка
2: исходил. А может быть, мы не знаем трагичности ситуации. Может, он надел, а снять не смог и тоже говорит, ну, значит, войду в этих. Что делать?
1: Ну, раз он пошел, все-таки пошел в них, значит, его это устроило.
0: Ох, конечно.
1: Да, это говорит, дела. Что в его картине мира это вариант нормы. Ну, но тут точно не этикет.
0: Хорошо, и значит, это мы его вычеркиваем. Но это я хочу развидеть это. Правда.
2: Слушайте, подождите, но это же тоже этикет, когда человек сидит в метро и пытается сесть на шпагат, как Волочкова, но у него не получается, очевидно, хотя он пытается. Это же этикет.
1: В прямом смысле сесть на шпагат или просто...
2: Нет, ну, раздвинув коленки так,
1: это
2: чтобы занимать полтора места.
1: Это называется мэнспрединг. У этого даже есть четкий термин.
0: Мужской что?
2: Мэнспрединг.
0: А,
1: мэнспрединг.
0: Смешно. Хороший у меня, как у пингвина был сейчас, да, смех, как у дельфина.
2: Раздвигание ног по-мужски, да, это так по-русски это звучит.
0: Распространение мужчины, to spread it, распространяться, да.
1: На соседние места, да, и это... порицается обществом, особенно в общественном транспорте, потому что выглядит достаточно вульгарно, ну и просто технически неудобно другим пассажирам занимать места рядом. У этого даже, видите, есть специальный термин.
0: Александр Борисович, но это внешний этикет. Это мы как-нибудь еще затронем, как лучше вести себя. А домашний. Я нашла свод правил. За собой должен каждый убирать член семьи. При вступлении в брак приватность не отменяется, поэтому в закрытые двери нужно стучать. Дальше. Установите правила использования ванной комнаты, я об этом сказала. Неприлично брать вещи без разрешения. Да, взял и пошел. Использование гаджетов стоит обсудить особо. Если муж или жена просит вас отложить смартфон, сделайте это. Или как-то надо вступить в дискуссию, почему ты не
2: делаешь. Знаешь, что это одна из самых больших причин разводов вообще, то, что мы сейчас обсуждаем.
0: Домашний этикет или отношения?
2: Я буквально позавчера почему-то случайно наткнулся на то, что вот если семья не договорилась изначально, что вот, например, я всю жизнь складываю носки к носкам, а трусы к трусам, а другой человек так жил всю жизнь, что у него было все вперемешку, то они могут из-за этого разойтись. Вообще, как нужно синхронизировать этикет свой? Скажите нам, пожалуйста. И вообще, есть ли он как такой общепринятый, Татьяна?
1: Ну, смотрите, опять же, вот возвращаемся к тому, с чего мы сегодня и начинали, что в общем и целом это всегда очень индивидуальная вещь.
2: Ну,
1: то есть, да, вот там есть какие-то универсальные правила, да, там тарелку за собой убери, ванну долго не занимай. Ну, условно, ну, да. Более-менее понятно. Но с другой стороны, у нас может быть как-то по-другому. Вот в нашей конкретной семье там тарелку можешь не мыть, только, пожалуйста, с носками и трусами разберись, например. Ну, то есть вот у нас есть там свое представление. Кто ж нам мешает свой этикет внутри своей семьи как-то по-своему выстроить? Ну, там, до 6 лет в трусах ходить, после 6 лет в трусах ходить запрещено в доме. Mm-hmm. Все, мы договорились, все это знают. Но это так у нас заведено. Поэтому вот этот семейный этикет – это история, когда мы можем опираться на любые другие там правила, которые в интернете опубликованы, но это никогда нас не обязывает взять их, как как вот высеченные в камне, единственно возможные.
0: Скрижали.
1: И обязательно, да, во что бы то ни стало, каждый мужчина семьи выполнять. Тем более, одно дело, когда мы детям об этом рассказываем своим, там еще более или менее понятно, воспитательный процесс можно проводить. Но когда супруги, взрослые люди, между собой договариваются, вот здесь далеко не всегда хорошо заходят. Дорогой, сейчас я тебе зачитаю новый список правил нашей семьи. Добр. Значит, действуем теперь вот по вот этой логике. Ну, то есть есть вероятность, что взрослый человек будет саботировать этот процесс просто потому, что ему не хочется, чтобы его воспитывали в его там солидном возрасте. Поэтому тогда просто договариваемся, да? Тогда мы просто говорим о том, что, слушай, вот мы там 15 лет не сортировали там одежду, а давай начнем. Маме,
2: не, ну это поздно, через 15 лет уже поздно.
1: Ну, никогда не поздно. Если есть ощущение, что брак под вопросом, и его могут спасти сортировка там трусов с носками, мне кажется, никогда не поздно. Может,
2: в каждой семье свои правила, но вот пишут нам наши слушатели, знаю семью, где младший сын 8 лет ходит по дому голым, а мама говорит, ему так удобно.
1: Да.
0: Ну, мы-то это
1: не
0: видим.
1: Ну, главное, чтобы он не ходил при других.
0: Ну, да, да, ну, маме нормально.
2: Мне кажется, и при маме это странновато.
0: Да,
2: ну, 8 лет.
0: Я про это просто как-то даже и не думала. Может быть, у них слишком тепло или жарко.
2: Может быть.
0: Так,
2: может,
0: ну, просто так открыть окна. Ну,
2: если, если мы говорим все-таки о вот, несочетании каких-то правил, потому что один человек вырос в одной семье, другой в другой, и вот они же стали жить вместе. А, есть же понятие разграничения, так ведь?
0: Границы личные.
2: Да, вот, вот моя как бы половина
0: комода.
2: И я там что хочу, то ворочу. Ну, в пределах Уголовного кодекса, естественно. А вот твоя половина комода, ты там тоже что хочешь, то и воротишь. Я правильно понимаю, что это тоже выход из положения?
1: Ну, если у нас в семье так, то так. Ну, смотрите, эта история как с бюджетами. Есть семейный бюджет общий, есть раздельный,
2: да,
1: например. Ну, грубо говоря. Но как мы внутри своей семьи договорились, так нам хорошо. Кому-то хорошо отдельно, кому-то хорошо вместе. Вот с комодом похожая история. Либо, например, жена говорит, давай я буду следить за всеми вещами, а ты за всей техникой в доме, ну, например. И за, я там и за твоими, и за своими, ну, и ты, соответственно, за всем. Тогда окей. Или, либо наоборот, да, вот моя комната, я тут сама, а ты в своей комнате сам. Ну, то есть мы же не знаем, как каждая семья выстроена.
2: А вот, понимаете...
1: Поэтому опять...
2: Все равно, вот мы уже, у нас, мы подходим к концу, есть же такое еще понятие граница не внутри семьи, а снаружи семей. Ну, например, ужасная вещь, сейчас скажу, все наверняка сталкивались с курением на балконе. Теоретически, насколько я понимаю, у нас вроде как это не запрещено.
0: Внутри квартиры?
2: Ну, человек вышел на свою лоджию, взял папиросочку, значит...
0: Баночку из-под майонеза или кофе Folgers.
2: Баночку из-под майонеза, причем,
0: ну,
2: еще недоеденную, возможно, еще доест.
0: Чтобы лучше тушились.
2: И аккуратненько покуривает. А люди сверху, как правило, или сбоку, говорят, да что ж вы творите? И тут начинается столкновение, потому что там все начинают читать какие-то кодексы. И вот тут как раз это никак невозможно, к сожалению, урегулировать без какого-то общего закона.
1: Или договоренности. Дорогие соседи, если вы не против, я вот прихожу с работы в 18:00, беру сигарету, выхожу и курю. Потерпите 15 минут. Ну, то есть, ну, либо мы отказываемся. Это всегда же вопрос не обязательно какого-то закона. Всегда люди вообще социальные существа.
0: Ну, сначала дипломатия, идет договор.
2: Ну, да, да.
0: А потом, когда уже не работает, тогда уже вызываешь этих.
2: Пожарных.
1: Согласна.
2: В процессе...
1: Ни в какую...
2: Пока он курит, сразу тушит.
0: Человека-паука вызываешь. Или Бэтмена, он сейчас на страже. Да, ну, вообще, возвращаясь к этикету, слова в быту такие, как «большое спасибо», «пожалуйста», «будь любезен», «будь добр». То есть сама речь. Я была удивлена, когда мой маленький ребенок, правда, мне как-то сказал что-то такое, «а можно я возьму?»
2: Ой.
0: Я прям думаю, кто ж ее так воспитал хорошо?
2: Ага.
0: А, то есть я не предполагала, что она просто приходит на кухню и берет. Потому что это даже ее или там что-то, да? А она говорит, а можно я возьму? И потом какой-то шмот, опять же, шмотки, да? Вот сейчас она выросла, и ты уже, она говорит, а можно я надену вот это? Я говорю, да. Другая взяла, вот я просто взяла и пошла.
2: Не, ну слушай, дома она может взять. Наверное, это правильно. Но все-таки вот в гостях так прийти и взять, по шкафам, по пидрям лазить,
0: нет,
2: наверное,
0: это
2: нельзя.
0: Они так и не делают, они по домам-то сейчас
2: вот,
0: с ними сидят.
2: Не, ну просто это, вот это в этом разница. То есть надо понимать, что ты дома, и ты не дома. И вот как бы поведение может быть совершенно разным и дома, и не дома, и даже, наверное, должно быть разным.
0: Не знаю, давай уточним.
1: Ну, я бы не сказала, что прям сильно разным должно быть, знаете, когда я черти что творю дома, а потом вдруг внезапно превращаюсь в фею, когда я прихожу к кому-то в гости.
2: Да, мы всегда
1: это
2: так.
1: Это большой вопрос, насколько получается, потому что в какой-то момент можно запутаться в ролях и где-то что-то перепутать. Поэтому в идеальной ситуации, конечно, родители, взрослые, ну, не обязательно родители, может, там бабушки, дедушки, какие-то другие взрослые члены семьи, они, конечно, своим поведением на повседневной основе показывают пример подрастающему поколению. Если я всегда говорю мужу, спасибо тебе большое, что там помог,
0: или
1: пожалуйста,
0: да,
1: помоги мне, ну, то есть использую какие-то вежливые фразы, то, конечно, мои дети привыкают, что это нормально.

0: полный бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
0: Да понял я, давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй, ищи парковку и отдохни.
4: Рекламные службы 495-105-5244.
5: В Москве 13:30.
3: Новости.
5: Новостями в студии Лора Стадницкая. А бойцы южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Пескуновка. В ДНР сообщили в Минобороны. Штурмовые подразделения этой группировки завершают зачистку Константиновки от разрозненных формирований ВСУ. За сутки противник потерял там до 80 военнослужащих. В Красном Лимане, также в Донецкой Народной Республике, группировка «Запад» завершает уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Военные приступили к разминированию и зачистке населенного пункта. Суточные потери противника в зоне спецоперации составили не менее 1465 военнослужащих. Также нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, площадкам запуска беспилотников дальнего действия. Средства ПВО сбили 11 управляемых авиабомб и 631 беспилотник неприятеля. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов утром доложил Владимиру Путину о результатах массированного удара по объектам в Киеве и других населенных пунктах Украины. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что удары наносились по военным и околовоенным целям.
6: Утром сегодня во время ежедневного доклада Верховному главнокомандующему начальник Генштаба Герасимов также доложил о результатах массированного ответного удара вооруженных сил Российской Федерации по Киеву, другим населенным пунктам в контексте ударов, конечно же, исключительно по военным или околовоенным объектам.
5: Ранее сегодня в Минобороны заявили о нанесении массированного удара, в результате которого поражены предприятия военной промышленности, объекты ТЭК Украины в Киеве и Киевской области. Под удар попала также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Для нанесения поражения использовали высокоточное оружие большой дальности, воздушного, наземного и морского базирования, ударные беспилотники. Ведомство это назвали ответом на террористические атаки со стороны Киева на гражданскую инфраструктуру в России. Похищение памятника Александру Пушкину ФРГ – это бескультурье. Так официальный представитель МИДа Мария Захарова прокомментировала похищение скульптуры поэта в городе Хеймер в Германии. Европейский цветущий сад в очередной раз продемонстрировал свою сущность. Фигуру буквально выдрали с постамента, написала дипломат в своем телеграм-канале. Она добавила, что культура отмены всегда порождает не просто бескультурье, а питает человеконенавистническую идеологию. Захарова напомнила, что памятник был создан российским скульптором Григорием Потоцким и подарен Хемеру от лица города-побратима Щелкова в 1994 году. Накануне стало известно о бесследном исчезновении бронзовой фигуры. Пассажирам транспорта Москвы сегодня на фоне жары будут раздавать бесплатную воду, сообщили в столичном департаменте транспорта. Питьевую воду пассажиры смогут получить на станциях метро Измайловская, Филиппа, Гратионовская, Кунцевская, Филевский парк, Студенческая, Кутузовская, Пионерская и Выхино. Ее также раздадут на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах, а также на станциях МЦД, площадь трех вокзалов и Тушинская. Всего сегодня планируют раздать 3200 бутылок и стаканчиков с питьевой водой. Таким образом, пассажиры московского транспорта получат свыше 5000 литров воды. Ранее в Центре погоды ФОБОС сообщали, что температура воздуха в Москве сегодня может подняться до плюс 31 градуса.
4: Новости спорта.
7: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Хоккейный Салават Юлаев сообщил о возвращении в клуб защитника Александра Алексеева, который ранее выступал за Питтсбург и Вашингтон. Хоккеист подписал с уфимцами 2-летний контракт. Бывший вратарь ЦСКА Филадельфии Иван Федотов перешел в «Спартак». С подробностями Екатерина Маловичко.
8: Московский «Спартак» сообщил о подписании контракта с голкипером Иваном Федотовым. Соглашение с игроком рассчитано на 2 года. Федотову 29 лет. В 2022 году он завоевал серебро Олимпийских игр в составе сборной России, выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА и подписал однолетний контракт с Филадельфией, выбравший его на драфте Национальной хоккейной лиги 2015 года, но был задержан в военкомате и отправлен в воинскую часть для прохождения срочной службы. После ее завершения голкипер заключил двухлетнее соглашение с ЦСКА, что стало предметом масштабных разбирательств между армейцами Филадельфии, претендовавшей на вратаря, НХЛ и Международной федерации хоккея. В итоге Федотов провел сезон в составе армейцев, после чего уехал в НХЛ. В сентябре прошлого года его обменяли в Коламбус. Концовку сезона он провел в фарм-клубе команды в Американской хоккейной лиге. В 47 играх регулярного чемпионата Федотов одержал с командой 23 победы, отразив 88% бросков. В мае стало известно, что голкипер покинул расположение клуба из-за травмы и вернулся в Россию. В континентальной хоккейной лиге он также выступал за Челябинский «Трактор», уфимский «Салават Юлаев» и нижнекамский «Нефтехимик».
7: Состав «Шанхай Дрэгонс» пополнил нападающий Джованни Смит. Стороны заключили соглашение на один год. 28-летний канадский хоккеист прошлый сезон провел в составе клуба «ХЛ» «Чикаго Вулс». На теннисном турнире серии «Большого шлема» в Уимблдоне в матче второго круга в эти минуты встречаются две россиянки. 15-я ракетка мира Диана Шнайдер и 41-я Людмила Самсонова. И в первом сете 3-2 впереди Самсонова. Американский баскетболист Си Джей Брайс вновь стал игроком «Уникса». Казанский клуб объявил о подписании контракта с 29-летним защитником сроком на один сезон. НБА продлил контракт с атакующим защитником и капитаном команды Евгением Вороновым. Предстоящий сезон станет для 40-летнего баскетболиста 25-м в профессиональной карьере. Российский боксер Мурат Агасиев стал полноценным чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBA, сообщает официальный сайт. Организация повысила его статус после того, как украинец Александр Усик освободил все чемпионские пояса. Международная шахматная федерация опубликовала обновленный рейтинг листы среди мужчин и женщин. У мужчин на июль 26 года лидером остается норвежец Магнус Карлсон. Россияне не попали в топ-10 рейтинга. У женщин лидирует китаянка Ифань Хоу, а наивысшую позицию среди россиянок занимает Александра Горячкина. Она шестая. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: продолжаем эфир физики, лирики, лирическая тема, которую я попробую обсудить с Мариам Андреасян. Мариам, приветствую вас, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И сегодня поговорим о феномене музейного сувенира. Ну, наверное, историю мы не будем совсем углубляться. Как-нибудь, может быть, обширно сделаем подкаст об истории сувенира как такового. Но что это такое сегодня в современном мире для современного музея? Зачем нужен сувенир? И, в принципе, наверное, да, технологии изготовления, и вдруг есть энтузиасты, которые хотят этим заниматься, и мы можем какие-то даже правила игры озвучить.
1: Ну, смотрите, вообще, зачем нужен музею сувенир, можно рассматривать с точки зрения музея и с точки зрения посетителя. Да? Посетитель приходит и идет в сувенирный магазин в начале или в конце, если может найти сувенирный магазин, обязательно, потому что это часть посетительского опыта. И мы ожидаем, приходя в музей, что мы уйдем оттуда с чем-то памятным. Да, полезным, да. Неполезным, то интересным, неинтересным, ну, в общем, с чем-то, что потом нам об этом визите будет напоминать. А у музея больше причин заниматься развитием вообще этого направления. Во-первых, потому что это способ зарабатывать деньги. Да? Мы понимаем, что у нас музеи, даже государства, у которых есть дотации, им необходимы дополнительное финансирование на то, чтобы делать разного рода программы и вообще премии получать. Сувенир – один из способов вот это дополнительное финансирование зарабатывать. Способов не так много. Да, да.
0: А можно вот один только исторический момент уточнить? А как в Советском Союзе это работало? У нас же не было частной собственности, предпринимательства, государство там само как могло тащило всю эту на себе телегу лебедь, рак и щука. И музеи все были государственные, частных практически. Ну, никогда не было, я не помню, что было, да? Но что-то там продавалось. А набор открыток, буклеты, может быть, закладки для книг и что еще? Ну, такое вот из памяти детства.
1: Я совсем недавно как раз тоже задалась этим вопросом и пошла изучать. Оказалось, что классических музейных сувениров не было. Были туристические, условно-туристические сувениры, там, выпущенные для Москвы, там, для Нижнего, для кого-то другого. И поэтому до сих пор многие путают туристический и музейный сувенир, объединяя это все в одно. А вот музейные сувениры появились уже, когда музеям разрешили условно-коммерческую деятельность у себя проводить в 90-е, ближе к 2000-м. И тогда уже полноценные сувениры вот в российских музеях появились. В международных, конечно, раньше это все началось, а у нас вот такое вот было разделение, да.
0: Ну, в принципе, люди, которые выезжали за границу уже с 90-х и потом как-то здесь путешествовали по России, это уже стало каким-то привычным делом, сувенирная лавка или магазинчик как раз. Лавка – это скорее в церкви, да, там церковная, вот тоже, ну, я не обобщаю, но похоже по аналогии, когда ты подходишь и берешь что-то для себя важное, памятное, интересное, и с исторической, и теологической точки зрения.
1: Ну, магазин, музейный магазин тоже иногда лавкой называют, скорее просто по размеру, да, сложно маленькую стоечку большим магазином назвать, поэтому это тоже в обиходе так тоже используется. Но все еще часто в городах, если вы где-то путешествуете, если мы не берем Москву, можно встретить ассортимент именно туристический, потому что музей, например,
0: что такое? Ну, давайте обсудим, это какие-то брелоки, как их правильно вроде как называть, а не брелки, как выяснилось, но... То есть это какая-то такая магниты на холодильник или что?
1: А это на самом деле все, что придет вам в голову, просто оно будет связано не с коллекцией музея, а с городом. Да, или с регионом, где находится. Когда вы приезжаете в Нижний и покупаете там лучшие закаты Нижнего Новгорода в музее, да, то есть вы покупаете туристический сувенир. А если вы покупаете там копию или репринт, какую-то сумку с нанесением на нее изображение из коллекции музея, то это музейный сувенир. То есть вот примерно так проходит градация, да, разделение.
0: Ага. Ну, тогда можем в конкретных музеях-героях и о примерах хороших и не самых удачных в музейном сувенирном.
1: Ну, в Москве мы можем ее вывести за скобки, потому что в целом как будто бы большая часть научилась хорошо работать. В Петербурге уже тоже все очень хорошо, поэтому давайте что-то из региональных расскажу. Музей Арсеньева, например, у них это Владивосток. Единственный федеральный музей за Уралом. У них как раз сувенирный магазин, большей частью туристический, да, потому что там много туристов, они ходят, покупают, но они сейчас потихоньку расширяют именно музейную музейную часть, музейную коллекцию. Они сделали коллекцию к году Владивостокской крепости, например, да, которую мы относительно недавно отдали в управление. Они выпускают футболки, как-то вдохновившись цитатами самого Арсеньева. Они свечи выпускают. У них достаточно большая коллекция, потихонечку наполняемая. Они в этом плане молодцы, потому что они вдохновляют весь Дальний Восток, в том числе своими сувенирами. Можно взять кого-то небольшого. Например, Каргопольский музей недавно делал образовательную программу со студентами Штиглица, да, университет Штиглица, они создали коллекцию. Да.
0: Я вас не успела остановить, потому что я гуглила Арсения Владимировича Клавдевича. Если честно, Москва и Владивосток так далеко, что я даже опешила. Вы так это все как само собой разумеющееся озвучили. Видимо, вы туда летали и видели, да, все это?
1: Видела.
0: И это считается так вот, я даже не знаю, то есть с точки зрения сувенира музейного и туризма, это очень хороший пример и правильное направление. Да, я просто задаю вопрос, я никогда не была, мне самому интересно.
1: Ну, Владивосток в целом очень интересное направление для туризма. И для внутреннего, да, и чтобы мы с вами поехали, и для международного. Там много туристических лавок. Но интересно смотреть, как музей работает именно с сувенирами, потому что, во-первых, это музей истории Дальнего Востока, да, то есть им нужно подсвечивать не только свою историю, но и историю всего Дальнего Востока. Потом крепость и в целом фортификационные сооружения достаточно сложные в интерпретации через сувениры, да. Так с ними как-то нужно не просто взять, перенести это, нужно подумать, интерпретировать, посмотреть так, чтобы это никого не задевало, как-то вот с пиететом к этому отнестись. Мне кажется, у них очень хорошо получается.
0: А кто обычно этим занимается? Энтузиасты или это какие-то люди, понимающие в маркетинге как самого места, то, да, туристическом и коммерческом, судя по всему?
1: Вообще, со стороны музея, как получится. Если у музея получается выделить целого человека, который может взять это направление, то это супер. Это значит, что у вас, скорее всего, вверх пойдут и качество, и количество сувениров, потому что у него будет целенаправленно задача, да, находить классных производителей, партнеров, подрядчиков или местных ремесленников, с которыми это все можно выстроить. Потому что часто, вы, наверное, знаете, в музеях сложно с штатными единицами, иногда распределяются эти задачи на разных людей. Так чуть сложнее, но тоже можно развиваться. А в целом многие сейчас и бизнесы небольшие, и большие, и крупные, то есть вы, может быть, слышали про коллаборации Эрмитажа и Магнита, или Пушкинского музея и Вкусвилла. То есть крупный бизнес тоже готов идти сотрудничать с музеями, и маленькие локальные бренды тоже очень хотят сотрудничать. На самом деле не так сложно найти кого-то, с кем можно придумать классную коллаборацию. Здесь главное, чтобы коллаборация была комфортная всем сторонам.
0: А коллаборация в области ассортимента, да, формирования ассортимента того или иного музея. То есть если в планетарии я однажды увидела фигурку Гагарина в исполнении «Гжель», вот, это было очень мило, и это не могло не обратить на себя внимание, да, то есть этот ассортимент придумывается как раз вот в таких вот союзах, наверное, так, коммерческих, культурологических. Ну хорошо, тогда давайте.
1: Вот с народными промыслами.
0: Да, давайте, ага.
1: Да. Я прям маленький комментарий про народные промыслы. Они сейчас тоже очень активно готовы сотрудничать. И в прошлом году была потрясающая коллаборация Пушкинского музея и Жостовской фабрики с подносами. Они выпустили 10 подносов, вдохновленных фламандцами. У нас, как вы понимаете, Жостова и фламандцы как будто бы очень далеко, но оказалось очень близко друг с другом. Они раскупились буквально за считанные дни, хотя стоили больше 100 000 рублей. Здесь тоже потрясающий опыт, и многие могут этим вдохновиться.
0: Ну, если просто праздный человек задается вопросом серьезным, обычно ты не анализируешь ситуацию, да, но в вашей вот как раз теории вы изучаете этот вопрос очень глубоко. Зачем музей сувениры? Это прибыль, имидж, да, реклама, что еще? И новая аудитория, да, если ты видишь сумку красивую, шопер, скажем, назовем ее так, и там написано «музей утюга», то я думаю, может быть, и это интересно.
1: Ну, наверное, здесь надо понимать, что мы отходим от логомании, в том числе музейной. Наверное, так в лоб лучше не делать. Но в целом, да, все, что вы перечислили, все работает.
0: Мы еще вернемся к музеям с хорошим примером.
2: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Вологжанам сообщают о востребованных в регионе специальностях. В банке вакансий региональной службы занятости около 17 тысяч предложений от более чем 1500 работодателей. Особая потребность в кадрах наблюдается в сфере обрабатывающего производства. Так, 12% от всех предложений на рынке труда области составляют вакансии в сфере обрабатывающего производства, где открыто более 2000 вакансий. Большая часть из них по рабочим специальностям. Наиболее востребованы среди рабочих профессий слесари, операторы, укладчики, упаковщики, электромонтеры, водители, грузчики, станочники, токари, стропольщики и наладчики. Среди профессий, в которых требуется высокая квалификация, лидируют инженеры, технологи, мастера участка, техники и эксперты. Завтра в Череповце в индустриальном районе не отключат воду. Работы по замене запорно-регулирующей арматуры на насосной станции с 3 июля перенесены на четверг, 23 июля. Горячий

0: волонтеров. Пройти обучение на базе молодежного центра «Горком-35» могут жители области от 14 до 35 лет. Участники смогут не только обрести новые знакомства, но и получить возможность проявить знания на практике. На первом занятии ребята познакомились с основными направлениями волонтерской деятельности в Вологде. Обучение в школе волонтеров продлится до 1 октября. Дни открытых дверей культурно-туристического центра Вологда пройдут в Санкт-Петербурге с 3 по 5 июля. Площадкой станет Невский проспект 12. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, гостей приглашают всей семьей открыть для себя Вологодскую область в самом сердце северной столицы. В программе встречи с всероссийским Дедом Морозом, интерактивная сказочная тропа с технологиями дополненной реальности, презентации туристических маршрутов, а также знакомство с культурой, традициями и гастрономией Вологды. 3 июля мероприятия ориентированы на представителей турбизнеса Петербурга, а 4 и 5 июля центр будет работать бесплатно для всех желающих. В Тотьме стартовала этнографическая практика студентов-культурологов Вологодского госуниверситета. 2 июля ребята приступили к работе совместно с сотрудниками музея. Им предстоит собрать материалы об истории реки Суханы, Зеленской рыбачьей слободы и песенных традициях второй половины 20-го, начала 21 веков. Студенты уже выходят в город, чтобы опросить местных жителей. Татьмичей приглашают поделиться воспоминаниями. Контакты кураторов практики Светланы Кузнецовой и Ольги Полоцкой открыты для связи. Собранные данные войдут в экспозицию детского музейного центра «Навигация», который создают при поддержке Минкультуры России в рамках нацпроекта «Семья». Практика проходит уже четвертый сезон и стала важной частью музейной работы в Тотьме. Киносеансы под открытым небом пройдут в Милютинском парке в Череповце. Уличный кинотеатр под открытым небом в Милютинском парке в июле будет работать в пятницу, субботу и воскресенье. Зрители будут ждать мультфильмы, семейное кино, советская классика и кинофестивали. Среди самых ожидаемых премьер – спортивная драма «Стрельцов», семейное приключение «Привет, медведь», мультфильмы «Таффити», «Приключения на краю света» и «Илья Муромец» и «Соловей-разбойник». Юные вологжане смогут пройти тропу героев 4 июля в парке Евковка. В 14:30 состоится бесплатный детский спортивный праздник «Тропа героев», организованный при поддержке Ассоциации ательеров и рестораторов Вологодской области. Ребята смогут позаниматься с профессиональным спортсменом, посетить автограф-сессию и принять участие в анимационной программе. Для участников праздника профессиональный футболист «Динамо» Вологда проведет зарядку с разминкой, упражнениями на координацию и выносливость, а также расскажет о режиме тренировок. Следующим этапом программы станут «Веселые старты». Для всех участников пройдут командные эстафеты и подвижные игры.
1: Новости спорта.
0: Вологжане сразились в шахматном турнире. Сотни спортсменов разных возрастов встретились в поединках в центре региональной столицы. В состязаниях было задействовано 80 столов. В общем зачете победил Александр Елюков. Второй результат показал Илья Иоффе. Третьим стал Алексей Паникоровский.

0: года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце облачно. Вечером местами ожидаются коротковременные дожди. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Будет снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей

0: рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru/фестиваль.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

разлетелись по свету твои сыновья. Ты тоскуешь без нас, как и мы.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 14 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин отметил серьезные успехи Калининградской области в социально-экономическом развитии. Он провел рабочую встречу с губернатором Алексеем Беспрозванных. Беседа прошла в преддверии 80-летия образования региона.
2: Алексей Сергеевич, мы совсем недавно встречались в рамках Совета Безопасности. На совещании обсуждали вопросы социально-экономического развития Калининградской области. А сейчас в преддверии юбилея 80-летия образования Калининградской области хочу поздравить вас, всех калининградцев, с этой датой. Хочу отметить, что благодаря труду и таланту, преданности своей малой родине и всей нашей большой России калининградцы добиваются серьезных, заметных успехов в социально-экономическом развитии, причем по всем направлениям. Это касается и науки, и промышленности, и образования, и сельского хозяйства. Хочу пожелать и вам, и всем калининградцам благополучия и дальнейших успехов. Будем, разумеется, делать все для того, чтобы реализовывать все планы развития Калининградской области, в том числе и те, которые мы обсуждали, и о реализации которых договорились на последнем совете безопасности.
1: Напомню, на днях на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза России подробно поднималась тема социально-экономического развития Калининградской области. Бойцы южной группировки войск развернули флаг России в Пискуновке. Эти кадры показала Минобороны, которая ранее заявила о взятии под контроль этого населенного пункта в ДНР. Штурмовые подразделения группировки завершают зачистку Константиновки от разрозненных групп ВСУ. За сутки противник потерял там до 80 военнослужащих. Также в Красном Лимане, тоже в Донецкой Народной Республике, группировка «Запад» уничтожает формирование ВСУ, а военные приступили к разминированию и зачистке населенного пункта. За сутки в городе уничтожены 30 украинских военнослужащих. Мобильные огневые группы и дроны-истребители сбили 20 БПЛА противника «Баба-Яга» и «Вампир», которые пытались доставить боеприпасы и продовольствие на левый берег реки Северский Донец. Также поражены объекты транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, площадки запуска беспилотников дальнего действия. Средства ПВО сбили 11 управляемых авиабомб и 631 беспилотник противника. Россия надежно обеспечит свою безопасность и продолжит усиливать давление на Киев, чтобы достигнуть поставленных целей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о милитаризации Европы и обещаниях новых санкций ЕС после массированного удара по Киеву.
3: То, что эскалация со стороны Европы происходит, это однозначно. То, что по мере становления своей оборонной идентичности Евросоюз занялся и вступил на путь милитаризации, и, собственно, посвящает себя теме конфронтации с Российской Федерацией, это тоже однозначно. Конечно же, мы не можем закрывать на это глаза, и, конечно же, этот фактор усугубляет и без того накаленную напряженность на европейском континенте. Этот фактор вынуждает нас планировать дополнительные меры по обеспечению собственной безопасности. А что касается дискуссий вокруг того, как ее обеспечивать, то вы знаете, что есть сторонники, в том числе и академики, кстати, есть сторонники весьма и весьма таких решительных мер, вот, есть сторонники более сдержанных мер, но не должно вызывать сомнений одно. Надежная безопасность Российской Федерации и ее национальных интересов будет гарантирована в любом случае.
1: И добавлю, Песков рассказал, что начальник генштаба Валерий Герасимов утром доложил по телефону Владимиру Путину о результатах массированного удара вооруженных сил России по Киеву и другим населенным пунктам Украины. Он подчеркнул, что ответный удар российских войск наносился исключительно по военным или околовоенным объектам Украины. Представитель Кремля добавил, что глава государства практически ежедневно встречается с Герасимовым, но эти встречи закрыты для СМИ. Центробанк не устанавливает сроков вывода из обращения карты Visa и MasterCard. Их будут выводить из оборота постепенно. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на брифинге на финансовом конгрессе Банка России.
4: Вы знаете, мы эти сроки не устанавливаем, просто объективно складывается так, что эти карты, ну, не называются Visa и MasterCard, но, по сути дела, у них функционал, как у карт МИР. И на наш взгляд, они будут постепенно выводиться из оборота. Это уже сейчас происходит с помощью экономических методов, но сроки мы не ставим.
1: Набиуллина также заявила, что банки готовы к широкому использованию цифрового рубля с 1 сентября. По ее словам, подключиться должны будут системно значимые финансовые организации, крупные торговые предприятия. Председатель Банка России добавила, что ЦБРФ обсуждает возможность открытия кошельков для цифрового рубля на балансе банков, а не только у регулятора. Российская сборная стала абсолютным чемпионом Международной олимпиады по кибербезопасности среди старшеклассников, которая проходила в Тунисе, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Российские школьники завоевали 4 медали. Один из участников, Даниил Медихов, стал абсолютным победителем в индивидуальном зачете. В финале сборная России встретилась с более чем 70 школьниками из 19 стран, включая Бразилию, Китай, Гонконг, Италию, Сингапур, Швецию, Тунис и США. Следим за развитием событий на сайте ВИ.
0: Погода.
1: Завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, ночью плюс 13-15, днем 20-22 градуса, в Москве в ночные часы дождь плюс 17-19, в дневные облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, 25-27 тепла, сейчас в городе плюс 29, давление 746 миллиметров, влажность воздуха 45%.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Здравствуйте, здравствуйте. Всем доброго дня. Паша, привет.
2: Ваха, привет.
1: Поздравляю тебя.
2: Спасибо. Неожиданно, но очень приятно. Да. А с чем?
1: Я поздравляю тебя, во-первых, Всемирным днем НЛО. Ты веришь в инопланетян?
2: Обязательно, конечно. О. Я их вижу перед собой.
1: И Международным днем собак. В собак ты веришь?
2: Верю.
1: Вот, очень хорошо.
2: Верю. Вот. Так, хорошо. Значит, что-то мы должны сказать.
1: Что-то мы должны сказать,
2: а я забыл, что сказать.
1: Ой, я напомню. Шоу в эфире.
2: Снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать». Его ведущие с прикольчиками. Вахтанг Махарадзе.
1: Это я с прикольчиками.
2: И Павел Картаев.
1: Это он.
2: Сегодня в программе опытнейший нумизмат, для которого каждая монета – история, старший эксперт Музея Международного нумизматического клуба Богдан Берковский, чуткий врач-аллерголог, дарящий легкое дыхание Ольга Жоглева, неподражаемый стилист, создающий гармонию с первого взгляда, эксперт по архетипам Эвелин Аква, самый заботливый кошковед, филинолог Юлия Малькова. Сегодня мы узнаем, как менялся образ рыцарства в европейской нумизматике, как избежать аллергии на цветение в августе-сентябре, как подобрать ремни для него и для нее, а позаботиться о кошке в жаркую погоду. В 14.52 нас ждет новое чудо, и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: Роза ветров.
1: Ну, я прям вижу.
2: Кому слово?
1: Аналитики входят в чат.
2: О, слово аналитикам туристической отрасли, то есть мне. Ну, если вы думали, что гастрономические фестивали уже ничем не удивят, Смоленск нам буквально говорит: поддержите мой томик Пушкина.
1: Пушкина?
2: Да, сейчас буду удивлять.
1: Вкусный томик.
2: Вы попробуйте. Я почитаю материал российской газеты. Ну и, честно говоря, это тот случай, когда литература буквально пошла в народ через желудок. Давайте читать вместе. Попытаемся дойти до сути материала. Поразмышляем об актуальности предложения. Может быть, покритикуем, если надо, и примем решение. Оно вообще нам надо или отправим на доработку?
1: Но если к Пушкину, всегда надо.
2: Значит, смоленские запустили гастропроект в поддержку книжного фестиваля «Гороушна». Гороушна, который пройдет 25-26 июля. Идея простая и тут же гениальная. 11 заведений, 2 десятка блюд и коктейлей, вдохновленных книгами. Вот ты вот попробовал книгу на вкус и придумал коктейль, например.
1: Вот что-нибудь из «Мастера и Маргариты», пожалуйста, мне.
2: Будет. Сейчас вот самое вкусное начинается статья. Вот, например, в одном кафе решили поиграть в психологию Анны Ахматовой. У нее был свой тест на людей. Если вы не в курсе, можете сейчас погуглить тест на людей Анны Ахматова. Она предлагала выбрать там кофе-чай, кот-кошка, кошка-пес и так далее. И превратили это все в гастрономию. Выбираешь кофе-кошка-мандельштам, получаешь апельсиновый напиток и блин со сгущенкой. А если чай, собака, пастернак, там надо выбирать мандельштам или пастернак, то айс-ти и блины от Арины Родионовны.
1: Арина Родионовна при чем?
2: А блины это, ну потому что это все связано с книгами.
1: Ну да, но где Арина Родионовна?
2: Да, кофе-кот, пастернак выбираешь, и несут счет тебе. Но самое интересное — бармены. Вот где настоящая читательская страсть. Смотрите, Тургенев. Это дым в бокале.
1: Да ничего себе.
2: Толстой, например, это тоник «Небо над Аустерлицем». А если ты выбираешь Толкина, то коктейль тебе сооружают, как называется, Ородруин.
1: Да.
2: И тут важно не перепутать с уровнем крепости, а то дорога в Мордор может начаться прямо у
1: барной стойки. Главное, чтобы не Саурон разливал напитки, да.
2: Да. По поводу Пушкина. Есть онегинская и письмо к Татьяне. Авторы честно признаются, после можно потянуть на лирику.
1: Осуждаем, во-первых. И главное, не написать бывший, во-вторых. Издание отмечает, что десертами фантазия шефа пока поскромнее. Есть ахматовские блины, вишневый пирог из Twin Peaks. А где шоколад? Из Булгакова или варенье из Чехова. Ну, есть куда расти.
3: А я говорил, да. Где мастера Маргарита,
1: есть
3: где
1: расти,
3: гастрономия оттуда.
1: Ну вот, как раз поклонники Булгакова. Что вам? Шаверма Грибоедов?
3: Причем здесь Грибоедов?
1: Ребра бегемота, тоники Воланд и Маргарита. Угу. Формулировка такая. Здесь вам не масолит, поэтому вкус доступен всем. Угу. Гастрономическая демократия.
3: Да, правильно ли я понимаю, что ребра они из котов делают?
1: Ну, конечно, ребра бегемота. Да? Из смоленских. Ох, бедные котейки. Безалкогольные варианты. Ну, наконец-то. Лимонад, вишневый сад, напиток «Выпей меня по Алисе». Причем описан он так, что после него хочется не только читать, но и срочно проверять состав. Отдельный привет итальянцам. Они замахнулись на Данте. Божественная болоньезе.
3: О, боже мой.
1: Данте, божественная болоньеза.
3: В каком крудиада, простите. Да.
1: Коктейль чернила Данте. Звучит так, будто после ужина ты либо в рай, либо наоборот. Вся эта история вообще отличный пример того, как можно оживить литературу. Угу. Я вот смотрю в суть, да, что происходит вообще в Смоленске. Не через скучные лекции, а через эмоцию, вкус, игру проходят, понимаешь?
3: Да, какой-то винегрет у них немножко получился, у меня есть ощущение. Да. Ну, то есть, где Грибоедов, где
1: Булга? Ну, зато человек приходит за коктейлем, а уходит с желанием перечитать Толстого. Это самый неожиданный побочный эффект. Угу. Фестиваль Гараушна. Это не просто новое название. Журналисты пишут, что его взяли с древней надписи X века, найденной на амфоре. На амфоре. Возможно, это слово означало содержимое сосуда, там горох был, или имя владельца Горохова. То есть, по сути, все возвращается на круги свои. Раньше подписывали горшки, теперь коктейли. И вот стоишь перед меню, понимаешь, культура, она ведь не где-то отдельно. Она перед тобой на барной стойке. Вот она, культура.
3: А я так вам скажу, чтобы читать Толстого, в бар ходить не нужно.
1: Пригуби культуру.
3: Отказываюсь.
1: Да, категорически осуждаем алкоголь, но всеми руками за приятные безалкогольные путешествия, чего и вам желаем.
0: Знать.

0: Транзистория.
1: В этом выпуске я расскажу вам о моющем пылесосе Truver K20 Flex Reach. Мне удалось его потестировать в течение примерно 3 недель и готов рассказать о своем опыте и впечатлениях. Это относительно недорогая модель, которая сочетает сухую и влажную уборку в одном устройстве. Давайте посмотрим на комплект. Коробка довольно объемная. Там основной корпус пылесоса, ручка вставляющаяся, док-станция для хранения и самоочистки, адаптер питания, одночистящая щетка и инструкция на русском языке. Это, кстати, важно, потому что она нам понадобится позже. Внешнее устройство сделано аккуратно, дизайн сдержанный, с преобладанием темных, практичных оттенков, без лишнего декора и вот этой всей пластиковой игрушечности, которой иногда грешит бюджетная техника. Весит пылесос около 4 килограммов, ну и несмотря на то, что эксплуатировать его просто, инструкция, о которой я говорил, может понадобиться, чтобы правильно установить ручку и распознать емкость для чистой и грязной воды. Почему их надо распознавать? Чуть позже. Первое, что мне понравилось, это пылесос легкий по сравнению со своими более дорогими и навороченными коллегами. Работает просто, на роллер подается чистая вода при вращении, после чего отработанная вода собирается скребками и всасывается в бак для грязной воды. Роллер выходит к краю корпуса с двух сторон, что позволяет лучше промывать зону вдоль стен и мебели. Шарнирная конструкция позволяет корпусу наклоняться на 180 градусов. Ну, то есть это означает, что пылесос буквально ложится параллельно полу, и вы спокойно под диванчик так это самое дотягиваетесь.
2: А ты пел песню «I want to break free»?
1: Да, конечно, я всегда, когда убираюсь, пою эту песню.
2: В усах и юбке?
1: Без юбки, но с усами, когда они бриты, естественно, да. Ну и, собственно говоря, вот эта шарнирная конструкция и наклон 180 градусов – это, конечно, одна из главных фишек пылесоса. Минимальный просвет для заезда под кровать или тумбочку – всего 8 сантиметров. Напомню, коллег, это обычно около 10. Ну, а в разложенном горизонтальном состоянии корпус занимает не больше 14 сантиметров по высоте. А вот бак для чистой грязной воды совмещен в одном блоке, расположенном сзади пылесоса. Поэтому, с одной стороны, это решение кажется очень удобным, а с другой стороны, без инструкции не сразу разберешься, куда воду наливать, откуда ее, соответственно, выливать.
2: Это критика легкая.
1: Ну, это не критика, это, так сказать, наблюдение, я скажу. Бак для чистой воды вмещает 600 мл, для грязной 500 в вертикальном положении, 350 в горизонтальном. Контейнер для мусора разделяет твердые частицы и жидкость, что снимает классическую проблему влажных пылесосов, неприятный запах из-за смешения отходов. Ну, док-станция совмещает в себе, соответственно, зарядку, хранение, самоочистку валика. После уборки пылесос фактически обслуживает сам себя, оставляя владельца только опустошить и промыть контейнер. Главное не забывать это делать. Главное не забывать. Заявленная сила всасывания 18 тысяч па, чего достаточно для бытового мусора, для шерсти и для подсохшей грязи на ламинате. Правда, грязь несколько раз придется проходить по одному месту. На щетке предусмотрен специальный гребень, который собирает длинные волосы и шерсть, не давая им наматываться на валик. Мелочь, но в реальной эксплуатации экономит нервы, особенно тем, у кого, как у меня, есть домашние животные, и шерсть – это всегда проблема. По заявлению производителя, пылесос может убирать площадь до 240 квадратных метров без подзарядки. У меня нет такой площади, но...
2: Как нету?
1: Ну, так
2: у тебя 560.
1: Ну, конечно. Да. Стандартно 2-3 квартиру пылесос обслуживает в целом без проблем. Работает около 35 минут, чего хватает для большинства сценариев. После уборки гаджет устанавливаем на базу для зарядки. После этого можно и даже нужно запустить режим самоочистки, и K20 Flex Reach сам себя будет очищать. Ну и, подводя итог, можно сказать, что K20 Flex Reach – это достойное, недорогое решение. Одной из главных фишек является легкость и возможность наклона на 180 градусов, разделение мусора на фракции. Вещь, конечно, не обязательно, но приятная, особенно когда промываешь пылесос. Батарея здесь, конечно, скромнее, чем у более дорогих моделей линейки, что сокращает время работы на максимальной мощности, но и навороченных функций тут тоже, конечно, гораздо меньше. Например, отсутствует глазовое управление, автоматическое определение типа покрытия. Но, несмотря на все это, можно сказать, что Truver K20 Flex Reach – это сбалансированный, практичный пылесос за свои деньги. Он не претендует на звание флагмана, но отлично справляется с основной задачей.
2: Теща.
1: Быстро и без лишних усилий поддерживает чистоту в квартире, и теще, если подарить, будет приятно. Ну, а сразу после выпуска новостей мы поговорим, как позаботиться о питомцах в жаркую погоду.

0: полный бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
0: Да понял, понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
5: В Москве 14:30.
3: Новости.
5: С новостями в студии Лора Стадницкая. Власти Калининградской области планируют перестать зависеть от дотации федерального бюджета к 2028 году. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Глава региона также отметил, что сегодня его бюджет консолидирован и превышает 180 миллиардов рублей.
6: Бюджет Калининградской области консолидирован более 180 миллиардов рублей. И мы видим полное его освоение, причем дотации с федерального бюджета у нас сокращаются. Вот по итогам 2026 года планируем, что это будет порядка 1,8 миллиарда рублей. В 2027 году мы выйдем на сумму порядка 700 миллионов рублей, но к 2028 году планируем полностью быть бездотационными. И мы сокращаем государственный долг достаточно значительно последние годы. Этому способствует программа социально-экономического развития Калининградской области, которая у нас в очень активной фазе работы с 2014 года. Уже 415 миллиардов рублей реализовано по этой программе, порядка 220 проектов, и крупные проекты под вашим руководством. Поэтому важнейшая программа, которая нам позволяет развивать наш регион четко, системно по всем отраслям развития. Поэтому хотел бы к вам обратиться с поддержкой продления этой программы до 2036 года, потому что нам вот как раз, чтобы в 2027-2028 году совместно с правительством подготовить ключевые проекты и мероприятия по этой программе.
7: Полагаю, обоснованно. Давайте поподробнее сейчас поговорим.
6: Да, хорошо, спасибо.
5: Путин провел рабочую встречу с Беспрозванных в преддверии 80-летия образования Калининградской области. Он поздравил жителей региона с предстоящим юбилеем. Бойцы южной группировки войск развернули флаг России в Пискуновке. Эти кадры показала Минобороны, которая ранее заявляла о взятии под контроль этого населенного пункта в ДНР. Штурмовики группировки завершают зачистку Константиновки от разрозненных групп ВСУ. За сутки противник потерял там до 80 военнослужащих. В Красном Лимане, также в Донецкой Народной Республике, группировка «Запад» завершает уничтожение украинских формирований. Военные приступили к разминированию и зачистке населенного пункта. Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили не менее 1465 человек. Также нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым украинской армией, площадкам запуска беспилотников дальнего действия. Средства ПВО сбили 11 управляемых авиабомб и 631 беспилотник неприятеля. Центробанк не видит системных рисков для финансового рынка страны. Такую оценку дала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на финансовом конгрессе Банка России. Она также заявила, что все готово к широкому использованию цифрового рубля с 1 сентября.
8: Первое, все готово к широкому использованию цифрового рубля. Вы помните, у нас системно значимые банки должны будут подключиться и крупные торговые предприятия для приема. Технологически все готовы. Мы к этому этапу проводили большую подготовительную работу. Но этот проект развивающийся. И мы хотим, чтобы цифровой рубль был востребован реально людьми, бизнесом, чтобы он был удобный. И, конечно, все время находимся в дискуссиях с банками, какой функционал развивать, как лучше развивать. Видим большой потенциал в использовании смарт-контрактов для бизнеса, отрабатываем эти идеи и обсуждаем с банками, в том числе возможные пилоты по открытию кошельков на балансе банков, а не только на балансе Центрального банка. Поэтому это такой живой проект, двигающийся, и мы пытаемся найти наиболее востребованные и удобные, чтобы банки могли развивать удобные для людей, для бизнеса сервисы.
5: Набиуллина также отметила, что Центробанк не устанавливает сроков вывода из обращения карт Visa и MasterCard. Их будут выводить из оборота постепенно.
4: Новости спорта.
2: спорта.
9: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. На теннисном турнире серии «Большого шлема» в Уимблдоне в матче второго круга в эти минуты встречаются две россиянки. 15-я ракетка мира Диана Шнайдер, 41-я Людмила Самсонова. Первый сет выиграла Самсонова 6-4, во втором 4-3 ведет Шнайдер. Хоккейный клуб «Спартак» объявил о подписании контракта с бывшим голкипером ЦСКА Иваном Федотовым. Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на 2 года. Федотов – обладатель Кубка Гагарина в составе армейцев, лучший вратарь КХЛ в сезоне 21-22, серебряный призер Олимпийских игр. В 2024 году он дебютировал в Национальной хоккейной лиге в составе Филадельфии, а позже был обменен в Коламбус. В общей сложности в НХЛ российский хоккеист отыграл 29 матчей. Северсталь СКА произвели обмен, в результате чего в Череповецкий клуб перешли нападающий Егор Граф, защитник Максим Гусев, с которыми заключены контракты до конца сезона 27-28. Армейцы получили форварда Данила Аймурзина. В Вашингтоне заявили, что у них есть подходящее предложение для нападающего Александра Овечкина, который после завершения контракта с клубом стал свободным агентом. С подробностями Екатерина Маловичко.
10: Вашингтон готов предоставить российскому нападающему Александру Овечкину достойное финансовое предложение для продления контракта, заявил генеральный менеджер клуба Крис Патрик. Минувший сезон стал для Овечкина 21-м в Национальной хоккейной лиге и заключительным по контракту с Вашингтоном, за который он выступал с момента дебюта в лиге в 2005 году. 1 июля соглашение с клубом истекло, россиянин впервые в карьере стал свободным агентом. Думаю, мы можем сделать что-то, что устроит Александр, исходя из разговоров, которые у нас были с ним до его отъезда. Есть способы дать ему деньги, которые ему нужны с учетом его возраста и типа контрактов, которые можно заключать, приводит слова менеджера ESPN. Мы совершили крупные сделки для усиления основной команды. Он боец, он любит побеждать, поэтому думаю, то, что мы сделали, определенно поможет ему решить, хочет он вернуться или нет, добавил Патрик. Овечкину 40 лет. В минувшем регулярном чемпионате он забросил 32 шайбы и сделал 32 голевые передачи. Вашингтон не вышел в плей-офф. Овечкин лидирует в списке лучших снайперов в истории НХЛ, а по абсолютному количеству голов уступает лишь канадцу Уэйну Грецке. В 2018 году с Вашингтоном россиянин стал обладателем Кубка Стэнли.
9: Американский баскетболист Си Джей Брайс вновь стал игроком Уникса. Казанский клуб объявил о подписании контракта с 29-летним защитником сроком на 1 год. Российский боксер Мурат Гасиев стал полноценным чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBA, сообщает официальный сайт. Организация повысила его статус после того, как украинец Александр Усик освободил все чемпионские пояса. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе. Маяк. Как знать?
11: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. А с нами президент клуба любителей кошек «Баст», международный эксперт Всемирного фелинологического альянса и владелец питомника абиссинской породы кошек Юлия Малькова. Юлия, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
13: Да, добрый день.
11: Добрый день, Юлия. Сегодня 30 градусов на термометре. Как сегодня чувствуют себя кошки, наши питомцы?
13: Жарковато, конечно, им тяжеловато, как и нам, да, стараются найти место попрохладнее где-то выбрать, внизу, на полу, на холодненькой, прохладненькой плиточке, в общем, переживают, как и мы, такую жару.
12: А как мы поймем, что нашим животным жарко, если они на плиточке уже лежат, или все-таки есть какие-то другие признаки?
13: Ну, если мы говорим о тепловом ударе, то, конечно, там другие признаки. Это проявление недомогания, да, оно очевидно. Это и рвота может быть, и пошатывание, и, то есть, открывается рот и дышит неестественно. Да, если котику просто жарко и комфортно, он спокойненько переходит куда-то в более прохладное место, да, и старается там где-то, может быть, из-под низа какой-нибудь ветерочек, какой-нибудь сквознячок. То есть это, в принципе, еще не критическая ситуация, он просто охлаждается.
12: Вот у меня вопрос. Я сам владелец кошки, и не секрет, что порой кошки, значит, нализывают себе шерсть, и у них рвота бывает периодически из-за этого. Как вообще распознать, либо она шерсти своей нализалась, либо ей действительно жарко?
13: Но если она, скажем, срыгивает шерстью, то, естественно, это шерсть. А если это тепловой удар, то это будет рвотный рефлекс, скажем так, что в желудке находится не шерсть.
12: Угу.
13: Понимаете, да?
12: Угу.
13: То есть позывы какие-то, обычно это жидкость желтого цвета, да, то есть это уже нагрузка идет полностью на организм, на все внутренние органы.
2: Угу. Как же мы можем помочь кошке в такую погоду? Побрить ее, в душик сводить, может быть?
13: А вот помочь как раз надо правильно, да? Я советую в первую очередь, ну, то есть снизить температуру в квартире. Мы для себя снижаем ее, да? Но очень хорошо работает для кошек именно смачивание лап подушечек, да, водичкой. То есть не надо мочить ее всю, да, потому что у них шерсть это уже терморегулятор. Поэтому намочив, мы создаем некий стресс, наоборот, да, для животного, и непонятно, какая реакция может быть в этот момент. А вот лапки намочить, расставить побольше емкости, особенно если вы замечали, знаете, своих животных, да, что они любят лапами вот это где-то покопать, какую-нибудь водичку добыть, да, побольше мисочек, желательно побольше размеров, потому что кошки обожают, что все, что напоминает пруд, да, такая некая природная у них инстинкт срабатывает. И вот я говорю, они будут сами мочить лапки, то есть тем самым охлаждать весь полностью организм.
2: Сколько же воды должна пить кошка летом, чтобы мы могли понять, сколько ей?
13: Так,
2: бутылочку, так, другую?
13: Ну, столько, сколько она подойдет. Вот сейчас, если хороший владелец, да, он обращает внимание, что в период жары животное снижает аппетит, да, и старается больше подходить к миске с водой. Кошки пьют вообще в принципе мало, поэтому нельзя сказать, как собаки, вот мы наливаем там бутылку воды, она ее может за раз упиться. А вот если кошечки, да, она просто будет чаще подходить и пить столько, сколько нужно. Заставить мы кошку, конечно, не заставим пить больше. Поэтому мы и говорим, лапки смочили, она эти лапки облизала. Тем самым, то есть попала какая-то влага. Корм пересматриваем в жару. Да, меньше сухого даем, больше даем влажного корма или там натурального корма, что содержит уже дополнительную влагу. Тем самым мы тоже помогаем восстановлению влаги в организме.
12: Ну да, но они пьют меньше, когда они едят жидкий корм, с другой стороны.
13: Да, да, потому что влага поступает в организм животного уже естественным, скажем так, с кормом.
12: А вот какие-то породы, может быть, кошек или, да, или собак, они более к жаре восприимчивы? Но вот существуют же лысые у нас кошки, у которых нет покрова.
13: Да, да,
12: им, наверное,
13: да,
12: еще тяжелее получается?
13: Конечно, у них нет естественного терморегулятора, то есть у них непосредственно, как у нас, кожа. Да, поэтому им сложнее создать вот эту, скажем, оптимальную температуру за счет шерсти, например, у тех же пушистых кошек, да, там длинношерстных, полудлинношерстных. Поэтому их можно протереть как раз корпус тела, да, влажной салфеточкой. То есть тем самым снизив, то есть опять же не запихнуть ее в воду, да, купайся и охлаждайся.
12: Ну не спиртовой, наверное, да?
13: Нет, конечно, конечно. Это просто влажную салфеточку намочили водичкой комнатной температуры, просто протерли, немножечко, скажем так, отполировали. То есть сняли вот этот вот хотя бы 1 градус температуры.
2: А стричь мы не будем ее, да? В барбершоп не поведем
13: кошку? Ни в коем случае мы не стрижем никаких кошек, тем более в период жары, потому что, ну, как я уже повторюсь, да, шерсть – это тот же орган, терморегулятор. То есть он в мороз согревает, в жару охлаждает.
12: Как халат у, так сказать, у наших
13: как
12: среднеазиатских,
13: да,
12: так,
13: да,
12: сказать, друзей.
13: Совершенно верно.
12: Но смотрите, не будем мы их стричь, конечно, но вычесывать-то ведь неплохо бы было.
13: Вычесывать обязательно, конечно, потому что особенно у животных с подшерстком, да, просто начинает, скажем, кошка его отдает. Но он сам выпасть не может. Да, поэтому мы полудлинношерстные породы начинаем чесать. И чем чаще мы их чешем, тем быстрее омертвевший, скажем, вот этот волосок, он выходит. Тем самым, то есть кожа дышит, тем самым не создаются какие-то колтуны, да, которые способствуют прению кожи, да, и тем самым, опять же, нарушается терморегуляция, да, потому что организм начинает уже, там, и грибки могут развиться, и какие-то, знаете, раздражения. Поэтому вычесывание, приучаем это с детства, да, не можем мы заставить кота не чесали год, а тут вдруг, ой, жара, давайте мы его причешем. Конечно, это надо делать регулярно, ну, вы знаете, независимо от жары.
12: Моя кошка полюбила вычесываться только к 16 годам, поэтому я тут, знаете...
13: Вот, а если бы вы каждый день по чуть-чуть, она бы привыкла гораздо раньше.
12: Ну, возможно, да.
2: А на сквознячке нельзя кошку как бы держать, да, если она ложится где-нибудь в коридоре? Надо
13: ее убирать
2: если
13: она там... Нет, не надо так убирать прям категорично, да. Конечно, 30 градусов жара, ну, какой там теплый, легкий, скажем, сквознячок. И она сама ложится, то есть ей там комфортно. Конечно, зимой, да, мы не откроем окна и вот проветривайся, тебе вдруг в квартире жарко. Конечно, так нет. А если кошка сама ложится, они же тоже, как и мы, то есть подходят к вентилятору, да, тоже где-то легкий такой ветерок, и он способствует, в общем-то, тоже охлаждению, потому что температура немножко теплым воздухом, да, но потоком, она снижается.
12: Ну вот, кстати...
13: Затем, конечно, нельзя там, да, открыть холодильник, запихнуть в холодильник, вот охлаждайся тебе, хорошо, там будет крео-камера.
12: Ну вот по поводу вентиляторов и особенно кондиционеров, в такую жару всегда ли это хорошо, не может ли кошка простыть, например, под кондиционером, если большая разница температуры между тем, что у нас за окном, сейчас плюс 30 градусов, там, а кондиционер у нас работает на плюс 18, предположим.
13: Но я думаю, что когда, точнее, не думаю, да, а кошка, вы не посадите, ну, как сказать, если вы ее как-то ограничите, поставите под кондиционер, то да, конечно, она простудится. Если включен кондиционер в комнате, да, и, то есть животное имеет доступ, как подойти поближе и также отойти, да, например, от потока воздуха, то, наверное, здесь никакого вот такого прям переохлаждения, скажем так, ну, быть вряд ли это возможно.
2: А мороженое поэтому... можно угостить кошечку или холодной сметанкой, например?
13: Ну, вы знаете, холодные продукты, охлажденные продукты, в принципе, можно, да. Я не знаю, как насчет мороженого, можно ли кошкам, но некоторые все-таки владельцы балуют и позволяют это делать, да, может быть, не так часто. Но если уж животное хочет, ну почему бы разочек не дать ему это сделать. А охлажденные какие-то продукты, да, мы даем, как медвежатам, например, в зоопарке также ледяные же дают, они лежат и охлаждаются, то есть как бы изнутри. То же самое кошечкам, сметанку можно, холодненькую.
12: Вы знаете, вот часто слышал о том, что кошки любят еду, особенно влажный корм, а, так сказать, темная температура, чтобы он был теплым. Но, например, в такую жару у меня кошка как раз с большим удовольствием гораздо ест корм из холодильника, который он охлажденный уже.
13: Да, да, это опять же, если обратить внимание, да, то, конечно, комнатная температура – это в период как раз осенний, зимний. А в жару они либо отказываются от корма, либо предпочитают все-таки чуть-чуть охлажденный, чем обычно мы даем. То есть тогда у них вот этот вот, даже вечером, если вы кормите вечером, она съест и не охлажденный, а вот днем вы можете предложить ей, например, теплый или холодный. Конечно, она подойдет и выберет сама миску там, где попрохладней.
2: Угу. Ну и, конечно, мы напоминаем, что нельзя оставлять кошку в автомобиле на такой жаре.
13: Безусловно. Угу. Не в автомобиле, а, например, вы куда-то ушли, да, на даче, например, где-то оставили животное с закрытыми окнами, с закрытыми, да, в небольшом помещении, конечно, это опасно. Не говоря уже об автомобиле, это, ну, категорически запрещено. Ни в коем случае такого делать нельзя, потому что температура внутри закрытого какого-то пространства, она повышается, конечно, в разы.
12: Если у животного все-таки случился тепловой удар, и мы видели, что ведет себя животное неадекватно, и рвота, и вот дышит там,
13: да,
12: что делать нужно в первую очередь, пока мы еще не добрались до ветеринара?
13: Не добрались до ветеринара. Как раз вот мочим салфеточку, да, охлаждаем ноги, то есть снижаем температуру. Можно, то есть вокруг рта и носа, да, естественно, тоже влажной, ну, не влажной салфеткой, как в понимании косметической, да, а именно влажной салфеткой, которую мы намочили, это
12: тряпочкой, да. Водичкой.
13: Да, все это вода, все это, то есть влага, которая хотя бы на немножко снизит температуру. Ну, естественно, мы сажаем в такси, то есть мы садимся в машину и мчимся к ветеринару, потому что там уже нужна будет более профессиональная помощь животному.
2: А попоить, может быть, из пипеточки, из какой-нибудь кошку, на всякий случай, чтобы она не обезвожилась?
13: Ну, опять же, мы можем попоить, если животное все-таки в более-менее таком нормальном состоянии. Если оно уже пошел процесс такой, скажем, полуобморочный, да, то мы можем и навредить, дав неправильно ту же воду, понимаете, да? Поэтому все мы делаем влажной салфеткой. Если животное, например, попало на носик, влага, она и слижет сама. То есть тем самым мы вот салфеточкой, да, как бы хорошо намочили, намочили носик, она слезала, намочили, тем самым не надо брать пипетку, мы можем попасть в десна или еще куда-то, еще больше травмировать.
2: Спасибо. Ну что ж, пожелаем здоровья нашим питомцам и пережить эту жару. Президент клуба любителей кошек Баст Юлия Малькова была с нами. Спасибо, Юля, до новых встреч. Всего доброго, до свидания.
13: Всего хорошего, до свидания.
14: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
15: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Вологжанам сообщают о востребованных в регионе специальностях. В банке вакансий региональной службы занятости около 17 тысяч предложений от более чем 1500 работодателей. Особая потребность в кадрах наблюдается в сфере обрабатывающего производства. Так, 12% от всех предложений на рынке труда области составляют вакансии в сфере обрабатывающего производства, где открыто более 2000 вакансий. Большая часть из них по рабочим специальностям. Наиболее востребованы среди рабочих профессий слесари, операторы, укладчики, упаковщики, электромонтеры, водители, грузчики, станочники, токари, стропольщики и наладчики. Среди профессий, в которых требуется высокая квалификация, лидируют инженеры, технологи, мастера участка, техники и эксперты. Завтра в Череповце в индустриальном районе не отключат воду. Работы по замене запорно-регулирующей арматуры на насосной станции с 3 июля перенесены на четверг, 23 июля. Горячей и холодной воды не будет с 20 часов 23 июля до 10 часов пятницы 24 июля. Под отключение попадут 728 многоэтажек, 47 частных домов, 141 административное здание, соцобъекты, крупные предприятия. Как пояснили в водоканале, отключение перенесли по техническим причинам. Работы сделают оперативно и по возможности дадут воду раньше. Отключение связано с заменой оборудования на насосной станции, которая обеспечивает водой индустриальный район. В Вологде прошло первое занятие в школе «Вологда».

0: семьей открыть для себя Вологодскую область в самом сердце северной столицы. В программе встречи с всероссийским Дедом Морозом, интерактивная сказочная тропа с технологиями дополненной реальности, презентации туристических маршрутов, а также знакомство с культурой, традициями и гастрономией Вологодчины. 3 июля мероприятие ориентировано на представителей турбизнеса Петербурга, а 4 и 5 июля центр будет работать бесплатно для всех желающих. В Тотьме стартовала этнографическая практика студентов-культурологов Вологодского госуниверситета. 2 июля ребята приступили к работе совместно с сотрудниками музея. Им предстоит собрать материалы об истории реки Суханы, Зеленской рыбачьей слободы и песенных традициях второй половины 20-го, начала 21 веков. Студенты уже выходят в город, чтобы опросить местных жителей. Татьмичей приглашают поделиться воспоминаниями. Контакты кураторов практики Светланы Кузнецовой и Ольги Полоцкой открыты для связи. Собранные данные войдут в экспозицию детского музейного центра «Навигация», который создают при поддержке Минкультуры России в рамках нацпроекта «Семья». Практика проходит уже 4-й сезон и стала важной частью музейной работы в Тотьме. Киносеансы под открытым небом пройдут в Милютинском парке в Череповце. Уличный кинотеатр под открытым небом в Милютинском парке в июле будет работать в пятницу, субботу и воскресенье. Зрители будут ждать мультфильмы, семейное кино, советская классика и кинофестивали. Среди самых ожидаемых премьер – спортивная драма «Стрельцов», семейное приключение «Привет, медведь», мультфильмы «Таффити», «Приключения на краю света» и «Илья Муромец» и «Соловей разбойник». Юные вологжане смогут пройти тропу героев 4 июля в парке Евковка. В 14:30 состоится бесплатный детский спортивный праздник «Тропа героев», организованный при поддержке Ассоциации ательеров и рестораторов Вологодской области. Ребята смогут позаниматься с профессиональным спортсменом, посетить автограф-сессию и принять участие в анимационной программе. Для участников праздника профессиональный футболист «Динамо» Вологда проведет зарядку с разминкой, упражнениями на координацию и выносливость, а также расскажет о режиме тренировок. Следующим этапом программы станут «Веселые старты». Для всех участников пройдут командные эстафеты и подвижные игры.
1: Новости спорта.
0: Вологжане сразились в шахматном турнире. Сотни спортсменов разных возрастов встретились в поединках в центре региональной столицы. В состязаниях было задействовано 80 столов. В общем зачете победил Александр Елюков. Второй результат показал Илья Иоффе. Третьим стал Алексей Паникоровский.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце облачно, вечером местами ожидаются коротковременные дожди. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Будет снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru. Фестиваль.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Пятнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Новость последних минут. Как сообщает РИА Новости, двое уроженцев Гомельской области Белоруссии пострадали при атаке украинского дрона на пассажирский автобус Минск-Гомель-Анапа в Брянской области. В автобусе находились 19 человек. Напомню, 17 июня украинский беспилотник ударил по автобусу с белорусской детской командой по футболу в Брянской области. Тогда дети ехали на отдых из спортивной сбора в Геленджик. Погибла сопровождающая гражданка Беларуси. Несколько человек, большинство из них дети, получили ранения. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Пискуновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе техники 5 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка и Николаевка Донецкой Народной Республики. В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск завершают зачистку города от разрозненных формирований ВСУ. За сутки потери противника составили до 80 военнослужащих, боевая бронемашина «Сенатор» канадского производства, 23 автомобиля и 3 артиллерийских орудия. Уничтожены 25 наземных робототехнических комплексов и 27 пунктов управления БПЛА. Всего в полосе ответственности южной группировки противник потерял до 155 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 28 автомобилей, 6 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Вооруженные силы России сегодня нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве, Киевской области, а также инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. По данным Минобороны России, в Киеве, в частности, было поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс». Это ключевая научно-производственная база, выпускающая систему управления крылатых ракет большой дальности наземного базирования «Фламинго», оперативно-тактических ракет «Файрпоинт», управляемых ракет «Нептун-МД» и зенитных управляемых ракет. Также продукция предприятия напрямую влияет на боевые возможности ВВС Украины и их способность противостоять системам противовоздушной обороны. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о результатах массированного ответного удара вооруженных сил России по военным и околовоенным объектам в Киеве и других украинских регионах. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что Россия продолжит давление на Киев с тем, чтобы достигнут поставленных целей. Так Песков прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Кая Каллас о рассмотрении новых санкций в отношении России после ночного удара по Киеву. Владимир Путин отметил серьезные успехи Калининградской области в социально-экономическом развитии. Президент провел рабочую встречу с губернатором Алексеем Беспрозванных. Беседа прошла в преддверии 80-летия образования региона.
3: Алексей Сергеевич, мы совсем недавно встречались в рамках Совета Безопасности на совещании, обсуждали вопросы социально-экономического развития Калининградской области. А сейчас в преддверии юбилея 80-летия образования Калининградской области хочу поздравить вас, всех калининградцев, с этой датой. Хочу отметить, что благодаря и труду, и таланту, преданности своей малой родине, всей нашей большой России, калининградцы добиваются серьезных, заметных успехов в социально-экономическом развитии. Причем по всем направлениям, это касается и науки, и промышленности, и образования, и сельского хозяйства. Хочу пожелать и вам, и всем калининградцам благополучия и дальнейших успехов. Будем, разумеется, делать все для того, чтобы реализовывать все планы развития Калининградской области, в том числе и те, которые мы обсуждали, и о реализации которых договорились на последнем Совете Безопасности.
1: Губернатор доложил президенту, что власти Калининградской области планируют перестать зависеть от дотации федерального бюджета к 2028 году. Он также отметил, что сегодня бюджет региона консолидированный превышает 180 миллиардов рублей. холодный атмосферный фронт в пятницу пройдет через столичный регион. Он принесет освежающие грозовые ливни и снизит температуру. В выходные в мегаполисе выпадет до третьемесячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В пятницу пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый освежающими грозовыми ливнями, и температура немного понизится ночью до 18-21, а днем плюс 25, плюс 30 градусов. Ну а в субботу и воскресенье столицу накроют облака фантоцы, это такое шуточное название, печальные закономерности, когда к выходным погода портится. 4 и 5 июля в Москве сработает вот это пресловутое проклятие выходных, будет довольно дождливо, относительно прохладно. Прохладно, за двое суток на метр квадратный мегаполисе прольется до 28 литров воды. Соответственно, это 1/3 месячной нормы. Ну и в сумерках с 14-17 в середине дня посвежеет до плюс 19, плюс 22. В общем, такое вот у нас в этом году лето хамелеон.
1: Согласно прогнозу, сегодняшний день в Москве будет самым жарким с начала лета. Воздух может прогреться до плюс 31 градуса. Это выше климатической нормы почти на 5 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Москве 25-27 градусов, а в Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, в пятницу местами кратковременный дождь плюс 20-22.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами сегодня старший эксперт Музея Международного нумизматического клуба Богдан Берковский. Богдан, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Тема у нас сегодня «От меча к монете. Образ рыцарства в европейской нумизматике». Но до европейской еще надо дойти, поскольку все, скорее всего, раньше начиналось. Я предполагаю, это где-то Древняя Греция, Древний Рим, а может быть даже Египет, или у египтян еще не было.
2: Месопотамия.
1: Ну а что, эти самые крестовые походы позже,
2: наверное? Македонский первый рыцарь, известно же.
3: Ну, вообще, рыцарь он кто такой? Вот без чего рыцарь точно не может.
2: Без коня.
3: Верно. То есть рыцарь – это прежде всего всадник.
1: А это еще Д'Артаньян пел в фильме, что рыцарь без удачи.
2: Да.
3: Да, и поэтому, на самом деле, как только появились всадники, они стали немножко как бы обосабливаться от пехоты и всяких вот таких вот, которые медленно передвигаются.
1: Мелкотня вся вот эта.
2: Ну, это кентавры, считай.
3: Ну, и потом… Это люди состоятельные, коня надо содержать.
2: И прекрасную даму.
3: Ну, насчет дамы, всем надо даму содержать.
1: Есть у тебя конь или нет, даму содержать нужно.
3: Да, а конь-то может и подороже выйти.
2: Ну, это да.
3: Вот, поэтому нужно как минимум какой-то там лужок иметь, в общем, хозяйство. И получается, что всадники – это обеспеченное сословие. У них есть средства, у них есть конь, вооружение. И, наверное, все-таки европейское рыцарство, оно происходит от римских эквитов,
1: это
3: которые занимали промежуточное положение между, собственно, аристократией и простыми гражданами. У них были определенные привилегии. Они владели землями, иногда были очень состоятельными, занимались торговлей. И в конечном счете вот это вот изображение на монетах всадника, это вот такой на римских монетах, это прообраз как раз рыцаря.
1: А в каком виде всадники изображались на римских монетах? Тем более, если вы какие-нибудь торговлей занимались, не то чтобы воевали все время.
3: Они что, ну, там, лошадь? Обычно в самом замечательном, какой-нибудь горцующий, с копьем, император на коне, в доспехах, в сияющем панцире, то есть в лучшем виде.
2: Но мы же можем различить Георгия Победоносца и рыцаря, правильно? Да? Рыцарь – это все-таки шлем, это наверняка забрало открытые, да, латы, там что-нибудь что.
3: Если говорить честно и откровенно, конечно, нет.
2: Ага, не можем.
3: Вот, собственно, Георгия Победоносца мы определяем по
2: змею.
3: Георгий Победоносец – это классический рыцарь, который, собственно, в предании отправился губить змея, вот, ради спасения праведницы.
2: Угу.
3: Вот, и доспехи у него могут меняться. Змеи тоже разной формы, но сама идея рыцарства, то есть самопожертвование ради высших идеалов, она остается неизменной.
1: Угу. Ну, а первые монеты как раз в Древнем Риме появились, да, и, скорее всего, себя на коне изображали, ну, вряд ли вот эти, так сказать, промежуточный класс, скорее всего, императоры, наверное, себя туда куда-то печатали.
3: Ну, монеты-то в Древней Греции появились, а в Риме, да, изображали в первую очередь императора, изображали… Например, наследника, был такой титул «Принципи Ювентутис», «Предводитель юношества». Были соответствующие ритуальные игры, и в них нужно было проявить свою удаль. И вот молодой наследник часто выступал на коне. Это тоже такой образ, напоминающий рыцаря.
2: Ну, императора, наверное, все-таки крупнее изображали, буквально крупным планом, да?
3: Императора изображали крупно и часто со всех сторон. То есть, например, на лицевой стороне крупный его портрет, голова, а на оборотной стороне уже помельче он на коне.
2: А, общий план давали.
3: Причем иногда даже изображали, собственно, конную статую императора. Что в будущем, ну вот мы знаем, сохранившийся конную статую Адриана, Вот, но их было достаточно много разных, и потом уже появились статуи кондотьеров, это уже в эпоху Возрождения, то есть рыцарей, предводителей, полководцев.
1: А, ну это удобно, не надо каждый раз, значит, императора, чтобы позировал, статуя есть, простите за ударение, так сказать, и вот на эту статую, как с нее...
2: Простите за ударение,
1: да, можно взять и сделать, и как бы напечатать ее, получается, да?
3: Ну, воздвигнуть статую – это тоже, в общем-то, заметное событие. Поэтому, скорее всего, монеты же в древнее время служили так отчетом перед обществом о достижениях монарха. И там понаписано много всего хорошего. И какой он замечательный, и как он заботится о народе, и какие он построил храмы, дороги и все тому подобное. То есть, например, есть римская монета, там изображен акведук, точнее, виадук, правильно, мост, а по нему идут слоны. То есть мы понимаем, что мост какой надо, крепкий мост.
2: Ну, что значит, даже Индия наша, выдержит. Они говорили, что они присоединили Индию, что ли? Почему слоны-то в Римской империи?
3: Слоны присоединились к вот этому нарративу крупного животного, вполне известного в Европе, еще со времен Александра Македонского. Вот, и тут еще такой момент, римляне всегда воевали с парфянами. То есть, ну, как бы с нынешним Ираном. А там уже и до Индии недалеко. И вот эта вот история со слонами, то есть олицетворение Востока, она тоже периодически на монетах появляется.
2: То есть, получается, монетный двор отчитывается о состоянии здоровья императора. Если он крупным планом, то живой. Если уже на коне на монументе, то все, да, народ понимает. Ага, понятно.
3: Нет, нет, совсем не так. Если, например... Там другие были обозначения, для того уже все готов. Как правило, это была лучевая корона. То есть такие лучи у него исходят из головы, уже в образе бога Гелиуса. А Гелиус у нас где? На небе. Вот, собственно, уже...
1: Он бог солнца.
3: Да, император там. Но обычно такие монеты чеканил, собственно, уже наследник. То есть следующий император чеканил своего предшественника, чтобы показать, что вот власть его легитимна. И, собственно, он его почитает, и поэтому чеканит на монетах, продолжает.
1: Ну хорошо, давайте немножко продвигаться от Древнего Рима. Поняли мы про императоров, что у них был местный римский ВДНХ там императорского разлива, да, когда они о достижениях народного хозяйства отчитывались. А если говорить вот о Европе, какие монеты считаются одними из первых, ну, реалистичных, может быть, рыцарских изображений в средневековой Европе?
3: Ну, феодальная Европа. Вот, собственно, когда мы говорим о зарождении рыцарства, его расцвете, ну, скажем, там, с X по XIII век, на монетах вот так вот, чтобы выразительных рыцарей практически не чеканило. Что мы там можем найти? Мы можем найти изображение правителя в доспехах.
1: Но, судя по всему, без коня.
3: Ну, как правило, да. И... Это означает, что правитель у нас воин, полководец, защитит всех и вся, а кого надо завоюет. То есть это такой мужественный образ. Осознавал он себя рыцарем? Ну, скорее нет, он воин прежде всего. И рыцари, как мы их, наверное, привыкли воспринимать в таком немножко романтическом образе, появляются уже в 14-15 веке. Это, например, знаменитый франк де Шеваль, то есть франк с всадником, где король изображен в доспехах, на коне с попоной, украшенной геральдическими лилиями, с щитом и мечом, он скачет. Это очень красиво. Это одна из самых знаменитых таких рыцарских монет. И тут, конечно, мы его считываем как рыцаря, как предводителя нации, дворянства и как первого из лучших. Есть, например, изображение религиозного характера. То есть, ну, архангел Михаил, например. Кто он? Он воин. Он так или иначе тоже защитник, он с мечом, в доспехах, и мы его считываем как рыцаря. Поэтому...
2: Но с крыльями получается, да, если это архангел?
3: С крыльями, да, без крыльев не положено. То есть вот этот вот иконографический тип всадника или правителя в доспехах в образе воина, он практически всегда. Он универсально изображался на европейских монетах. А говоря о каких-то не монарших персонах, тут уже гораздо сложнее. Ну вот существовали рыцарские ордены.
1: Ну да, хотел бы сказать, что ведь у нас там и тамплиеры, кого только не было, и крестовые походы, опять же, это же все тоже как-то нужно было отражать, скорее всего.
3: Да, и они чеканили свою монету. То есть крестоносцы чеканили монету, в том числе и в Иерусалиме, так называемое государство крестоносцев. То есть это рыцарские монеты, 100%. Но там особо рыцарей мы тоже не увидим. Это, как правило, очень упрощенный портрет воина, короля. А если говорить о монетах рыцарских орденов, то там как раз могут быть и интересные сюжеты. Вот, например, магистр Тевтонского ордена Максимилиан III чеканил большие таллеры с собственным изображением в шикарных доспехах, с шлемом, плюмажем. Один из тоже таких, наверное, лучших примеров рыцарской нумизматики.
2: Ну, а это получается, тевтонцы — это германские уже, да, народы? То есть мы говорили, у меня ощущение, что сначала это какая-то романская история, но и германская в том числе, да?
3: Ну, мы говорим в первую очередь о Священной Римской империи, которая так или иначе вот этими фрагментами и лоскутками распространялась по всей Европе, от Италии, Испании до севера Германии. И вот эта вот имперская тематика, опять же, элементы рыцарства, что это? Прежде всего, герб. Это родовой знак. На монетах Европы с, там, скажем, с 13 века по 19 нельзя было увидеть монету, чтобы не найти на ней герба. Какой-нибудь щит с каким-нибудь рыцарским...
1: Герб на щите обязательно был.
3: Конечно, поэтому, говоря о рыцарских монетах, в общем-то, можно взять практически любую европейскую монету.
2: А там и лев появляется, там и появляется, я не знаю, что, лилии какие-нибудь, да? То есть обязательно элементы такие.
3: Да, что угодно. И при этом вот эта геральдическая система, она на монетах также по тем же законам развивается, что и наука геральдика, например... породнились два рода, отчеканили монету в честь свадьбы. Как это показать? Ну, можно, конечно, портреты сделать, но в первую очередь мы чеканим герб, объединенный этих двух земель. И все это современники считывали.
2: И появляется и лев, и медведь, например, да, на одном гербе.
3: Да, да. И вот эта вот геральдика, как прежде всего изначально система опознавания воина в бою, ну, там, свой-чужой,
2: да,
3: она становится элементом государственной символики и до сих пор такое остается.
1: Ну, вот мне, кстати, интересно про геральдику заговорить. Ну, наверное, геральдика все-таки не сразу появилась на монетах. То есть сначала вот мы говорим о том, что там мог быть просто какой-нибудь классный монарх, да, в красивом шлеме с плюмажем, с щитом, с мечом. А там мог всадник быть с копьем и так далее. А геральдика изначально присутствовала или все-таки это она позже начала появляться?
3: Ну, вот вы тут затронули такой научный вопрос, потому что вот сам те самые первые древнегреческие монеты несут на себе часто изображения, которые также встречаются, например, на щитах гоплитов, древнегреческих воинов. То есть, что это означало? Это означало, может быть, эмблему города, может быть, эмблему того человека, который чеканил эту монету, может быть, буквально... то есть какой-то элемент вот этого вот воинского достоинства перешел с щитов на монеты. Мы точно не знаем. Но то, что каждый правитель, каждый власть имущий, который имеет право чеканить монету, хотел обозначить ее как-то, и вполне возможно тем же символом, что и обозначал себя в бою, делает вот эту рыцарскую тему сквозной на протяжении многих тысяч лет. Европейской истории.
2: А мы не забыли в Древней Греции монеты с кентавром, например, со стрельцом, который натягивает тетиву, или с пегасом, например, конь с крыльями?
3: Да коней-то там много, но нам же нужен еще всадник.
2: А, понятно. Но он сам на себе всадник, кентавр.
3: Нет, всадников на древнегреческих монетах тоже хватает. Но вот чтобы он был хорошо одет, Такое бы редко.
4: Да, да еще и не просто одет, а еще чтобы броня была, щит, меч, там шлем, все такое.
3: Там, как правило, вот это что-то вроде купания красного коня.
2: Купание красного себя получается.
4: Да. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв и вернемся к нашему общению сразу же после выпуска новостей. Я напомню, что сегодня мы говорим об образах рыцарства в европейской нумизматике, но не только европейской, и в римской, и, возможно, еще в какой-то поговорим. И сегодня с нами в студии «Маяка» старший эксперт Музея международного нумизматического клуба Богдан Берковский. Вернемся и продолжим.

0: Санкт-Петербург – город, где умеют принимать гостей и где вам всегда подскажут, с чего начать и как увлекательно продолжить исследовать город.
1: В инфоцентрах городского туристско-информационного бюро вам предложат путеводители и карты, подскажут актуальные маршруты и события для вашего незабываемого отдыха. Адреса и режим работы инфоцентров на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
0: Санкт-Петербург. Путешествие начинается. 0+.
2: Полный бак, кофе и 3 энергетика.
3: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
3: Шо-шо? Видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
2: Да понял я. Давайте тогда подушку.
4: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
5: Рекламные службы 495-105-5244.
6: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба-по-контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска сегодня нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве, Киевской области, а также инфраструктуре военных аэродромов Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. По данным Минобороны России, в Киеве, в частности, было поражено сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности «Атлон-Авиа». Это одно из ключевых предприятий ВПК Украины, которое обеспечивает ВСУ беспилотниками большой дальности «Лютый», ударными «Магур», а также БПЛА других типов и баражирующими боеприпасами. Кроме того, было поражено сборочное предприятие авиапромышленности «Антонов». Это основная производственная база на Украине, которая занимается разработкой и выпуском пилотируемых летательных аппаратов военного назначения, а также осуществляет сборку и модернизацию беспилотников большой дальности «Лютый». Новые взрывы прогремели в Сумах. Воздушная тревога объявлена в нескольких украинских регионах, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Николаеве, Черкасах, Днепропетровске, Павлограде, Днепропетровской области, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры, которые используют ВСУ, площадки запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 153 районах, сообщили в Минобороны. В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Пискуновка в Донецкой Народной Республике. Два человека пострадали в результате удара украинского беспилотника по пассажирскому автобусу «Минск-Гомель-Анапа» в Брянской области. В автобусе находились 19 человек. Легкие ранения получили два водителя, уроженца Гомельской области Белоруссии. Для эвакуации белорусских пассажиров и водителей из автобуса, по которому ударил дрон в Брянской области, выехала спецгруппа. Напомню, 17 июня украинский беспилотник ударил по автобусу с белорусской детской командой по футболу в Брянской области. Тогда дети ехали на отдых и спортивные сборы в Геленджик. Погибла сопровождающая гражданка Беларуси. Несколько человек, большинство из них дети, получили ранения. Памятник дважды Герою России, заместителю главкома ВМФ генерал-майору Михаилу Гудкову открыли в пантеоне защитников Отечества в подмосковных Мытищах. Сегодня состоялась торжественная церемония открытия памятника. Как напоминает РИА Новости, легендарный комбриг 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты с позывным «Варяг». Первый, единственный дважды Герой России Михаил Гудков погиб в Курской области 2 июля 25 года, выполняя боевую задачу в приграничной зоне. Резкое ухудшение погоды прогнозируется в Москве и регионах Центрального федерального округа в выходные, сообщили в гидрометцентре. В большинстве областей ожидаются дожди, местами грозы, град, усиление ветра с порывами до 15-18 метров в секунду. В субботу днем температура воздуха составит до плюс 23, в воскресенье до 21 градуса. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра местами кратковременный дождь. Днем в северной столице 20-22 градуса. В Москве завтра преимущественно без осадков. Ночью плюс 17-19, днем 25-27 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Людмила Самсонова вышла в третий круг теннисного турнира серии «Большого шлема» Уимблдон. Во втором раунде она обыграла соотечественницу Диану Шнайдер 6-4, 4-6, 6-2. Следующей соперницей Самсонова станет представительница Чехии Мария Баускова. Хоккейный клуб «Спартак» объявил о подписании контракта с бывшим голкипером ЦСКА Иваном Федотовым. Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на 2 года. Федотов – обладатель Кубка Гагарина в составе армейцев, лучший вратарь КХЛ в сезоне 21-22, серебряный призер Олимпийских игр. В 2024 году он дебютировал в Национальной хоккейной лиге в составе Филадельфии, позже был обменен в Коламбус. В общей сложности в НХЛ российский хоккеист отыграл 29 матчей. Северстали СКА произвели обмен, в результате чего в Череповецкий клуб перешли нападающий Егор Граф и защитник Максим Гусев, с которыми заключены контракты до конца сезона 27-28. Армейцы получили форварда Данила Аймурзина. Баскетбольный «Уникс» и центровой Джален Рейнольдс подписали новый контракт. Соглашение с 33-летним американским баскетболистом заключено по схеме 1+1. Рейнольдс – чемпион единой лиги и самый результативный легионер в истории чемпионата. Генеральный директор баскетбольного «Зенита» Александр Церковный объявил об уходе из клуба. Церковный занимал эту должность с лета 2018 года. Российские батутисты, отказавшиеся выступать без флага страны на этапе Кубка мира в Португалии, возвращаются в Москву. Ситуация в гимнастическом сообществе накаляется. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Представители Федерации гимнастики Португалии в частных беседах выразили сожаление за решение властей запретить российским батутистам выступать на этапе Кубка мира в Коимбре с флагом и гимном страны, сообщил ТАСС главный тренер сборной России по прыжкам на батуте Алексей Рыжков. Недели ранее россияне выступили с флагом и гимном на этапе Кубка мира в Швейцарии и завоевали 2 золота и серебро. В Португалии им предложили выступить лишь под нейтральным флагом. Команда отказалась и 3 июля возвращается в Москву. Ранее по той же причине сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова в Румынии. Федерация гимнастики России связала требования организаторов с позицией Европейской комиссии и Совета ЕС, согласно которой россиян нужно допускать лишь в нейтральном статусе. Федерация отметила, что речь идет не только о допуске к отдельным турнирам, но о способности международного спортивного сообщества отстаивать собственные принципы и обеспечивать исполнение своих же решений. В мае Международная федерация Европейский гимнастический союз допустили россиян к своим турнирам с гимном и флагом. 11 федераций обратились к European Gymnastics с требованием вынести на голосование вопрос о запрете россиянам выступать с национальной символикой. Организация отменила заседание, на котором должны были ратифицировать решение о допуске, и заявила, что рассмотрит вопрос до 3 августа. World Gymnastics сообщила, что изучает ситуацию.
1: Международная шахматная федерация опубликовала обновленный рейтинг листы среди мужчин и женщин. У мужчин на июль 2026 года лидером остается норвежец Магнус Карлсон. Россияне не попали в топ-10 рейтинга. У женщин лидирует китаянка Ифань Хоу, а наивысшую позицию среди россиянок занимает Александра Горячкина, она 6-я. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Маяк. Как знать?
3: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами старший эксперт Музея международного нумизматического клуба Богдан Берковский. Мы сегодня говорим об образе рыцарства в европейской нумизматике. Мы уже в прошлой части нашей программы мы обсудили Древний Рим, что все, собственно, оттуда пошло. Расползся Древний Рим по Европе и так или иначе произвел свое влияние. Вот меня что заинтересовало, когда заговорили об орденах, уже появление орденов, Тевтонский орден и крестоносцы, и что они в Иерусалиме, вы рассказали, печатали свои монеты. То есть можно предположить, да, что, ну, если не каждый, но какой-нибудь крупный орден рыцарский, он вообще-то имел право свои монеты печатать, получается?
4: Да, рыцарские ордена чеканили монету. У них была, соответственно, монетная регалия. Но феодальная раздробленность, как, собственно, часть рыцарской культуры, она и в монетах тоже очень здорово угадывается. Каждый чеканит какую-то свою монету в силу своих способностей и возможности защитить это право. Потому что монета – это способ извлекать прибыль из, собственно, регулирования экономики и денежной массы.
5: Древний Рим расползся, полз, дополз до Ла-Манша, а вот надо пересечь Ла-Манш. Вот в Англии что происходило? Там какие-то другие были рыцари или те же самые? Приплыли? Может, рыцари, да еще и на корабле?
4: Ну, там никогда не было проблем с Ла-Маншем. Еще финикийцы его переплывали, потом и римляне переплыли, и норманы переплыли, и каждый из них приносили какую-то свою часть культуры, своей местной. И такие рыцарские монеты, ну, наверное, вот, ну, взять нормандских королей, они, конечно, рыцари. Помните вот этот вот гобелен из Баие, где они там все скачут в кольчугах, и они чеканили монеты, и на монетах они чеканили тоже подобные изображения. Вот, но наш стереотипный рыцарь в красивых доспехах, который там не какая-то кольчуга по колено.
5: Латы, чтобы были хорошие.
4: Да, чтобы был...
5: Плюмаж.
4: Плюмаж, чтобы был как красивый шлем, потому что у нас все время такой рассинхрон существует. Мы видим рыцаря, думаем, он тут должен быть какой-то такой вот изысканно красивый, а это уже турнирный рыцарь там 16 века. А тот вот, который реально Айвенго, он ведро на голове носил.
5: А потом ведро печатали на монетах, получается, да?
4: Да. И это не так увлекательно. То есть вот эти вот яркие рыцарские образы на монетах, это уже 15, 16, 17, 18 век. Даже Петр наш, Петр I отметился в своей чеканке рыцарским образом. Потому что он же все-таки был западник, и ему нужно было котироваться соответствующим образом за рубежом. Он чеканил монету, где он в рыцарских доспехах.
5: Ну а до Исландии доплыли все-таки рыцари или нет? До Гренландии там есть какие-нибудь следы рыцарей на монетах?
4: В Гренландии, по-моему, лошадей все-таки... Я не помню, там же, вы знаете, большая история археологическая, как в Гренландии колонисты жили, потом им все становилось все хуже, и она оказалась запрошенной, и остались только вот кладбища. И только уже потом приплыли новые поселенцы. Поэтому там я бы скорее, вот эта культура не рыцарская, а викингов. Они тоже, наверное, с какой-то стороны рыцари.
5: Ну, они да.
6: На кораблях.
4: Войны, да.
5: Но они войны.
6: На дракарах, на дракарах, о,
5: не,
6: я вспомнил.
5: Но они варвары, они же варвары.
4: Да, вот коня там обычно не было.
5: Вот я все-таки хочу вернуться к рыцарским орденам и выяснить, что ордены печатали монеты. Мне интересно, как эти монеты между собой ходили. То есть, условно говоря, прихожу я в магазин, говорю, вот у меня монета, значит, Тевтонского ордена, получите. Значит, меня ее принимают. Потом прихожу с монетой какого-то другого ордена, у меня ее тоже принимают или не принимают. Хождение, как это все происходило между собой?
4: Вот эта вот идея единой Европы, наверное, зародилась уже очень давно. Ну, мы начали с Древнего Рима, конечно же, Римская империя, но она всегда сохранялась в денежном обращении. То есть, например, грош. Гросс – это маленькая серебряная монета. Но она примерно одного и того же вида и пробы и веса по всей Европе. Ее чеканит и рыцарский орден, ее чеканит и Папа Римский, ее чеканит и французский король. И всюду это высокопробная маленькая серебряная монета. Или, например, дукат. Золотая монета высокопробная. Там примерно 3,5 грамма золота. Она и в Венгрии, и в Испании, и в Англии есть такая монета. И поэтому все купцы, все понимают во время вот этого товарообмена, что, грубо говоря, картинка разная, а стоимость одна.
5: Понятно. На вес, наверное, или на зуб проверяли. Ну хорошо, а вот если с севера мы пойдем наоборот туда, южнее, дойдем, ползли до Восточной империи, до Византии, там что, там конь сохраняется или все-таки уже конь уступает место другой символике?
4: В Византии вертикаль власти. Там в значительной степени теократическое еще к тому же государство, религия очень важна, и глава, собственно, религии, либо патриарх, но и император тоже тут вот как глава светской власти изображает, как правило, на монете себя и какой-то религиозный символ. Сначала крест, а потом уже появились образы Христа, Богоматери, то есть монета становится такой маленькой иконой. И там уже место для какого-то всадника, доблестного воина уже не находилось. Это такой продукт очень рафинированной политики, без удалых всадников.
5: Угу. Вот про религию заговорили, интересно. Ведь большинство, ну не большинство, но многие рыцарские ордена, в частности, они же крестовые походы ходили же не просто так, а же все во славу, так сказать, Бога, во славу церкви же это все происходило. И они печатали, а как церковь вот относилась к тому, что они печатали? Как-то они взаимодействовали? Может быть, церковь вообще какие-то свои деньги печатала? Были ли там рыцари, например? Как все это соотносилось между собой?
4: Церковь чеканила деньги. Папа Римский выпускал свою монету, собственно, епископства могли чеканить свои монеты, и иногда епископ был в доспехах, точно такой же воинственный духовный лидер, но его выдавала тиара, собственно, епископский головной убор. Вот. И, собственно, рыцарская культура и религия, они неразрывно связано, потому что рыцарь – это, прежде всего, благочестивый христианин.
7: Uh-huh.
4: У него часто, если это крестоносец, крест на щите, он не только предан прекрасной даме, но в первую очередь он предан папскому престолу, он существует в системе феодальных вот этих взаимоотношений. То есть это доблесть, но прежде всего порядок.
7: Uh-huh. Доползли мы до Византии и видим на вратах Царьграда наш щит, наши пришли.
5: Так, сейчас до Монголии дойдем, я чувствую.
7: Подождите, сначала Древняя Русь. Ну вот Древняя Русь, они же через Византию, да, установили политический контакт и религиозный контакт. На Руси монеты тоже были без коня, получается, а с религиозными символами?
4: Ну вот поначалу монеты на Руси были вообще в дизайне арабских монет. Потом, собственно, при князе Владимире начали чеканить монеты по образцу византийскому, тоже там без рыцаря обошлось. Ну, князь, он в какой-то степени рыцарь, но тем не менее. А потом пришли монголы. И начался безмонетный период. И вот спустя больше 100 лет начинается чеканка удельная в раздробленных удельных княжествах. И там уже разнообразие сюжетов очень большое. Один из важнейших образов на монетах – это князь на коне. Он иногда изображается во время охоты, то есть у него сокол в руке, иногда меч. И вот когда появляется копье, рождается наша замечательная копейка. То есть наши копейки на самом деле – это изображение всадников, вооруженных с копьем, и с некоторой точки зрения это рыцари.
5: А вот вы говорите, монголы пришли безмонетный период, там что, бартерные были у них взаимоотношения в этот период?
7: Ясак, или как он назывался там?
4: Ну, во-первых, Золотая Орда чеканила свою монету.
5: А, ну то есть монеты были, но просто были золотоордицкие, получается.
4: Да, а Русь, как часть Золотой Орды, как-то адаптировалась. Либо расчетами серебра отчеканенного Золотой Орде. Потом первые монеты, это были подражания этим золотоордынским монетам, и там часто писали всякую тарабарщину под арабский шрифт.
7: А это были тенге как раз, да? Деньги отсюда?
4: Наши деньги, да,
7: тенге. Тенге, наши.
4: И, собственно, вот эти вот монетки назывались деньга. И на них появляются и мечники, и копейщики, и, конечно, вот образ нынешнего Георгия Победоносца, его можно воспринимать как образ рыцаря. И причем, заметьте, на наших монетах Георгий Победоносец без нимба. То есть, в общем-то, он, конечно, святой, но в данном конкретном сюжете выполняет, прежде всего, функцию доблестного защитника, то есть рыцаря.
5: А вот вообще интересно, вы говорите, копье появилось, там меч часто на монетах появляется, там мужчина держит меч, какой-нибудь бородатый, суровый, значит, монарх. А какой-то смысл вот именно тип оружия нес, кроме того, что это само оружие само по себе? Или если он с мечом и с копьем, это вообще разные какие-нибудь рыцари, и вообще о разном они хотят нам рассказать с монеты?
4: Ну, меч – это, как правило, индикатор правителя, то есть императора, короля, князя. А в германской традиции курфюрсты, то есть князья-выборщики, которые выбирают императора, они имели специальные мечи, церемониальные. Если всадник держит копье, то это уже, очевидно, воин, который идет против врага. И, собственно, рыцарь, как тяжело вооруженный всадник, оперировал в первую очередь копьем.
7: Конь такой важный элемент на монетах, но мы видим, что копейка, копье, да, дал название, там что еще, рубль, наверное, да, тоже как от слова рубить, а конь дал название какой-нибудь монете или деньги?
4: Не, вот с рублем совсем не так, рубль это...
5: Да, да, давайте вот о том, как было с рублем, мы повесим, так сказать, немножко интригу и продолжим после небольшой рекламной паузы, говорим сегодня об образе рыцарства в европейской нумизматике, ну и в русской тоже, конечно. И с нами в студии «Маяка» старший эксперт Музея международного нумизматического клуба Богдан Берковский. Вот откуда взялся рубль, вы узнаете ровно через 2 минуты.

0: Маяк.
1: В этом... Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. До 5 миллионов рублей могут получить предприниматели Вологодской области на приобретение фудтраков. Поддержка малого и среднего предпринимательства региона осуществляется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», который инициировал президент Владимир Путин. Как отметил глава региона Георгий Филимонов, в Вологодской области фудтраки уже стали частью новой городской культуры. Они работают в местах с высокой проходимостью, в парках, на площадях, набережных, прогулочных маршрутах и туристических локациях. Всего установлено более 30 таких торговых точек в Вологде, Череповце, Великомустюге, Кириллове, Ферапонтово, Бабаево, Устюжне, Чагоде, Тарнаге, Липином Бару, Вытегре и Устье. Приобрести фудтраки стало значительно проще с господдержкой. Специально для этих целей правительство области совместно с Фондом ресурсной поддержки реализует микрозайм «Приоритет», по которому предпринимателям выдают до 5 миллионов рублей на 3 года под 7% годовых. В Вологде ограничено движение по Огородному переулку. Движение на участке Огородного переулка от улицы Путейской вдоль дома 10 по Огородному переулку с 1 по 31 июля ограничено. Это связано с проведением капремонта участка тепловой сети на данном отрезке дороги. Автомобилисты могут воспользоваться альтернативными маршрутами, чтобы объехать место работ. По Челюскинцев, Чехова, Мира, Путейская, Огородный переулок и Огородный переулок, Путейская, Пашихонское шоссе до пересечения с улицей Сергея Применина. Пашихонское шоссе от пересечения Сергея Применина до Мира, Чехова и Челюскинцев. Тротуары на Огородном переулке остаются доступными для пешеходов. На Путейской выставлены дополнительные предупреждающие дорожные знаки. Восстановленная в Вологодской области часовня стала храмом. Часовня в честь Смоленской иконы Божьей Матери в деревне Сверчково Усть-Кубинского округа официально объявлена храмом. Великое освящение церкви совершил митрополит Вологодский Кирилловский Савва. Богослужение прошло с участием благочинного Усть-Кубинского округа иерея Михаила Пинаева, настоятеля Спасокаменного монастыря игумена Дионисия, настоятеля окрестных храмов и вологодского духовенства. На службе присутствовало около полутора сотен человек.

0: ждет цикл лекций «Посидим по ОКМ» с краеведом Михаилом Карачевым и фольклористом Татьяной Регуш. Лекторы расскажут о роли реки в жизни Великого Устюга и образе в традициях и обрядах русского севера. Череповчан приглашают на киносеансы под открытым небом. В июле в Милютинском парке состоятся два фестиваля короткометражного кино. Так, 15 июля состоятся показы 15-го Всероссийского фестиваля авторской короткометражки «Арт-кино». А 31 июля будут показаны лучшие фильмы фестиваля короткометражного кино под открытым небом «Кинолес». Вход на все показы свободный. Музей Семенкова-Вологды вновь устроит фестиваль воздушных змеев. Архитектурно-этнографический музей вновь превратится в настоящий аэродром мечты. 11 июля здесь пройдет уже второй по счету праздник воздушных змеев «Полеты не во сне, а наяву». Самым зрелищным событием праздника станет массовый запуск воздушных змеев. Организаторы советуют вологжанам подготовить их заранее и привезти с собой филиал Вологодского музея-заповедника. Если у вас нет воздушного змея, не беда. У каждого будет возможность создать его прямо в Семенково на мастер-классе.
1: Новости спорта.
0: Волейбольная «Северянка» объявила о подписании нового игрока. К команде присоединилась Валерия Харлова. Она играет на позиции доигровщицы. С 23 года 26-летняя волейболистка выступала за «Ленинградку», где стала бронзовым призером Суперлиги и дважды становилась серебряным призером Кубка России памяти Гиви «Ах, в Лидиане». Вологжан приглашают на соревнования по акватлону. 11 июля на Лисицинском карьере пройдут соревнования по акватлону «Лисицина-2026». К участию приглашают всех желающих. Уровень подготовки не имеет значения. Подойдут и опытные триатлонисты, и те, кто регулярно плавает в бассейне. Программа насыщенная, в 10 часов сбор и регистрация. Важно заранее подготовить медсправку и подписать расписку об ответственности за свое здоровье. В 11 часов стартует гонка. Участникам предстоит преодолеть 900 метров вплавь, а затем пробежать 2 километра по пересеченной местности вокруг озера. В полдень организаторы подведут итоги и наградят победителей.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце облачно, вечером ожидаются кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, 4-5 метров в секунду, температура плюс 25 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Будет падать. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Шестнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Пискуновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой техники 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Просянка, Харьковской области, Светогорск, Щурово и Лозовое Донецкой Народной Республики. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии завершают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Подразделения закрепления приступили к разминированию и зачистке населенного пункта. За сутки в городе уничтожено 30 украинских военнослужащих, 5 автомобилей, 2 наземных робототехнических комплекса и 10 пунктов управления БПЛА. Мобильными огневыми группами и дронами-истребителями сбито 20 беспилотников противника «Баба-Яга» и «Вампир», пытавшихся доставить боеприпасы и продовольствие на левый берег реки Северский Донец. Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили свыше 210 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 20 автомобилей и 2 артиллерийских орудия западного производства. Вооруженные силы России сегодня нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. По данным Минобороны России, в Киеве, в частности, был поражен ракетный агрегатно-детальный Киевский радиозавод. Это ведущее предприятие, которое занимается модернизацией прицельных комплексов для всех типов танков и БМП, который производит на Украине. Завод выпускает оптические прицелы и приборы наведения для бронетехники, а также комплектующие практически для всех разведывательных ударных БПЛА. Как отметили в Министерстве обороны России, интегральные схемы, элементы микросборок для ЗРК, РЭП и авиатехники, выпускаемые предприятием, напрямую влияют на боевые возможности данных систем, состоящих на вооружении ВСУ. Россия надежно обеспечит свою безопасность и продолжит усиливать давление на Киев, чтобы достигнуть поставленных целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о милитаризации Европы и обещаниях новых санкций ЕС после массированного удара по Киеву.
3: То, что эскалация со стороны Европы происходит, это однозначно. То, что по мере становления своей оборонной идентичности Евросоюз занялся и вступил на путь милитаризации, и, собственно, посвящает себя теме конфронтации с Российской Федерацией, это тоже однозначно. Конечно же, мы не можем закрывать на это глаза, и, конечно же, этот фактор усугубляет и без того накаленную напряженность на европейском континенте. Этот фактор вынуждает нас планировать дополнительные меры по обеспечению собственной безопасности. А что касается дискуссий вокруг того, как ее обеспечивать, то вы знаете, что есть сторонники, в том числе и академики, кстати, есть сторонники весьма и весьма таких решительных мер, вот, есть сторонники более сдержанных мер, но не должно вызывать сомнения одно. Надежная безопасность Российской Федерации и ее национальных интересов будет гарантирована в любом случае.
1: Песков сообщил, что начальник генштаба Валерий Герасимов утром доложил по телефону Владимиру Путину о результатах массированного удара вооруженных сил России по Киеву и другим населенным пунктам. Он подчеркнул, что удар российских войск наносился исключительно по военным или околовоенным объектам Украины. Представитель Кремля добавил, что глава государства практически ежедневно встречается с Герасимовым, но эти встречи закрыты для СМИ. Два водителя получили ранения в результате атаки ВСУ на автобус Минск-Анапа на границе с Белоруссией в Брянской области, сообщил в РИО губернатор Егор Ковальчук. Он отметил, что удар ВСУ по автобусу был целенаправленным. По его словам, пострадавшим водителям оказана медицинская помощь. Граждане Белоруссии из атакованного ВСУ автобуса перевезены в Гомельскую область. 6 россиян находятся в пункте временного размещения. И еще одно сообщение. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ в Брянской области на туристический автобус из Белоруссии. По данным СКР, взрывное устройство детонировало в непосредственной близости от автобуса. Правительство выделит Белгородской области 830 миллионов рублей на закупку электрогенераторов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, это позволит сформировать резерв источников электроснабжения, обеспечить бесперебойную подачу света и тепла.
2: Сегодня на такие цели направим еще 830 миллионов рублей, чтобы там могли дополнительно приобрести оборудование и сформировать резерв источников электроснабжения. Это позволит обеспечить бесперебойную подачу света и тепла в многоквартирные дома, школы, в детские садики, больницы, поликлиники, также в другие социально значимые организации. Прошу Министерство энергетики оперативно довести финансирование до этого российского субъекта, чтобы там своевременно решались первоочередные задачи для обеспечения качества жизни людей.
1: Мишустин добавил, что правительство системы ведет работу по оказанию необходимой помощи приграничным регионам, в том числе по повышению надежности энергетической инфраструктуры. Четверг в Москве стал самым жарким днем с начала лета. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, к 15 часам напор на метеостанции ВДНХ столбик термометра показал плюс 30 градусов. По итогам дня, по словам синоптика, температура будет еще выше. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
0: Погода.
1: Завтра в Москве 25-27 градусов, преимущественно без осадков. В Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, в пятницу местами кратковременный дождь, плюс 20-22.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами врач-аллерголог и иммунолог Ольга Жоголева. Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Сейчас, конечно, у нас только середина лета, но мы уже думаем вперед и хотим сегодня поговорить о том, как избежать аллергии на цветение в августе-сентябре. И действительно, в августе-сентябре цветут какие-то специальные растения, которые могут вызывать у нас сезонную аллергию, которых, например, не цветут сейчас и не вызывают у нас никакой аллергии.
3: Да, некоторые сорные в конце лета, с конца июля. Но середина сентября, если мы говорим про Москву и Петербург, если мы говорим про более южные регионы, там аж до ноября они могут цвести. Это, в первую очередь, амброзия и полынь.
1: Амброзия.
2: Говорит, амброзия – это вкусно, это хорошо. Оказывается, это опасно, да? Это очень аллергенное растение.
1: Что такое амброзия?
3: В греческой мифологии все-таки амброзии называли не...
2: Нектар, да.
3: Вот, а здесь мы имеем дело с определенным сорняком.
1: Так, связь нас немножко подводит. Ольга Жоголева, врач-аллерголог-иммунолог, с нами сегодня, и мы сейчас налаживаем связь, ждем, когда придет спутник и выдаст нам прямой сигнал, чтобы мы могли пообщаться про аллергию в августе и сентябре. Но оказывается, уже не в августе и сентябре, оказывается, с конца июля, то есть уже совсем скоро, уже начнет цвести амброзия и полынь. Я даже не знаю, что такое амброзия, честно говоря, и никогда не знал, что существует такое растение, и хотелось бы выяснить вообще, как мы его определим.
2: Подсолнечник тоже, оказывается, может дать аллергию?
1: Да, многие растения, говорят, могут дать. Но сейчас у нас закончился только тополиный пух, который сам по себе не является аллергеном, как мы помним, мы уже обсуждали это в наших программах, но зато впитывает в себя все, что не попадя, особенно у нас в больших городах. Это и тяжелые металлы, и все на свете. И вот это может давать аллергию. Но, слава богу, закончился тополиный пух. Моя машина перестала выглядеть как одуванчик, наконец-то. Вот. Но короткая передышка, судя по всему, у нас всего на один месяц. А потом у нас уже опять будет что-то такое. Ольга Жоголева с нами. Ольга, слышно ли нас?
3: Надеюсь, что меня слышно. Вас слышно было и в прошлый раз прекрасно.
1: Да, вот вас тоже слышно. Что же такое это амброзия? Как мы ее определим? И много ли вообще ее в наших широтах? Откуда она взялась-то у нас?
3: Амброзию к нам привезли, если я не ошибаюсь, в середине 19 столетия случайно. И любит она южные и центральные регионы нашей страны. Вот ближе к северу ее меньше. В Петербурге, например, она вообще не цветет. В Москве ее стали замечать. И ее главная проблема в том, что она настолько аллергенная, что одного пыльцевого зернышка на кубический метр достаточно, чтобы у человека с аллергией возникли симптомы. Это достаточно низкая концентрация, поэтому амброзию аллергологи очень не любят.
2: Подсолнухи тоже, оказывается, аллергены, да, наши любимые семечки? Наелся и давай чихать, получается.
3: Немножко не так. Можно реагировать на пыльцу подсолнечника, и тогда вдохнул и начал чихать. А вот если семечки подсолнечника вызывают аллергию, то симптомы могут быть скорее кожными, это может быть зудящая сыпь, или желудочно-кишечными, когда у человека возникает рвота, диарея, боли в животе, ну или удушье. Чиханием тут вряд ли обойдешься.
1: Ну, мы сейчас немножко начали завидовать санкт-петербургцам, поскольку у них амброзии нет, а в Москве и Подмосковье все-таки амброзия есть. И как-то, да, я не знаю, на участках ее нужно выпалывать или что-то с ней нужно делать, чтобы аллергии не получить?
3: С амброзией пытаются бороться. Я встречала в южных регионах прям целые плакаты «Уничтожь сорняк». Проблема здесь в том, что пыльца амброзии очень летучая и может разноситься на километры. Поэтому недостаточно на собственном участке уничтожить амброзию, к сожалению. Но это в любом случае уменьшит концентрацию на конкретной веренной вам территории.
2: Еще бы отличить нам аллергию от обычной простуды. Кондиционеры же, да, и в августе сохраняются. Угу. Продуло нас под кондиционером или все-таки это амброзия или подсолнечник?
1: Или полынь?
3: Ну, тут важно понимать, что простуда возникает не от того, что мы сидим под кондиционером, а от того, что мы заразились вирусной инфекцией, которая, как известно, проходит с лечением за 7 дней, без лечения за неделю. Угу. То есть особенность простуды в том, что симптомы исчезнут за относительно короткий промежуток времени. Аллергия проявляется абсолютно теми же симптомами, что и простуда, за исключением подъема температуры. Это не характерно для аллергии, но и простуда может без температуры протекать. Однако аллергия будет длиться дольше. Она, собственно, будет длиться ровно столько, сколько человек вдыхает аллерген в пороговой для него дозе.
1: А полынь чем же не угодила нам? Вроде полынь
3: Ну, примерно тем же, что и амброзия. Видите, тут наши вкусы не сильно беспокоят нашу иммунную систему, а она выбирает себе врагов по одной ей известным причинам. Чтобы молекула стала аллергенной, она должна иметь определенные свойства, должна иметь определенный размер, чтобы она попала в толщу слизистой дыхательных путей, например, и должна иметь какие-то внешние особенности, которые иммунной системе не понравятся. То есть не каждая маленькая молекула вызовет аллергию. И вот амброзия с полынью имеет какие-то такие внешние особенности, что иммунная система их может перепутать с микробами и начать с ними сражаться.
2: Угу. Готовим оксалиночку, да, оксалиновую мазь у меня коллега всегда держал на батарее центрального отопления, такой тюбик, чтобы она была всегда тепленькая и раз в нос. Я говорю, зачем? Ну, чтобы вот пыльца не попала. Действительно это работает?
3: Ну, интересно, да, что за батарея работает в летнее время, когда у нас пыльца может попасть. Ну, это бог с ним. У каждого свои забавы, ровно как и оксалиновая мазь, знаете, тоже это, значит, у всех свои игрушки.
2: Он мерзлявый был?
3: Нет, да, ну, он мерзлявый был и включал, да, и заодно мазь грел. Дело в том, что оксалиновая мазь не защищает примерно ни от чего. Более того, она склеивает волоски в нашем носу, которые играют важную защитную барьерную функцию, защищая нас и от микробов, и от разных частичек, загрязняющих воздух, а тут мы их добровольно склеиваем мазью и открываем простор, так сказать, для входа разных неприятелей к нам в нос. Поэтому нет, оксалиновой мази защититься от аллергии невозможно. Существуют барьерные спреи разного рода, и из порошка целлюлозы, и с молекулой эктоином в составе, которые могут создавать барьер на поверхности слизистой, но этого не всем достаточно. Этого может хватить тем, у кого очень легкие проявления аллергии. А так, обычно вместе с врачом подбирается терапия, подбирается лекарство, которое человек должен начинать принимать либо с первыми симптомами весь период цветения, не по потребности, а ежедневно, непрерывно, столько, сколько цветет его аллерген. Либо, если он из года в год знает примерно, в какое время начинаются его симптомы, чуть заранее для того, чтобы точно попасть и перекрыть весь период цветения.
1: Но это гормональное лечение или все-таки этих самых нам хватит препаратов, которые мы пьем, как же мне вылетело с головы?
3: Антигистаминные, да, препараты,
1: или
3: наверное,
1: антигистамин.
3: Вы имеете в виду.
1: Да, антигистамин.
3: Терапия аллергии ступенчатая. Это означает, что мы подбираем лекарства определенной силы, определенного объема, да, сколько нам лекарств потребуется, в зависимости от того, насколько тяжело проявляется аллергия, какими симптомами они проявляются. Потому что антигистаминные справляются с одними проявлениями, стероидные спреи с другими проявлениями, ингаляционные препараты с третьими проявлениями. Поэтому все очень сильно зависит от того, как у человека проявляется аллергия, как сильно она проявляется, какими симптомами.
2: А мы не можем подготовиться к августу еще 2 месяца? Может, какие-нибудь прививки есть, которые подготовят наш организм? Может, какие-нибудь...
3: Существует такой способ, да, лечения, аллерген-специфическая иммунотерапия, но тут у нас есть определенные сложности. На рынке сейчас не такой большой выбор этих препаратов. Их действительно называют прививкой от аллергии. Суть этого лечения в том, что иммунная система контактирует с аллергеном в определенной его адаптированной форме, в определенной дозе, в которой он приучивает ее не сражаться с ней, да, с аллергией, с этой пыльцой, например. Вот. И эта терапия начинает действительно за 3-4 месяца до начала цветения, но в связи с определенными событиями с рынка ушел препарат амброзии, который был у нас несколько лет, и сейчас есть определенные сложности. Есть инъекционные препараты, более старые, российского производства, но тоже не всегда есть возможность ими лечиться.
1: Я бы хотел вот буквально уточнить по поводу оксалиновой мази, которую говорили. Все это получается плацебо, да, оксалиновая мазь, ей вообще ни в коем случае не нужно пользоваться. Зачем она тогда,
3: да,
1: была нужна?
3: Да, не стоит ей пользоваться. Это несколько устаревший такой способ лечения. Сейчас мы больше знаем о том, как устроен наш нос, и больше таким средством не пользуемся.
2: И на батарее греть ее не надо.
3: И на батарее не надо, и в холодильнике держать не надо. Просто.
1: То есть сейчас это, в принципе, бессмысленный препарат, который вообще не стоит использовать ни в коем случае.
3: К сожалению, да.
2: Угу. Обрушили бизнес сейчас. Оксалиновые магнаты сейчас.
3: Да, и боюсь, что за мной придут.
2: Мы вас защитим.
1: Мы ваш адрес никому не расскажем.
3: Спасибо большое.
1: как, не знаю, кроме лечения, каким-то образом можно подготовиться, не знаю, на диету сесть, больше спорта можно заниматься?
3: Можно, но вы сейчас будете удивлены по поводу диеты. Не ограничивать что-то в своем рационе, а наоборот добавить. Чем больше растительной пищи в нашем рационе, причем всех цветов и размеров, и по возможности либо слаботермически обработанные, либо термически необработанные, тем больше наш желудочно-кишечный тракт, а именно наша микрофлора, вырабатывает противоаллергических веществ. То есть разнообразный растительный рацион, когда примерно 60% рациона составляют растения с фокусом на овощи, и бобовые, и зелень, тем лучше наша иммунная система сопротивляется аллергии. Такое питание позволяет действительно снизить риски прогрессирования аллергии и в целом легче пережить сезон.
2: А как нам не пропустить переход сезонной аллергии в какое-то более неприятное состояние, в астму, отек Квинки? Какие-то симптомы должны нас насторожить?
3: Я бы тут, наверное, не подменяла понятие. Сезонная аллергия может проявляться аллергическим насморком, аллергическим конъюнктивитом и бронхиальной астмой. Это не переход сезонной аллергии в астму, а переход одного проявления сезонной аллергии в другое. И действительно, у 30% людей аллергический насморк может, собственно, прогрессировать и может появиться бронхиальная астма. Как не пропустить? Есть важные симптомы, они, собственно, похожи на проявление бронхита. Это приступообразный кашель, свистящее дыхание, одышка и чувство нехватки воздуха. Вот если что-то такое появляется, надо обязательно обратиться к врачу, чтобы он подобрал правильную терапию. И вот, собственно, аллерген-специфическая иммунотерапия, если она вновь станет нам доступна, это единственный рабочий метод реально снизить риски развития бронхиальной астмы.
1: А как мы вот в период цветения, нам правильно квартиру проветривать, а то сейчас откроем окна, балконы, к нам все аллергены прилетят сюда. И что же делать? Не можем же мы сидеть, закупорившись дома, пока не закончится
3: сезон. Да, это большая проблема. Рекомендуют проветривать коротко, так сказать. По возможности делать это в не самые солнечные периоды дня, потому что чем теплее, тем сильнее цветут растения, тем больше кальция в воздухе. Можно проветривать после дождя, потому что дождь уменьшает концентрацию пыльцы, прибивая ее. Ну и можно поставить бризеры, которые позволят, собственно, проветривать через фильтр.
2: А увлажнитель воздуха поможет нам пережить полегче это состояние?
3: Увлажнитель вряд ли, а вот очиститель поможет. Очистители воздуха с гепофильтром, их довольно много разных. Это рабочий инструмент при дыхательной аллергии, но они должны работать круглые сутки.
1: Стоит ли нам чаще делать влажную уборку дома? Полы мыть, например, не раз в неделю, а 2-3 раза в неделю? И
3: да,
1: тем самым...
3: безусловно, конечно, особенно в зоне сна. И пылесос тоже желательно иметь с гепофильтром. Это такой вид фильтра, который удерживает аллергены.
1: А спортом безопасно ли заниматься на улице, когда вот этот период обострения аллергии? Может, масочку надеть или как-то по-другому?
3: Ну, спортом заниматься в масочке может быть непросто.
1: Ну, это
3: в целом,
1: да.
3: Спорт как способ справляться с аллергией, даже бронхиальной астмой, очень полезная штука. Есть целые исследования, которым этому посвящены, и даже позиционные документы нашего европейского аллергологического сообщества, которые прямо рекомендуют физическую нагрузку, показывая, насколько она снижает выраженность аллергического воспаления. Но все, конечно, будет зависеть от самочувствия человека, от того, насколько принимаемые им лекарства сдерживают симптомы, и, возможно, действительно занятие спортом стоит перенести в помещение в период цветения его аллергенного растения.
2: А в августе, сентябре, если мы климат попытаемся сменить, куда лучше, в Санкт-Петербург или в Анталию вообще улететь, там, на бархатный
3: сезон? Ну, конечно, в Санкт-Петербург, тут сомнений нет. Там, где вообще не цветет вот эта вся катавасия. Ну, вот. Либо куда-нибудь на побережье, потому что на берегу моря рассеивается пыльца, и концентрация пыльцы существенно ниже. Сейчас, я думаю, что коллеги из Геленджика будут возмущаться, потому что они действительно страдают от пыльцевой аллергии, и коллеги, и пациенты. Вот. Но действительно на побережье концентрация чуть меньше. А так, еще в горы, кстати, в горы можно уезжать.
1: А если, например, вот в августе, сентябре, не хотелось бы, конечно, но будут дожди все время идти, будет ли, ну, будет ли аллергия меньше тогда? Может быть, вообще можно окна открывать, спокойно жить, не мучиться?
3: Концентрация пыльцы будет меньше, но можно ли обещать, что вообще не будет аллергии? Довольно сложно. Помните, я говорила, что амброзия настолько аллергенная, что одно пыльцевое зернышко на кубический метр уже способно вызвать симптомы. Все зависит от чувствительности человека. Есть люди, которые реагируют только на пик концентрации, им будет значительно легче дожди, и, может быть, они не будут испытывать симптомы. А есть люди настолько чувствительные, что их носом можно пользоваться как барометром, и они, к сожалению, могут не увидеть большой разницы. Это, как знаете, при аллергии на кошке. На кошек кому-то надо в кота-кафе прийти, чтобы начать чихать, а кто-то может, зайдя в квартиру, сказать, что здесь 10 лет назад жил кот, и он это чувствует.
1: Ну, что,
3: все зависит от индивидуальной пороговой
1: чувствительности. Нос физраствором каким-нибудь будем промывать, это может нам помочь?
3: Да, мы промываем нос после того, как возвращаемся домой с улицы, смываем пыльцу со слизистой. Это очень рабочий метод, называется по-медицински ирригация носа, промывание носа. И здесь действительно физраствор может быть очень-очень полезным. Либо растворы морской.
1: Ну что ж, спасибо большое. Мы готовы к августу-сентябрю, к сезонной аллергии и готовы с ней справляться благодаря нашей гости с нами, врач-аллерголог, иммунолог Ольга Жоголева. Сегодня говорили о том, как избежать аллергии на цветение в августе-сентябре. Большое вам спасибо, Ольга, и до новых встреч.
2: Спасибо.
3: Спасибо, до свидания.
0: Как знать? На маяке.

0: «Маяк». Должно ли искусство что-то кому-нибудь или не должно, это вопрос дискуссионный. Борис Орехов, филолог.
1: Так говорит «Маяк».
2: Полный бак, кофе и 3 энергетика.
3: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
4: Что?
3: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
2: Да понял я. Давайте тогда подушку.
5: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
6: Рекламные службы 495-105-5244.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска сегодня нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. По данным Минобороны России, в Киеве, в частности, было поражено промышленное предприятие «Киев-25», которое занимается производством и хранением программно-аппаратных средств комплекса радиоэлектронной борьбы «Лима» для подмены навигационных сигналов в системах наведения высокоточных средств поражения. Кроме того, в Киеве был поражен транспортно-логистический центр МЛП «Чайк». Он используется для хранения беспилотников большой дальности, боевых частей и боеприпасов к ним, а также различных комплектующих к вооружению техники, поступающих из-за рубежа. Средствами ПВО за сутки сбиты 11 управляемых авиабомб и 631 украинский беспилотник. Силами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ, сообщили в Минобороны России. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Пискуновка в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 8 украинских бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Покровская, Гавриловка, Подгавриловка, Коломийцы, Днепропетровской области, Любицкая, Егоровка и Барвиновка Запорожской области. Противник потерял более 465 военнослужащих, 9 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ в Брянской области на туристический автобус из Белоруссии. Как сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко, сегодня днем после пересечения российско-белорусской границы туристический автобус из Белоруссии находился на стоянке в районе села Красный Камень Злынковского района Брянской области. В этот момент автобус был атакован беспилотником. Взрывное устройство сдетонировало в непосредственной близости от транспортного средства. В результате пострадавшего дали 2 водителя автобуса, граждане Белоруссии. Им оказана медицинская помощь. Как сообщил в РИО губернатор Брянской области Егор Ковальчук, граждане Белоруссии из атакованного ВСУ автобуса перевезены в Гомельскую область. 6 россиян находятся в пункте временного размещения. Как рассказали в белорусской компании-перевозчике, удар пришелся в лобовое стекло. 2 человека получили осколочное ранение от разбившегося стекла. Там также отметили, что попавший под удар ВСУ белорусский автобус под Брянском выполнял регулярный рейс, передает РИА Новости. Еще, как заявили в палате представители Национального собрания Белоруссии, ни один причастный к атаке пассажирского автобуса на границе с Белоруссией в Брянской области не избежит ответственности, передает ТАСС. Четверг в Москве стал самым жарким днем с начала лета. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, к 15 часам на опорной метеостанции ВДНХ столбик термометра показал плюс 30 градусов. По итогам дня, по словам синоптика, температура будет еще выше. Добавлю, ранее Тишковец рассказал, что уже завтра через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт. Он принесет освежающие грозовые ливни и снизит температуру в выходные. В Москве выпадет до третьей месячной нормы осадков. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве 25-27 градусов, в Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, в пятницу местами кратковременный дождь, плюс 20-22.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Людмила Самсонова вышла в третий круг теннисного турнира серии Большого шлема Уимблдон. Во втором раунде она обыграла соотечественницу Диану Шнайдер 6-4, 4-6, 6-2. Следующей соперницей Самсоновой станет представительница Чехии Мария Баускова. Хоккейный клуб «Спартак» объявил о подписании контракта с бывшим голкипером ЦСКА Иваном Федотовым. Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на 2 года. Федотов, обладатель Кубка Гагарина в составе армейцев, лучший вратарь КХЛ в сезоне 21-22, серебряный призер Олимпийских игр. В 2024 году он дебютировал в Национальной хоккейной лиге в составе Филадельфии, позже был обменен в Коламбус. В общей сложности в НХЛ российский хоккеист отыграл 29 матчей. Северсталь и СКА произвели обмен, в результате чего в Череповецкий клуб перешли нападающий Егор Граф и защитник Максим Гусев, с которым заключены контракты до конца сезона 27-28. Армейцы получили форварда Данила Аймурзина. Бывший полузащитник футбольного ЦСКА Кейски Хунда предложил свою кандидатуру на пост главного тренера сборной Японии, рассказывает Николай Саприн.
2: 40-летний Хонда, который в России известен по выступлениям за ЦСКА, заявил, что готов возглавить сборную Японии и попросил подписать с ним годичный контракт. Сделал он это после того, как узнал, что тренеру нынешнему Хадзиме Мориясу, под руководством которого Япония выступала последние несколько лет, предложили продление контракта на 1 год. И понятно почему. В следующем году пройдет очередной Кубок Азии, на который в Японской футбольной ассоциации возлагают большие надежды. Видел новость, что Мориясу предложили продление контракта на 1 год. Если это просто временное предложение, пока не найден следующий кандидат на пост тренера, то дайте мне попробовать себя в течение 1 года. Если мы проиграем на Кубке Азии, можете уволить меня без всяких разговоров. Готов принять этот вызов, высказался Хонда в одной из своих соцсетей. В течение нескольких последних лет, что он пытался вернуться в большой футбол после травм, он также тренировал национальную команду Камбоджи. Но это одна из слабейших сборных в регионе, и объективно трудно поднять ее на высокий уровень. Тем не менее, тренерский опыт у Хонды есть. Как и желание продвинуться по тренерской лестнице пока за счет исключительно своего статуса и известности как игрока. За сборную Японии он забил 37 мячей в 98 матчах. В составе ЦСКА он выигрывал 2 чемпионата РПЛ, 2 кубка страны, 1 суперкубок России, а еще доходил до 4-финала Лиги чемпионов.
1: Баскетбольный «Уникс» и центровой Джален Рейнольдс подписали новый контракт. Соглашение с 33-летним американским баскетболистом заключено по схеме 1+1. Рейнольдс – чемпион единой лиги и самый результативный легионер в истории чемпионата. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Маяк. Как знать?
1: Ваше любимое и, конечно же, модное шоу «Как знать» продолжается. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев, а с нами персональный стилист и эксперт по архетипам Эвелин Аква, которую мы ожидаем с минуты на минуту. Хотелось бы поговорить о ремне. Поговорить о ремне, причем не только для него, но и для нее тоже. То есть о двух ремнях мы хотим поговорить сегодня, расставить стильные акценты. И прямо сейчас встречайте с нами Эвелин Аква.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Эвелин. Приветствуем вас. Очень рады, что вы к нам присоединились по телефону. Ну вот почему же ремень, мы не можем понять, в этом году перестал быть просто функциональным аксессуаром и стал ключевым элементом образа?
3: Спасибо за вопрос. Но это, во-первых, еще может быть и такая, знаете, маркетинговая уловка для того, чтобы повысить продажи, потому что очень часто, например, не хватает денег на люксовую сумку или на какую-то брендовую обувь. А ремни очень часто доступны. Поэтому, чтобы чувствовать себя больше, да, более в премиум-сегменте, более статусно, бренды предлагают прикоснуться к ним через аксессуары. И этим аксессуаром может вполне стать ремень. Тем более, что он на видном месте находится.
2: Ну, ее продается плохо, да, получается, ремни в этом году, в прошлом, вернее, наверное, плохо продавались, а в этом, вы говорите, начали маркетинговые уловки делать, чтобы ремни покупали больше. Такой вывод делаем.
3: Ну, в том числе, да. И тем более, что сейчас очень много разных интересных решений, и сейчас и пряжки актуальны, и каменья, и стразы, и более такие спокойные, гармоничные виды ремней, поэтому в целом на любой вкус и цвет можно подобрать себе этот аксессуар.
2: Но есть какие-то тренды, может быть, да, что вот такие ремни с такими пряжками у нас в сезоне 2026 лета модные, а вот какие-то вот с такими пряжками, не знаю, и со стразиками, может быть, уже не очень. Расскажите нам, пожалуйста, чтобы мы немножко разбирались в том, чтобы мы правильный ремень себе купили.
3: Сейчас мода очень многообразна. И в целом, знаете, вот даже утверждать, что точно нет, это когда у тебя слишком большой перебор в образе, да, то есть и перья, и стразы, и пайетки, и ремень с крупным логотипом. То есть все-таки мы стараемся немножко отходить от логомании. Поэтому я бы не рекомендовала, знаете, как было вот в 2018 году, ремни Gucci, если вы помните, вот этот вот монограммы ГГ, чтобы все было видно из космоса, или ДГ, Дольче Габбана, чтобы крупные вот эти пряжки с логотипами виднелись. Скорее всего, это, ну, не то чтобы не модно, да, но чуть-чуть, часто бывает неуместно просто, да, то есть все-таки люди стремятся, особенно деловые, к более лаконичному стилю. Соответственно, что модно? Широкие ремни, лаконичные плетеные ремни, ремни-шнурки сейчас тоже актуальны, ремни-цепи. То есть огромное многообразие и в целом вообще выбор огромен. Главное, уместно опять-таки свой образ вписать для того, чтобы чувствовать себя комфортно. И сейчас пошла вот недавно, да, неделя моды. Соответственно, Dolce & Gabbana выпустили даже ремни со стразами и со цветными камнями для мужчин. Mm-hmm. Это тоже прослеживалось на показах и вписывалось в эти образы. То есть для смелых мужчин, если вы можете, если вы хотите, если образ жизни позволяет, даже ремни с разноцветными камнями можно вписать.
2: Это очень смелые мужчины, мне кажется, для России должны быть все-таки.
1: Это зумеры, это нормальные, обычные молодые мужчины, мне кажется. Зумеры, кстати, предпочитают поярче ремни.
3: Ну, зумеры на самом деле делятся на несколько типов. Вот у меня недавно девушка подбирала образ себе на выпускной. Она зумер, соответственно, ей там 17 лет. И она вообще хотела максимально минималистичное платье, максимально минималистичное все. То есть вообще там условно не отсвечивать сильно, чтобы это было красиво, но не вычурно. А есть молодые люди категории зумеров, которые наоборот хотят очень сильно проявляться и быть яркими и в цветах, и в аксессуарах. То есть я думаю, что это просто такой период времени, когда либо максимализм прет, либо минимализм. Это конкретно от человека зависит.
2: Ну, то есть, да, как вот средняя температура по больнице сложно добиться, чтобы не слишком максимально и не слишком уж утилитарно, да, получается. Вот золотая середина в сезоне 2026 не работает.
3: Мне кажется, среди зумеров нет, а вот среди миллениалов почему-то в основном все хотят быть где-то между.
1: А, наверное, миллениалы идут на Арбат и покупают себе советский ремень со звездой, серпом и молотом. Я бы такой себе купил. Я в детстве ходил, меня шубку подпоясывали.
2: Но ты уже не миллениал.
1: Я альфа.
3: Да.
2: Вот вы упомянули ремень-цепь. Я даже не очень себе представляю, честно говоря, что это такое. Это что, какой-то аксессуар для хэви-металиста? Или что такое ремень-цепь?
3: Ремень-цепь, ну, это ремень, который состоит из металлических звеньев. Иногда, может быть, вот на показе Марка Джейкобса эти звенья были пластиковыми. То есть это больше аксессуар, который надевается поверх даже блузок, рубашек, вот если мы смотрим в женский, да, гардероб идем. То есть для некого украшения больше, нежели чем для того, чтобы поддерживать штаны.
1: Угу. Кстати, поддерживать штаны, а помощи нам нужны, подтяжки еще к ремню? Или это будет перегруз по аксессуарам?
3: Если мы опять-таки зависит от тематики и от уместности. Чаще всего подтяжки я наблюдаю у мужчин, которые сверху все-таки надевают пиджак. А если это какая-то тематическая вечеринка, то понятно, что там идет все в ход, и для того, чтобы усилить образ, добавить ему там мускулинности или в какую-то тематику определенную, то надевают подтяжки так, чтобы их было всем видно.
2: Ну, если красивый, ну, надо же показать, конечно.
3: Показать.
2: Что ж такое? А вот мы все-таки говорим сегодня о ремнях и для мужчин, и для женщин. Насколько вот тренды различаются? Вот вы уже скажете, для смелых мужчин есть вот в стразиках, но это, наверное, скорее исключение из правил, чем правило. А что для мужчин все-таки подходит в этом сезоне? И для женщин тоже, да. В чем отличие?
3: Смотрите, сейчас, как я и сказала, актуальные ремни из кожи, из плетеной кожи, с таким, да, гармоничным, с монопряжкой, где написано, вот как-то монолитная такая пряжка, и там может быть написано... Написан логотип, не сильно броско, но он есть, да, вот просто с моно, какой-то монолитной пряжкой, кожаный или плетеный ремень, или обычный стандартный ремень и пряжка серебряного цвета или более золотистый, в зависимости от того, каких там, да, аксессуаров, какой фактуры больше в гардеробе. То есть все-таки я наблюдаю что-то такое лаконичное для того, чтобы сформировать силуэт женщине, да, и, соответственно, мужчина, чтобы чувствовал себя комфортно в брюках или в джинсах.
1: А мы на пояс, на ремень будем что-нибудь надевать, например, барсетку, кобуру для фотоаппарата?
3: Ну, нет.
1: Для своего кольта.
3: Таких трендов пока нет. Это слишком нишевая история для любителей, для специальных.
2: Это на вечеринке, где ты ковбой, ты так будешь надевать кобуру.
3: Или какой-нибудь походник.
2: А женщинам, кстати, вы говорите, вот как женщинам носить нужно, на талии или на бедрах?
3: Сейчас тренд большой на низкую посадку, поэтому я наблюдаю, что женщины носят и на низкой посадке, но чаще всего, конечно, на талии. И женщинам в этом плане у них больше, конечно, выбор, то есть можно надевать ремень на поясные изделия, но также и поверх, для того, чтобы сформировать силуэт, подчеркнуть талию, да, как я уже говорила до этого, и на блузы, и на жакеты, и на какие-то свитера даже объемные. То есть даже если образ сам по себе не силуэтный, просто прямой, то мы надеваем сверху ремень, и тут уже у нас формируется силуэт песочные часы.
1: Угу. Выбираем галстук. Мы пряжку закрываем концом галстука или галстук должен доходить только до пряжки?
3: Доходить. Я, честно сказать, бывает, да, такой стильный прием, когда мы прячем его, но мне лично больше нравится, когда ремень галстук просто доходит до ремня, как бы болтается в свободном падении.
2: А может ли ремень в этом летнем сезоне стать, какой-то главной акцентной точкой, например, и будет ли это уместно? То есть, может быть, однотонное песочное платье и какой-нибудь яркий ремень у девушки, у женщины, да, который будет подчеркивать?
3: Да, конечно. Это может быть действительно какой-нибудь красный тоненький ремешок, который будет формировать силуэт, делать акцент, потому что когда мы ремень помещаем на талию, мы, естественно, удлиняем тем самым ноги, то есть делаем правильные пропорции. Если мы добавим туда еще какие-то серьги или макияж, да, где мы подчеркнем и все это закольцуем, то это будет очень красиво смотреться.
1: А оверсайз одежды и ремень — это бессмысленное сочетание. Оверсайз перекроет нам ремень всю красоту, да? Или мы приспустим ремень так, чтобы под оверсайз видно было?
2: Или ты сверху просто надень на оверсайз?
3: Как рэпер?
1: Да. Можно оверсайз, да? Да, правильно.
3: Но чаще всего, конечно, если уже оверсайз, то оверсайз. Там идет, и можно, например, сделать оверсайз, чтобы был верх какой-то и более узкий низ. Да, то есть это может быть юбка по фигуре или мини что-то. Соответственно, тут уже, конечно, ремень не будет сильно виднеться. Но если оверсайз рубашка и хочется создать силуэт, то можно сверху на рубашку, естественно, в женском случае надеть ремень и создать вот этот вот силуэт. Но мужчине тут уже без вариантов.
2: Мужчинам отменяем.
1: Самое главное, если хочется, то можно. Спасибо за беседу.
3: Да.
1: Персональный стилист и эксперт по архетипам Эвелин Аква была с нами. Мы говорили сегодня о ремнях для него и для нее.
2: Спасибо.
1: Всего
3: доброго.
1: До свидания.
3: До свидания.
0: Маяк. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. Маяк.
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. До 5 миллионов рублей могут получить предприниматели Вологодской области на приобретение фудтраков. Поддержка малого и среднего предпринимательства региона осуществляется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», который инициировал президент Владимир Путин. Как отметил глава региона Георгий Филимонов, в Вологодской области фудтраки уже стали частью новой городской культуры. Они работают в местах с высокой проходимостью, в парках, на площадях, набережных, прогулочных маршрутах и туристических локациях. Всего установлено более 30 таких торговых точек в Вологде, Череповце, Великомустюге, Кириллове, Ферапонтово, Бабаево, Устюжне, Чагоде, Тарнаге, Липином Бару, Вытегре и Устье. Приобрести фудтраки стало значительно проще с господдержкой. Специально для этих целей правительство области совместно с Фондом ресурсной поддержки реализует микрозайм «Приоритет», по которому предпринимателям выдают до 5 миллионов рублей на 3 года под 7% годовых. В Вологде ограничено движение по Огородному переулку. Движение на участке Огородного переулка от улицы Путейской вдоль дома 10 по Огородному переулку с 1 по 31 июля ограничено. Это связано с проведением капремонта участка тепловой сети на данном отрезке дороги. Автомобилисты могут воспользоваться альтернативными маршрутами, чтобы объехать место работ. Почелюскинцев, Чехова, Мира, Путейская, Огородный переулок и Огородный переулок, Путейская, Пашихонское шоссе до пересечения с улицей Сергея Применина. Пошехонское шоссе от пересечения Сергея Применина до Мира, Чехова и Челюскинцев. Тротуары на Огородном переулке остаются доступными для пешеходов. На Путейской выставлены дополнительные предупреждающие дорожные знаки. Восстановленная в Вологодской области часовня стала храмом. Часовня в честь Смоленской иконы Божьей Матери в деревне Сверчково Усть-Кубинского округа официально объявлена храмом. Великое освящение церкви совершил митрополит Вологодский Кирилловский Савва. Богослужение прошло с участием благочинного Усть-Кубинского округа иерея Михаила Пинаева, настоятеля Спасокаменного монастыря игумена Дионисия, настоятеля окрестных храмов и вологодского духовенства. На службе присутствовало около 150 человек. В Великом Устюге второй раз стартовал проект «Полоскалки. Культурный код Суханских берегов». Основные его события проходят на берегу Суханы со стороны Дымковской слободы. Организатором выступает Центр развития малых территорий «Журавель». Полоскалки представляют собой деревянные настилы с перилами и столами на воде для стирки и полоскания крупных вещей. Команда проекта убеждена, что устюгские полоскалки – это не просто деревянные конструкции, но и часть культурного кода и своеобразный бренд территории. Цель проекта – создать в городе новое арт-пространство. Программа рассчитана на все лето, рассчитана

0: фестиваля короткометражного кино под открытым небом «Кинолес». Вход на все показы свободный. Музей Семенкова-Вологды вновь устроит фестиваль воздушных змеев. Архитектурно-этнографический музей вновь превратится в настоящий аэродром мечты. 11 июля здесь пройдет уже второй по счету праздник воздушных змеев «Полеты не во сне, а наяву». Самым зрелищным событием праздника станет массовый запуск воздушных змеев. Организаторы советуют вологжанам подготовить их заранее и привезти с собой в филиал Вологодского музея-заповедника. Если у вас нет воздушного змея, не беда. У каждого будет возможность создать его прямо в Семенково на мастер-классе.
1: Новости спорта.
0: Волейбольная «Северянка» объявила о подписании нового игрока. К команде присоединилась Валерия Харлова. Она играет на позиции доигровщицы. С 23 года 26-летняя волейболистка выступала за «Ленинградку», где стала бронзовым призером Суперлиги и дважды становилась серебряным призером Кубка России памяти Гиви «Ах, в Лидиане». Вологжан приглашают на соревнования по акватлону. 11 июля на Лисицинском карьере пройдут соревнования по акватлону «Лисицина-2026». К участию приглашают всех желающих. Уровень подготовки не имеет значения. Подойдут и опытные триатлонисты, и те, кто регулярно плавает в бассейне. Программа насыщенная, в 10 часов сбор и регистрация. Важно заранее подготовить медсправку и подписать расписку об ответственности за свое здоровье. В 11 часов стартует гонка. Участникам предстоит преодолеть 900 метров вплавь, а затем пробежать 2 километра по пересеченной местности вокруг озера. В полдень организаторы подведут итоги и наградят победителей.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце облачно, вечером ожидаются кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, 4-5 метров в секунду, температура плюс 25 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Будет падать. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Часов в Москве.
2: Новости.
1: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска за сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры, которые используют ВСУ, площадки запуска беспилотников дальнего действия, сообщили в Минобороны России. Подразделение Южной группировки войск освободили населенный пункт Пескуновка в Донецкой Народной Республике. Подразделение группировки «Центр» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 11 украинских бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Новодяная, Доброполье, Райская, Груз, Донецкой Народной Республики и Новотроицка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 365 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 6 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» производства США и станция радиоэлектронной борьбы. Вооруженные силы России сегодня нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Киевской областях. По данным Минобороны России, в Киеве, в частности, были поражены газораспределительные станции, которые поддерживают работу предприятий украинского ВПК. Также в Киеве был поражен склад горюче-смазочных материалов «Киев-3». Он обеспечивает поставки дизельного топлива с линейной производственно-диспетчерской станции Новоград-Волынский для воинских частей Киевского гарнизона, в том числе обеспечивающих противовоздушное прикрытие военных объектов. Кроме того, дизельное топливо с данного склада направляется подразделением ВСУ в зону боевых действий. Начальник Генштаба Валерий Герасимов утром доложил Владимиру Путину о результатах массированного удара вооруженных сил России по военным и околовоенным объектам в Киеве и других украинских регионах. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что Россия продолжит давление на Киев с тем, чтобы достигнуть поставленных целей. Так Песков прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Кая Каллас о рассмотрении новых санкций в отношении России после ночного удара по Киеву. Власти Калининградской области планируют перестать зависеть от дотации федерального бюджета к 2028 году. Об этом доложил Владимиру Путину глава региона Алексей Беспрозванных. Губернатор также отметил, что сегодня бюджет региона консолидированный превышает 180 миллиардов рублей.
3: Бюджет Калининградской области консолидирован более 180 миллиардов рублей. И мы видим полное его освоение. Причем дотация с федерального бюджета у нас сокращается. Вот по итогам 2026 года планируем, что это будет порядка 1,8 миллиарда рублей. В 2027 году мы выйдем на сумму порядка 700 миллионов рублей, но в 2028 году планируем полностью быть бездотационными. И мы сокращаем государственный долг достаточно значительно последние годы. Этому способствует программа социально-экономического развития Калининградской области, которая у нас в очень активной фазе работы с 2014 года. Уже 415 миллиардов рублей реализовано по этой программе, порядка 220 проектов и крупные проекты под вашим руководством. Поэтому важнейшая программа, которая нам позволяет развивать наш регион четко, системно по всем отраслям развития. Поэтому хотел бы к вам обратиться с поддержкой продления этой программы до 2036 года, потому что нам вот как раз, чтобы в 2027-2028 году совместно с правительством подготовить ключевые проекты и мероприятия по этой программе.
4: Полагаю, это обоснованно. Давайте поподробнее сейчас поговорим.
3: Да, хорошо, спасибо.
1: Путин провел рабочую встречу с Беспрозванных в преддверии 80-летия образования Калининградской области. Он поздравил жителей региона с предстоящим юбилеем. Правительство продолжает системную работу по снижению региональной долговой нагрузки. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании Кабмина. По словам премьера, будет списано 2/3 задолженности по бюджетным кредитам ряду регионов на общую сумму почти 17 миллиардов рублей.
5: Снизим выплаты еще почти на 17 миллиардов. Это коснется Республики Дагестан, Калмыкии, Мордовии, Амурской, Астраханской, Вологодской, Кировской, Костромской, Курской, Мурманской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Еврейской автономной и Свердловской областей. Ну и также Хабаровского края и Чукотского автономного округа. Подтверждение целевого использования ими средств получено. Эти субъекты федерации участвовали в реализации национальных проектов, совершенствуя жилищно-коммунальную инфраструктуру, Также ресурсы направлялись на декапитализацию региональных фондов развития промышленности, гарантийную финансовую поддержку инвестиционных проектов. Ресурсы, которые теперь появятся в региональных бюджетах, могут быть направлены на улучшение качества жизни граждан и на поддержку проектов, которые нацелены на дальнейший рост экономики субъектов Российской Федерации.
1: Мишустин также сообщил, что для повышения надежности энергетической инфраструктуры Белгородская область дополнительно получает 830 миллионов рублей. Средства пойдут на закупку электрогенераторов. Это позволит обеспечить бесперебойную подачу света и тепла, отметил премьер. Вице-премьер Александр Новак поручил подготовить конкретные меры для стабилизации ситуации с топливом в регионах, где не присутствуют крупные нефтяные компании. Как сообщили в правительстве, Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, отраслевых компаний. Были проанализированы данные по производству нефтепродуктов, имеющиеся запасы топлива, действующие логистические маршруты, а также меры, направленные на поддержку внутреннего рынка. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным центров ФОБОС, в Петербурге завтра местами кратковременный дождь, плюс 20-22, в Москве в пятницу преимущественно без осадков, ночью плюс 15-17, днем 25-27 градусов.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, всем здравствуйте, программа «Трудности перехода», и это значит, что мы с вами говорим про подростков. Меня зовут Никита Карпов, я подростковый психолог, и моя работа заключается в том, чтобы помогать родителям и подросткам спокойнее и легче вместе пройти этот не самый простой период в жизни семьи. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. И традиционно в начале программы я бы хотел поговорить, порассуждать на тему, которая меня интересует, наверное, в данном случае больше, чем волнует. Может быть, вы слышали, есть такое понятие «матрица Эйзенхауэра». Считается, что это принципы, на основе которых Эйзенхауэр принимал решения. И матрица – это сочетание двух факторов – срочность и важность, где по одной шкале идут срочные и несрочные дела, по другой – важные и неважные. И получается 4 квадрата у нас. Срочные – важные, срочные – неважные, несрочные – неважные и несрочные – важные. Как это связано вообще с нами, с родителями подростков? К моменту, когда наши дети повзрослели, у нас остается не очень много ресурса влияния. И логично, когда ресурса мало, расходовать его на то, что действительно значимо. И если покумекать над этой чудесной, совершенно замечательной матрицей Эйзенхауэра, то становится понятно, что далеко не все, что в этой матрице оказывается, заслуживает подробного нашего внимания и, более того, каких-то быстрых действий и решений. Мы, люди, очень склонны путать понятие «срочное» и понятие «важное». Например, мы нашли вейп в кармане, и нам кажется, что это ужасно срочно, прямо сейчас на это отреагировать. Но нет, правда в том, что это важно, потому что это речь про здоровье, но совершенно не срочно. Уже вейп найден, уже факт какой-то есть, и мы вполне можем себе дать время на осмысление, размышление, обдумывание и так далее. А из-за путаницы срочного и важного мы начинаем ломать дрова и феерически выступать там, где вообще-то можно было обойтись более спокойным разговором, и толку было бы больше. Второе замечательное следствие из этой матрицы, что если дело какое-то нам кажется важным, но оно не является срочным, ну, например, выстраивание отношений. Важно? Ну, кто ж поспорит? Конечно, важно. Срочно ли? Ну, нет, мы живем рядом, каждый день видимся и все такое. То это дело начинает у нас задвигаться. И мы все реже и реже уделяем ему внимание. И в конце концов, это важное оказывается единственной областью, к которой мы никаких усилий не прилагали, а во все время были заняты тем, что тушили пожары. Ну и вообще понятие важности в подростковом возрасте наших детей приобретает особенное значение. Возвращаемся к нашему небольшому ресурсу, который резонно вкладывать только в то, что действительно является важным. Например, внешний вид подростков, прическа, стиль одежды и так далее, по большому гамбургскому счету вообще не является важным. Но почему-то, когда мы видим нашего охламона в дырявых грязных джинсах и с копной на голове, нам это кажется ужасно важным. Но на самом деле это просто срочно, потому что мы сейчас это увидели. А силы мы начинаем тратить туда. И что происходит, когда мы потратили силы на вот эту ерунду, а столкнулись с действительно важным вопросом? Все правильно, сил у нас не оказывается. Есть очень простые критерии. Важность определяется наличием фактора безопасности, наличием факторов здоровья в уравнении. Не надо пытаться здесь натягивать сову на глобус, будьте честными, вот прямо сейчас это, да, связано с угрозой жизни и здоровью. Если нет, то, возможно, это не так важно. То есть, если не надо вызывать полицию или скорую, то важность, возможно, не очень велика. То же самое касается срочности. Если прямо сейчас не надо никому звонить, никаким службам, то, в общем, дело может и не настолько срочное, как нам кажется. Поэтому вот эту проверку вызовом специальных служб я рекомендую периодически осуществлять, когда вы начинаете закипать и хотите очень срочно нанести всем добра и пользы. Побудьте с этой мыслью. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Вы можете оставить свой вопрос письменно. А мы пока побеседуем с Анной. Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Можно вам вопрос уже задать?
1: Конечно.
2: Ну вот у меня такая проблема. Милые, хорошие детки превратились, на мой взгляд, трудных подростков. Ну, в принципе, они уже младшие, у меня 16, потом сын, вот ему 18, и 19, следующий у них четверо. И самый старший 28.
1: Ого!
2: Да. Вот, старший живет в Москве, она закончила, там у нее молодой человек, осталась работа, на институт закончила. Вот нам было, конечно, очень тяжело в свое время туда ее отправить. Дети были совсем маленькие, когда она туда ушла. Младшему было 2,5, потом непогодки там друг от друга.
1: Да, я понял.
2: Было очень тяжело. Вот и физически, и денежно мы всячески ей помогали. Вот она закончила, осталась. И вот я хочу сказать, что она сейчас приезжает, и она доносит до них такую мысль, что меня повергает просто в ужас. То есть на самом деле у нас и так с ними сложные отношения. Они хлопают дверьми, ругаются, и, как вы говорите, там не убирают, то есть такое прочее. Вот все такое бывает, да? Но она доносит до них такую мысль, что вот такая есть теория современной психологии. Ее молодой человек, его семья и все ее знакомые ходят в Москве обязательно к психологу. У них у каждого есть семейный психолог. А я живу в Воронеже. Вы отсталый город, и вообще все врачи у вас тут отсталые, вы вообще не ходите к психологу, на самом деле надо ходить. Так вот, она сходила, и ей психолог, в общем, я так понимаю, она даже такую мысль, что во всем виноваты родители. Вот такая мысль. Что бы ни происходило с детьми, мы не хотели рождаться, вы нас родили, и все, что с нами потом происходит во взрослой жизни, вы виноваты в этом. И она как бы вот это вот поселяет такую мысль в голове у маленьких, ну, в смысле, у младших, они уже не маленькие, у младших. И у нас получается такая конфронтация. Когда ее нет, у нас как-то более-менее, да, она приезжает, у нас получается два лагеря. С одной стороны мы с мужем, а с другой стороны они. Дело даже доходит до того, что я прихожу домой, а они поставили замок на дверь. Не просто замок, а 3 амбарных замка. У нас так двери закрываются. То есть мы сначала же, как бы у нас в одной комнате живет средняя, и вот старшая приезжает, она сначала там жила, уехала. В другой комнате у меня живет сын и дочка. У них такая двухъярусная кровать до сих пор. То есть мы пока средняя не пускает ее к себе переехать, ну, там, младшую дочку, потому что старшая к ней приезжает. В общем, моя комната, она говорит, средняя не пускает. Поэтому с сыном она живет вместе. Так вот, они поставили замок, вот сын и дочь, вот на этой комнате поставили 3 амбарных замка. Один горизонтальный, другой вертикальный, еще щеколда. Причем в пол уходит. Спросили, зачем? Но, ну, мне так спокойнее. Это вот из-за как бы за младшей дочери. Да? И мне уже становится даже страшно. При том, что она, значит, старшая, она как бы не то, что пример не показывает, да, они не моют посуду, пока ее нет, они там хоть как-то моют, убирают, не моют обувь. То есть она пришла, принесла тарелку. То есть получается, что я мою, муж моет, за ними убирает. Вот, и вот такие вот претензии, да, и она вообще утверждает, что я третий родитель. Она, вот ей сколько, 28? С молодым человеком она уже 3 года вместе. Пока не расписываются, его родители тоже переживают. И как бы дети у них в далекой перспективе. Сначала заработать на квартиру, там на машину, неизвестно на что, у них пока кролики. Но она приезжает и говорит, я третий родитель, так же, как и вы. Вот я вам, когда-то они были маленькие, очень хорошо помогала. Вот я имею полное право. И, в общем, она им там всякие советы дает. Иногда советы ее как бы кончаются плачевно. Например, старшая ушла психологу, вот она в институте на 2-м курсе плохо спала, пошла, ей назначили какие-то таблетки, никому не сказала. Вот, и чуть не оказалась в реанимации после этих таблеток. У нее такие судороги начались страшные. Она ни глотать, ни пить не могла. Оказывается, по совету вот этой вот старшей пошла и стала пить. Ну, в общем, я переживаю, как нам вернуть расположение. Когда старший уезжает, мы с мужем, ну, который из Москвы приезжает, вздыхаем прям очень облегченно. И более-менее у нас какая-то мирная жизнь налаживается. Она приезжает, и опять эти два лагеря закрывают двери, хлопают. Вот.
1: А она как часто приезжает?
2: Ну, не как часто. Она вот, ну, она приезжала в Новый год, потом она приезжала, у меня младшая заболела, она приехала. И вот сейчас у меня у сына был выпускной, она приехала и вот осталась сейчас, пока здесь. Вот, она у меня онлайн, она работает онлайн, то есть она переезжает, тут работает, и как бы она... Вот, и я... И вот у меня как бы мысль такая возникла, и вот у меня тоже есть сестра, она говорит, сейчас такая вот тенденция, то есть идет разрушение семьи. Идет разрушение семьи, что это идет, психологи этим занимаются, как бы, вот, как бы,
1: так, ну, а хотя, вопрос?
2: Что, вспомнить отцы и детей, если вспомнить, да, то всегда, как бы, да, отцы не могли найти Базарова, да, родители Базарова и сам Базаров не могли найти каких-то вот, ну, близких, был разлад между ними, да, они друг друга не понимали, вот. И еще аристократ.
1: Анна, задайте
2: еще...
1: вопрос, пожалуйста.
2: Да.
1: Я потерялся немножко. Да.
2: Вот смотрите, что, как наладить отношения с детьми? Как наладить отношения с детьми? Действительно ли это так, что такая идет тенденция модная разрушить отношения между родителями? Ну, почему? А, почему, как бы, сейчас внушают многие психологи, что во всем, что происходит с детьми, виноваты родители? То есть я как бы... против этого.
1: Ну,
2: моя
1: давайте
2: дочь
1: вот
2: это
1: мы
2: мусирует,
1: отринем,
2: да?
1: Философию, потому что говорить за всех психологов я не могу, идея достаточно бредовая. Совершенно точно есть те, кто такую идею транслирует, но, опять же, сказать, что все психологи так говорят и в это верят, нет. У взрослого человека его жизнь в его руках, что бы в детстве ни происходило. Я бы вернулся к вопросу, что делать вам. У вас очень взрослая девочка, 28 лет, и с ней вполне можно поговорить, что девочка приезжает к вам домой, и она может у вас дома находиться по вашим правилам. Если она не находится у вас дома по вашим правилам, она может приезжать, оставаться в гостинице, как пожелает, может не приезжать. Вот, если она устраивает такой разнос и разлад. Остальные дети тоже у вас достаточно взрослые, они не маленькие, ну, кроме младшей, может быть, да, там еще 16. И с ними вполне уже можно говорить по-взрослому, что вы имеете право на любую философию, на которую вы заработали. Да? Если вы считаете, что во всем виноваты родители, руки в ноги и в самостоятельную жизнь. Справляйтесь с ней. Нам вас растить, оплачивать, вытирать носы и выслушивать, какие мы плохие, неинтересно. Вот, вы вполне имеете право так сформулировать и, там, и так сказать вашим взрослым детям. У вас трое из четверых взрослые, вполне себе способные что-то делать самостоятельно. И раз они у вас дома устраивают интересное шоу, то, ну, возможно, вы это позволяете в том числе. Вот. Вы имеете право совершенно этого не позволять, не выслушивать и так далее. Я так понимаю, меньше всего выступает, собственно, младшая, ну, что закономерно. Вот, логика здесь очень простая. Бывает так, что люди обретут свой какой-то новоиспеченный жизненный опыт, в 28 его еще не очень много, и становятся активными, как это, проповедниками. Там осмысления обычно не очень много, но стремление проповедовать очень много. И это бывает действительно не полезно для окружающих, и вы вполне можете об этом сказать. И вы здесь вполне можете выставлять условия и транслировать ограничения. Вот. Для этого, возможно, придется выйти на конфликт со старшей дочерью, но здесь вам выбирать, что вам дешевле сохранять иллюзию отношений на данный момент и не выходить в конфликт, но терпеть ее приезды и разруливать после ее отъездов еще какое-то время вот эти голоса свободы и безответственности. Или выйти на конфликт, все высказать, все выслушать и дальше жить по своим собственным правилам. Тут решение за вами. Я еще раз просто напомню, что ваши дети уже по большей части крепко взрослые. Спасибо большое за вопрос. 495-728-7171. И мы с вами продолжим через несколько минут.

0: Как выглядит идеальный семейный отпуск?
1: Утром – выставка в Русском музее или экскурсия по Петропавловской крепости. Днем – прогулка вдоль живописного канала с вкусным обедом на террасе уютного кафе. Вечером – театральная премьера. А ночью, конечно, разводные мосты. В Санкт-Петербурге каждый день может стать идеальным.
0: Напишите сценарий для своего идеального отпуска с помощью официального туристского портала visitpeterburg.ru. 0+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России сегодня нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве, Киевской области, а также инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. По данным Минобороны России, в Киеве, в частности, было поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс». Это ключевая научно-производственная база, выпускающая систему управления крылатыми ракет большой дальности наземного базирования «Фламинго», оперативно-тактических ракет «Файрпоинт», управляемых ракет «Нептун-МД» и зенитных управляемых ракет. Также продукция предприятия напрямую влияет на боевые возможности ВВС Украины и их способность противостоять системам противовоздушной обороны. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Пискуновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Север» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники трех украинских бригад в районах населенных пунктов Лужки, Хотинь и Новый Сечь в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием пяти украинских бригад в районах населенных пунктов Лютовка, Зарубанка, Белый Колодец и Казачий Лопань. ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, две боевые бронемашины, 16 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Пострадавшие в результате атаки ВСУ на автобус «Минск-Анапа» водители находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщил госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович. По данным Минздрава Республики, в Гомельскую областную больницу доставлены два водителя автобуса и один пассажир. Как сообщил ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, сегодня днем после пересечения российско-белорусской границы туристический автобус из Белоруссии находился на стоянке в районе села Красный Камень Злынковского района Брянской области. В этот момент автобус был атакован беспилотником ВСУ. Взрывное устройство сдетонировало в непосредственной близости от транспортного средства. В результате пострадали два водителя автобуса, граждане Белоруссии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Атака на автобус под Брянском не оставляет сомнений, что Киев целенаправленно бьет по гражданам Белоруссии, заявил посол России в Минске Борис Грызлов. Он назвал это военным преступлением, которое не останется безнаказанным. В свою очередь, в Палате представителей Национального собрания Белоруссии заявили, что ни один причастный к атаке пассажирского автобуса не избежит ответственности. И еще одно сообщение. МВД Белоруссии направило дополнительные наряды в приграничные районы Гомельской области. Все подразделения будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщил глава ведомства республики Иван Кубраков. Вспышка хантавируса Андес на круизном лайнере Хондиус завершилась, сообщил глава так называемой Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреюсес. По его словам, сегодня для последнего человека, который подвергся воздействию хантавируса на судне, завершился период карантина. Он получил отрицательный результат теста и вернулся домой. С 25 мая не зарегистрировано новых случаев, поэтому ВОЗ считает вспышку завершившейся, сказал Гебреюсес, передает ТАСС. Напомню, за время вспышки со 2 мая ВОЗ сообщила о 13 подтвержденных случаях заражения редким и опасным для человека хантавирусом Андес. 3 человека скончались. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра местами кратковременный дождь, плюс 20-22. В Москве в пятницу преимущественно без осадков, 25-27 градусов.

0: Новости спорта.
1: Студия Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Хоккейный клуб «Спартак» объявил о подписании контракта с бывшим голкипером ЦСКА Иваном Федотовым. Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на 2 года. Федотов – обладатель Кубка Гагарина в составе армейцев, лучший вратарь КХЛ в сезоне 21-22, серебряный призер Олимпийских игр. В 2024 году он дебютировал в Национальной хоккейной лиге в составе Филадельфии, позже был обменен в Коламбус. В общей сложности в НХЛ российский хоккеист отыграл 29 матчей. Салават Юлаев сообщил о возвращении в клуб защитника Александра Алексеева, который ранее выступал за Питтсбург и Вашингтон. Хоккеист подписал с уфимцами двухлетний контракт. Северсталь и СКА произвели обмен, в результате чего в Череповецкий клуб перешли нападающий Егор Граф и защитник Максим Гусев, с которыми заключены контракты до конца сезона 27-28, а армейцы получили форварда Данила Аймурзина. Людмила Самсонова вышла в третий круг теннисного турнира серии «Большого шлема» Уимблдон. Во втором раунде она обыграла соотечественницу Диану Шнайдер 6-4, 4-6, 6-2. Следующей соперницей Самсоновой станет представительница Чехии Мария Баускова. Подробнее о прошедшем матче Евгений Федяков.
2: В результате матча между Дианой Шнайдер и Людмилой Самсоновой нет никакой сенсации. А Самсонова хорошо умеет играть на траве. Да, этот год у нее проходит не лучшим образом, но в целом это покрытие для нее, наверное, в общем-то, лучше всего подходит по манере игры. Но что касается Шнайдер, то после вот очень успешного Ролан-Гароса, точнее, выхода в полуфинал, где Диане, напомню, не удалось показать свои лучшие качества, она, конечно, немножко сбавила опять. Мы будем надеяться, что сумеет Диана снова воспрять духом и заиграть как следует. Но Самсоновой пожелаем удачи в следующем раунде, там будет сложнее, конечно. Что касается игры Карена Хачанова с Ханфоном из Германии, думаю, что будет непростой матч. Карен всем прекрасно знает его возможности, тут лишнего говорить не стоит. Что касается Ханфона, то теннисист не очень известный, но тоже вот он умеет играть на траве. И победа над Петшей Перекаром, который обладает очень хорошей подачей, говорит о том, что Ханфон может быть опасен. Наверное, Хачанов фаворит, но шансы здесь есть у обоих соперников.
1: Баскетбольный «Уникс» и центровой Джалин Рейнольдс подписали новый контракт. Соглашение с 33-летним американским баскетболистом заключено по схеме 1 плюс 1. Рейнольдс – чемпион единой лиги и самый результативный легионер в истории чемпионата. Российский боксер Мурат Гасиев стал полноценным чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBA, сообщает официальный сайт. Организация повысила его статус после того, как украинец Александр Усик освободил все чемпионские пояса. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: «Охота» с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, программа «Трудности перехода», а мы говорим про подростков. Говорим мы про них потому, что подростковый возраст оказывается для нас, родителей, очень неспокойным периодом. Власти наши становятся меньше, понимание, что происходит, меньше, информация от подростка меньше, а способностей наворотить всякую ерунду у него становится больше. И вот в этом разрыве мы и существуем. Если вы ощущаете тревогу, переживаете по поводу того, что делать, как делать, куда бежать, то звоните, пожалуйста, в прямой эфир по телефону 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Вы можете оставить свой вопрос письменно. А на связи у нас Рита из Сочи. Рита, здравствуйте.
2: Никита, добрый день. Моей дочери 11 лет, и я звоню с вопросом такого характера. Как мне кажется, что мой ребенок не обладает навыками коммуникации. Не скажу, что это является проблемой, но вот наблюдая за ней, я вижу, что она достаточно самодостаточный ребенок и очень скромный. Вот, и в связи с этим, ну вот наблюдая опять же за ней на каких-то общественных мероприятиях в школе или же из других кружков, я вижу, что она постоянно дистанцируется от всех и самостоятельно, и везде сама, вернее одна, не сама, а одна. Вот. И мне бы очень хотелось помочь ей, хотя от нее запросов не было, помочь ей найти эти инструменты для коммуникации, для возможности общаться с людьми, с ребятами. У нее есть друзья, немного, не огромная компания, 2-3 девочки. Они не одноклассницы, они там с разных источников. Но вот как таковой компании у нее нет. В классе ни с кем не общается. Вот на театральном кружке дети старше, она тоже мало с кем там коммуницирует. Вот как мне ей помочь?
1: Так интересно, вы несколько раз сказали, что ей помощь не нужна, но очень надо ей помочь. Я правильно понимаю, что она не страдает?
2: От нее запроса не было. От нее запроса не было. Вот, наверное, основное. Это мой позыв.
1: Так. А как она себя с этим чувствует всем?
2: Я думаю, что вот иногда ей бы хотелось все-таки быть в окружении друзей и с друзьями. Но этого не происходит.
1: Но в основном ей как будто бы нормально.
2: Ну, в основном она сама, она одна. Она и дома одна вот закрывается, что-то лепит, клеит, или же там какой-то период в телефоне сидит. Вот она самодостаточна.
1: Она всю жизнь такая была?
2: Да.
1: То есть у нее устойчивая черта есть, она как раз связана с тем, что ей самой с собой окей.
2: Да.
1: Ну, надо сказать, что вот этому качеству можно позавидовать. Это то, чему люди учатся отдельно, чтобы самому с собой было хорошо и чтобы не сильно зависеть от окружающих. У вашей дочки уже это есть, это очень круто. Такой вопрос задам. Она технически умеет взаимодействовать с окружающими, налаживать контакт, что-то обсуждать, общаться?
2: Умеет. У нее это хорошо получается. Вот. Но, наверное, вот когда, как мне кажется, когда к ней подходят знакомиться, у нее такой вот внутренний какой-то, как мне кажется, протест. И сначала она людей отталкивает. Вот. И ее как будто бы боятся. Вот у меня такое ощущение.
1: Она сознательно нормально отталкивает? Или
2: Думаю, что нет. Так получается. Вот потому что нет этого инструмента.
1: О каком инструменте речь?
2: О чем я говорю? Умение коммуницировать, умение наладить диалог. Это же могут быть не просто друзья. Это, вернее, могут быть не друзья на всю жизнь. Это же могут быть знакомые, с которыми ты проведешь вот какой-то короткий период времени. Но этого не происходит.
1: Я немножко запутался. Я вас спросил технически. Она умеет наладить контакт, наладить диалог. Вы говорите, умеет.
2: Да.
1: Но тогда получается, что просто в ситуации, когда это можно сделать, но не обязательно, она этого не делает. То есть она выбирает не использовать свои навыки.
2: Да.
1: Хорошо. Тогда речь идет не о том, что у нее нет навыков. Обратите внимание. То есть она все может. Речь идет о том, что у нее недостаточно в моменте мотивации к этому, стремления. Так?
2: Ну, возможно. Я рассуждаю как взрослый человек и понимаю, что коммуникации, они важны. Может быть, поэтому.
1: Ну, да, вы точно говорите как взрослый, у вас другого шанса уже нет говорить теперь только как взрослый. Конечно, коммуникация важна. И вы при этом говорите про взрослую, целенаправленную коммуникацию. То есть, когда я понимаю, что мне сейчас было бы полезно, я могу собраться и свои навыки применить. Соответственно, я думаю, что чаще всего ваша дочка сталкивается с ситуацией, когда ей не очень понятно, на кой ей это надо. Вот. Прилагать эти усилия. Вот предположим даже, что вот это общение дается ей не очень легко, хотя она все умеет. И получается, что у нее недостаточно объяснения внутри себя, а зачем? Если мне хорошо с собой, то чего я сейчас буду дополнительно напрягаться? Из-за теоретической пользы какой-то? Ну, это для ребенка ее 11, да, ей?
2: Вот. Да.
1: Ну, для ребенка ее возраста понятие теоретической пользы вообще не существует. Мне либо сейчас надо, либо сейчас не надо. Если надо, дальше вопрос, я могу или не могу? Она может, значит, ответ очень простой. Не сильно-то и надо. Вот. Поэтому вы что можете сделать, чтобы вам было спокойнее? Вы можете с ней поразговаривать, поспрашивать. Слушай, а бывает такое, когда тебе хочется общаться, а не получается? Вот. И послушать, что она скажет. Это может быть стартовой точкой, чтобы вообще понять, существует ли проблема, о которой вы говорите, или не существует. Если она скажет нет, если мне надо, я иду общаюсь, то, в общем, проблема, переживание у вас, связанное с тем, что она от вас отличается. Вот. Если она скажет, слушай, да, бывает, вы можете послушать, а что за ситуация, что там происходит. Вот. И здесь уже ей что-то подсказать, например. А может быть, потренироваться, да? Может быть, иногда попробовать пообщаться чисто вот в учебных целях. Вот. Какие-то такие штуки. Но начать все равно имеет смысл с актуализации. Действительно ли это важно, действительно ли это нужно. Еще раз. Она самодостаточная и комфортно себя чувствует при том количестве общения, которое у нее есть, и у нее есть навыки это общение развивать и увеличивать. Значит, остается один вопрос. Насколько ей надо вот эти навыки сейчас применять или не применять? Вот. Спасибо большое вам за вопрос. Телефон прямого эфира 495-728-7171. И мы с вами продолжим буквально через пару минут.
0: Трудности перехода.

0: Маяк. Маяк.
1: В радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Добрый вечер, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. В Череповце отменили плановое отключение воды в индустриальном районе, которое было запланировано на 3 июля. Как сообщили в водоканале, работы по замене оборудования на насосной станции перенесены на 23 июля по техническим причинам. Напомню, горячее и холодное водоснабжение будет ограничено с 8 вечера 23 числа и до 10 часов утра 24 июля. Под отключение попадут жилые дома, социальные учреждения, административное здание и предприятия индустриального района. Сегодня открывается кинофестиваль «Дни Войсес». Основная часть программы будет представлена в Череповце. Отдельные показы пройдут в Вологде. Фильм «Открытие», французская картина «Электрический поцелуй» французского режиссера Пьера Сальвадори. В программе также европейские фестивальные новинки, включая «Курочку, пух и прах» режиссера Дьярдя Пальфи, «Грацию» Паула Сорентино и «Постороннего» Франсуа Озона. Кроме того, в афише представлены короткометражные фильмы, специальные показы, работы Романа Михайлова и Славы Федорова, а также программа «Великий немой» с классикой немецкого экспрессионизма под живое музыкальное сопровождение. Отдельным блоком пройдет ретроспектива анимации Константина Бронзитта. О происшествиях. Два человека погибли в результате ДТП, которое произошло утром на федеральной трассе М8 Москва-Архангельск в Грязовецком округе. По предварительным данным госавтоинспекции, водитель автомобиля Hyundai выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком КАМАЗ. В результате аварии водитель легкового автомобиля и его пассажир скончались на месте. Еще одна пассажирка получила травмы и была госпитализирована. В Вологде до 31 июля ограничено движение транспорта на участке Огородного переулка от улицы Путейской вдоль дома номер 10. Ограничение связано с капитальным ремонтом тепловой сети. Для автомобилистов организованы маршруты через улицы Челюскинцев, Чехова, Мира, Путейскую и Пошехонское шоссе. По этим улицам можно объехать. При этом тротуары на Огородном переулке остаются открытыми для пешеходов, а на улице Путейской установлены дополнительные предупреждающие дорожные знаки. В Вологодском округе 3 июля будет временно закрыт железнодорожный переезд Туфанова на автомобильной дороге Илейкино-Шуйская. Ограничение движения продлится с 10 до 19 часов. В связи с этим изменится расписание ряда автобусных маршрутов. Часть рейсов будет отменена, другие перенесены по времени. Автобусы маршрута номер 733 продолжат работы по расписанию, однако возможны задержки в пути. Автомобилистов и пассажиров просят учитывать ограничения и заранее планировать поездки. Продолжаем выпуск. В Череповце перед судом предстанет 39-летний местный житель, обвиняемый в умышленном заражении женщины вирусом иммунодефицита человека. По версии следствия, мужчина, зная о своем диагнозе, с 19 года по 23 вступал в интимные отношения с потерпевшей, не сообщив ей о заболевании. О заражении женщина узнала только в ходе расследования другого уголовного дела. По данным полиции, медицинские документы подтвердили, что до знакомства с обвиняемым она не была ВИЧ-инфицирована. Материал уголовного дела направлен.

0: убеждений. И в продолжении темы, для защиты моркови и других зонтичных культур от морковной листобложки специалисты рекомендуют применять зарегистрированные в России инсектициды. При раннем заселении вредителя аграриям советуют использовать биологические препараты, в частности фитоверм и лепидоцид и другие. Они действуют на насекомых и подходят для обработки овощных культур на приусадебных участках. При более сильном поражении посевов допускается применение химических средств защиты растений. Обработки проводят строго по инструкции с соблюдением сроков ожидания до сбора урожая. Специалисты рекомендуют аграриям проводить защитные обработки при поражении более 5% посевов, используя разрешенные инсектициды с соблюдением всех мер безопасности. И в завершении выпуска в Вологодской области подведены итоги регионального этапа общероссийских конкурсов «Лучшая детская школа искусств» и «Лучший преподаватель детской школы искусств». Победителем стало учебное заведение в Красавино Великоустюжского округа. В конкурсе среди преподавателей лучшим молодым педагогом признана Ольга Соловьева из Великоустюжской детской школы искусств, а победителем в основной номинации Елена Климова, преподаватель из Чагоды. Отмечается, что победители регионального этапа представят Вологодскую область на окружном этапе конкурса, который пройдет осенью в этом году.
1: Погода на маяке.
0: В Вологде и Череповце синоптики ночью сегодня обещают плюс 14, завтра днем максимальная температура 22 градуса тепла, кратковременный дождь, атмосферное давление выше нормы и будет падать.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделение Южной группировки войск освободили населенный пункт Пискуновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. В Константиновке, в ДНР, штурмовые подразделения Южной группировки войск завершают зачистку города от разрозненных формирований ВСУ. За сутки потери противника составили до 80 военных. Всего в полосе ответственности Южной группировки войск противник потерял до 155 военнослужащих. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии завершают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Подразделения закрепления приступили к разминированию, зачистке населенного пункта. За сутки в городе уничтожено 30 украинских военнослужащих. Мобильными огневыми группами и дронами-истребителями сбито 20 беспилотников противника «Баба-Яга» и «Вампир», пытавшихся доставить боеприпасы и продовольствие на левый берег реки Северский Донец. Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили свыше 210 военнослужащих. Российские войска сегодня нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве, Киевской области, а также инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. По данным Минобороны России, в Киеве, в частности, было поражено сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности «Атлон-Авиа». Это одно из ключевых предприятий ВПК Украины, которое обеспечивает ВСУ беспилотниками большой дальности «Лютый», ударными «Магура», а также ППЛА других типов и баражирующими боеприпасами. Кроме того, было поражено сборочное предприятие авиапромышленности «Антонов». Это основная производственная база на Украине, которая занимается разработкой и выпуском пилотируемых летательных аппаратов военного назначения, а также осуществляет сборку и модернизацию беспилотников большой дальности «Лютый». Взрывы прогремели в Сумах и в Харьковской области. В нескольких украинских регионах была объявлена воздушная тревога, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Николаеве, Черкасах, Днепропетровске, в Павлограде, Днепропетровской области, а также подконтрольный ВСУ в городе Запорожье. Сообщается, что логистический центр украинской новой почты получил значительное повреждение в городе Запорожье. Начальник Генштаба Валерий Герасимов утром доложил Владимиру Путину о результатах массированного удара по объектам в Киеве и других населенных пунктах. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что удары наносились по военным и околовоенным целям.
3: Утром сегодня во время ежедневного доклада верховному главнокомандующему начальник Генштаба Герасимов также доложил о результатах массированного ответного удара вооруженных сил Российской Федерации по Киеву, другим населенным пунктам в контексте ударов, конечно же, исключительно по военным или околовоенным объектам.
1: Представитель Кремля отметил, что Россия продолжит давление на Киев с тем, чтобы достигнуть поставленных целей. Так Песков прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Кая Каллас о рассмотрении новых санкций в отношении России после ночного удара по Киеву. Германия обвинила Украину в причастности к организации взрывов на северных потоках. Это может ухудшить отношения Берлина и Киева, пишет газета «Гардиан». Федеральная прокуратура ФРГ считает, что обвиняемый в организации взрывов на газопроводах действовал по указанию украинских властей. Сообщают европейские СМИ, в немецкой прокуратуре заявили, что обвиняемые и другие военные по поручению украинских властей разработали план уничтожения газопроводов. Целью было навсегда прекратить поставки газа и лишить Россию возможности использовать доходы от торговли природным газом. Прокуратура ФРГ утверждает, что украинец въехал в Германию по поддельному украинскому паспорту в сентябре 2022 года. Он и его сообщники перевезли через международные воды большое количество взрывчатки, и там обвиняемый закрепил ее на трубопроводе. Накануне сообщалось, что Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение подозреваемого. В частности, его обвинили в пособничестве военным преступлениям. В настоящее время он находится в следственном изоляторе в Гамбурге. Напомню, в сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток Северного потока-1 и одной нитки Северного потока-2 близ датского острова Борнхольм. В России было возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Как напоминает РИА Новости, в 2023 году результаты своего расследования обнародовал известный американский журналист Сеймур Хёрш. Он пришел к выводу, что решение об операции по подрыву Северных потоков принял лично президент США Джо Байден. Еще глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что ряд косвенных признаков указывают на то, что за терактами на газопроводов стоят англосаксонские страны. Жара в Москве окрепла во второй половине дня до 31,5 градуса. Как сообщили ТАСС в гидрометцентре, такая температура зафиксирована на метеостанции у гостиницы «Балчуг» в центре Москвы, Подмосковье. Жарче всего в Павловском Посаде. Там воздух прогрелся до 31,2 градуса. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Москве 25-27 градусов, преимущественно без осадков. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в пятницу местами кратковременный дождь, днем в северной столице плюс 20-22.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, программа «Трудности перехода». Мы с вами говорим про подростков, а говорим потому, что мы за них крайне переживаем. И не только за них, но и за себя, потому что творят они, а отвечать нам. Потому что будущего за них хотим мы, а они пока хотят здесь и сейчас развлекаться, тусоваться и весело и жизнеутверждающе. Ну или не весело и не жизнеутверждающе, что тоже бывает в подростковом возрасте. Бывает мрачненько, но хотят заниматься своей жизнью, своим общением, своими делами, а никак не тем, что мы считаем важным и нужным. От этого у нас болит, у них бомбит, и, в общем, ситуация складывается не самая комфортная. Если ситуация вам знакома, вы, пожалуйста, звоните. Телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Вы можете оставить свой вопрос письменно. Напомню, что если вы отправите ссылку своему подростку, то он тоже сможет оставить письменный вопрос, и я на него тоже с удовольствием и всем своим вниманием отвечу. Как раз сейчас такой вопрос у нас и есть, и он очень важный и очень сложный. Рената, 16,5 лет, пишет: «Год назад психиатр поставил диагноз нервная анорексия. Сейчас на антидепрессантах, с психологом работала 3 месяца, на данный момент не работаю. Я не ем, потому что мне не нравится и некомфортно есть еду. Мама заставляет меня есть, мне это не нравится. Она хочет видеть перед собой здорового физически ребенка, но при этом я буду нездорова ментально. Я считаю это эгоизмом, ведь когда я не ем, я счастлива. Мое тело – мое дело. Что бы сделать, чтобы мама от меня отстала?» Во-первых, спасибо тебе огромное за смелость задать вопрос, за то, что ты говоришь про такой важный диагноз. Это вообще не редкость в возрасте твоем и даже чуть помладше. Вообще нервная анорексия и расстройство пищевого поведения очень часто манифестируют, как раз появляются, показывают себя в подростковом возрасте, в период максимальной уязвимости и максимальных телесных изменений. Очень здорово, что ты занимаешься лечением. Это означает, что ты достаточно серьезно относишься к ситуации, как раз, да, в части, в которой необходимо принимать таблетки. И все корректно, нервная анорексия часто связана с депрессивным состоянием. Пока звучит все ок. Мне немножко жаль, что ты прекратила работу с психологом, потому что работа с нервной анорексией – это работа комплексная. Психиатр, психолог и зачастую нутрициолог, человек, который занимается питанием. Ну и, конечно, родители. Здорово, если есть человек, который этот процесс курирует, с кем ты можешь пообсуждать и побеседовать. Например, с психологом можно было бы обсудить, как быть с мамой, которая заставляет есть. Насколько я помню, протоколы заставлять есть не самая эффективная стратегия, потому что это будет порождать сопротивление и еще больше осложнять отношения с едой. Но здесь под руководством лечащего врача имеет смысл действовать. Бывают такие ситуации при нервной анорексии, когда детей и подростков, и взрослых не заставляют есть, а кладут под капельницы с глюкозой, потому что иначе наступит физическое истощение и в том числе и смерть. Но у тебя пока не эта ситуация, и хорошо бы до нее не доводить. К сожалению, мы живые существа, и мы можем существовать, прошу прощения за тавтологию, можем продолжать жизнь, если получаем какое-то количество белков, жиров и углеводов. Единственный способ, как мы это можем получать, задуманный природой, это еда. Такое устройство нашего организма. Поэтому здесь беспокойство мамы обосновано, при этом твой дискомфорт и твое напряжение обосновано тоже. Никакому взрослому человеку не понравится, когда его заставляют что-то делать, что он не хочет. Но я бы, наверное, хотел бы с тобой вот о чем поговорить. Ты пишешь диагноз нервная анорексия. Диагноз обозначает наличие заболевания. У заболевания есть симптомы и есть механизм. И у нервной анорексии один из симптомов – это то, о чем ты пишешь. Мне некомфортно есть еду. То есть вот этот дискомфорт от еды – это симптом наличия заболевания. И вот здесь очень важно научиться это замечать, потому что дискомфорт от еды – это не есть нормативное человеческое свойство. Это реально симптом. Это вот есть, например, заболевание печени, у которого симптом – отвратительное настроение. Вот просто симптом. Это не человек с поганым характером, у него болезнь такая, которая дает такой симптом. И вот здесь нервная анорексия дает такой симптом. И, не знаю, в алкоголизме симптом – это зависимость от этанола. Нужно все время получать новую дозу. Это же тоже не свойство человека и не характер его, это симптом заболевания. Вот и в нервной анорексии неприязнь по отношению к еде и дискомфорт – симптом. И это сложный симптом, поэтому здесь работают несколько специалистов сразу, и в лоб с ним не справиться, тем, чтобы заставлять есть. Необходимо получать минимальное хотя бы количество калорий, чтобы не достигать истощения, но в основе, конечно, необходимо разбираться с тем, какая у меня личная конструкция, которая привела вот к этому заболеванию. Это как раз психиатр и психолог. И с тобой как взрослый, со взрослым говорю, когда мы начинаем верить, что симптом – часть нас, мы начинаем ему потакать и действовать в строгом соответствии с тем, как хочет от нас болезнь. Вот представь, что у тебя какая-нибудь аллергия. Выскочила и начала чесаться кожа. И вместо того, чтобы лечить аллергию, пить антигистаминные, например, какие-то, или там сдавать анализы, чтобы понять, на что аллергия, мы начинаем самозабвенно чесаться. И это же приятно, как ты пишешь, да? Мне, я счастлива, когда я не ем. И вот чесаться очень приятно, да, и это дает какое-то вот это ощущение позитивное. Но это никак не помогает избавиться от причины и от болезни. Мы просто начинаем расчесывать, издирать кожу, в кровь это делать. Это в какой-то момент уже становится небезопасно, потому что там заносится всякое заражение. И здесь ситуация похожая. Если я потакаю симптому, я выиграю в игру, что мне просто не нравится есть, я такой человек, я так устроен, то мы действуем строго в интересах болезни. И в какой-то момент это тоже становится небезопасным. Вот. Так что, ну, не буду тут ерундой страдать, не буду тебя уговаривать и говорить: Рената, начинай кушать, пожалуйста, начни получать удовольствие от еды. Если бы все было так просто, да, расстройства пищевого поведения лечились бы по щелчку пальцев. Просто всем бы говорили: не дури и ешь. Я всего лишь тебе предлагаю посмотреть на то, что ты описываешь как свое свойство, как на проявление болезни. Да, это не ты, это не твое отношение к еде. Это болезнь заставляет так относиться к еде, занимать такую жизненную позицию, что я счастлива, если я не ем, и несчастлива, если я ем. В чистом виде это симптом. И если ты научишься немножечко от этого симптома дистанцироваться, это совершенно точно ускорит твое выздоровление. И очень хочется верить, что через какое-то время ты с удивлением обнаружишь себя, что ты счастлива от тысяч разных вещей можешь быть. От красивого заката, от вкусной еды, от любимого человека рядом, от там радостного общения, от классной музыки, а не от того, что ты не ешь. Еще раз спасибо тебе большое за вопрос. Сил тебе и терпения в том, чтобы продолжить справляться с болезнью. Будет здорово, если ты вернешься к психологу и сможешь пообсуждать это с ним. А я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171, и мы продолжим через несколько минут.
0: Трудности перехода.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах существительных с особым типом склонения. Каким именно, расскажу сразу после первого примера от Алисы Рыбинской, гостьи утреннего шоу.
2: И Ёж ответил: «Я же говорил тебе, что я не умею строить нору». Да, правильно? Вообще, я прям готовилась, я прям смотрела, что бывает ударение.
3: Нора на, это на да, так сказать, на колье Томаса Андерсона.
2: Нет,
3: написано.
2: нет, норка. Нора. Нору винительный падеж может быть на О, а так вообще на окончании ударения. Ударение на окончание, все уже заговариваюсь.
1: Давайте разбираться. Нору – это правильно, а вот нору все-таки говорить не стоит. Перед нами существительное, в котором ударение в единственном числе падает на окончание, а во множественном – на корень. Нора, норой, норе, нору, но. Норы, нором, норами, норах. Точно такой же тип склонения и у следующего слова, которое употребил Михаил Степанов, гость программы «Как знать».
4: Можно еще купить щепу ольхи. И когда мы готовим, добавлять щепу ольхи или сухих еловых веток.
1: Щепу – это неверно. Опять же, в единственном числе ударяем только окончание. Щепа, щепой, щепу. Слова из этой группы вызывают затруднения и во множественном числе. Вот пример в тему от Екатерины Колесниковой, гостьей программы «Хочу все знать».
5: Как раз-таки через глаза ребенка, как там это описано, что он просыпается, даже шторы яркие сняли с окон, потому что пришла пора другая совсем.
1: Не окон, а окон. В единственном числе окно, окна, окну, окном – ударное окончание. А во множественном ударение переносим на первый слог. Окнами, окнах, окон. Такая же ситуация и со словом «петля». Но Александр Романов, гость утреннего шоу, этого факта не учел.
6: Через несколько секунд я увидел истребитель, идущий на очень небольшой высоте над крышами домов. Истребитель летел мертвыми петлями, делая одну петлю за другой. Короче, он поспорил с каким-то сослуживцем, что непрерывно сделает 50 мертвых петель. Начинается легенда о 250 мертвых петлях, которая на самом деле подтверждения не находит.
1: Петлям, петлях – это верно. А вот петель – ошибка. Правильный вариант – петель. Ударным во множественном числе должна быть «е» в первом слоге. Всегда. Что интересно, у этого слова есть послабление. Двойная норма, но в единственном числе. Там возможны варианты «петля» и «петля», «петлю» и «петлю». Но во множественном числе ударяем только корень. «Петли», «петлях», «петель». На этом выпуск завершаю. Но ошибки не дают мне спать спокойно. Поэтому скоро мы опять встретимся. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка. Мне кажется, что культура есть какая-то питающая сила жизни сообщества.
7: Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
8: Так говорит маяк.

маяк. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Новость последних минут. Владимир Путин поддержал обращение губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива для жителей региона, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, глава государства также поддержал просьбу губернатора о субсидированных авиабилетах для жителей Калининградской области и приобретении дополнительных паромов. Напомню, в четверг Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Калининградской области. Сегодня же вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива. Он поручил подготовить конкретные меры для стабилизации ситуации с топливом в регионах, где не присутствуют крупные нефтяные компании. Вооруженные силы России сегодня нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. По данным Минобороны России, в Киеве, в частности, был поражен ракетный агрегатно-детальный Киевский радиозавод. Это ведущее предприятие, которое занимается модернизацией прицельных комплексов для всех типов танков и БМП, выпускаемых на Украине. Завод производит оптические прицелы, приборы наведения для бронетехники, а также комплектующие практически для всех разведывательных и ударных БПЛА. Как отметили в Министерстве обороны России, интегральные схемы, элементы микросборок для ЗРК, РЭП и авиатехники, выпускаемые предприятием, напрямую влияют на боевые возможности данных систем, состоящих на вооружении ВСУ. Средствами ПВО за сутки сбиты 11 управляемых авиабомб и 631 украинский беспилотник. Силами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ, сообщили в Минобороны России. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Пескуновка в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки Днепр за сутки нанесли поражение формированием двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кушугум и Орехов Запорожской области. Уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ, 15 автомобилей станции радиоэлектронной борьбы. В Харькове повреждена автозаправочная станция. Возник пожар, передает ТАСС. Ранее поступала информация о взрывах в Харьковской области. Кроме того, сообщалось о взрывах в Киеве, Николаеве, Черкасах, Днепропетровске, Сумах, Павлограде, Днепропетровской области, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. ВСУ атаковали FPV-дроном село Новая Таволжанка Шебенинского округа Белгородской области. В результате детонации пострадали 3 мирных жителя, сообщили в оперштабе региона. Всем была оказана медицинская помощь. Кроме того, мирный житель пострадал в селе Солдатское Аркитянского округа Белгородской области при атаке украинского FPV-дрона на грузовой автомобиль. Пострадавшего доставляют в больницу. Дожди с грозами и усилением ветра принесет в конце недели в Москву и Подмосковье циклон. Как сообщили ТАСС в гидрометцентре, он будет перемещаться через центральную Россию с юго-запада на северо-восток с субботы до вторника. Сильный дождь с грозой ожидается на юге и юго-востоке Подмосковья в ночь на субботу, а на востоке области днем и в субботу и воскресенье. Предстоящей ночью в Москве и Подмосковье синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь и грозу. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра днем в Москве 25-27 градусов. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в пятницу местами кратковременный дождь плюс 20-22.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис на Уимблдоне. Сегодня матчи второго раунда. Во встрече двух россиянок Людмила Самсонова победила Диану Шнайдер 6-4, 4-6, 6-2. Далее Самсонова сыграет с Марией Бузковой. Ранее в третий раунд уже вышли россиянки Екатерина Александрова и Анна Калинская, которые сразятся с Ивой Йович и Белиндой Бенчич соответственно. В мужском турнире определился соперник Данила Медведева по третьему кругу. Им стал Ян Ленард Штруф. Роман Софиулин за выход в 1/8 сыграет с Жоао Фонсекой. Хоккейный «Спартак» объявил о заключении контракта на 2 года с 29-летним вратарем Иваном Федотовым, который будет играть за красно-белых под номером 28. Зарплата Федотова составит 20 миллионов рублей в год. Еще 25 миллионов вратарь может получить бонусами, сообщает инсайдер Михаил Зислис. Напомню, в 2022 году Федотов был признан лучшим вратарем сезона КХЛ. Он является обладателем Кубка Гагарина и серебряным призером Олимпийских игр. С 2024 года Федотов выступал в Северной Америке, проведя в НХЛ 29 матчей за Филадельфию. «СКА» и «Северсталь» совершили обмен. Клуб из Санкт-Петербурга пополнил нападающий Данил Аймурзин. В череповецкую команду перешли форвард Егор Граф и защитник Максим Гусев. «Северсталь» также получит денежную компенсацию в 65 миллионов рублей, сообщает Матч ТВ. Главный тренер футбольной сборной Германии Юлиан Нагельсман провел встречу с членами Федерации футбола Германии, на которой Нагельсману предложили уйти в отставку добровольно и получить неустойку в 7 миллионов евро, пишет Бильд. Напомню, 38-летний Нагельсман возглавляет сборную Германии с 23-го года. Его контракт рассчитан до 28-го, а на ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира сборная Германии вылетела уже в 1/16 от Парагвая. Рекордный трансфер для английских футболистов. Манчестер Сити сообщил о договоренности с Ноттингем Форест о переходе центрального полузащитника Эллиота Андерсона. Сумма трансфера 116 миллионов фунтов. Это новый английский рекорд. А прежде самым крупным трансфером был переход Джуда Беллингема из Дортмундской Боруссии в мадридский Реал за 115 миллионов фунтов стерлингов. Российский баскетболист Виктор Лахин вошел в состав клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто Кингс» в летней лиге НБА. Тему продолжает наш обозреватель Николай Саприн.
2: 24-летний российский центровой Виктор Лахин вошел в состав клуба «Сакраменто Кингс» на матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщается на сайте «Сакраменто» клуба NBA, который в прошлом сезоне занял одно из последних мест своей западной конференции, выиграв только 22 матча. «Сакраменто» в рамках летней лиги примет участие в турнире «Калифорния Классик», который пройдет с 4 по 6 июля. Помимо хозяев там сыграют «Бруклин», «Милуоки» и «Голден Стейт». Лахину 24 года. В прошлом году он присоединился к системе тогдашнего чемпиона NBA, Оклахома Сити Тандер, но впоследствии был переведен в фарм-клуб этой команды, а весной выступал за клуб Кангрехерос из чемпионата Пуэрто-Рико, который покинул в мае. Сам Лахин родом из Анапы, ранее играл на позиции тяжелого форварда. 2016 по 2020 года выступал за юношеские команды ЦСКА, в составе одной из них ЦСКА юниор стал победителем молодежной лиги ВТБ.
1: Смешанное единоборство. Российский боец Умар Нурмагомедов проведет бой с китайцем Сун Йедуном на турнире UFC Fight Night в Шанхае 29 августа. Изначально Нурмагомедов должен был подраться с Дэвидом Мартинесом на турнире в Абу-Даби 25 июля, но Мартинес снялся с боя. Фигурист Александр Плющенко получил документ от Международного союза конькобежцев, позволяющий ему официально представлять Азербайджан на международных соревнованиях, сообщают РИА Новости Спорт. Напомню, ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил о том, что его сын получил спортивное гражданство Азербайджана сроком на 5 лет. Тем временем фигуристка Вероника Жилина получила право выступать под флагом Азербайджана на международных соревнованиях, начиная с сезона 26-27, сообщает Федерация зимних видов спорта Азербайджана. Отмечается, что федерация получила соответствующее разрешение от Международного союза конькобежцев. И пока это все новости спорта.
0: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый вечер, программа «Трудности перехода». Мы продолжаем с вами говорить про подростков, потому что вопросы не заканчиваются. А подростки все время появляются новые, как ни странно, да, вот эти замечательные дошколята или младшие школьники в какой-то момент станут усатыми или просто очень рослыми подростками, с которыми нам будет трудно находить общий язык, а все еще придется иметь дело. Поэтому выходит наша программа уже который год, и я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода» вы можете задать свой вопрос письменно. Ну и у нас сегодня, похоже, вечер письменных вопросов, как раз я с удовольствием поотвечаю. Значит, как помочь ребенку сориентироваться в выборе профессии, профориентация или есть еще неизведанные пути? Хороший вопрос. Профориентация в целом – это путь длиною в жизнь. И я бы, прежде чем начать туда включаться, вернее, как пытаться рулить этим процессом, потому что он идет и без нашего участия тоже, я бы почетче сформулировал задачи. Это большая иллюзия, что можно взять один раз и правильно выбрать на всю жизнь удивительную профессию, которой мне всегда будет интересно, классно заниматься и в которой у меня будет получаться. Фактически жизнь устроена гораздо сложнее, и по нынешним данным люди там, до 5 раз в течение своей жизни полностью меняют свою деятельность, и это окей. Поэтому в подростковом возрасте я бы немножко конкретизировал, что надо-то. Одна задача – выбрать вуз, куда поступать. Другая задача – найти, чем мне нравится заниматься. Третья задача – определить предметы, в которых я силен, для того, чтобы было легче сдавать экзамены. Четвертая задача – унять мамину тревогу, которая унимается только если видит какие-нибудь конкретные циферки. Вот. Я бы начал с более четкой постановки задачи, чего вы хотите. Соответственно, чем четче задача, тем легче выбрать инструментарий для решения той самой задачи. Для циферок подойдет все, что угодно. Например, для определения профиля, ну, там, условное тестирование по разным предметам. Для выбора вуза разговор с карьерным консультантом, например. Это тоже один из путей. То есть путей неисповедимое количество, и профориентация как процесс всего лишь один из них. И это дело толковое, хорошее, полезное. Не стоит только надеяться, что профориентация ответит на все ваши экзистенциальные вопросы. У подростков, между прочим, зачастую этих вопросов поменьше. Они не так стремятся, как родители, получить полную жизненную определенность. В общем, они стремятся гулять и расслабляться. Что с точки зрения профориентации? Профориентация – это лучшее понимание себя, как я устроен, что мне нравится, что у меня получается, и лучшее понимание ситуации, в которой я буду учиться и я буду работать, и возможностей внешней среды. И то – это профориентация. И то может быть включено в работу специалиста, с которым вы затеялись той самой профориентацией заниматься. Помимо того, чтобы разобраться, что мне нравится, хорошо бы еще разобраться, а доступно ли это там, где я есть. Если мы говорим про диагностику, связанную с определением способностей, почему-то все именно на нее уповают, то сразу хочу вам сказать, наличие способностей не означает грядущих результатов в деятельности, где есть способности. Потому что помимо способностей еще нужен интерес, и нужна мотивация, и нужны какие-то амбиции. Сами по себе способности, лопата в руках ничего не дает, если ей не копать. Вот здесь примерно та же самая аналогия. А копать мы начнем только если будем понимать зачем, куда, и нам будет хотеться именно туда. И мы будем понимать, что такое затратное копание – это единственный путь. Значит, хорошая профориентация, безусловно, включает в себя исследование личности для того, чтобы разобраться, что за человек вообще. Потому что для разных, например, типов нервной системы подходит очень разная деятельность. Или для разных типов характера очень подходят разные коллективы. Вот. Для кого-то вообще подходит работа, где нет коллектива, а есть машины. Да? Для кого-то, наоборот, никакой конкретики, только общение. И для того, чтобы разобраться, кому что, очень важно понять, с кем мы имеем дело. Потом, безусловно, хорошая профориентация учитывает, ну, способности основные и специальные. Что с интеллектом, что с мышлением, где лучше получается. Для того, чтобы у реципиента был выбор. Хочу я заниматься тем, что нравится, или тем, где мне легко. Также хорошая профориентация учитывает склонности и интересы. И это то, что будет влиять на уровень мотивации. Потому что мне может быть ужасно интересно там программирование, но с математикой у меня сложно. И я, если буду делать выбор, где учиться, я буду понимать, что либо мне будет всю дорогу трудно, либо мне надо положить колоссальное количество усилий на то, чтобы тщательно подготовиться. И то возможные пути. Вот еще раз повторюсь, такое удивительное комбо, что у меня здесь есть способности, мне там интересно, и мне туда хочется, и это подходит мне по моему складу. Это огромнейшая редкость. И искать этот золотой грааль – это зря тратить время и силы. Вот. Что еще важно? Ну и круто, если помимо всего этого профориентация включает в себя еще разговор со специалистом, который поможет подростку и вам лучше разобраться в ситуации, в том, с кем вы имеете дело, чего стоит ожидать и в какую сторону посмотреть. Не ждите, пожалуйста, от профориентации конкретного решения. Типа, вам надо туда, и все будет классно. Все, кто говорят вам конкретные решения, они никак не отвечают за ваши результаты. Ну и ни одна профориентация не даст гарантии, что через год человек со всеми данными и со всей мотивацией не передумает. Тоже относитесь к этому спокойно. Поэтому любую профориентацию я бы рассматривал как путь расширения горизонтов, формирования более четких представлений о себе и тем самым более интересных выборов в своей жизни. Так, наверное, отвечу. Спасибо огромное за вопрос. Телефон прямого эфира 495-728-7171. Продолжим через пару минут.
0: Трудности перехода.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Добрый вечер. У микрофона Владимир Юдин. Вы слушаете новости. В Череповце отменили плановое отключение воды в индустриальном районе, которое было запланировано на 3 июля. Как сообщили в водоканале, работы по замене оборудования на насосной станции перенесены на 23 июля по техническим причинам. Напомню, горячее и холодное водоснабжение будет ограничено с 8 вечера 23 числа и до 10 часов утра 24 июля. Под отключение попадут жилые дома, социальные учреждения, административные здания и предприятия индустриального района. Сегодня открывается кинофестиваль «Дни Войсес». Основная часть программы будет представлена в Череповце. Отдельные показы пройдут в Вологде. Фильм «Открытие», французская картина «Электрический поцелуй» французского режиссера Пьера Сальвадори. В программе также европейские фестивальные новинки, включая «Курочку, пух и прах» режиссера Дьярдя Пальфи, «Грацию» Паула Сорентино и «Постороннего» Франсуа Озона. Кроме того, в афише представлены короткометражные фильмы, специальные показы, работа Романа Михайлова и Славы Федорова, а также программа «Великий немой» с классикой немецкого экспрессионизма под живое музыкальное сопровождение. Отдельным блоком пройдет ретроспектива анимации Константина Бронзитта. В происшествиях два человека погибли в результате ДТП, которое произошло утром на федеральной трассе М8 Москва-Архангельск в Грязовецком округе. По предварительным данным госавтоинспекции, водитель автомобиля Hyundai выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком КАМАЗ. В результате аварии водитель легкового автомобиля и его пассажир скончались на месте. Еще одна пассажирка получила травмы и была госпитализирована. В Вологде до 31 июля ограничено движение транспорта на участке Огородного переулка от улицы Путейской вдоль дома номер 10. Ограничение связано с капитальным ремонтом тепловой сети. Для автомобилистов организованы маршруты через улицы Челюскинцев, Чехова, Мира, Путейскую и Пошехонское шоссе. По этим улицам можно объехать. При этом тротуары на Огородном переулке остаются открытыми для пешеходов, а на улице Путейской установлены дополнительные предупреждающие дорожные знаки. В Вологодском округе 3 июля будет временно закрыт железнодорожный переезд Туфанова на автомобильной дороге Илейкино-Шуйская. Ограничение движения продлится с 10 до 19 часов. В связи с этим изменится расписание ряда автобусных маршрутов. Часть рейсов будет отменена, другие перенесены по времени. Автобусы маршрута номер 733 продолжат работы по расписанию, однако возможны задержки в пути. Автомобилистов и пассажиров просят учитывать ограничения и заранее планировать поездки. Продолжаем выпуск. В Череповце перед судом предстанет 39-летний местный житель, обвиняемый в умышленном заражении женщины вирусом иммунодефицита человека. По версии следствия, мужчина, зная о своем диагнозе, с 19 года по 23 вступал в интимные отношения с потерпевшей, не сообщив ей о заболевании. О заражении женщина узнала только в ходе расследования другого уголовного дела. По данным полиции, медицинские документы подтвердили, что до знакомства с обвиняемым она не была ВИЧ-инфицирована. Материалы уголовного дела направлены в суд. В Вологодской области зафиксирована массовая миграция морковной листобложки. Это вредитель, представляющий угрозу для сельскохозяйственных культур семейства зонтичных, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства. Насекомое повреждает морковь, пастернак, петрушку и другие культуры, высасывая сок из листьев и черешков, что приводит к их скручиванию и замедлению развития корнеплодов. При этом листья сохраняют зеленый цвет, что затрудняет раннее выявление повреждений.

Обработки проводят строго по инструкции с соблюдением сроков ожидания до сбора урожая. Специалисты рекомендуют аграриям проводить защитные обработки при поражении более 5% посевов, используя разрешенные инсектициды с соблюдением всех мер безопасности. И в завершении выпуска в Вологодской области подведены итоги регионального этапа общероссийских конкурсов «Лучшая детская школа искусств» и «Лучший преподаватель детской школы искусств». Победителем стало учебное заведение в Красавино Великоустюжского округа. В конкурсе среди преподавателей лучшим молодым педагогом признана Ольга Соловьева из Великоустюжской детской школы искусств, а победителем в основной номинации Елена Климова, преподаватель из Чагоды. Отмечается, что победители регионального этапа представят Вологодскую область на окружном этапе конкурса, который пройдет осенью в этом году.

0: Погода на маяке.
1: В Вологде и Череповце синоптики ночью сегодня обещают плюс 14, завтра днем максимальная температура 22 градуса тепла, кратковременный дождь, атмосферное давление выше нормы и будет падать.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: спешите на мой огонек.
1: Души все в

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Девятнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин поддержал обращение губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива для жителей региона.

0: сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, глава государства также поддержал просьбу губернатора о субсидированных авиабилетах для жителей Калининградской области и приобретении дополнительных паромов. Сегодня Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Калининградской области в преддверии 80-летия образования региона. Президент отметил серьезные успехи Калининградской области в социально-экономическом развитии.
1: Алексей Сергеевич, мы совсем недавно встречались в рамках Совета Безопасности на совещании, обсуждали вопросы социально-экономического развития Калининградской области. А сейчас в преддверии юбилея 80-летия образования Калининградской области хочу поздравить вас, всех калининградцев, с этой датой. Хочу отметить, что благодаря и труду, и таланту, преданности своей малой родине, всей нашей большой России, калининградцы добиваются серьезных, заметных успехов в социально-экономическом развитии, причем по всем направлениям, это касается и науки, и промышленности, и образования, и сельского хозяйства. Хочу пожелать и вам, и всем калининградцам благополучия и дальнейших успехов. Будем, разумеется, делать все для того, чтобы реализовывать все планы развития Калининградской области, в том числе и те, которые мы обсуждали, и реализация которых договорились на последнем Совете Безопасности.
0: Губернатор доложил президенту, что власти Калининградской области планируют перестать зависеть от дотации федерального бюджета к 2028 году. Губернатор также отметил, что сегодня бюджет региона консолидированный и превышает 180 миллиардов рублей. Подразделение Южной группировки войск освободили населенный пункт Пескуновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе техники 5 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Донецкой Народной Республики. В Константиновке штурмовые подразделения завершают зачистку города от разрозненных формирований ВСУ. За сутки потери противника составили до 80 военных. Всего в полосе ответственности Южной группировки войск противник потерял до 150 военнослужащих. Российские войска сегодня нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. По данным Минобороны России, в Киеве, в частности, было поражено промышленное предприятие «Киев-25», которое занимается производством и хранением программно-аппаратных средств комплекса радиоэлектронной борьбы «Лима» для подмены навигационных сигналов в системах наведения высокоточных средств поражения. Кроме того, в Киеве был поражен транспортно-логистический центр МЛП «Чайка». Он используется для хранения беспилотников большой дальности, боевых частей и боеприпасов к ним, а также различных комплектующих к вооружению техники, поступающих из-за рубежа. Начальник Генштаба Валерий Герасимов утром доложил Владимиру Путину о результатах массированного удара вооруженных сил России по военным и околовоенным объектам в Киеве и других украинских регионах. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что Россия продолжит давление на Киев с тем, чтобы достигнуть поставленных целей. Так, Песков прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Кая Каллас о рассмотрении новых санкций в отношении России после ночного удара по Киеву. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотника ВСУ на туристический автобус, следовавший из Минска в Анапу. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
2: Украинскими вооруженными формированиями с помощью беспилотного летательного аппарата атакован туристический автобус из Республики Беларусь, который находился на стоянке в районе села Красный Камень в Брянской области. По данному факту, Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Пострадали два водителя автобуса, граждане Республики Беларусь. Им оказывается необходимая медицинская помощь. К расследованию привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства. На месте происшествия осуществляется ликвидация последствий атаки, организован комплекс мероприятий по сбору доказательств. В ходе следствия будет установлен тип беспилотного летательного аппарата и взрывного устройства.
0: Петренко подчеркнула, что ВСУ совершили очередной теракт против мирных граждан, и, как сообщается, пострадавшие в результате атаки дрона ВСУ на белорусский автобус в Брянской области получили медицинскую помощь, их отпустили домой. В Гомельскую областную больницу были доставлены два водителя автобуса, один пассажир. Между тем, МВД Белоруссии приняло решение направить дополнительные наряды в приграничные районы Гомельской области. Все подразделения будут работать в усиленном режиме. Памятник русскому поэту Александру Пушкину демонтировали в городе Каменка в Черкасской области на Украине, передает РИА Новости. Киевский режим продолжает борьбу со всем русским. Напомню, накануне стало известно о бесследном исчезновении бронзовой фигуры Пушкина на западе Германии. Немецкие правоохранители отрицают культурно-политический характер кражи памятника Пушкину, настаивая на том, что это дело рук охотников за металлом. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра местами кратковременный дождь, плюс 20-22, в Москве в пятницу преимущественно без осадков, ночью плюс 15-17, днем 25-27 градусов.

0: этим книгам, этим строкам, этим текстам мы посвящали часы уединения и безмолвия. Много букв. Пусть теперь их услышат все.
1: Здравствуйте, я актер Роман Титов, актер МХАТа имени Горького. И сегодня я прочту вам несколько замечательных рассказов Ивана Бунина. И начну я с рассказа «Солнечный удар». После обеда вышли из яркой, горячо освещенной столовой на палубу и остановились у поручней. Она закрыла глаза, ладонью наружу приложила руку к щеке, засмеялась простым прелестным смехом. Все было прелестно в этой маленькой женщине, и сказала: «Я, кажется, пьяна. Откуда вы взялись? 3 часа тому назад я даже не подозревала о вашем существовании. Я даже не знаю, где вы сели, в Самаре? Но все равно, это у меня голова кружится или мы куда-то поворачиваем?» Впереди была темнота и огни. Из темноты бил в лицо сильный мягкий ветер, а огни неслись куда-то в сторону. Пароход с волжским щегольством круто описывал широкую дугу, подбегая к небольшой пристани. Поручик взял ее руку, поднес к губам. Рука, маленькая и сильная, пахла загаром. И блаженно и страшно замерло сердце при мысли, как, вероятно, крепка и смугла она вся под этим легким холстинковым платьем после целого месяца лежания под южным солнцем на горячем морском песке. Она сказала, что едет из Анапы. Поручик пробормотал: «Сойдем». «Куда?» — спросила она удивленно. «На этой пристани». «Зачем?» Он промолчал. Она опять приложила тыл руки к горячей щеке. «Сумасшествие!» «Сойдем», — повторил он тупо. «Умоляю вас». «Ах, да делайте, как хотите», — сказала она, отворачиваясь. Разбежавшийся пароход с мягким стуком ударился в тускло освещенную пристань, и они чуть не упали друг на друга. Над головами пролетел конец каната, потом понесло назад, и с шумом закипела вода. Загремели сходни. Поручик кинулся за вещами. Через минуту они прошли сонную конторку, вышли на глубокий по ступицу песок и молча сели в запыленную извозчичью пролетку. Отлогий подъем в гору среди редких кривых фонарей по мягкой от пыли дороге показался бесконечным. Ну вот поднялись, выехали и затрещали по мостовой. Вот какая-то площадь, присутственные места, каланча, тепло и запахи ночного летнего уездного города. Извозчик остановился возле освещенного подъезда, за раскрытыми дверями которого круто поднималась старая деревянная лестница. Старый небритый лакей в розовой косоворотке и в сюртуке недовольно взял вещи и пошел на своих растоптанных ногах вперед. Вошли в большой, но страшно душный, горячо накаленный за день солнцем номер с белыми опущенными занавесками на окнах и двумя необожженными свечами на подзеркальнике. И как только вошли и лакей затворил дверь, поручик так порывисто кинулся к ней, и оба так исступленно задохнулись в поцелуе, что много лет вспоминали потом эту минуту. Никогда ничего подобного не испытал за всю жизнь ни тот, ни другой. В 10 часов утра солнечного, жаркого, счастливого, со звоном церквей, с базаром на площади перед гостиницей, с запахом сена, дегтя и опять всего того сложного и пахучего, чем пахнет русский уездный город, она, эта маленькая безымянная женщина, так и не сказавшая своего имени, шутя называвшая себя прекрасной незнакомкой, уехала. Спали мало. Но утром, выйдя из-за ширмы возле кровати, в 5 минут умывшись и одевшись, она была свежа, как в 17 лет. Смущена ли была она? Нет, очень немного. По-прежнему была проста, весела и уже рассудительна. «Нет-нет, милый», — сказала она в ответ на его просьбу ехать дальше вместе. «Нет, вы должны остаться до следующего парохода. Если поедем вместе, все будет испорчено. Мне это будет очень неприятно. Даю вам честное слово, что я совсем не то, что вы могли обо мне подумать. Никогда ничего даже похожего на то, что случилось со мной, не было. Да и не будет больше. На меня точно затмение нашло, или, вернее, мы оба получили что-то вроде солнечного удара. И поручик как-то легко согласился с нею. В легком и счастливом духе он довез ее до пристани, как раз к отходу розового самолета. При всех поцеловал на палубе и едва успел вскочить на сходни, которые уже двинули назад. Так же легко, беззаботно и возвратился он в гостиницу. Однако что-то уж изменилось. Номер без нее показался каким-то совсем другим, чем был при ней. Он был еще полон ею и пуст. Это было странно. Еще пахло ее хорошим английским одеколоном, еще стояла на подносе ее недопитая чашка, а ее уже не было. И сердце поручика вдруг сжалось такой нежностью, что поручик поспешил закурить и несколько раз прошелся взад и вперед по комнате. «Странное приключение», — сказал он вслух, смеясь и чувствуя, что на глаза его навертываются слезы. «Даю вам честное слово, что я совсем не то, что вы могли подумать». И уже уехала. Ширма была отодвинута, постель еще не убрана, и он почувствовал, что просто нет сил смотреть теперь на эту постель. Он закрыл ее ширмой, затворил окна, чтобы не слышать базарного говора и скрипа колес, опустил белые пузырившиеся занавески, сел на диван. Да, вот и конец этому дорожному приключению. Уехала и теперь уже далеко. Сидит, вероятно, в стеклянном белом салоне или на палубе и смотрит на огромную блестящую под солнцем реку, на встречные плоты, на желтые отмели, на сияющую даль воды и неба, на весь этот безмерный волжский простор. И прости. И уже навсегда. Навеки. Потому что где же они теперь могут встретиться? Не могу же я, подумал он, не могу же я ни с того ни с сего приехать в этот город, где ее муж, где ее трехлетняя девочка, вообще вся ее семья и вся ее обычная жизнь. И город этот показался ему каким-то особенным, заповедным городом. И мысль о том, что она так и будет жить в нем своей одинокой жизнью, часто, может быть, вспоминая его, вспоминая их случайную такую мимолетную встречу, а он уже никогда не увидит ее, мысль эта изумила и поразила его. Нет, этого не может быть. Это было бы слишком дико, неестественно, неправдоподобно. И он почувствовал такую боль и такую ненужность всей своей дальнейшей жизни без нее, что его охватил ужас, отчаяние. «Что за черт?» — подумал он, вставая, опять принимаясь ходить по комнате и стараясь не смотреть на постель за ширмой. «Да что же это такое со мной? И что в ней особенного, и что, собственно, случилось?» «В самом деле, точно какой-то солнечный удар. И главное, как же я проведу теперь без нее целый день в этом захолустье?» Он еще помнил ее всю, со всеми малейшими ее особенностями. Помнил запах ее загара и холстинкового платья, ее крепкое тело, живой, простой и веселый звук ее голоса. Чувство только что испытанных наслаждений всей ее женской прелестью было еще живо в нем необыкновенно. Но теперь главным было все-таки это второе, совсем новое чувство. То странное, непонятное чувство, которого совсем не было, пока они были вместе, которого он даже предположить в себе не мог, затевая вчера это, как он думал, только забавное знакомство, и о котором уже нельзя было сказать ей теперь. А главное, подумал он, ведь и никогда уже не скажешь. И что делать? Как прожить этот бесконечный день с этими воспоминаниями с этой неразрешимой мукой в этом богом забытом городишке над той самой сияющей Волгой, по которой унес ее этот розовый пароход. Нужно было спасаться, чем-нибудь занять, отвлечь себя, куда-нибудь идти. Он решительно надел картуз, взял стек, быстро прошел, звеня шпорами по пустому коридору, сбежал по крутой лестнице на подъезд. Да, но куда идти? У подъезда стоял извозчик, молодой, в ловкой поддевке, и спокойно курил цигарку. Поручик взглянул на него растерянно и с изумлением. Как это можно так спокойно сидеть на козлах, курить и вообще быть простым, беспечным, равнодушным? Вероятно, только я один так страшно несчастен во всем этом городе, подумал он, направляясь к базару. Базар уже разъезжался. Он зачем-то походил по свежему навозу среди телег, среди вазов с огурцами, среди новых мисок и горшков. И бабы, сидевшие на земле, наперебой зазывали его, брали горшки в руки и стучали, звенели в них пальцами, показывая их добротность. Мужики оглушали его, кричали ему: «Вот первый сорт огурчики, ваше благородие!» Все это было так глупо, нелепо, что он бежал с базара. Он пошел в собор, где пели уже громко, весело и решительно, с сознанием исполненного долга. Потом долго шагал, кружил по маленькому, жаркому и запущенному садику на обрыве горы, над неоглядной светло-стальной ширью реки. Погоны и пуговицы его кителя так нажгло, что к ним нельзя было прикоснуться. А колыш картуза был внутри мокрый от пота, лицо пылало. Возвратясь в гостиницу, он с наслаждением вошел в большую и пустую прохладную столовую в нижнем этаже. С наслаждением снял картуз и сел за столик возле открытого окна, в которое несло жаром, но все-таки веяло воздухом. Заказал ботвинью со льдом. Все было хорошо. Во всем было безмерное счастье, великая радость. Даже в этом зное и во всех базарных запахах, во всем этом незнакомом городишке и в этой старой уездной гостинице была она, эта радость. А вместе с тем сердце просто разрывалось на части. Он выпил несколько рюмок водки, закусывая малосольными огурцами с укропом и чувствуя, что он, не задумываясь, умер бы завтра, если бы можно было каким-нибудь чудом вернуть ее, провести с ней еще один нынешний день, провести только за тем, чтобы высказать ей и чем-нибудь доказать, убедить, как он мучительно и восторженно любит ее. Зачем доказать? Зачем убедить? Он не знал, зачем. Но это было необходимое жизни. «Совсем разгулялись нервы», — сказал он, наливая пятую рюмку водки. Он отодвинул от себя ботвинью, спросил черного кофе и стал курить и напряженно думать. Что же теперь делать ему? Как избавиться от этой внезапной, неожиданной любви? Но избавиться он это чувствовал слишком живо, было невозможно. И он вдруг опять быстро встал, взял картуз и стек и, спросив, где почта, торопливо пошел туда с уже готовой в голове фразой телеграммы. «Отныне вся моя жизнь навеки до гроба ваша, вашей власти». Но, дойдя до старого толстостенного дома, где была почта и телеграф, в ужасе остановился. Он знал город, где она живет, знал, что у нее есть муж и трехлетняя дочка, но не знал ни фамилии, ни имени ее. Он несколько раз спрашивал ее об этом вчера за обедом и в гостинице, и каждый раз она, смеясь, говорила: «А зачем вам нужно знать, кто я, как меня зовут?» На углу возле почты была фотографическая витрина. Он долго смотрел на большой портрет какого-то военного в густых эполетах, с выпуклыми глазами, с низким лбом, с поразительно великолепными бакенбардами и широчайшей грудью, сплошь украшенной орденами. Как дико! Страшно все будничное, обычное, когда сердце поражено. Да, поражено, он теперь понимал это, этим страшным, солнечным ударом, слишком большой любовью, слишком большим счастьем. Он взглянул на чету новобрачных. Молодой человек в длинном сюртуке и белом галстуке, стриженный ежиком, вытянувшийся во фронт под руку с девицей в подвенечном газе, перевел глаза на портрет какой-то хорошенькой и задорной барышни в студенческом картузе на бекрень. Потом, томясь мучительной завистью ко всем этим неизвестным ему, не страдающим людям, стал напряженно смотреть вдоль улицы. Куда идти? Что делать? Улица была совершенно пуста. Дома были все одинаковые, белые, двухэтажные, купеческие, с большими садами, и казалось, что в них нет ни души. Белая густая пыль лежала на мостовой, и все это слепило, все было залито жарким, пламенным и радостным, но здесь как будто бесцельным солнцем. Вдали улица поднималась, горбилась и упиралась в безоблачный сероватый с отблеском небосклон. В этом было что-то южное, напоминающее Севастополь, Керчь, Анапу. Это было особенно нестерпимо, и поручик, с опущенной головой, щурясь от света, сосредоточенно глядя себе под ноги, шатаясь, спотыкаясь, цепляясь шпорой за шпору, зашагал назад. Он вернулся в гостиницу настолько разбитый усталостью, точно совершил огромный переход где-нибудь в Туркестане, в Сахаре. Он, собирая последние силы, вошел в свой большой и пустой номер. Номер был уже прибран, лишен последних следов ее. Только одна шпилька, забытая ею, лежала на ночном столике. Он снял китель и взглянул на себя в зеркало. Лицо его, обычное офицерское лицо, серое от загара, с белесыми, выгоревшими от солнца усами и голубоватой белизной глаз, от загара казавшихся еще белее, имело теперь возбужденное сумасшедшее выражение. А в белой тонкой рубашке со стоячим крахмальным воротничком было что-то юное и глубоко несчастное. Он лег на кровать, положил запыленные сапоги на отвал. Окна были открыты, занавески опущены, и легкий ветерок от времени до времени надувал их, веял в комнату зноем нагретых железных крыш и всего этого светоносного и совершенно теперь опустевшего, безмолвного волжского мира. Он лежал, подложив руки под затылок, и пристально глядел перед собой. Потом стиснул зубы, закрыл веки, чувствуя, как по щекам катятся из-под них слезы, и, наконец, заснул. А когда снова открыл глаза, за занавесками уже красновато желтело вечернее солнце. Ветер стих, в номере было душно и сухо, как в духовой печи. И вчерашний день, и нынешнее утро вспомнились так, точно они были 10 лет тому назад. Он не спеша встал, не спеша умылся, поднял занавески, позвонил и спросил самовар и счет, долго пил чай с лимоном, потом приказал привести извозчика, вынести вещи, и, садясь в пролетку на ее рыжее выгревшее сиденье, дал лакею целых 5 рублей. «А, похоже, ваше благородие, что это я и привез вас ночью», — весело сказал извозчик, берясь за вожжи. Когда спустились к пристани, уже синела над Волгой синяя летняя ночь, и уже много разноцветных огоньков было рассеяно по реке, и огни висели на мачтах подбегающего парохода. «В аккурат доставил», — сказал извозчик заискивающе. Поручик и ему дал 5 рублей, взял билет, прошел на пристань. Так же, как вчера, был мягкий стук в ее причал и легкое головокружение от зыбкости под ногами. Потом летящий конец, шум закипевшей и побежавшей вперед воды под колесами несколько назад подавшегося парохода. И необыкновенно приветливо, хорошо показалось от многолюдства этого парохода, уже везде освещенного и пахнущего кухней. Через минуту побежали дальше, вверх, туда же, куда и унесло и ее давеча утром. Темная летняя заря потухала далеко впереди. Сумрачно, сонно и разноцветно отражаясь в реке, еще кое-где светившейся дрожащей рябью вдали под ней, под этой зарей, и плыли назад огни, рассеянные в темноте вокруг. Поручик сидел под навесом на палубе, чувствуя себя постаревшим на 10 лет.
0: Много букв. Слух на маяке.

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска сегодня нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве, Киевской области, а также инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. По данным Минобороны России, в Киеве, в частности, были поражены газораспределительные станции, которые поддерживают работу предприятий украинского ВПК. Также в Киеве был поражен склад горюче-смазочных материалов «Киев-3». Он обеспечивает поставки дизельного топлива с линейной производственно-диспетчерской станции «Новоград-Волынский» для воинских частей Киевского гарнизона, в том числе обеспечивающих противовоздушное прикрытие военных объектов. Кроме того, дизельное топливо с данного склада направляется подразделением ВСУ в зону боевых действий. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры, которые используют ВСУ, площадки запуска беспилотников дальнего действия, также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, сообщили в Минобороны. В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Пескуновка в Донецкой Народной Республике. Наше военное ведомство показало кадры освобождения Пескуновки. На кадрах бойцы развернули флаг России в населенном пункте. Также видна работа российских военных по уничтожению противника. Как заявили в Министерстве обороны, подразделения разведки, расчеты беспилотных систем и артиллерия подавили огневые точки ВСУ, что позволило российским военнослужащим продвинуться вперед и зачистить населенный пункт. В нашем военном ведомстве отметили, что освобождение Пескуновки стало очередным успехом российской армии на Славянском направлении. Штурмовые подразделения продолжают развивать успех день за днем, приближаясь к Славянску. Новые взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, передает ТАСС. Ранее поступала информация, что логистический центр украинской новой почты получил значительное повреждение в городе Запорожье. Кроме того, сообщалось о взрывах в Киеве, Николаеве, Черкасах, Сумах, в Харьковской области, Днепропетровске, Павлограде, Днепропетровской области. Иран предупредил США и Израиль о последствиях необдуманных действий во время церемонии похорон аятоллы Али Хамени. Провокационные действия могут привести к жестким ответным мерам, заявил командующий штаба вооруженных сил Ирана Али Абдаллахи. Траурные мероприятия начнутся в субботу и продлятся несколько дней. 4 и 5 июля пройдет церемония прощания в соборной мечети в Тегеране. Похоронная церемония состоится в столице Ирана 6 числа и городе Куми 7 июля. Погребение запланировано на 9 июля. Оно состоится в Мешхеде, родном городе Али Хамени. Как передает ТАСС, паломники, журналисты из десятков стран мира уже прибывает в Тегеран, ожидается несколько миллионов паломников. В траурном мероприятии примут участие высокопоставленные делегации из более чем 30 стран. Россию будет представлять замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. При этом, как отметили в МИДе Исламской Республики, Иран не пригласил на похороны Хамени представителей стран, которые поддержали удары США и Израиля. Напомню, верховный лидер страны погиб 28 февраля в результате атаки США и Израиля на Иран. Провести прощание и похороны спустя 4 с лишним месяца было решено по соображениям безопасности. Ранее существовали опасения, что США и Израиль могут нанести удары по многотысячным скоплениям людей, не считая с вероятными жертвами среди мирного населения. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра местами кратковременный дождь, плюс 20-22, в Москве в пятницу преимущественно без осадков, 25-27 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с тенниса на Уимблдоне. Сегодня матчи второго раунда. Во встрече двух россиянок Людмила Самсонова победила Диану Шнайдер 6-4, 4-6, 6-2. Далее Самсонова сыграет с Марией Бузковой. Ранее в третий раунд уже вышли россиянки Екатерина Александрова и Анна Калинская, которые сразятся с Ивой Йович и Белиндой Бенчич соответственно. В мужском турнире определился соперник Данила Медведева. По третьему кругу им стал Ленард Штруф. Романцев Фиулин за выход в 1/8 финала сыграет с Жоао Фонсекой. В футбол стали известны запросы Артема Дзюбы по контракту на предстоящий сезон. Как сообщает Метарейтингс, нападающий ищет контракт с зарплатой 800-900 тысяч евро в год. Приоритетом для Дзюбы является завершение карьеры в «Спартаке». Он хочет выиграть титул в составе красно-белых. Тем временем сегодня «Спартак» победил костромской «Спартак» в контрольном матче на подмосковной базе. Игра прошла в закрытом формате, завершилась со счетом 1-0 на 54-й минуте. Единственный мяч забил Руслан Литвинов. Еще три матча 1/16 финала будут сыграны сегодня на ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира по футболу. Тему продолжает наш обозреватель Николай Саприн.
2: Из тех шести сборных, что попытаются сегодня пробиться в 1/8 финала, пять представляют Европу и в двух парах сойдутся между собой. Испания и Австрия в 22:00 по Москве сыграют в Калифорнии, в Инглвуде. Испания остается одним из фаворитов на победу в чемпионате мира, выйдя из групповой стадии не только с первого места в группе, но и не пропустив ни одного мяча. У австрийцев тоже крепкая команда, но вспомним историю. Австрия так далеко на чемпионатах мира не заходила уже более 70 лет. Это первый матч на этой стадии с 1954 года. По последней информации, лазарет сборной Австрии абсолютно пуст, в то время как у испанцев получили травмы в последнем матче против Уругвая Ереми Пино и Нико Уильямс. Два других матча игрового дня состоятся в Канаде. В 2 часа ночи по Москве Португалия примет Хорватию, вроде бы стареющую, но по-прежнему волевую и конкурентную. После поражения от Англии в первом туре группового этапа она победила Панаму и Гану, и очков на первом этапе набрала больше, чем Португалия, которая громила Узбекистан, но при этом только ничьими довольствовалась в матчах с ДР Конго и Колумбией. Криштиану Роналду забил за сборную Португалии 145 голов, но при этом на его счету ни одного пока в матчах плей-офф чемпионатов мира. Наконец, в 6 утра по Москве в Ванкувере сборная Швейцарии сыграет с Алжиром. Швейцария еще ни разу с 1938 года не выигрывала матчи плей-офф чемпионатов мира, но в игре с Алжиром у них хорошие шансы, учитывая отличную форму Рубена Варгаса, забившего в турнире уже 2 мяча, и звезды немецкого Фрайбурга Жоана Манзамбик. На его счету в групповом этапе было 3 мяча.
1: Тем временем главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман провел встречу с членами Федерации футбола Германии, на которой Нагельсману предложили уйти в отставку добровольно и получить неустойку в 7 миллионов евро, пишет Bild. Напомню, 38-летний Нагельсман возглавляет сборную Германии с 23-го года. Его контракт рассчитан до 28-го. На чемпионате мира сборная Германии проиграла в 1/16 финала Парагваю. Продолжаем о футболе. Полузащитник Антон Швец принял решение завершить карьеру из-за череды травм, информирует пресс-служба «Рубина». Швец перешел в казанский клуб в сентябре прошлого года и провел за команду всего 2 матча. Игра с «Акроном» 20 сентября стала последней в его карьере. На счету футболиста 1 матч за сборную России. Это была товарищеская игра против Франции 27 марта 2018 года. Хоккей. Зарплата нападающего Никиты Гусева по новому контракту с московским «Динамо» составит 95 миллионов рублей в год. Из них 50 миллионов рекламными бонусами, пишет «Спортэкспресс». Добавлю, что Гуси выступает за «Динамо» с 23-го года. «Спартак» объявил о заключении контракта на 2 года с 29-летним вратарем Иваном Федотовым, который будет выступать за красно-белых под номером 28. Зарплата Федотова составит 20 миллионов рублей в год. Еще 25 миллионов вратарь может получить бонусами, информирует инсайдер Михаил Зислис. В завершении смешанного единоборства российский боец Умар Нурмагомедов проведет бой с китайцем Сун Йидуном на турнире UFC Fight Night в Шанхае 29 августа. Изначально Нурмагомедов должен был подраться с Дэвидом Мартинесом на турнире в Абу-Даби 25 июля, но Мартинес снялся с этого боя. И пока это все новости спорта.
0: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+. Маяк.

0: этим строкам, этим текстам мы посвящали часы уединения и безмолвия. Много букв. Пусть теперь их услышат все.
1: Здравствуйте, я актер МХАТа имени Горького Роман Титов, и я продолжаю читать для вас рассказы Ивана Бунина. Иван Бунин, «Антоновские яблоки». Вспоминается мне ранняя погожая осень. Август был с теплыми дождиками, как будто нарочно выпадавшими для сева, с дождиками в самую пору, в середине месяца около праздника Святого Лаврентия. А осень и зима хороши живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик. Потом бабьим летом паутины много село на поля. Это тоже добрый знак. Много тенетника на бабье лето, осень ядреная. Помню раннее, свежее, тихое утро. Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад. Помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет. По всему саду раздаются голоса и скрип телег. Это тархане. Мещане-садовники наняли мужиков и насыпают яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город. Непременно в ночь, когда так славно лежать на вазу, смотреть в звездное небо, чувствовать запах дегтя в свежем воздухе и слушать, как осторожно поскрипывает в темноте длинный обоз по большой дороге. Мужик, насыпающий яблоки, ест их сочным треском одно за одним, но уж таково заведение. Никогда мещанин не оборвет его и еще скажет: «Вали, ешь досыта, делать нечего. На сливанье все мед пьют». И прохладную тишину утра нарушает только сытое квахтанье дроздов на коралловых рябинах в чаще сада. Голоса да гулкий стук ссыпаемых в меры и кадушки яблок. В поредевшем саду далеко видна дорога к большому шалашу, усыпанная соломой, и самый шалаш, около которого мещане обзавелись залито целым хозяйством. Всюду сильно пахнет яблоками. Тут особенно. В шалаше устроены постели, стоит одноствольное ружье, позеленевший самовар, в уголке посуда. Около шалаша валяются рогожи, ящики, всякие истрепанные пожитки, вырыта земляная печка. В полдень на ней варится великолепный кулеш с салом, вечером греется самовар, и по саду между деревьями расстилается длинной полосой голубоватый дым. В праздничные же дни около шалаша целая ярмарка, и за деревьями поминутно мелькают красные уборы. Толпятся бойкие девки-однодворки в сарафанах, сильно пахнущих краской. Приходят барские в своих красивых и грубых дикарских костюмах, молодая старостиха, беременная с широким сонным лицом и важная, как холмогорская корова. На голове ее рога, косы положены по бокам макушки и покрыты несколькими платками так, что голова кажется огромной. Ноги в полусапожках с подковками стоят тупо и крепко, безрукавка плисовая, занавеска длинная, а панёва черно-лиловая с полосами кирпичного цвета и обложенная на подоле широким золотым прозументом. «Хозяйственная бабочка», — говорит о ней мещанин, покачивая головою. «Переводятся теперь и такие». А мальчишки в белых замашных рубашках и коротеньких порточках с белыми раскрытыми головами все подходят. Идут подвое, потрое, мелко перебирая босыми ножками, и косятся на лохматую овчарку, привязанную к яблоне. Покупает, конечно, один, ибо и покупки-то всего на копейку или на яйцо. Но покупателей много, торговля идет бойко, и чахоточный мещанин в длинном сюртуке и рыжих сапогах весел. Вместе с братом, картавым шустрым полуидиотом, который живет у него из милости, он торгует шуточками, прибаутками и даже иногда тронет на тульской гармонике. И до вечера в саду толпится народ, слышится около шалаша смех и говор, а иногда и топот пляски. К ночи в погоду становится очень холодно и расисто. Надышавшись на гумне ржаным ароматом новой соломы и мекины, бодро идешь домой к ужину мимо садового вала. Голоса на деревне или скрип ворот раздаются по студеной заре необыкновенно ясно. Темнеет. И вот еще запах. В саду костер и крепко тянет душистым дымом вишневых сучьев. В темноте в глубине сада сказочная картина. Точно в уголке ада пылает около шалаша багровое пламя, окруженное мраком, и чьи-то черные, точно вырезанные из черного дерева силуэты, двигаются вокруг костра, меж тем, как гигантские тени от них ходят по яблоням. То по всему дереву ляжет черная рука в несколько аршин, то четко нарисуются две ноги, два черных столба. И вдруг все это скользнет с яблони, и тень упадет по всей аллее, от шалаша до самой калитки. Поздней ночью, когда на деревне погаснут огни, когда в небе уже высоко блещет бриллиантовое созвездие Стажар, еще раз пробежишь в сад. Шурша по сухой листве, как слепой, доберешься до шалаша. Там на полянке немного светлее, а над головой белеет Млечный Путь. «Это вы, Барчук?» — тихо окликает кто-то из темноты. «Я? А вы не спите еще, Николай?» «Нам нельзя спать. А должно уж поздно. Вон, кажись, пассажирский поезд идет». Долго прислушиваемся и различаем дрожь в земле. Дрожь переходит в шум, растет, и вот как будто уже за самым садом ускоренно выбивают шумный такт колеса. Громыхая и стуча, несется поезд. Ближе, ближе, все громче и сердитее. И вдруг начинает стихать, глохнуть, точно уходя в землю. «А где у вас ружье, Николай?» «А вот, возле ящика-с». Вскинешь кверху тяжелую, как лом, одностволку и смаху выстрелишь. Багровое пламя с оглушительным треском блеснет к небу, ослепит на миг и погасит звезды. А бодрое эхо кольцом грянет и раскатится по горизонту, далеко-далеко замирая в чистом и чутком воздухе. «Ух, здорово!» — скажет мещанин. «Потращайте, потращайте, Барчук, а то просто беда! Опять всю дулю на валу отрясли!» А черное небо чертит огнистыми полосками падающие звезды. Долго глядишь в его темно-синюю глубину, переполненную созвездиями, пока не поплывет земля под ногами. Тогда встрепенешься и, пряча руки в рукава, быстро побежишь по аллее к дому. Как холодно, расисто, и как хорошо жить на свете.
0: Много букв. Слух на маяке. Маяк.
2: Впервые в Геликоне великая опера Бородина «Князь Игорь» в постановке Дмитрия Бертмана. Новый взгляд на привычные вещи удивит свежестью трактовки и образов, смелое прочтение незавершенного шедевра, роскошные декорации, потрясающие костюмы, мощные хоровые сцены покорят любого зрителя. «Князь Игорь» в Геликоне. Таким вы его еще не слышали. Премьерные показы со 2 по 11 июля и с 20 по 23 августа. Категория 16+.
3: 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+.
4: Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
5: По вторникам и четвергам. 20:00 вечера. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит?
4: Студия Владимира Матецкого.
5: Мировой шоу-бизнес во всех подробностях.
4: По пятницам с 14:00.

вслух на маяке. Здравствуйте, я актер МХАТа имени Горького Роман Титов, и я продолжаю читать для вас рассказы Ивана Бунина. Ядреная Антоновка к веселому году. Деревенские дела хороши, если Антоновка уродилась. Значит, и хлеб уродился. Вспоминается мне урожайный год. На ранней заре, когда еще кричат петухи и по-черному дымятся избы, распахнешь, бывало, окно в прохладный сад, наполненный лиловатым туманом, сквозь который ярко блестит кое-где утреннее солнце, и не утерпишь. Велишь поскорее заседлывать лошадь, а сам побежишь умываться на пруд. Мелкая листва почти вся облетела с прибрежных лозин, и сучья сквозят на бирюзовом небе. Вода под лозинами стала прозрачная, ледяная и как будто тяжелая. Она мгновенно прогоняет ночную лень, и, умывшись и позавтракав в людской с работниками горячими картошками и черным хлебом с крупной сырой солью, с наслаждением чувствуешь под собой скользкую кожу седла, проезжая по выселкам на охоту. Осень – пора престольных праздников. И народ в это время прибран, доволен, вид деревни совсем не тот, что в другую пору. Если же год урожайный и на гумнах возвышается целый золотой город, а на реке звонко и резко гогочут по утрам гуси, так в деревне и совсем неплохо. К тому же наши выселки спокон веку, еще со времен дедушки, славились богатством. Старики и старухи жили в выселках очень подолгу. Первый признак богатой деревни. И были все высокие, большие и белые, как лунь. Только и слышишь, бывало, «Да, вот Агафья 83 годочка отмахала». Или разговоры в таком роде. «И когда это ты умрешь, Панкрат? Небось, тебе лет 100 будет?» «А не знаю, с батюшка». «Да Платон Аполлоныча-то помнишь?» «Как же с батюшка? Явственно помню». «Ну вот видишь, тебе, значит, никак не меньше 100». Старик, который стоит перед барином, вытянувшись, кротко и виновато улыбается. «Что ж, мол, делать? Виноват, зажился». И он, вероятно, еще более зажился бы, если бы не объелся в Петровке луку. Помню я и старуху его. Все бывало, сидит на скамеечке, на крыльце согнувшись, тряся головой, задыхаясь и держась за скамейку руками, все о чем-то думает. «О добре своем, небось,

0: с ангелами, с крестами и с молитвой, напечатанной по краям. Под стать старикам были и дворы в выселках, кирпичные, стройные еще дедами. А у богатых мужиков, у Савелия, у Игната, у Дрона, избы были в 2-3 связи, потому что делиться в выселках еще не было моды. В таких семьях водили пчел, гордились жеребцом-битюгом сиво-железного цвета и держали усадьбы в порядке. На гумнах темнели густые и тучные конопляники, стояли авины и риги, крытые в прическу. В пуньках и амбарчиках были железные двери, за которыми хранились холсты, прялки, новые полушубки, наборная сбруя, меры, окованные медными обручами. На воротах и на санках были выжжены кресты. И помню, мне порою казалось на редкость заманчивым быть мужиком. Когда, бывало, едешь солнечным утром по деревне, все думаешь о том, как хорошо косить, молотить, спать на гумне в ометах, а в праздник встать вместе с солнцем под густой музыкальный благовест из села, умыться около бочки и надеть чистую замашную рубаху, такие же портки и несокрушимые сапоги с подковками. Если же думалось к этому прибавить здоровую и красивую жену в праздничном уборе, да поездку к обедне, а потом обед у бородатого тестя, обед с горячей бараниной на деревянных тарелках и ситниками с сотовым медом и брагой, так больше и желать невозможно. Склад средней дворянской жизни еще и на моей памяти очень недавно имел много общего со складом богатой мужицкой жизни по своей домовитости и сельскому старосветскому благополучию. Такова, например, была усадьба тетки Анны Герасимовны, жившей от выселок в верстах в 12. Пока, бывало, доедешь до этой усадьбы, уже совсем стемнеет. С собаками на сворах ехать приходится шагом, да и спешить не хочется. Так весело в открытом поле в солнечный и прохладный день. Местность ровная, видно далеко, небо легкое и такое просторное и глубокое. Солнце сверкает сбоку, и дорога, укатанная после дождей телегами, замаслилась и блестит, как рельсы. Вокруг раскидываются широкими косяками свежие пышно-зеленые озими. Взовьется откуда-нибудь ястребок в прозрачном воздухе и замрет на одном месте, трепеща острыми крылышками. А в ясную даль убегают четко видные телеграфные столбы, и проволоки их, как серебряные струны, скользят по склону ясного неба. На них сидят копчики, совсем черные значки на нотной бумаге.
1: Много букв. Слух на маяке.

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Пискуновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. В Красном Лимане, в ДНР, штурмовые отряды 25-й армии завершают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Подразделения закрепления приступили к разминированию, зачистке населенного пункта. За сутки в городе уничтожено 30 украинских военнослужащих. Мобильными огневыми группами и дронами-истребителями сбито 20 беспилотников противника «Бабы Яга» и «Вампир», пытавшихся доставить боеприпасы и продовольствие на левый берег реки Северский Донец. Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили свыше 210 военнослужащих. Вооруженные силы России сегодня нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области.

0: области, а также инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. По данным Минобороны России, в Киеве, в частности, было поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс». Это ключевая научно-производственная база, выпускающая систему управления крылатых ракет большой дальности наземного базирования «Фламинго», оперативно-тактических ракет «Файерпоинт», управляемых ракет «Нептун-МД» и зенитных управляемых ракет. Также продукция предприятия напрямую влияет на боевые возможности ВВС Украины и их способность противостоять системам противовоздушной обороны. Начальник Генштаба Валерий Герасимов утром доложил Владимиру Путину о результатах массированного удара вооруженных сил России по военным и околовоенным объектам в Киеве и других украинских регионах. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что Россия продолжит давление на Киев с тем, чтобы достигнуть поставленных целей. Так Песков прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Кая Каллас о рассмотрении новых санкций в отношении России после ночного удара по Киеву. Владимир Путин поддержал обращение губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива для жителей региона, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, глава государства также поддержал просьбу губернатора о субсидированных авиабилетах для жителей Калининградской области и приобретении дополнительных паромов. Сегодня Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Калининградской области в преддверии 80-летия образования региона. Президент отметил серьезные успехи Калининградской области в социально-экономическом развитии.
1: Алексей Сергеевич, мы совсем недавно встречались в рамках Совета Безопасности на совещании, обсуждали вопросы социально-экономического развития Калининградской области. А сейчас в преддверии юбилея 80-летия образования Калининградской области хочу поздравить вас, всех калининградцев, с этой датой. Хочу отметить, что благодаря и труду, и таланту, преданности своей малой родине, всей нашей большой России, калининградцы добиваются серьезных, заметных успехов в социально-экономическом развитии, причем по всем направлениям, это касается и науки, и промышленности, и образования, и сельского хозяйства. Хочу пожелать и вам, и всем калининградцам благополучия и дальнейших успехов. Будем, разумеется, делать все для того, чтобы реализовывать все планы развития Калининградской области, в том числе и те, которые мы обсуждали, и о реализации которых договорились на последнем Совете Безопасности.
0: Губернатор доложил президенту, что власти Калининградской области планируют перестать зависеть от дотации федерального бюджета к 2028 году. Он также отметил, что сегодня бюджет региона консолидированный превышает 180 миллиардов рублей. Эксперимент по сбору биометрии у въезжающих в Россию иностранцев признан удачным, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Сегодня он провел заседание Межведомственной комиссии Совета Безопасности по вопросам государственной миграционной политики, на котором обсудили создание системы идентификации иностранных граждан и лиц без гражданства по биометрическим данным в пунктах пропуска через границу. Медведев напомнил, что эксперимент проводится с декабря 2024 года в аэропортах Московского авиаузла, а также в автомобильном пункте пропуска Маштакова в Оренбургской области. Система позволяет быстро и качественно выявлять иностранцев, которые совершили преступление в России или у себя на родине. По его словам, было выявлено более 65 тысяч иностранцев-нарушителей. Всего за время проведения эксперимента была собрана и направлена в МВД для оперативной проверки биометрия 12,5 миллионов иностранцев. Цитата: «Раньше бы без этой системы они просто въехали бы, и мы бы их ловили тут, как тараканов, по всей стране», — сказал Медведев. Зампред Совбеза подчеркнул, что теперь нужно принять меры в отношении мигрантов, чьи дети находятся в России незаконно, передает РИА Новости. Он также предложил расширить биометрическую проверку иностранцев на всю территорию России. Дождливая погода ожидается в столичном регионе в субботу, воскресенье и понедельник, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, за трое суток выпадет половина месячной нормы осадков до 43 мм влаги. Днем будет до 22 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Завтра в Москве преимущественно без осадков, 25-27 градусов. В Петербурге, по данным центра ФОБОС, В пятницу местами кратковременный дождь, днем плюс 20-22.

0: если сможешь.
1: Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков и Владислав Тимкин.
2: Добрый вечер.
1: Как и в старые добрые времена, мы собираемся еженедельно, по вторникам и четвергам.
2: Да?
1: Да?
2: Да.
1: Да. А, собственно, сегодня мы с Владом хотим, наверное, коснуться темы, которые касались не раз, но в конце концов и мы все часто обнимаем любимых, правильно?
2: Да.
1: По много раз.
2: Да. Одно и по тоже. Вторникам и четвергам, да? Мы выходим в эфир. Да. Так что если вы нас слышите сегодня либо вторник, либо четверг.
1: Это правильно. А, значит, и сегодня тема наша звучит так: я — это то, что я помню, или то, что сочиняю. Собственно.
2: Тема-то взрывоопасная. Я тут подумал над ней.
1: Взрывоопасная?
2: Да. Прям такие, если нам сегодня удастся повернуть разговор таким образом, окажется, что этот вопрос, ну, за него люди биться готовы.
1: Давай тогда мы зададимся другим вопросом. А что может нам помешать, Влад, развернуть разговор таким образом?
2: Не сконфигурируются слова определенным образом. В такой оптике.
1: Типа, что артикуляция не справится.
2: Да, да, да, да.
1: Рот как-то зажуется.
2: Да, да, да.
1: А этот вопрос, понятное дело, будет какое-то время висеть в воздухе. Вы можете уже прямо сейчас делиться своими мыслями на данный счет. Напомню, вопрос такой: я — это то, что мы помним, да, о себе, или то, как мы, то, из чего мы себя сочиняем, да, какие-то нарративные практики, это история о себе, да, это какие-то вот, выражаясь языком психологии, да, сюжеты и сценарии, которые мы выбираем в детском подростковом возрасте. 967-103-5533. Я когда-то давно, Влад, в лихие нулевые, нет, в 2020-е лихие, что-то как-то уже голова поехала, когда я еще один здесь работал, я делал эфир по памяти.
2: Наверное, еще в 10-м. В 10-е было. 51.
1: Нет. А, в конце 10-х.
2: В конце 10-х, да.
1: Вообще не могу попасть в третьи попытки. Mm-hmm. Не так-то много в 21 веке прожили, а вот сформулировать не сразу получается. Так вот, я делал эфир, который был посвящен памяти. Я исходил из тезиса, который услышал на лекции преподавательница психфака МГУ, она говорила: мы — это то, что мы помним. Вот такой у нее был тезис. Uh-huh. О том, что человек, в принципе, выстраивает представление о себе из своей памяти. Но она одна из крупнейших исследовательниц ложной памяти. И автобиографически тоже.
2: Ложное — это когда это человек когда... помнит что-то, чего не было.
1: Да,
2: не
1: чего
2: случалось.
1: Не было, да. Более того, она... И еще там несколько исследовательниц, одна из Австралии, еще откуда-то, они научились формировать ложные воспоминания у своих пациентов, что человек помнит того, чего не было. Это помогает ему разрешить определенные комплексы там, и так далее. Uh-huh. Да. Вот, соответственно, меня поразила тогда эта идея. Я целый эфир вот как-то ей посвятил. Память, я уже не помню, что я там говорил. Ну, в принципе, я после сегодняшнего эфира уже ничего не вспомню, что я сегодня говорил. Тоже к разговору о памяти. Вот.
2: Обуянный. Так что, возможно, и не было этого эфира, да?
1: Да. И мысль вот эта, что мы можем помнить то, чего не было, или мы можем видоизменять наши воспоминания под определенную настройку с реальностью здесь, сейчас.
2: Причем это не то, чтобы сознательно всегда происходит, да? В основном это совсем несознательно происходит.
1: Да.
2: То есть я какой-то факт о себе беру как ключевой, начинаю звучать как сознательный акт, а вот выстраивается таким образом моя психика через этот факт, а потом может оказаться, что этого и не было.
1: Да, да. Это совершенно поразило. Меня тогда это поразило, потому что я понял, что, получается, мы сами создаем себе свое представление о реальности.
2: Или, например, люди живут вместе, да, в браке, и вот не получается им договориться друг с другом, потом, например, они разводятся, и через 10-20 лет партнер понимает, что это было счастливое время, и хороший был брак. Просто в моменте это было незаметно.
1: Или люди живут довольно долго, счастливо, хорошо, потом у них случается какой-то кризис в отношениях, и они оба говорят: все наши отношения всегда были ужасны.
2: Угу.
1: Да? То есть вообще вот эта вот наша завороженность настоящим моментом, и как бы через призму сейчасности мы рассматриваем прошлое.
2: Ну, буквально как стеклянное стеклышко цветное, да, через которое ты смотришь, город изумрудный, снимаешь, а он обычный. Да, и эти стеклышки меняются.
1: Да, ну то есть суть-то в том, что мы как бы Мы прошлое, мы вообще с ним можем делать все, что угодно, все, что нам заблагорассудится, и более того, совершенно не осознавая этого, потому что того требует оправдание или объяснение того положения, в котором мы сегодня оказались. И вот как бы через призму вот этого всего разговора возникает вопрос, а что это такое я, которое себя может кем угодно создавать, да? Я еще вспомню фильм «Бульвар Сансет». Фильм, если не ошибаюсь, конца 30-х годов, уже звуковой голливудский фильм, Уайлдер, режиссер, ты, наверное, не смотрел его?
2: Нет, но планирую.
1: Ну, очень известный фильм, значит, там главная героиня, она когда-то в эпоху немого кино была абсолютной селебрити.
2: А, подожди, я же его недавно посмотрел, конечно.
1: Посмотрел, да. Так, молодец. Как разговор о нашей памяти.
2: Ага. И просто по названию...
1: Ты знаешь этого человека, я никогда не видел. Здрасте, вы 20 лет вместе прожили.
2: А, да, точно.
1: Да, точно похоже. Короче, и это классический сюжет перехода из немого в звуковое кино, когда большая часть актеров и, кстати, режиссеров не смогли адаптироваться в новом киноязыке и кинопроизводстве. И вот она, значит, живет в роскошном особняке, у нее роскошная машина того времени, у нее есть даже этот
2: дворецкий,
1: которого, кстати, играет, играет выдающийся режиссер.
2: Режиссер, да.
1: И я фамилию
2: такой
1: забыл.
2: Лысый.
1: Да, у него есть фильм «Шанхайский экспресс», замечательный, с этой, господи... Ты понимаешь, говорим о памяти, я ничего вспомнить не могу. Ну, актриса Марлен Дитрих, вот, вычислили. Значит, и я что хочу сказать. Кстати, вот Марлен Дитрих тоже прекрасный пример для нашего разговора, потому что она фактически создала себе себя, вообще всю свою биографию, просто создала себе цель, создала образ себя и выстроила себя просто из пепла. Вот просто, если почитать какую-то Википедию даже про Марлен Дитрих, совершенно поразительный жизненный сценарий, который она выбрала и отыграла его, и выиграла, грубо говоря, получила все то, чего хотела. Так вот, и эта главная героиня, я расскажу сюжет, она находит молодого любовника, который к ней, значит, там в дом приходит, и она просит его написать сценарий для фильма про нее саму, и она хочет вернуться на сцену, опять обуять сердца миллионов, и оказывается, что это провальная идея. Но она фантазирует себе то, что она действительно становится известной, она совершает преступление, к ней приезжают полицейские, репортеры и так далее, и она выходит в полном облачении вот этой звезды перед ними всеми,
2: Буа,
1: уверенные, что они приехали почтить ее гений. При этом ее приезжают арестовывать. Ну, в общем, я считаю, это потрясающая совершенно сцена. И когда я смотрел этот фильм, а это было года 4 назад, мне две мысли пришло. Первая, общедоступная мысль о том, что человек потерял себя, он потерял связь с реальностью и как бы сошел с ума, буквально, да? Вторая мысль, а чем реальность, которую она себе создала, менее истинна, чем реальность общепринятая?
2: Ну, то есть, грубо говоря, например, Калифорния, 70-е, 80-е, в гаражах сидит 10 тысяч подростков и молодых людей, бросивших колледж, потому что они видят компьютерную революцию. Да, кто-то из них становится Биллом Гейтсом, кто-то из них становится Apple,
1: Стивом Джобсом,
2: да, а остальные 10 тысяч молодых людей не стали, а остались какими-то странными гиковатыми людьми. И можно сказать, слушай, ну это мечта провальная, да, это бред какой-то, иди на работу устройся, там, страховка, будь нормальным человеком. А если это срабатывает, мы говорим, ну это реальность, это визионеры, это люди, которые, значит, меняют мир.
1: И
2: хотя занимаются они одним и тем же.
1: Прекрасно. А как тебе кажется, что позволяет одним свои фантазии реализовать, как Марлен Дитрих или Стив Джобс, а другие как бы...
2: Ты про роль личности в истории?
1: Нет, что за элемент такой в человеке, что желание одного... То есть, понятное дело, можно сказать, дисциплина, усидчивость...
2: Я скорее про удачу думаю.
1: Удача, верность там своей мечте. Но как будто бы есть какой-то элемент, что тут как бы либо пан, либо пропал же ведь история, да? То есть, либо все, либо ничего. Как я тебе говорил про бразильских футболистов. Вот я смотрел на игру Винисиуса Джуниора, да? И я говорю, ну сколько в Бразилии, я перескажу, ладно,
2: сейчас
1: говорю, я говорю, Владу, сколько в Бразилии таких пацанов талантливых, которые умеют финтить и с взрывной скоростью, и хорошим ударом, много. Сколько из них там
2: доходит до профессионального футбола?
1: Доходит до профессионального. Тоже немало. Но таких, как там Винисиус Джуниор, единицы. Почему так? Да? Что это за элемент такой? Да? То есть можно сказать поэтически, что там есть вот эта частица гений, Бога, да? Но то, что ты, может, назвал удачей, да? Но а мне кажется, что гений в данном нашем разговоре это не то, что человека посещает, а то, чему человек готов действительно служить. Понимаешь, о чем я говорю?
2: Но при этом это не гарантирует успех.
1: Не гарантирует.
2: В социальном смысле, да?
1: Не гарантирует,
2: потому что ты можешь служить, и это никому не надо, а это надо тебе, и ты этому верен, например. И даже не расстраиваешься, что твоя реальность не становится общепринятой.
1: Ну, короче говоря, вопрос-то, да, остался вопросом. Мне ты не ответил. То, собственно, чем отличается вот реальность, где эти полицейские репортеры приходят за героиней фильма «Бульвар Сансет» от реальности, где она становится звездой?
2: Тут очень интересная ситуация, потому что, можно сказать, они ничем не отличаются, а можно сказать, что они всем отличаются.
1: Просто мы
2: и это будут разные реальности, из которых мы смотрим
1: просто
2: на эту сцену.
1: Мы называем реальность просто потому, что большинство ее так называют.
2: Да, да, да.
1: Меня с детства мучил вопрос с дальтонизмом. То есть определенный там, процент людей, которые цвета видят по-другому. Причем все они практически, там есть разновидность дальтонизма, но самый распространенный, там вот коричневый, зеленый, красный, да, вот знаешь.
2: Я с детства, когда узнал про дальтоников, мне казалось такой несправедливостью глобального масштаба, что они машину водить не могут, что им нельзя за руль, потому что они различают цвета.
1: Еще придумали эти два цвета, да?
2: Да-да-да.
1: Я просто не могу понять того, что... Нас просто больше, кто видит красный красным, зеленый-зеленым, поэтому мы решили, что это у них проблема. Я вот с детства не мог это понять. Почему? То есть, может, они правы? Нет, но у нас как бы правда за большинством получается.
2: Ну да, да, да. Я сейчас в книжном клубе своем читаем книгу замечательную, но очень сложную для восприятия Питера Бергера и Томаса Лукмана «Социальное конструирование реальности». Они как раз вот пишут социологический трактат. Он называется «Трактат о социологии знания». То есть о том, как знание в обществе формируется, существует, как его люди обслуживают и, по сути, создает людей. Uh-huh. Знание о мире, которое мы, например, перенимаем у родителей, рождаясь в их семье, или рождаясь в этой стране, или в этом сообществе. И как там первичная социализация происходит, то, что мы называем воспитанием, да, когда считается первичная социализация пройдена, когда появляется что-то священное и табуированное у человека, и, соответственно, вот, это готовый гражданин. Обычно это наступает где-то там от 7 до 13 лет. Да, угу. И потом появляется вторичная социализация, но не у всех, потому что многие на первичной едут, у них черное, это черное, белое, это белое, вот это правильное, вот это левое. Дед мой за этих голосовал, я, отец голосовал, и я буду голосовать. Да, и там не происходит развлечения контекстов, развлечения нюансов. И, значит, мир понятен, да, и там нет тревоги. Да, мир детства тотален в этом смысле, потому что он безальтернативен. У нас нет доступа к другим значимым другим. А потом мы начинаем вырастать, мы смотрим по сторонам, мы видим других людей, мы начинаем сравнивать семью родительскую, например, с другой семьей, которую мы строим сами, или как живут другие люди, и обалдеваем от того, насколько все бывает по-разному, да, и очень многие этот стресс не выдерживают.
1: Так.
2: То есть, по сути, вот это общее знание, общее место, что дальтонизм — это проблема, а развлечение красно-зеленое — это нормально, uh-huh. это сдерживает хаос. Хаос uh-huh. мира, в котором ничего, если не определено, человеку нужно постоянно...
1: Хорошо, а зачем-то в Советском Союзе леворуких людей всячески... придавливали и исправляли на праворуких.
2: Мне кажется, вопрос, почему здесь не очень корректно ставить.
1: Не, ну в смысле, как
2: ставить?
1: Объясняет это твоя...
2: Оно случается что-то. Ну, то есть, знаешь, как в этом эксперименте с обезьянами, которые сидят в клетке, там висит связка бананов, если они начинают к ней лезть, их из бранспойнта обрабатывают до тех пор, пока они поймут, что не надо лезть за бананами. Потом одну обезьяну достают, сажают новую, та не будь дура и видит связка, бежит к ней, и ее свои же бьют и запрещают ей. И так вот меняют циклически до тех пор, пока в клетке не сидят все обезьяны, которых никогда не били из бранспойнта, но они не лезут за бананами.
1: Я понимаю, это как однорукий бандит, почему возникают такие странные...
2: Потому что запреты. Психически, эволюционно мы довольно простые существа все. Млекопитающие, да не только млекопитающие, вообще животный мир.
1: Хорошо, я тебе другой вопрос задам. Я его записал. Ты, наверное, знаешь про книгу Алексея Юрчака. «Это было навсегда, пока не кончилось».
2: Да.
1: Про... Это про Советский Союз, да. Вот эта фраза «Это было навсегда, пока не кончилось». То есть вопрос такой. Как тебе кажется, почему... Когда огромное число людей верит в какую-то идею, верит в ее незыблемость, скажем, там, в идею Советского Союза, там, да, его будущего, почему в какой-то момент вдруг это может измениться? То есть, ведь Рикер говорит, как бы, что человеческое «я» держится на связанности сюжета. То есть, и действительно, если я к себе применяю это, да, то есть я говорю, я знаю, какой я человек, как в моей жизни, что должно случаться, что к чему приводить.
2: А потом, например, кризис тебя увольняет с работы.
1: Ну, грубо говоря.
2: Или вот
1: не срабатывает.
2: Немое кино сменяется звуковым.
1: Да, не срабатывает что-то. То есть, почему, если большинство людей верят в то, что сейчас происходит, оно будет вечно? Почему мы постоянно наблюдаем противоположный процесс, что все как бы ломается и изменяется?
2: Я не понимаю вопрос, почему?
1: Что чему противостоит? То есть, если нас 10 человек, и мы уверены, что, не знаю, там, что «Зенит» будет всегда чемпионом России, там, а всего нас в условно, давай возьмем общество из 100 человек, да, и 98-99 уверены, что «Зенит» всегда будет чемпионом России. И вот эта вера всех, в этих 100 человек еще игроки всех других команд есть. Они все знают, что «Зенит» будет чемпионом России. «Зенит» каждый год чемпион России.
2: Вот до тех 50 пор, пока лет. Не
1: Потом появляется какой-то один человек, который говорит, а, не будет «Зенит» чемпионом России. И он перестает быть чемпионом России. Как это работает? Вот, ты понимаешь сам механизм? То есть, если все верят во что-то, и эта вера поддерживается миф...
2: Откуда берется Джордана Бруно, грубо говоря,
1: да? Ну, да, не только.
2: А они всегда рождаются.
1: Это как в «Матрице» ошибка в программном
2: коде. Да. Ну, то есть, эволюция же построена на ошибках, на вариациях генов, которые будут более приспособлены. Если какой-то начинает выигрывать популяцию, он резко взрывным образом становится распространенным по всей популяции. Мне кажется, с творчеством похожая история.
1: С политикой то же самое.
2: То есть, это какие-то силовые линии мира, как будто незримые, да, можно сказать, метафизические, по которым развивается какая-то история. Я сейчас нарративную как бы теорию поддерживаю, да, что есть какая-то логическая поступательность, но я не про это говорю. Я говорю про то, что действительно как-то узоры переплетаются, можно сказать, знаешь, как усталость конструкции социальной, и вдруг она распадается.
1: Да.
2: Да? То есть, с одной стороны, там вот распад Советского Союза ты привел в пример, никто этого как будто не хотел, да, ну, как сейчас нам это преподносится. С другой стороны, как бы митинги...
1: Я бы сказал, большинство это не хотело.
2: Да, но при этом были огромные митинги, и как бы люди это делали. Знаешь, как по Пятигорске, у вас не случалась революция, потому что мы их не делали, да, а у вас случались, потому что вы их делали.
1: Да.
2: И заметить, что мы вообще-то делаем эту самую историю, это вот как раз приходит вот эта вторая социализация, когда я вдруг вижу, что мир состоит из блоков, которые можно менять, что на самом деле нет ничего незыблемого, ну, кроме там законов физики и прочее-прочее.
1: А как, по-твоему, к себе применимо? К себе, в смысле, как человек себе может это применить? Потому что, с одной стороны...
2: Ну, например, замечательно работает смена круга общения.
1: Ну, как ты сменишь круг общения? Вот все говорят, смена круга общения.
2: Ну, знаешь, когда приезжают люди, например, в другой город.
1: У тебя много есть людей, которые вот за последние там 5 лет переехали не в Москву, а вот в другой город, чтобы сменить круг общения. Ну вот я не знаю.
2: Нет, ну просто мы из Москвы это говорим. А вот, например, я недавно общался с коллегой, она приехала из какого-то провинциального маленького городка в Приморском крае, и тут она ездила просто со своим ребенком показывать, ну, к бабушке и дедушке туда вот места юности. И она вернулась, ну, она взрослая, успешная, состоявшаяся женщина, говорит, слава богу, что я тут уехала. Я встретила своих спитых одноклассниц, и, то есть, буквально меня за шкирку как будто Бог вытащил оттуда, и я поехал в Москву учиться.
1: Представляешь, ты живешь в Ватикане.
2: Ватикан, кстати, отправляет американская католическая церковь священников, чтобы они, самых талантливых, чтобы они прям в Бога поверили по-настоящему. Потому что в Америке сложнее.
1: Да?
2: Да. 967-103-5533. Прервемся на новости и вернемся.
0: Пойми себя, если сможешь. Радиостанция «Маяк» не позволяет нам скучать и развлекает нас в любое время суток. Но у древних людей, к сожалению, радиостанции «Маяк» не было. Приходилось развлекать себя какими-то домашними потехами. Егор Бондаренко, учитель истории.
3: Так говорит «Маяк».

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска сегодня нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве, Киевской области, а также инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. По данным Минобороны России, в Киеве, в частности, было поражено сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности «Атлон-Ави». Это одно из ключевых предприятий ВПК Украины, которое обеспечивает ВСУ беспилотниками большой дальности, лютой, ударными «Магура», а также БПЛА других типов и бражирующими боеприпасами. Кроме того, было поражено сборочное предприятие авиапромышленности «Антонов». Это основная производственная база на Украине, которая занимается разработкой и выпуском пилотируемых летательных аппаратов военного назначения, а также осуществляет сборку и модернизацию беспилотников большой дальности «Лютой». Средствами ПВО за сутки сбиты 11 управляемых авиабомб и 631 украинский беспилотник. Силами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ, сообщили в Минобороны России. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Пискуновка в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 8 украинских бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Покровская, Гавриловка, Подгавриловка, Коломийцы, Днепропетровской области, Любицкая, Егоровка и Барвиновка Запорожской области. Противник потерял более 465 военнослужащих. Взрывное устройство перед домом украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако установила женщина. Так считают следователи, сообщает французская газета «Фигаро» со ссылкой на источники. По их информации, пакет с бомбой оставила женщина примерно 30 лет. Камеры видеонаблюдения зафиксировали человека в черной шляпе, черной кофте, светлых брюках и черных кроссовках. После взрыва подозреваемая сначала направилась во французскую коммуну Бассали, после этого она могла скрыться в другой соседней стране. Сообщается, что установлено ее точное местонахождение. Несколько источников рассказали газете, что женщина могла провести разведку за несколько дней или даже часов до взрыва. Напомню, он прогремел в понедельник вечером. По данным властей Монако, пострадали 3 человека – мужчина, женщина, ребенок, в числе которых украинский олигарх Вадим Ермолаев. Женщина в результате взрыва лишилась ног. Ранее газета «Фигаро» сообщала, что взрыв был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена, который ранее владел сетью мошеннических колл-центров на Украине. Сообщалось также, что покушение на Ермолаева могло быть связано с его планами выступить в Европарламенте по поводу коррупции на Украине. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра местами кратковременный дождь, днем в северной столице плюс 20-22. В Москве в пятницу преимущественно без осадков, ночью в городе плюс 15-17, днем 25-27 градусов, сейчас в Москве плюс 24.
1: Новости спорта.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с хоккея. Александр Овечкин подписал новый контракт с клубом НХЛ «Вашингтон Кэпитал» сроком на один сезон. Зарплата Овечкина составит 1 миллион долларов. Также он получит подписной бонус в размере 3 миллионов 250 тысяч. Еще 4 миллиона 750 тысяч Овечкин получит, если проведет как минимум 10 матчей. С того момента, как мы выбрали его на драфте, неизменными оставались две вещи. Его любовь к игре и его неугасимая жажда побеждать. Мы в восторге от того, что он продолжает писать следующую главу своей замечательной карьеры, заявил владелец Вашингтона Тед Леонсис. Напомню, на данный момент Овечкин в списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф занимает второе место. На его счету 1006 заброшенных шайб. У Уэйна Грецки всего на 10 шайб больше. Российский нападающий Максим Шабанов подписал контракт на один сезон с клубом НХЛ «Миннесота». По нему форвард заработает 1 миллион 600 тысяч долларов. В прошлом сезоне 25-летний Шабанов выступал за Нью-Йорк Айлендерс. На уимблдонском теннисном турнире россиянка Людмила Самсонова вышла в третий раунд. Все подробности у Андрея Кудряшова.
3: Матч на знаменитых травяных кортах всеанглийского клуба лаун-тенниса продолжался 2 часа 16 минут. Людмила Самсонова уверенно забрала первую партию со счетом 6-4. Однако 15-я сейная турнира Шнайдер сумела навязать борьбу и с аналогичным счетом забрала второй сет. В решающем отрезке матча Людмила полностью доминировала на корте, продемонстрировав мощную подачу и разгромила соперницу 6-2. А после матчевой пресс-конференции Людмила Самсонова подчеркнула, что ключевым фактором успеха на траве стала ментальная стойкость в затяжных розыгрышах. В третьем раунде Людмила Самсонова скрестит ракеткой с представительницей Чехии Марии Боусковой. Менее удачно игровой день сложился для Анны Блинковой. 141-я ракетка мира уступила 13-му номеру мирового рейтинга украинке Марти Костюк. Блинкова выиграла стартовый сет на тайбрейке, но упустила нить игры и проиграла две следующие партии с одинаковым счетом 3-6.
2: Теперь новости футбола. ЦСКА обратился с предложением к бывшему защитнику «Гранады» и «Хетафе» Домингошу Дуарте, который с 1 июля находится без клуба. Об этом сообщает «Радар Дабола». По информации источника, 31-летний футболист также получил предложение от «Сан-Паулу» и «Олимпиакоса». «Трансфермаркт» оценивает футболиста 800 тысяч евро. «Спартак» и «Алавес» ускорили сделку по переходу левого защитника Виктора Парада, однако на данный момент она не завершена полностью, сообщает «Эль Корео». По информации источника, испанский футболист открыт для перехода в «Спартак». «Алавес» также оптимистично смотрит на этот трансфер. Тем временем сегодня «Спартак» в контрольном матче победил Костромской. «Спартак» со счетом 1-0. Единственный мяч на 54-й минуте забил Руслан Литвинов. Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман провел встречу с членами Федерации футбола Германии, на которой Нагельсману предложили уйти в отставку добровольно и получить неустойку в 7 миллионов евро, пишет Bild. Напомню, 38-летний Нагельсман возглавляет сборную Германии с 23-го года. Его контракт рассчитан до 28-го на чемпионате мира, ослабленным отсутствием сборной России. Команда Германии вылетела в 1/16, уступив Парагваю. В завершении фигурное катание Александр Плющенко получил документ от Международного союза конькобежцев, позволяющий ему официально представлять Азербайджан на международных соревнованиях, сообщают РИА Новости Спорт. Напомню, ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил о том, что его сын получил спортивное гражданство Азербайджана сроком на 5 лет. И пока это все новости спорта.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Маяк. Пойми себя, если сможешь.
4: Ну так что, Влад?
5: Что? Говорим сегодня о структуре памяти, о структуре личности, да, о том, как мы себя узнаем в зеркале. Это же не очевидный ответ.
4: Я вот...
5: Просыпаясь, за счет чего мы остаемся теми же самыми.
4: Это, да, я вот напрямую скажу. Вот смотри. С одной стороны, я стремлюсь быть свободным от известного себе, да, и постоянно разрушаю, стремлюсь разрушить какие-то собственные основания. Скажем, вот вижу в другом человеке свое. Мне это не нравится.
5: Мое знание об этом человеке, да?
4: Мне это не нравится. То есть я иногда узнаю в других себя, и мне вот эти проявления не нравятся. И я стремлюсь избавиться от этого. Я так устроен, да? И мне кажется, вот это мой какой-то жизненный сценарий, который я выбрал, да, вот такого индивидуалиста, почему мне всегда нравился Сиддхартха, вот, да, скажем, Гессе, что вот это мне нужно свое, свое, свое, да, вот поиск какой-то вот этой самостийности, как я это говорю.
5: Стиля.
4: Да. С другой стороны, сегодня, когда я писал анонс, я вот задумался, так сам этот паттерн, тоже своего рода некая программа и тоже паттерн.
5: Угу.
4: И то есть получается, что это некая история о себе, которую я рассказываю. Просто у большинства людей она складывается из каких-то заготовок, да, со вчерашнего дня, вот как тесто заготавливают. И так люди и формируют свою жизнь, да, она задетерминирована привычками, паттернами, ценностями, да, вложенными. А я, наоборот, иду как бы путем разрушения. Но это тоже сценарий. И передо мной возник вопрос. Ну, если у меня есть такое сильное желание вообще вырваться из сценария, вообще, чтобы не было во мне сценария, то
5: так,
4: возможно ли...
5: Так же не бывает. Потому что, ну, как бы сценарий — это то, что возникает постфактум, мне кажется. То есть...
4: Нет, мне кажется, что сценарий — это то, что мы продолжаем отыгрывать постоянно. Грубо говоря, там, давай простой возьмем пример. Человек с детства привык к роли жертвы, да, и он этот сценарий, скажем, отыгрывает, да, вот, и он свои преференции с этого имеет, знает, как время организовать, определенное количество транзакций имеет, да, с людьми, и он находит людей, которые будут для него насильниками, и у него в мире есть система спасителей, спасателей, да, которым он звонит и жалуется, и так далее, да, то есть вот, и он отыгрывает этот сценарий и утверждает этот сценарий каждый раз, он говорит, ну вот видите, люди жестоки, поберну, да, все поберну. Вот, просто когда я прочитал эту книгу первый раз, меня это ужаснуло.
5: Что?
4: Что мою жизнь кто-то уже просто
5: описал.
4: Я понял, что я так не хочу, и я не могу в книге ни одного уже сценария найти про себя. То есть эпизодически, да, но ретроспективно я смотрю и просто не повторяю, да, делаю все, чтобы не повторилось, да, просто. Вот, то есть меня это ужаснуло. Меня удивляет, что некоторые люди, прочитав про свою игру в книге, они говорят, а, понятно. Здрасте, уже что-то не так. То есть тебя не пугает этот скрипт? Я в последнее время об этом, может быть, нередко говорю. Но получается, что я к чему вел-то, да? Что вот это желание освободиться тоже своего рода некая тюрьма. Вот я к чему.
5: Да, потому что она как будто существует до меня и определяет границы,
4: да,
5: моих поступков.
4: Я,
5: я сегодня не буду надевать эти ботинки, потому что я в них вчера ходил,
4: да? Проще. Я могу же ведь объяснить. То есть условия, в которых сформировалось мое такое мировоззрение, отношение к жизни. Я могу сказать, вот умер отец, мать была такая, был такой дедушка, вот такие жизненные обстоятельства, условия, вот из школы выгнали, вот такие люди встретились, и вот я такой сложился. Я могу это все объяснить. То есть все равно я задетерминирован.
5: При этом это ничего не объясняет. Это называет,
4: может быть. Да, ну, это скорее описывает... обстоятельств. Это обстоятельства, которые описывают возникновение моего желания, пути вот это формирование
5: самости. Это допущение, потому что могло не возникнуть.
4: И вот сюда-то я как бы и веду, что то, что я сейчас рассказываю, насколько это нарратив, который я сам о себе уже придумал, потому что выбрал определенные факты, сложил их в определенную, да? Это как астрология.
5: Вот такой я человек,
4: как,
5: да?
4: Астрология на самом деле. То есть на самом деле, ну, и когда я трезво на нее смотрю, не такая уж она и точная. Вот честно.
5: Будем честны, да?
4: Вот не такая уж и точная. Когда совпадает, ты говоришь, вау, но в большинстве случаев у меня не совпадает. То есть я не говорю, что она не работает и так далее. Ну вот, когда хочется, чтобы совпадало, ну, как бы больше совпадает, когда...
5: Знаешь, я участвую там в турнире прогнозистов на чемпионате мира по футболу, на матче, да, прогнозы делаю на результаты, и когда я угадываю результат, я прям чувствую, что я эксперт. Ну, то есть, правильно, я понимаю в футболе. А когда не угадываю, и совсем не угадываю, я думаю, ну, что-то неправильно, они сыграли.
4: Да, да. Ну... То есть, и вот мы...
5: Я все правильно угадал, но вот если не удаление, а если вот они не побежали еще один забивать на 94-й...
4: И потом, куда их понесло?
5: Да-да-да.
4: Я к тому, что вот мы сейчас и озвучили как бы сущностно тему нашего сегодняшнего разговора. То есть, действительно, это я фантазирую определенную сцепку событий, обстоятельств, которые мне объясняют меня, или все-таки я... могу быть свободным от этого выбора.
5: Как будто разговор про свободу воли, да, сворачивает.
4: Да, то как будто бы, ну, и, то есть, с одной стороны, меня вообще этот вопрос не волнует.
5: Меня
4: не волнует совершенно. Мне все равно, свободный я, не свободный сверху там, да. Мне интересно, скорее, знаешь что, я думаю, разрешение тут всего. Это, конечно, элемент игры. Для меня это все, конечно,
5: игра. Как оно все устроено, да?
4: Да, это жутко интересно. То есть, вот, знаешь, вот другая простая игра, в которую я всю свою жизнь играю, с детства играю. Я с детства понял одну вещь. про себя, не знаю, как у других, что если я что-то представлю, оно таким точно не будет.
5: Например?
4: Ну, например, мама опаздывает и домой не приходит. Я представляю, как она умирает. И я знаю, что если это представил, жизнь в любом случае не позволит повторить мою фантазию и сделает по-другому. Поэтому до сих пор я все время представляю самое худшее, и оно никогда не сбывается. Я не знаю, как у других людей. Но я до сих пор, то есть я каждый день храню близких практически. Каждый день все самое худшее случается в моей фантазии, но этого не случается в реальности. Я не знаю, может быть, вот я к радиослушателям обращусь, кто-то практикует это. Потому что в детстве я это узрел. Я узрел это. Я знаешь, как это понял? Перед тем, как нам давали контрольные или что-то еще, я фантазировал, что там может быть. И всегда получалось так, что давали именно то, чего я не смог нафантазировать. И я подумал, значит...
5: Реверсированная такая, да?
4: Да.
5: Магическое мышление.
4: Да, у меня было реверсированное магическое мышление, оно до сих пор такое. То есть, оказывается, и поэтому я, например, всегда фантазирую полный крах, полный провал. Причем это не катастрофизация, понимаешь, такая игра с Богом. Я говорю, Господь, я же знаю, что ты не позволишь мне угадать твои желания, угадать твою фантазию. Поэтому я сейчас нафантазирую все самое худшее. А ты все равно по-своему сделаешь.
5: Но
4: у тебя такого не было.
5: Так как катастрофа не случается, такой, ой, отличный денек.
4: Да. У тебя такой есть?
5: Нет.
4: Мне просто интересно, насколько это массовое. Ну, это с детства случилось. Не знаю, связано с тем, что отец умер, я как-то много об этом думал, что страшно уже произошло, типа, да? Но это вот... да. Поэтому... Не знаю, что еще добавить. Мне интересно, да, вот тоже игра. Это такая большая игра.
5: А мне интересно другой аспект нашего сегодняшнего разговора, то, о чем мы говорили перед новостями, что, с одной стороны, ну, все практически, это было навсегда, пока не кончилось, как ты и сказал, все очень зыбко и шатко, и может поменяться там в один момент. Не знаю, землетрясение в Венесуэле произошло, и жизни сотен тысяч людей изменились раз и навсегда, да? С другой стороны, у нас есть иллюзия того, что все очень монолитно, крепко, и ножичка не просунешь, как будто вот какая-то перуанская древняя кладка, да? И когда происходят события,
4: красиво
5: которые...
4: Красиво говоришь, Влад. Ой.
5: События, которые...
4: Хоть тост поднимай.
5: Которые меняют все на 180, а мы очень часто стараемся этого не замечать. Знаешь, есть поговорка «Лошадь сдохла, слезь». Вот очень сложно признать, что лошадь, например, сдохла. Что...
4: В фильме «Сорентино» последнем есть именно о лошади такой сюжет, Влад.
5: Да?
4: Жду, когда посмотришь.
5: Хорошо.
4: Вот прям про лошадь. Про то, как он не хочет признавать, что она... умирает.
5: Вот, и точно так же с бизнесами люди, с работой. Вот они ходят на эту работу, не любят ее. То же самое с отношениями.
4: Так, а сущностно ты о чем говоришь?
5: С самим собой. Мне
4: что
5: интересно.
4: Что человек самообманывается?
5: Да, что мы с одной стороны говорим, ну я реалист, я смотрю на ситуацию трезво, а с другой стороны пребываю в иллюзии.
4: Я не вижу ее в истинном ключе.
5: Да. Ну, как Мамардашвили говорит, спрашивает у жены мужчина, ты где была? Она говорит, у любовника, ха-ха-ха. А она реально была у любовника, а муж говорит, ну, ты у меня шутница. Понимаешь? И эти конструкты наши, собственно, психические, они, с одной стороны, нас содержат внутри себя, но они не имеют никакого отношения к реальности.
4: Но, послушай, ведь пока...
5: И это парадоксально.
4: А вот смотри, допустим, пока я хожу на работу и верю во что-то, даже если это самообман, пока еще не самообман. Это как возьмем с тобой радиацию и Припять, да? То есть люди говорили, да нет, нормальные яблоки. И ели вот эти вот яблоки отравленной радиацией, да? И пока еще... Это знаешь как?
5: Как в темноте не оборачиваться,
4: ой, да?
5: Ой, да,
4: я вспомнил прекрасную сцену из романа Хулио Кортасара «Игра в классике». Там в колыбельке умирает ребенок, а у них вечеринка в этот момент. И в какой-то момент все узнают, что этот ребенок мертв, кроме матери.
5: И они продолжают
4: вечеринку? И они продолжают делать вид, потому что пока еще мать не узнала, смерть как бы не случилась. Понимаешь, да, о чем я говорю?
5: Коробка, да?
4: Да, коробка Шрёдингера. Поэтому тут вот такой момент. Я думаю, что люди удерживаются в определенной иллюзии, потому что пока еще этого нет. Даже если это факт. Какой-то там факт. Но психически еще не факт.
5: И что это говорит про нас, как про... сущности.
4: О том, что мы хотим здесь и сейчас только жить.
5: Хотим?
4: Да.
5: Интересно, что для этого нам нужны вот эти внешние опоры, уходящие в прошлое и в будущее. Так, прервемся на рекламу.
6: Пойми себя, если сможешь. Маяк. В эту субботу утром хочу все знать.
7: Начнем со свежих новостей науки. В следующем часе решаем занимательную математику. В 11 утра выясним, как был основан зоологический музей. И в полдень в цикле «Вокруг света за 80 изобретений» поговорим про проекцию Меркатора, как пересекаются меридианы и параллели. В субботу и воскресенье не забудьте включить маяк детям.
6: С 9 утра.
8: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
6: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.
9: Мы продолжаем наш цикл, который посвящается юбилею государя-императора Петра I, Петра Алексеевича.
6: Призвание, любовь и славные дела первого российского императора.
10: Мы так привыкли, это из учебников исключительно, что вот Петр основал новую столицу в 1703 году. И при этом забывается, что статус столицы Санкт-Петербург получил только в 1719 году. 15 лет спустя, когда, в общем, стало понятно, что Прибалтика, если не переходит под власть России, но, по крайней мере, так сказать, шведов там не будет в ближайшее время, и туда можно вообще переместить посольство, и вообще там можно обустраиваться надолго.
6: Подкаст «Первый император». В любое время на медиаплатформе смотрим и в ваших мобильных устройствах. Маяк. Пойми себя, если сможешь.
5: Мы продолжаем. Станислав нам.
4: Для кого? Для чего?
5: Станислав нам пишет из Новокузнецка. Вы, кстати, тоже можете писать, комментировать 967-103-5533. Телефон для мессенджеров. Добрый вечер, Влад и Артем, пишет Станислав. Давно вам не писал. Артем вспомнил в тему эфира фильм «Бульвар Сансет». Это любимый фильм Дэвида Линча. А я вспомнил его «Малхолланд Драйв». Вот уж где реальность и фантазия переходят друг друга, как лента Мёбиуса. И это же сводит нас с ума, когда мы пытаемся свести все вместе. Есть очень известный фильм японский «Расимон», да, который породил даже феномен, он так и называется, эффект Расимона в судебной практике, когда, значит, свидетельские показания не сходятся.
4: Я делал по этому рассказу, кстати, «Створение».
5: А Кутагава Рюноске в «Чаще»?
4: Да, давно. Может быть, даже не «Створение Кумирающего», «Пойми себя, если сможешь». Ага. Да.
5: А, то есть это простая история, произошло убийство самурая, да, и у нас есть 4 версии,
4: больше,
5: или 5 версий произошедшего от свидетелей, которые в этом всем участвовали, и они не бьются друг с другом никак. Мы как привыкли думать, что есть истина?
4: Я бы хотел, чтобы Шерлок Холмс, конечно, там попотел и пришел к тому, что объективная реальность не существует.
5: Во-во-во, да, ну то есть и нам очень сложно этот факт принять, что, возможно, не существует объективной реальности.
4: Представляешь, можно я?
5: Да-да-да.
4: Сидит Шерлок Холмс с доктором Ватсоном, говорит: господин Ватсон, вот сколько ступенек у лестницы на нашем крыльце? Ватсон говорит: 8. Шерлок Холмс говорит: 10. Ватсон говорит: здрасте, пойдем посчитаем. Они идут на лестницу. Шерлок Холмс считает и не может посчитать.
5: Не может?
4: Не может, потому что он попадает в 4-е измерение,
5: ага,
4: и с лестницы постоянно...
5: Это лестница Эшера.
4: Эшер, да, он считает лестницы, но они все время выпадают. То 7, то 9. Никак 8 не получается.
5: Сбивается, отвлекается кто-то, да?
4: Да. И он просто стоит над этой лестницей и не может
5: двигаться. Мысль его периодически сбивается. Он такой, ах, вот так это было в том преступлении, которое 7 лет назад я раскрывал.
4: Да,
5: вот.
4: Он вдруг понимает, что мир квантово не
5: определен.
4: Не определен, и он понимает, что вся его жизненная деятельность, она ставится под вопрос, потому что если лестница вытворяет такие вещи, то что уж говорить про кучки пепла, оставленные после выкуренной сигары в оградке.
5: И в этом разговоре шуточном многие из нас оказываются, когда вот мы видим, что лошадь сдохла, и либо мы это поймем, как ты говоришь, квантовую запутанность эту примем, что я не все знаю об этом мире, либо, значит, мы начинаем биографию себе переписывать. Мы говорим, так, ну, значит, я не Шерлок Холмс, в смысле, я не великий сыщик. Похоже, я себя обманывал, похоже, это неправда.
4: Это прекрасно, потому что мы сейчас с тобой можем вот этот разговор, казалось бы, отстраненный, привести к простой ситуации. Женщина узнает от подруги или кого-то, что ее муж ей изменяет. И у нее сейчас две абсолютно истинных как бы реальности. В одной она живет с верным мужчиной, который ее очень любит, уважает, ценит и которому она полностью доверяет, а в другой это лжец, который на протяжении долгих лет изменял ей, предавал и еще тратил деньги на чужую семью. И у нее

0: сложно психически, но когда я обе реальности одновременно вмещаю.
1: Ну, это то, что Мираб тоже говорил, да. Но это уже высший пилотаж. Да.
0: Ну, про можно ли его достигнуть, мы поговорим в следующем часе. Сейчас уйдем на новости.
1: Кстати, и достигнуть или достичь тоже, да, вот с одной стороны. И так, и так.
0: 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3.

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Новость последних минут. ВСУ атаковали автобус в Лисичанске. В Луганской Народной Республике ранения разной степени тяжести получили 12 человек, сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, неонацисты атаковали городской автобус в то время, когда люди возвращались домой с работы. Пострадавшие доставили в лечебное учреждение. Пасечник также сообщил, что ВСУ атаковали дронами гражданские грузовики в Перевальском округе и Первомайске. В ЛНР один человек получил ранение. Российские войска за сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры, которые используют ВСУ, площадки запуска беспилотников дальнего действия, сообщили в Минобороны России. Подразделение южной группировки войск освободили населенный пункт Пескуновка. В Донецкой Народной Республике подразделение группировки «Центр» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 11 украинских бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Нововодяное, Доброполье, Райское, Грузское, Донецкой Народной Республики. Новотроицкая, Днепропетровской области потери украинских вооруженных формирований составили свыше 365 военнослужащих. Вооруженные силы России сегодня нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. По данным Минобороны России, в Киеве, в частности, был поражен ракетный агрегатно-детальный Киевский радиозавод. Это

0: ведущее предприятие, которое занимается модернизацией прицельных комплексов для всех типов танков и БМП, выпускаемых на Украине. Завод производит оптические прицелы и приборы наведения для бронетехники, а также комплектующие практически для всех разведывательных и ударных БПЛА. Как отметили в Министерстве обороны России, интегральные схемы элемента микросборок для ЗРК, РЭП и авиатехники, выпускаемые предприятием, напрямую влияет на боевые возможности данных систем, состоящих на вооружении ВСУ. Взрывы прогремели в Сумах, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Николаеве, Черкасах, в Харьковской области, Днепропетровске, Павлограде, Днепропетровской области, а также подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Россия надежно обеспечит свою безопасность и продолжит усиливать давление на Киев, чтобы достигнуть поставленных целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о милитаризации Европы и обещаниях новых санкций ЕС после массированного удара по Киеву.
1: То, что эскалация со стороны Европы происходит, это однозначно. То, что по мере становления своей оборонной идентичности Евросоюз занялся и вступил на путь милитаризации и, собственно, посвящает себя теме конфронтации с Российской Федерацией, это тоже однозначно. Конечно же, мы не можем закрывать на это глаза, и, конечно же, этот фактор усугубляет и без того накаленную напряженность на европейском континенте. Этот фактор вынуждает нас планировать дополнительные меры по обеспечению собственной безопасности. А что касается дискуссий вокруг того, как ее обеспечивать, то вы знаете, что есть сторонники, в том числе и академики, кстати, есть сторонники весьма и весьма таких решительных мер, вот, есть сторонники более сдержанных мер, но не должно вызывать сомнения одно. Надежная безопасность Российской Федерации и ее национальных интересов будет гарантирована в любом случае.
0: Песков сообщил, что начальник Генштаба Валерий Герасимов утром доложил по телефону Владимиру Путину о результатах массированного удара вооруженных сил России по Киеву и другим населенным пунктам. Он подчеркнул, что удар российских войск наносился исключительно по военным или околовоенным объектам Украины. Представитель Кремля добавил, что глава государства практически ежедневно встречается с Герасимовым, но эти встречи закрыты для СМИ. Правительство временно снизило норматив обязательных продаж на биржевых торгах бензина 5 класса с 15 до 10% от объема производства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Принятое решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов. Изменения будут действовать с 1 июля по 30 сентября. Следствие установило местонахождение подозреваемого в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева в одной из европейских стран. Это не Франция и не Монако, сообщают французские СМИ. Ранее стало известно, что после взрыва подозреваемый сначала направился во французскую коммуну Бассалей, после этого мог скрыться в другой соседней стране. Следователи считают, что бомбу в подъезде дома, где живет бизнесмен, заложила женщина в возрасте около 30 лет. Об этом сообщила газета «Фигаро» со ссылкой на источники. По их информации, подозреваемая проводила разведку за несколько дней и несколько часов до взрыва. Напомню, он прогремел в понедельник вечером. По данным властей Монако, пострадали 3 человека – мужчина, женщина, ребенок, в числе которых украинский олигарх Вадим Ермолаев. Согласно последней информации, взрывное устройство активировали, когда рядом с Ермолаевым шла его спутница Анна Насубина. Женщина в результате взрыва лишилась ног. Прокуратура Монако начала расследование по статье «Покушение на убийство». Ранее газета «Фигаро» сообщала, что взрыв был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена, который владел сетью мошеннических колл-центров на Украине. Сообщалось также, что покушение на Ермолаева могло быть связано с его планами выступить в Европарламенте по поводу коррупции на Украине. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра местами кратковременный дождь, плюс 20-22, в Москве в пятницу преимущественно без осадков, 25-27 градусов.

0: если сможешь.
1: Ну что, дорогие мои, возвращаемся. Артем Новиченков, Владислав Тимкин. И сегодня мы говорим о том, как мы свое «я» фантазируем, перевоспроизводим, сочиняем, или же мы просто-напросто воспринимаем себя как сумму известного нам.
2: С одной стороны, мы знакомимся с другим человеком, и надо что-то про себя рассказать. Ну, как будто так принято, да? И мы выстраиваем какую-то историю.
1: Кто вот ты мы... что рассказываешь?
2: Сейчас?
1: Да.
2: Ну, я рассказываю, кем я работаю.
1: Ага.
2: Ты знаешь, зависит от того, с кем я взаимодействую.
1: Ну, например, я Андрей Семенович спрашивается.
2: Познакомился с мужчиной, ну, с семьей нас представили. Он такой интересный, ему за 50, много в жизни повидал, умный, музыкой занимается. И он говорит, ну, расскажи мне что-нибудь про себя. Я понимаю, что, ну, какие-то внешние факты будут...
1: Ну, типа белокожий.
2: Ну, восприняты как непонятно как что. В смысле, это не определяет то, что я работаю на радио «Маяк».
1: И
2: да?
1: что ты сказал?
2: Я сказал, ну, мои три главных дружочка книжные, это Бибихин, Пятигорский и Мурдашвили. Он говорит, о, наш. Ага. Ну, то есть у нас общий код, он сразу понял, куда меня положить. Ага. Или вчера мы, например, знакомились с новой женой моего друга, и она философ. И мы...
1: Прям философ-философ?
2: Да, да, она работает в Институте философии Иран, пишет статьи, вот это все. И, то есть мы вот знакомимся через философ, кто кого уважает, грубо говоря. Ага. И через это примерно понимаешь, какой у человека склад мышления, что ему ценно, важно. Но, к сожалению, не все люди читают философов и имеют к ним какое-то отношение. И, ну, то же самое можно и с фильмами, да, делать, или с музыкой часто так знакомиться. Мне кажется, это более актуально, чем то, где ты работаешь, или сколько тебе лет.
1: Я заметил, что когда со мной знакомятся люди, и я спрашиваю, чем человек занимается, в большинстве случаев мне отвечают, да ничего интересного.
2: Ну, то есть они понимают, что ты спрашиваешь не про работу. Это дает им очки. Хотя мне вот очень интересно.
1: А я сразу, знаешь, что отвечаю?
2: А зачем?
1: Если неинтересно, зачем ты этим занимаешься?
2: Это хороший вопрос, это правильный вопрос, да? Если ты сам понимаешь, что тебе неинтересно.
1: Это очень поразительно. А у тебя при этом... а жена у тебя кто? Да не то, не все, знаешь, как-то. И дети так
2: себе. Но при этом ты же продолжаешь выбирать эту работу, да? То есть ты на этой неинтересной работе, а не на той неинтересной работе. Так что часто, ну, то есть ты там, не знаю, лекарства продаешь, а не шины. Это же что-то про тебя говорит?
1: Ну, и то, и то круглое.
2: Не, по-разному бывает. Бывает лекарства в шприцах.
1: Бывают и шины... Какие-нибудь, какие. Блин, все шины-шины, да?
2: Все шины-шины, это правда. Вот, и когда я, значит, что-то про себя говорю или сам про себя что-то думаю, я же нет-нет, да и выстраиваю эту самую историю про родителей, про школу, про друзей, про опыт. А иногда бывает, какой-то факт забудешь, он вывалится как из подкладки.
1: Какой факт?
2: Ну, какой-нибудь факт, вот как про сегодня,
1: себя?
2: Да, «Бульвар Сансет», что я смотрел. Я такой, а, да, точно. Хоп, и моя та часть личности подгрузилась, которой еще не было секунды до того, как я вспомнил, что за фильм. Не знаю, как это у тебя устроено, но у меня есть такое, я думаю, у многих подобного образа мышления устроено, что на что, на чем я сконцентрирован, я такой.
1: Угу.
2: Перехожу на что-то другое, я другой. То есть...
1: Меня...
2: С Мурдашвили, например, такое происходит с текстами. Ты начинаешь его читать и входишь в какое-то другое состояние сознания, в котором мысль, возможно, для творчества. Моя мысль, mm-hmm. да, вместе с ним. То есть как будто вот его поле заряжает. Если говорить про какой-то нарратив, который мы устраиваем между друг другом на уровне семьи, дружбы, страны, мира, то вот это вот взаимное воздействие, радиация какая-то, да, она, конечно, присутствует.
1: Мне очень понятно в этом смысле, что говорил Витгенштейн, если о чем-то...
2: О чем положено молчать? О чем невозможно говорить, о том положено молчать?
1: Да, потому что, ну, допустим, я на каком-то...
2: Целый трактат накатал.
1: На каком-то мероприятии с незнакомыми людьми, да, там, родители, детей, там, на детском празднике. Как выстраивать коммуникацию? То есть вести диалог, который предлагается, я не способен. Вот.
2: Ну, вообще, чтобы иметь коммуникацию, нужен пузырь. внутри которого эта коммуникация будет осуществляться.
1: Вот вы сидите за столом взрослых, да, там дети где-то на дне рождения, например, да, детском празднике, там дети где-то там развлекаются с бисера, там плетут что-нибудь, фенечки. Вот ты сидишь с мамами, папами.
2: Детям при этом не нужно.
1: Не, им не нужно.
2: Вот это выстраивание концепции.
1: Они даже имена, и часто не спрашивают друг у друга, могут 3 часа просто...
2: Играть вместе.
1: Да, и даже попросить взять телефон и спрашивать, а у кого? Ой, я сейчас узнаю. То есть, да. А, то есть им, в принципе, не важно с кем, да. А здесь как-то вот ты сидишь, ну, имена ты сказал там, я Артем. Да, ну, в принципе, и Андрей, или Антон, какая разница. Да, а дальше что? И когда ты начинаешь нормально разговаривать, то тоже то они не могут разговаривать, ну, потому что странный какой-то разговор. То есть, в принципе, действительно, иногда лучше помолчать. Вот. Ну, или гости к нам приходят и не могут, например, говорить, ну, что с ними тут сделаешь, да? Ничего не сделаешь.
2: Интересно, что не рождается разговор. Это навык? Это отбито что-то. В детстве
1: да
2: это нормально.
1: Я могу вести
2: вопрос.
1: Эти разговоры, но я не могу вести эти разговоры.
2: Я понимаю.
1: Вот. Технически-то я могу. Суть-то в том, что я могу вести эти разговоры, а они мои не могут. Вот, вот она разница. То есть я могу, конечно, обсудить.
2: Причем там... дети могут. С тобой, например.
1: Дети могут спокойно любой
2: а
1: разговор
2: что происходит?
1: Поддерживать.
2: А? Что происходит? В какой момент? В школе?
1: Да я
2: социализация?
1: Думаю, да, да.
2: Это
1: начиная со старших классов.
2: Оквадратнение происходит? Да, со старшеклассниками да. можно разговаривать.
1: Нет, уже некоторые старшеклассники. Не, вот 8 класс еще могут все говорить, а там 9-й старше уже идет, начинается что-то, какое-то брожение умов. Они уже начинают, цинизм какой-то возникает.
2: Как защитный механизм, да?
1: Есть какие-то, а вот, появляются важные и неважные.
2: То есть уже миф о себе рожден.
1: Игра теряется. Вот, элемент игры.
2: Игра, как то, что мы в прошлом части назвали, мир состоит из блоков, их можно менять, можно переодеваться,
1: да.
2: и ничто ничего не значит. Вот еще
1: да,
2: что
1: я
2: важно.
1: Когда...
2: Мы же живем в означенном мире.
1: Да.
2: Что если, не знаю, мальчик каблуки наденет, тут же все...
1: Это что-то значит.
2: Это что-то значит, а это ничего не значит,
1: да? Мне кажется, большинство мальчиков надевали мамины трусы, пробовали надевать, и как бы это ничего не значило вообще.
2: Или мальчик, который в колготы вот мы носили, я не знаю, есть ли сейчас колготы такие,
1: есть.
2: Как у нас, вот, как
1: о,
2: советские.
1: Да. О, да.
2: И в какой-то же момент мальчик говорит, я не буду колготы носить,
1: да.
2: потому что у него появился миф о себе, как о мужчине, который колготы не носит.
1: Да.
2: И даже до следующего периода, который где-то лет там, в 13, 14, 15 появляется, даже ты не будешь кальсоны надевать зимой, какой
1: да.
2: бы мороз ни был, потому что, мол,
1: ну,
2: мужское.
1: Здесь что интересно, я просто по опыту воспитания собственного сына могу сказать, что если ты не... травматизируешь это, если ты не говоришь «нет, надо надевать», то это как бы, как говорит мой сын, мода. Это мода. Она проходит. Вот. И потом он уже надевает сам колготки. Ну, то есть суть в том, что мне кажется, вот эти вот предпочтения, эти мифы, они выстраиваются, чтобы у детей, да, чтобы откалибровать какую-то собственную реальность. Она же начинается как социализация, да. И если родители не сопротивляются ей, хочу покрасить волосы, крась. Раз покрасил, два, уже неинтересно. А если родители, нет, не будешь красить, ты чего, испортишь волосы.
2: Ну, это как кризис среднего возраста, который часто, там, знаешь, мужчины заводят новую семью, покупают мотоцикл и, не знаю, спортивную машину, или меняют все и уезжают на Бали. А мне кажется, это часто происходит не только потому, что средний возраст, и надо пересобирать жизнь, но и потому, что многое было запрещено, не поддержано, и вот просто переполняет крышечку. А
1: да.
2: если я как-то выбираю свою жизнь до этого, то кризис может быть смысловой, но не вот такой вот.
1: Просто
2: через
1: родители,
2: отыгрывание.
1: Почему родители могут быть против, чтобы там ребенок красил волосы или одевался как-то странно?
2: Я никогда этого не понимал.
1: Я тоже. Но почему это может быть? Потому что родители считают, что опять-таки элемент игры исчезает. Что что-то важно, что-то не важно, что-то можно, что-то нельзя там, и так далее. Поэтому то, что там в начальной школе там есть форма, например, обязательная, да, это для многих детей. Даже, я считаю, вредно. Вот, зависит от психотипа ребенка. Но для моего сына это... То есть мой сын, например, в 1 класс пошел просто при полном параде. Костюм, рубашка, ему нравилось это носить. Но я уверен, что если бы в школе запрещали одеваться по-другому, то он бы начал выстраивать свою мифологию,
2: да, сразу
1: от противного.
2: Начинаются значки какие-то в школе, подвороты, рубашки.
1: Нашивки.
2: Да. Какая-то у меня сейчас мысль была... А, тоже, из Бергера и Лукмана. Значит, вот эта первичная социализация, про которую я говорил, или воспитание, оно чем раньше происходит, вернее так, если происходит травма, психическое у ребенка, то есть его, например, жестко-жестко наказывают за нарушение каких-то правил, так, то эта социализация наступает быстрее, а чем раньше она наступает, как бы вот на том субстрате 2, 3, 4 лет, то есть и картина мира потом застывает вот в состоянии этого 2-летнего, 3-летнего, 4-летнего ребенка.
1: А раскрой, пожалуйста, подробнее.
2: То есть мы чем старше...
1: На
2: примере?
1: Да. Ну вот 4-летний ребенок.
2: Его бьют, например, за то, что он что-то делает. И все.
1: Таскает сладко.
2: Например, и на всю жизнь у него это будет.
1: И
2: теперь...
1: как оно будет отражаться?
2: Ну, вот в моменты, которые будут, например, похожи на таскание сладкого, не знаю где, в его семье, в политике, публичной, на работе,
1: лежат,
2: что-то,
1: так,
2: да, что будет вызывать, ну, вот эту такую квадратную реакцию, 1-0, правильно-неправильно.
1: Но при этом он все равно будет хотеться таскать там, там же какой-то идет...
2: Тут вопрос не в этом, а...
1: Или он будет запрещать другим, или
2: да,
1: что?
2: Да-да-да, вот, ну, то есть это по-разному может отыгрываться.
1: В одну или в другую
2: сторону. Но про то, что...
1: Это становится важным, это нагружено чем-то,
2: да,
1: становится.
2: Да, то есть чем больше у нас мир, чем позже мы вступаем в,
1: ну, да,
2: проблемы решения выбора, тем он у нас богаче.
1: Ну да, то есть мы, например, сына никогда особо не ограничивали в сладком. То есть в том смысле, что мы просто ему объясняли что-то, да, или обращали внимание на что-то.
2: Бабушек часто же бывает с едой как раз какая-то,
1: да,
2: история,
1: да,
2: да, надо доедать,
1: голодно, да,
2: зло оставлять.
1: Вот я про сына скажу, ага. И сейчас, например, сын, ему 8, он говорит, нет, я уже сегодня ел мороженое, не буду второе мороженое, хотя ему хочется. То есть появляется саморегуляция, когда или там он объелся, ему стало плохо в какой-то момент, то есть ты даешь ему возможность дойти до края.
2: Я про то, что послушные дети, короче, или послушные граждане, или послушный коллектив, это бедный психический коллектив,
1: да,
2: да? Там не рождается что-то новое, там очень много страхов, ограничений, буквально внутри каждого из них сидит интроицированный родитель, да, если по Берну говорить, который все время с кнутом или с палкой, и вот он готов в случае чего...
1: И с пряником
2: шаг... И с пряником, да, шаг вправо, шаг влево, расстрел. А пряник, он, знаешь, такой, тоже немножко аутоагрессивный, в том смысле, что вот это фарисейский такой, я-то молодец.
1: Да,
2: то есть
1: да,
2: я себе все запрещаю,
1: ну,
2: понятно, и я
1: все,
2: лучше,
1: все,
2: чем
1: все
2: они.
1: Время оценочность.
2: Да,
1: и
2: да, да.
1: Получается,
2: и жизни нету в этом.
1: Очень эгоистичная жизнь получается, как ни странно. То есть, с одной стороны, тебя воспитывают послушным, как бы, да, и ты как бы стараешься быть правильным, но при этом все твое внимание направлено на то, чтобы соответствовать. То есть, твое эго целиком с собой захвачено. Буквально эгоистично,
2: я
1: понимаешь?
2: Я все время на себя смотрю.
1: Да, я про это говорю. А ты не учитываешь как бы пространство, в котором ты находишься.
2: Мне кажется,
1: да?
2: Это сильнее гораздо в западных странах и в странах, ну, я имею в виду, цивилизованных странах, то, что называется,
1: да,
2: первого, второго мира. То есть мы приезжаем в Индию, и очень многие говорят, фу, как это возможно, у них вот такие ужасы на улице творятся.
1: Да.
2: Да, и буквально до каких-то телесных реакций кто-то почесываться начинает, кого-то тошнит, кто-то...
1: То есть, возвращаясь к теме нашего сегодняшнего разговора...
2: А дети, они просто вот сегодня видео видел, идет мальчик с мамой по Петербургу, мама отвлеклась, ребенок так, раз, какой-то огрызок яблока, который кто-то оставил и в рот, и ест яблоко.
1: Слушай, ну я вот, например, совершенно спокойно, если где-то найду пачку чипсов полупустую, я спокойно совершенно возьму и с сыном могу поесть, но я же не об этом
2: не скажу.
1: Ну видишь,
2: не били тебя по рукам.
1: В каком?
2: Я говорю, не били тебя по рукам за это.
1: Нет, ну один раз мы ездили на ВДНХ, там китайцы продавали одежду какую-то. Там были вот в этих павильонах китайские, там еще пахло.
2: Китайские конфетки, когда тебе давали?
1: Да, ну я рассказывал,
2: да.
1: Вот бабушка меня читала, но я конфеты все равно сожрал. Уже я понимал, что мне прилетит, поэтому надо было съесть. Не били. Ну а в конце концов, что добру пропадать? Я как-то, знаешь, мне как-то... Я спокойно за это...
2: Да, и, в общем-то, разговор мы выстраиваем вокруг истории, которые мы сами себе рассказываем, но эти истории, они как мантры,
1: ну вот,
2: начинают сами собой воспроизводиться.
1: Ну вот это, то, что ты сейчас рассказывал, ты сейчас озвучил очень, на мой взгляд, такой известный, понятный людям массовый паттерн, да, паттерн послушного, побитого по рукам человека,
2: угу,
1: да, соответствующего ожиданиям окружающих,
2: угу,
1: да, это... как бы
2: буквально вколоченного в культуру.
1: Это
2: и
1: миф,
2: она в нем, соответственно...
1: Это миф о человеке или это некая вот память о том, кем он, кто он есть? То есть вот эта разница. Это его фантазия
2: о себе? Я не
1: думаю,
2: что это память или миф. Я думаю, что это неосознанное... Как сказать?
1: Все, я понял.
2: Понял?
1: Я понял. Короче говоря, мы сегодня говорим о разнице двух способов мышления. Первый способ мышления. Меня так научили. Я есть то, что мне о себе известно. Второй способ. Я себя готов фантазировать.
2: И мир готов фантазировать.
1: И мир готов,
2: да,
1: фантазировать.
2: Есть, я не знаю, давай попробуем, как, да, это говорится в гештальт-терапии. Основной подход.
1: Ну, то есть я всегда, например, был второго типа, а ты, как я понимаю, пытаешься из первого
2: перейти
1: во второй, да, вот в мир фантазера, да, так скажем. Так. И дети, кстати, отличаются. Вот придешь на детскую площадку, там, если много детей, будет один или два
2: есть
1: ребенка.
2: Есть у меня
1: которые...
2: задняя мысль или нет? В момент любого действия, грубо говоря.
1: Да, согласен.
2: Как на меня смотрят, ну, как, да, меня оценивают.
1: Я скажу, есть пару детей, которые фантазируют игру, и все в нее играют. То есть остальные скорее подыгрывают. Ну, понимаешь, да, соответственно.
2: Да, и может быть, здесь и кроется ответ на вопрос, который ты в первой части задавал, чем отличается условно Билл Гейтс от такого же человека, который не выстреливает. То есть
1: это
2: свобода себе. Mm-hmm. То есть это не то, что акт сознательный, я даю себе свободу фантазировать. Я так живу, я так мыслю. Да, и я могу ошибаться.
1: И забавно, что как бы корпорации хотят, чтобы все сотрудники были фантазерами, но тогда фантазеры не смогут быть сотрудниками,
2: да,
1: в том, да, ключе, который нужно корпорации.
2: В корпорации всегда парадокс. То есть, с одной стороны, ну ты озвучил его, да. И любая структура хочет унификации, но унификацию убивает то, благодаря чему структура живет.
1: Да, а структура не может существовать без подпитки нового, да, чтобы там появлялись новые идеи, новые люди, новые фантазии. При этом тебе нужно дать какую-то свободу этим людям.
2: А это очень страшно.
1: А это невозможно забюрократизировать. Да, и вот
2: мне на эфире тут писали в понедельник. Ну вот, 80-е, конечно, по-другому было, но... Я про то, что почему сейчас детей не отпускают на детскую площадку одних, да? Я говорю, вот раньше же отпускали, говорят, ну, в 80-е, конечно, в 90-е по-другому было. Я говорю, ну да, по-другому. Было гораздо опаснее, но почему-то отпускали детей и там на стройки какие-то бегать. Ну, никто не отпускал, конечно, дети сами ходили. Что происходит? А сейчас вот изобрели трекер, следить за перемещением ребенка, надо его купить. Ну, ладно. Так, еще комментарии почитаем. Саша из Москвы пишет. Получается, когда мы сидим в моменте, не существует больше ничего другого. Да, это первая часть нашего разговора. Мы в моменте или мы мыслим себе длинную историю, в какой-то точке которой мы находимся. И мне кажется, да. И все медитативные практики, они направлены...
1: Не существует другого меня. Это имеется в виду.
2: Ну, вообще весь мир до этой точки, вот в моменте, когда я нахожусь, и у меня,
1: ну, да.
2: Потому что любые страхи, они же из будущего или из прошлого.
1: Да, проще пример. Вот ты fall in love, проводишь время вот с той самой девушкой, и ты целиком с ней. Ну, нет тебя другого, который сейчас думает о долгах. То есть ты как бы вот абсолютно здесь. А если ты не абсолютно с ней, то значит раздвоенность. Значит, ты где-то в другом месте. Я как ученикам
2: когда
1: говорю...
2: расслабиться не получается.
1: Да,
2: да,
1: я как в школе говорю, ребят, ты как бы вот телефоны телефонами, вы выбираете, либо пришли на урок, либо сидите в коридоре. Вот, как
2: в телефонах.
1: Да, что хотите делать? Выбирайте сейчас без каких-то вообще претензий к вам.
2: Но как только появляется такой выбор, который тебе, вот, например, предоставляет родитель или учитель, ты уже не хочешь выбирать как будто телефон. Он хочет быть вот неосознанным каким-то, фоновым. И мы часто
1: телефоновым.
2: Так... Телефоновым, да.
1: Смартфоновым.
2: Смартфоновым, правильно говоришь. Так. Какие-то такие мысли у нас? Какой
1: такой разговор? Пишите нам 967-103-5533. Все интересные комментарии прочитаем.
2: На что вы натолкнулись во время
1: этого разговора? Ну вот про шины нам написал Александр аж 3 раза. Мы поняли, да. Речь о покрышках была.
0: Пойми себя, если сможешь.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска сегодня нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве, Киевской области, а также инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. По данным Минобороны России, в Киеве, в частности, было поражено промышленное предприятие «Киев-25», которое занимается производством и хранением программно-аппаратных средств комплекса радиоэлектронной борьбы «Лима» для подмены навигационных сигналов в системах наведения высокоточных средств поражения. Кроме того, в Киеве был поражен транспортно-логистический центр МЛП «Чайка». Он используется для хранения беспилотников большой дальности, боевых частей, боеприпасов к ним, а также различных комплектующих к вооружению техники, поступающих из-за рубежа. Подразделение Южной группировки войск освободили населенный пункт Пескуновка в Донецкой Народной Республике, сообщили Минобороны России. Подразделение группировки «Север» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники трех украинских бригад в районах населенных пунктов Лужки, Хотинь и Новая Сечь в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием пяти украинских бригад в районах населенных пунктов Лютовка, Зрубанка, Белый Колодец и Казачий Лопань. ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, две боевые бронемашины, 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Еще одно сообщение Министерства обороны России: средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 100 украинских беспилотников над Тверской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, над Крымом, Черным и Азовским морями. Мирный житель получил ранение в результате удара украинского дрона в Куреневе в Курской области, сообщил глава региона Александр Хинштейн. После оказания первой медицинской помощи на месте пострадавшего доставят в Курск. Банк России исходит из того, что возникшие на российском топливном рынке трудности носят временный характер, и повлиять на размер ключевой ставки может оказать только инфляция. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия». Однако, по словам Набиуллиной, могут возникнуть вторичные эффекты.
2: Мы рассматриваем этот фактор ситуации на топливном рынке как временный, но будем смотреть, будут ли вторичные эффекты. Если вторичных эффектов не будет, это не повлияет на наше решение по ключевой ставке. Когда я говорю вторичный эффект, это значит, что, видя ситуацию на топливном рынке, люди будут опасаться будущего роста цен по широкому кругу товаров. И это повлияет на инфляцию. И если такие вторичные эффекты будут, то, конечно, это повлияет на наше решение по ключевой ставке.
0: Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться размер ключевой ставки, должно состояться 24 июля. Правительство временно снизило норматив обязательных продаж на биржевых торгах бензина 5 класса с 15 до 10% от объема производства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Принятое решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов. Изменения будут действовать с 1 июля по 30 сентября. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра местами кратковременный дождь, плюс 20-22, в Москве в пятницу преимущественно без осадков, 25-27 градусов.
1: Новости спорта.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей. Александр Овечкин подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги Вашингтон Кэпитал сроком на один сезон. Зарплата Овечкина составит 1 миллион долларов. Также он получит подписной бонус в размере 3 миллионов 250 тысяч и еще 4 миллиона 750 тысяч Овечкин может получит, если проведет как минимум 10 матчей. С того момента, как мы выбрали его на драфте, неизменными оставались две вещи. Его любовь к игре – и его неугасимая жажда побеждать. Мы в восторге от того, что он продолжает писать следующую главу своей замечательной карьеры, заявил владелец Вашингтона Тед Леонсис. Зарплата нападающего Никиты Гусева по новому контракту с московским «Динамо» составит 95 миллионов рублей, из них 50 миллионов рекламными бонусами. Об этом пишет «Спортэкспресс». Добавлю, что Гусев выступает за московское «Динамо» с 2023 года. Новости футбола стали известны запросы Артема Дзюбы по контракту на предстоящий сезон. Как сообщает Метарейтингс, нападающий ищет контракт с зарплатой около 800 тысяч евро. А в год приоритетом для Дзюбы является завершение карьеры в «Спартаке». Он хочет выиграть титул в составе красно-белых. Тем временем сегодня «Спартак» в контрольном матче победил костромской «Спартак» со счетом 1-0. Матч прошел в закрытом формате. На 54-й минуте отличился Руслан Литвинов. Продолжаем о футболе. Полузащитник Антон Швец принял решение завершить карьеру из-за череды травм, сообщает пресс-служба «Рубина». На счету футболиста один матч за сборную России. Это была товарищеская игра против сборной Франции 27 марта 2018 года. Фигурист Александр Плющенко получил документ от Международного союза конькобежцев, позволяющий ему официально представлять Азербайджан на международных соревнованиях, сообщает РИА Новости Спорт. Кроме этого, Вероника Жилина получила право выступать под флагом Азербайджана. А тему продолжает Андрей Кудряшов.
4: Эпопея со сменой спортивного гражданства длилась больше года. Весной 25 года победительница финала юниорского Гран-при России получила паспорт Азербайджана и подала заявление на открепление. Спортсменка даже вернула государству 1 000 000 рублей, потраченные на ее подготовку. Однако исполком Федерации фигурного катания России заблокировал этот переход. Глава федерации Антон Сихрулидзе тогда жестко отрезал. Жилина числится в основном составе сборной и уходить никуда не может, несмотря на то, что из-за проблем со здоровьем пропустил 2 сезона. Чиновники требовали вернуть фигуристку на родной лед, из-за чего возникли бюрократические несостыковки в заявке для ICU. Столкнувшись с глухой стеной, сторона Вероники Жилиной и руководство Академии Ангелы Плющенко продолжили юридическую борьбу, и спустя год настойчивых запросов из Баку и завершения обязательного карантина Российская Федерация пошла на уступки, отпустив фигуристку со спокойной душой. Финальную точку поставил ICU, выдав Жилиной разрешительный сертификат. Вероника сможет полноценно дебютировать на международной арене в составе новой сборной уже с сезона 26-27 годов.
3: В завершении теннис Карен Хачанов пробился в 3-й раунд Уимблдона в 3 партиях, обыграв Яника Ханфмана. Также определился соперник по 3-му раунду для Даниила Медведева. Это Ян Ленард Штруф. Роман Сафиулин за выход в 1/8 финала сыграет Жоао Фонсека. И в женском турнире Людмила Самсонова победила Диану Шнайдер 6-4, 4-6, 6-2. Далее Самсонова сыграет с Марией Бусковой. Ранее в 3-й раунд пробились Екатерина Александрова и Анна Калинская, которые сразятся с Ивой Йович и Белиндой Бенчич соответственно. И пока это все новости спорта.
1: Маяк. Пойми себя, если сможешь.
5: Ладно, мы будем комментарии читать.
6: Да, вот Вик пишет. Привет. Правильно я понимаю, что надо уметь быть в любой момент то роботом, то поэтом? Правильно он понимает?
5: Я не понимаю, что Вик понимает.
6: Ну, то есть, он нас услышал, что как будто мы говорим, что надо быть то роботом, то поэтом.
5: Я не понимаю.
6: Не понимаешь?
5: Нет. Ты понимаешь?
6: Ну, я понимаю, что он спрашивает.
5: Что
6: я не понимаю, как это он услышал в наших словах.
5: Нет, дословно я все слова в предложении тоже могу.
6: Ну, робот — это условно человек, который вот существует по правилам, имеет историю про себя, которую он воспроизводит, и ну, он себя знает, что называется.
5: Мне кажется, это попытка упростить все те великие глубины нашего разговора до какой-то простой формулы.
6: Ну, и меня смущает формулировка, что правильно надо уметь быть. Не надо. Но иметь некоторую возможность посмотреть на ситуацию с птичьего полета добавляет некоторой вариативности. Не только могу копать, могу не копать. Могу еще и, не знаю, картошку тяпкой обрабатывать. Вот он поясняет. Отталкиваясь от обстановки, значит, хранить в себе арсенал частей личности разных возрастов и умений и истинно часто модифицируется. Так, как будто точнее?
5: Я вот что думаю. Нас радиослушатели слушают, потом делают определенные выводы. И мы сталкиваемся с классической историей, когда Иисус Христос говорит «любите, прощайте» и так далее, а потом у нас крестовые походы за веру.
6: Угу.
5: А я к тому, что я полагаю, наши эфиры вообще
6: не дидактические,
5: не для того, чтобы люди формулировали для себя о том, как жить. Наши эфиры существуют лишь для того, чтобы люди, возможно, посмотрели на собственные привычные представления о мире. Возможно, я вот много таких, да, добавляю слов под другим углом. Или, может быть, усомнились в чем-то, или удивились чему-то.
6: Попытка помыслить новую мысль.
5: Вот и все.
6: Да.
5: То есть,
6: и это наша та же попытка.
5: А то потом нам скажут: Артем, а вы вот тут говорили, что нужно вот...
6: зубы чистить.
5: Когда копаешь картошку, просто копать картошку. Ну вот я 10 лет копал картошку, и что со мной стало, Артем? Кто за это будет нести ответственность? А вот потом вы говорили, что вот когда копаешь картошку, нужно думать о смысле жизни. Вот я 10 лет потом думал о смысле жизни, и что получилось? У меня нет картошки.
6: Или вы Мамардашвили своего достал уже, цитировали и сказали,
5: да.
6: Если выбор есть, выбора нет, и не надо делать выбор. Я вот не выбираю, и меня уволили.
5: То есть, вообще наша передача не про ответы на вопросы. У нас, ну, во всяком случае, у меня нет ответов на ваши вопросы.
6: Да и не задают нам вопросов-то особо. Тут только уточнение. Правильно ли я понимаю? Кто знает-то? Александр из Дагестана прислал большие сообщения. Такие довольно заряженные. Масса верит во всякую чушь, потому что она масса. Ну, как в Германии, почти все верили в правоту Гитлера. Или каждый лудоман верит, что он-то вот и выиграет, что ему понятен принцип лототрона. У массового человека не так мозги сильны, чтобы уйти от всяких когнитивных искажений и ментальных ловушек. Большая часть людей, вы упоминали в этом недавнем эфире, даже курс квадратных уравнений не помнит. Даже. А мы перед эфиром говорили, да, о том,
5: треугольные,
6: что...
5: Треугольные бы вспомнить, а тут уже сразу квадратные уравнения.
6: О том, что поздний советский человек, это, наверное, была вершина.
5: Да, перед эфиром.
6: Вершина эрудиции вообще в человеческой истории на всех континентах во все времена, потому что все вот эти люди, которые сидели в НИИ, чай пили...
5: Не только в НИИ.
6: На автосервисах, на заводах, читали какое-то, как там, значит... Браздят корабли, Венеру, атмосферу.
5: Да,
6: то есть это абсолютно не нужно было для жизни, но...
5: Просто я Владу рассказывал, как мой дедушка решал, значит, гиперусложненные кроссворды, где самое короткое слово стояло из 16-18 букв, и отвечал на все вопросы в передаче «Кто хочет стать миллионером», тогда назывался «Счастливчик». Вот. Зачем это все было нужно, совершенно непонятно. Mm-hmm. Вот, но я видел, что, ну, это голова.
6: Серьезный человек, да?
5: Да. Вот он медленно спивался на диване, подсчитывая золотого теленка, понимаешь?
6: Да, да, да. Потому что есть вот этот миф о важности знания.
5: И что занятно, что занятно, что сегодня этот миф совершенно разрушается о существовании интернета, искусственного
6: GPT,
5: интеллекта. И довольно быстро ты можешь найти практически любую информацию. Да? Речь касается именно об информации, да, а не о том, как надо... Вкусный салат приготовить, но вкусный салат зависит не от рецепта даже.
6: Дальше. Продолжаю читать этот длинный комментарий. Большая часть людей даже курс квадратных уравнений не помнит. Даже устройство молекулы в общих чертах. Но мнят себя великими экспертами.
5: Я так понимаю, что Александр, который нам написал, он спец.
6: Он дока.
5: Он
6: заряжен.
5: Дока. Мне нравится слово
6: дока. Что вот эти вот люди какие-то, да? Что они все понимают? Да, да.
5: Александр, пришлите, пожалуйста, квадратное уравнение. Мы с Владом...
6: И вот на такую-то убогую объединенную базу, опираясь, принимают свои решения и теряют свое состояние, здоровье, отношения, государство, жизнь.
5: Я правильно понимаю, что если я сейчас немножечко как бы освежу курс школьный...
6: По математике?
5: Не только по математике, только
6: еще по биологии.
5: Химии, биологии,
6: ага.
5: Да, то тогда принятие решений...
6: Качественный скачок,
5: да,
6: будет.
5: Да, качественный скачок. Да. Судя по позднему Советскому Союзу, о котором мы сейчас говорим, я правда считаю, что, вероятно, на всей планете Земля никогда не было более интеллектуально образованного, да, обеспеченного интеллектуально народа. Мы видим в каком кошмаре вообще жили люди в психологическом. Мы видим это по нашим родителям, по нам самим, я про наше поколение говорю, про то, что творит. Господи, посмотрите на квартиры умирающих бабушек и дедушек. Там просто кучи мусора на балконе, в трильяжах этих, антресолях. Это просто овеществленная метафора того мусора, который в головах людей был при всех этих удивительных интеллектуальных изложениях о том, как нужно раскладывать атом и так далее.
6: Токамаки делали, да?
5: Короче говоря, да, то есть, и вам кажется, Александр, что если я сейчас, ну, решу через теорему, извините, Виета, ваш квадратный, значит, уравнений... и расскажу про кварки, то тогда мой сын точно будет хорошую жизнь жить.
6: Ого-го, да? А он продолжает. Расплата за то, что не удосужился свою... Он уже на личности приходит. Что ты не удосужил свою фантазию доработать до скучного и сурового соответствия реальности, а застрял в красивенькой, веселенькой псевдопобедительной фазе неминуемо.
5: Ой-ой-ой.
6: Это стрекоза и муравей,
5: Александр,
6: да, подкралась?
5: Знаете, что удивительно, что вы сначала рассказываете про немцев, которые поверили в правоту Гитлера, а сами сейчас озвучиваете как раз-таки мышление усредненного немца, который голосовал за НСДАП в 1933 году. То есть именно...
6: Вы что, хотите вот этой веймарской ерунды?
5: Да-да-да. Хотите, чтобы какие-то социалисты к власти пришли? Вот человек говорит правильные вещи. Смотрите, какие он экономические предлагает изменения.
6: Ну и продолжает он. Видимо, как расплата за грех страха или грех стяжания почти по священным текстам. Главная беда, проблема человека вообще в том, что он нужного и полезного не хочет, а хочет вредного или ненужного. И она не решена с начала времен.
5: Абсолютно вы озвучиваете программу НСДАП. Вот потому что она говорила о пользе, о KPI, о том, что всем вместе нужно уже взяться за голову,
6: да.
5: Что хватит дурака валять.
6: И лодырям не место.
5: Да, страну развалили.
6: Поезда должны ходить вовремя.
5: Как мы с тобой хорошо накидываем. Да, что все мы должны быть вместе, но по уму, по разуму, чтобы каждый свое место сообразно своему вкладу получил в
6: общество. А фантазеров и интеллигентов надо куда-нибудь изолировать.
5: И вот эти все книжки развращающие, их нужно сжигать, университеты изменять, потому что это уже никуда не годится. Какие-то математики развелись. Эти математики, извините... Завод не построят.
6: Ну, чего уж ходить, это же одна из базовых вообще основ фашизма. Это рационализм и как бы правильность и слежение за этими самыми границами очень зорко. Потому что ну, психологически это подобно страху заражения. Да? Много там психологических исследований про то, как евреев начинали преследовать, сравнивая их с насекомыми всякими, там, с крысами, то есть с какими-то не людьми. Да? И можно Альбера Камю с чумой вспомнить. То есть дегуманизация происходит через отвращение, а это тоже особый психотип жажды правильности, чистоты, клининга, хлорки, вот это, ну, собственно.
5: Просто, да, представьте, Александр, что вот, я цитирую вас, это Геббельс производит, расплата за то, что немецкий народ не удосужился свою фантазию доработать до скучного и сурового соответствия реальности, а застрял в красивенькой, веймарской, веселенькой и псевдопобедительной фазе неминуемо, видимо, как расплата за грех страха или грех стяжания. Доколе?
6: Да, и вот эти выводы, ну, это, опять же, мне кажется, из какой-то истории, которую вы себе рассказываете про то, что человек, что есть человек, что у него есть проблема, что он не хочет нужного и полезного, а хочет вредного или ненужного. Ну, это очень абстрактно.
5: Тогда все дети должны быть как-то
6: дети
5: в отношении фантазии кастрированы, потому что они все время хотят ненужного.
6: Школа же этим и занимается, что...
5: А это прусская модель, между прочим, опять
6: Германия
5: пришли.
6: Да, прусская модель образования.
5: Приятно сидишь так, косточки немцам обсасываешь, а их уже давно и нет, они проиграли в 45-м.
6: А потом появляются какие-нибудь фантазеры типа Монтессори или, как он называется, вот эти школы.
5: Гитлерсори, Монтессори.
6: Нет, вот эти школы для творческих детей, где они все играют в театре, на музыкальных инструментах. И многим родителям... Подождите, вы не ставите оценки? Как же дети будут учиться тогда? Они как-то учатся.
5: А ты знаешь, что некоторые родители в шоке, когда их дети поступают в университет, что им не ставят оценки на парах? Что, только на экзамене?
6: Как контролировать?
5: Да, непонятно. Хотя бы рейтинговую систему видеть.
6: Ну и, конечно, пусти Александра в университет, он бы порезал все эти креатив-райтинг и прочие филологии с философиями.
5: Бесполезно.
6: Абсолютно бесполезно.
5: Что же говорить про искусствоведов?
6: Вернемся после короткой рекламы.
1: Пойми себя, если сможешь. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год.
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Жизнь прекрасна.
2: Мы незаметно передвигались в среде, которая еще не может считаться небом, но уже и не земля, а нечто среднее, легкое, почти отвлеченное, где незаметно возникает изображение самого отдаленного прошлого, например, футбольная площадка, лишенная травяного покрова, где в клубах пыли центрфорвард подал мяч на край, умело подхваченный крайним левым. Крайний левый перекинул мяч с одной ноги на другую и ринулся вперед. Маленький, коренастый, в серой форменной куртке Ришельевской гимназии. Без пояса, нос башмаком, волосы упавшие на лоб, брюки по колено в пыли, потный, вдохновенный, косо летящий, как яхта на крутом повороте. С поворота он бьет старым, плохо зашнурованным ботинком. Мяч влетает мимо падающего голкипера в ворота. Ворота — два столба с верхней перекладиной, без сетки. Продолжая по инерции мчаться вперед, маленький решельевец победоносно смотрит на зрителей и кричит на всю площадку, хлопая в ладоши самому себе. «Браво я!» Вроде Пушкина, закончившего Бориса Годунова, айда Пушкин, айда сукин сын.
1: Валентин Катаев. «Алмазный мой венец».
0: Маяк.
1: Пойми себя, если сможешь.
3: Так.
4: Игорь пишет: «Добрый вечер, интересный эфир. Много что хочешь написать, но мысли в одном сообщении не уместить. Ребята, пора организовывать квартирник». Игорь из Твери. Нужна квартира для квартирника. Вот тоже, да, много вопросов хочется написать, но не напишу. Что это такое, Игорь? У вас 2 часа было.
3: Хармс.
4: Да. Еще мне перед эфиром вспомнился документальный фильм «Акт убийства», где происходит разговор с одним из палачей, которые в 70-е убивали коммунистов. И, значит, ему рассказывает режиссер Оппенгеймер, рассказывает эти истории, сколько людей на Бали погибло.
3: Тоже фамилия режиссера Оппенгеймера.
4: Сколько в Джакарте. И, в общем, там двое этих, значит, убийц, да, палачей, просто ходили с мачете и рубили коммунистов семьями целыми.
3: А их расстреливали. В основном.
4: Ну, по-разному было. Там и про мачете речь идет.
3: Угу.
4: Так вот, один хвастается этим, вспоминает героические деньки былой молодости, а второму что-то все хуже и хуже становится в результате этого фильма, в результате воспроизведения памяти. Да, то есть мы говорили про этот эффект, когда ложная память есть. А здесь не ложная, она была вытесненная полностью. И человек прожил, он уже пенсионер, да, 40 лет прошло. Индонезия
3: решает
4: превратилась в курорт.
3: А? Решает снять фильм.
4: Решает снять фильм об этом, да. И ему становится...
3: Реактуализировать.
4: Да, и буквально как в «Гамлете», да, ставится постановка на сцене, которая как бы все вскрывает через отыгрывание. И вот и вопрос, да, это хорошо, что он осознал, насколько ужасно то, что он делал?
3: Смерть Ивана Ильича, короче.
4: Или лучше вот не приходя в сознание, так и помереть.
3: Да. Нам Александр написал: «Ну вот лудоман не знает и знать не хочет, она же скучная, теория вероятности фантазирует и теряет в итоге деньги». А в чем проблема, Александр? Вот лудоман играет, теряет деньги.
4: Он же не для того, чтобы выигрывать играет, а для того, чтобы ощущение, ну, если лудоманию посмотреть,
3: конечно,
4: как тип зависимости, да?
3: Любая зависимость, суть ее не в процессе потребления чего-то или там игры, или алкоголя и так далее, а в эффекте.
4: И в эффекте, и в том, чтобы снова какое-то проиграть в себе состояние,
3: да,
4: подтверждающее собственную бытийность, которая вот таким образом устроена. Итак, а вы в начале передачи задавались вопросом, как же такая масса людей потеряла такое государство?
3: Мы не задавались,
4: мы не задавались этим вопросом. Да.
3: Я задавал вопрос, да, совершенно в другом ключе. Я спрашивал, как коллективные фантазии бывают разрушены и разрушаются постоянно, несмотря на то, что большая масса людей верит в незыблемость реальности, да.
4: Можно ли с этим что-то сделать?
3: Просто, Александр, вы вот озвучите вот эту вот всем известную «Вот страну потеряли».
4: Кто?
3: Вот
4: это же не связка ключей, да?
3: Вот вы сейчас озвучиваете такие вот... Я... Дело в том, что с детства от огромного числа людей до сих пор слышу одни и те же фразы. Вот вы только вдумайтесь. Тысячи, может быть, миллионы людей говорят одно и то же на протяжении десятилетий, и их это не смущает. Их не смущает вечная повторяемость. Хотя, когда мы смотрим фильм «День сурка», нас смущает, что все повторяется. При этом люди воспроизводят одни и те же фразы десятилетиями, живут в одних и тех же конфликтах десятилетиями. Это же поразительно.
4: И в этом нет никакой проблемы, если...
3: Пожалуйста.
4: Это подходит. Пожалуйста.
3: Просто обращу ваше внимание.
4: Да, спасибо вам за внимание. С вами был Артем Новиченков, Владислав Тимкин. Можете подписаться на наши телеграм-каналы. У Артема это «Говорящий тростник», у меня «Будь сложнее». Спасибо.
3: Да.
4: До свидания.
3: Доброго.
1: Пойми себя, если сможешь.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Пескуновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. В Константиновке в ДНР штурмовые подразделения завершают зачистку города от разрозненных формирований ВСУ. За сутки потери противника составили до 80 военных. Всего в полосе ответственности Южной группировки войск противник потерял до 155 военнослужащих. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии завершают уничтожение разрозненных формирование ВСУ, подразделения закрепления приступили к разминированию и зачистке населенного пункта. За сутки в городе уничтожено 30 украинских военнослужащих, мобильными огневыми группами и дронами-истребителями сбито 20 беспилотников противника «Баба-Яга» и «Вампир», пытавшихся доставить боеприпасы, продовольствие на левый берег реки Северский Донец. Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили свыше 210 военнослужащих. Вооруженные силы России сегодня нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. По данным Минобороны России, в Киеве, в частности, были поражены газораспределительные станции, которые поддерживают работу предприятий украинского ВПК. Также в Киеве был поражен склад горюче-смазочных материалов «Киев-3». Он обеспечивает поставки дизельного топлива с линейной производственно-диспетчерской станции «Новоград-Волынский» для воинских частей Киевского гарнизона, в том числе обеспечивающих противовоздушное прикрытие военных объектов. Кроме того, дизельное топливо с данного склада направляется подразделением ВСУ в зону боевых действий. О результатах массированного удара по объектам в Киеве и других населенных пунктах Владимиру Путину утром доложил начальник генштаба Валерий Герасимов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что удары наносились по военным и околовоенным целям.
2: Утром сегодня во время ежедневного доклада Верховного

0: главнокомандующему. Начальник генштаба Герасимов также доложил о результатах массированного ответного удара вооруженных сил Российской Федерации по Киеву, другим населенным пунктам в контексте ударов, конечно же, исключительно по военным или околовоенным объектам.
1: Песков отметил, что Россия продолжит давление на Киев с тем, чтобы достигнуть поставленных целей. Владимир Путин поддержал обращение губернатора Калининградской области Алексея Беспрозовных о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива для жителей региона, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, глава государства также поддержал просьбу губернатора о субсидированных авиабилетах для жителей Калининградской области и приобретении дополнительных паромов. Сегодня Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Калининградской области в преддверии 80-летия образования региона. Президент отметил серьезные успехи Калининградской области в социально-экономическом развитии. Правительство временно снизило норматив обязательных продаж на биржевых торгах бензина 5 класса с 15 до 10% от объема производства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Принятое решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов. Изменения будут действовать с 1 июля по 30 сентября. Взрывное устройство около дома украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако активировали в тот момент, когда рядом проходила его спутница Анна Насобина, сообщают французские телеканалы. Первым в здание вошел 13-летний подросток. Когда Насобина проходила мимо бомбы, подозреваемый привел в действие взрывное устройство с помощью предмета, похожего на пульт дистанционного управления. Напомню, взрыв прогремел в понедельник вечером. Пострадали три человека – мужчина, женщина, ребенок, в числе которых украинский олигарх Вадим Ермолаев. Женщина в результате взрыва лишилась ног. Прокуратура Монако начала расследование по статье «Покушение на убийство». Сегодня газета «Фигаро» сообщила, что бомбу в подъезде дома, где живет бизнесмен, заложила женщина в возрасте около 30 лет. По информации следователей, подозреваемого проводила разведку за несколько дней и несколько часов до взрыва. Следствие также установило ее местонахождение. После взрыва женщина сначала направилась во французскую коммуну Бассале, затем могла скрыться в другой соседней стране. По данным французских СМИ, взрыв был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена, который владел сетью мошеннических колл-центров на Украине. Сообщалось также, что покушение на Ермолаева могло быть связано с его планами выступить в Европарламенте по поводу коррупции на Украине. Погода в столичном регионе завтра начнет меняться. Температура воздуха упадет, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС и Вадим Завоченков.
2: В Москве в пятницу самая высокая вероятность локальных грозовых дождей ночью и рано утром. В результате дневная температура понизится с сегодняшних плюс 30 до плюс 26-28. В выходные дожди усилятся, в столице выпадет до третьей месячной нормы и сразу похолодает до плюс 21-23. И лишь ко вторнику туч над мегаполисом станет меньше, и воздух опять начнет понемногу прогреваться.
1: Ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Завоченков о погоде в Москве. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: Сейчас в Москве 23 градуса, в Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, завтра местами кратковременный дождь, плюс 20-22.

обеда оставит нас мама. Пусть на экран выйдет новое кино, пускай торпеда, пускай динамо. Какое динамо, нам все равно. Улетай, улетай в путь дорогу. Ничего, что овраг на твоем пути. У автомобиля есть мотор и крылья. Лети, пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. 4 канавы, 33 ямы, 48 тысяч перепуганных собак. Надо направо, а мы летим прямо, а мы летим прямо. А там буерак. Улетай, улетай, путь дорогу. Ничего, что овраг на твоем пути. У автомобиля есть мотор и крылья. Лети, пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи.

0: Stories.
1: Владислав Шпильман был одним из самых известных пианистов довоенной Польши. Его знала вся страна по выступлениям по радио. 1 сентября 1939 года он играл ноктюрн Шопена в прямом эфире, когда эфир прервался из-за немецких бомбардировок. Это была последняя передача польского радио. В 1942 году его семью депортировали в Треблинку. Самого Шпильмана в последний момент спас знакомый полицейский, буквально вырвав из колонны. Он больше никогда не видел родных. 2 года пианист скрывался в руинах Варшавы, страдая от голода и болезней. Ему помогали незнакомые люди. Однажды его нашел немецкий офицер, капитан Вильм Хозенфельд. Вместо того, чтобы выдать, он попросил сыграть на пианино. Услышав балладу Шопена в исполнении обессиленного музыканта, Хозенфельд стал тайно приносить ему еду и одеяло, спасая до конца оккупации. После войны Хозенфельд попал в советский плен. Шпильман пытался его спасти, но не успел. Офицер умер в 1952 году. Вернувшись на радио, Шпильман первым делом исполнил тот самый ноктюрн Шопена, который прервался в 1939 году. На этот раз он доиграл его до конца.
0: Audio Stories.
2: Ты пришел

0: Audio Stories.
1: В последние выходные апреля 2026 года в Лондоне 100 итальянских шеф-поваров объединили усилия, чтобы побить мировой рекорд по длине тирамису. Их цель была амбициозной – превзойти достижение 2019 года из Милана, где десерт растянулся на 273,5 метра. И у них получилось. Новый гигантский тирамису достиг впечатляющих 440 метров 60 сантиметров в длину. Чтобы создать это кулинарное чудо, повара израсходовали колоссальное количество ингредиентов. Внимание! 150 тысяч печений, дамские пальчики, 20 тысяч яиц и целых 2 тонны маскарпоне. Все было сделано прямо на месте, как требуют правила книги рекордов Гиннесса. Кроме длины, десерт должен был соответствовать строгим параметрам – не менее 8 сантиметров в высоту и 15 сантиметров в ширину. Организатор мероприятия Мирко Риччи пояснил, что выбор Великобритании в качестве площадки для рекорда – это знак благодарности стране. Гигантский тирамису, увенчанный золотой короной, был приготовлен в честь короля и всей королевской семьи.
0: Audio Stories.

нами облака, как рыбья шелуха, и в шелуху ладони стерты. Путь до Керчи родной в 6 месяцев длиной, и нет радиограмм порою в срок.

0: Аудиосторис.
1: В древнеегипетском городе Аксеринхе, на месте которого сегодня расположен Эль-Бахнаса, археологи из Барселонского университета сделали уникальную находку. В гробнице римской эпохи, возраст которой составляет около 1600 лет, был обнаружен папирус, фрагмент Илиады Гомера. Это первый в истории археологии случай, когда греческий литературный текст был намеренно использован при мумификации. Папирус был найден на животе одной из мумий, что особенно заинтересовало ученых. Ранее подобные тексты в погребениях носили магический или ритуальный характер. Анализ артефакта провели в январе-феврале 2026 года. Эксперты определили, что фрагмент относится к каталогу кораблей из песни Второй Илиады, знаменитому перечислению греческих войск, которые собрались у Трои. С конца XIX века в Аксеринхе найдено множество папирусов, в том числе важных греческих литературных текстов. Однако находка литературного папируса непосредственно в погребении – явление беспрецедентное.
0: Аудиосторис.

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России сегодня нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве, Киевской области, а также инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. По данным Минобороны России, в Киеве, в частности, было поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс». Это ключевая научно-производственная база, выпускающая систему управления крылатых ракет большой дальности наземного базирования «Фламинго», оперативно-тактических ракет «Файрпоинт», управляемых ракет «Нептун-МД» и зенитных управляемых ракет. Также продукция предприятия напрямую влияет на боевые возможности ВВС Украины и их способность противостоять системам противовоздушной обороны. Средствами ПВО за сутки сбито 11 управляемых авиабомб и 631 украинский беспилотник. Силами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ, сообщили в Минобороны России. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Пескуновка в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки Днепр за сутки нанесли поражение формированием двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кушугум и Орехов. Запорожская область уничтожена до 40 военнослужащих ВСУ. АЗС получила повреждения в Николаевской области на юге Украины, передает ТАСС. Ранее сегодня поступала информация о взрывах в Николаеве. Также сообщалось о взрывах в Киеве, Черкасах, Сумах, в Харьковской области, Днепропетровске, в Павлограде, в Днепропетровской области, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Иран предупредил США и Израиль о последствиях необдуманных действий во время церемонии похорон Айталы Али Хамини. Провокационные действия могут привести к жестким ответным мерам, заявил командующий штаба вооруженных сил Ирана Али Абдаллахи. Траурные мероприятия начнутся в субботу и продлятся несколько дней. 4 и 5 июля пройдет церемония прощания в соборной мечети в Тегеране. Похоронная церемония состоится в столице Ирана 6 числа и городе Куми 7 июля. Погребение запланировано на 9 июля. Оно состоится в Мешхеде, родном городе Али Хамини. Как передает ТАСС, паломники и журналисты из десятков стран мира уже прибывают в Тегеран. Ожидается несколько миллионов паломников. В траурном мероприятии примут участие высокопоставленные делегации из более чем 30 стран. Россию будет представлять замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. При этом, как отметили в МИДе Исламской Республики, Иран не пригласил на похороны Хамини представителей стран, которые поддержали удары США и Израиля. Напомню, верховный лидер страны погиб 28 февраля в результате атаки США и Израиля на Иран. Провести прощание и похороны спустя 4 с лишним месяца было решено по соображениям безопасности. Ранее существовали опасения, что США и Израиль могут нанести удары по многотысячным скоплениям людей, не считаясь вероятными жертвами среди мирного населения. Гроза ожидается предстоящей ночью местами в Москве и Подмосковье, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Завтра днем преимущественно без осадков, воздух прогреется до 28 градусов. Сильные дожди с грозами и порывистым ветром синоптики прогнозируют в столичном регионе в предстоящие выходные. Так, в субботу порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, днем будет до плюс 23. В воскресенье ночью днем в Москве ожидается дождь, местами по области сильный, температура воздуха составит до 22 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве плюс 23, в Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, завтра местами кратковременный дождь, днем в северной столице плюс 20-22.
1: Новости спорта.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей. Александр Овечкин подписал новый контракт с клубом НХЛ Вашингтон Кэпитал сроком на один сезон. Зарплата Овечкина составит 1 миллион долларов. Также он получит подписной бонус в размере 3 миллионов 250 тысяч. Еще 4 миллиона 750 тысяч долларов Овечкин получит, если проведет как минимум 10 матчей. Напомню, на данный момент Овечкин в списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф занимает второе место. На его счету 1006 заброшенных шайб. У Уэйна Грецки всего на 10 шайб больше. Московский хоккейный «Спартак» объявил о заключении контракта на 2 года с 29-летним вратарем Иваном Федотовым, который будет играть за красно-белых под номером 28. Зарплата Федотова составит 20 миллионов рублей в год, еще 25 миллионов вратарь может получить бонусами, об этом сообщает инсайдер Михаил Зислес. Новости футбола. «Спартак» и «Алавес» ускорили сделку по переходу левого защитника Виктора Парады, однако на текущий момент она не завершена полностью, сообщает «Эль Коррео». Испанский футболист открыт для перехода в российский клуб. «Алавес» также оптимистично смотрит на трансфер в «Спартак». ЦСКА обратился с предложением к бывшему защитнику «Гранады» и «Хетафе» Домингешу Дуарте, который с 1 июля находится без клуба. Об этом сообщает «Радар Даболла». По информации источника, 31-летний футболист также получил предложение от «Сан-Паулу» и «Олимпиакоса». Немецкий футбольный союз официально рекомендовал главному тренеру сборной Юлиану Нагельсману добровольно уйти в отставку после провала на ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира. С подробностями Андрей Кудряшов.
3: Историческое фиаско в сборной Германии произошло в Бостоне, где немцы сенсационно уступили скромному Парагваю в серии после матчевых пенальти и завершили свое выступление на Мундиале уже на стадии 1-16. Сам 38-летний специалист на послематчевой пресс-конференции эмоционально заявил, что не намерен покидать свой пост и хочет продолжить работу. Однако, по информации авторитетных инсайдеров, у боссов немецкого футбола явно лопнуло терпение. Если Нагельсман в ближайшие дни не напишет заявление сам, федерация активирует процедуру принудительного увольнения, несмотря на продленный в январе контракт до 31 июля 2028 года. Главной причиной жесткой позиции чиновников стали тактическая беззубость команды, которая при 75% владения мячом так и не смогла взломать оборону парагвайцев, а также крах легендарного немецкого умения бить пенальти. На место Юлиана Нагельсмана спортивный союз экстренно планирует пригласить Юргена Клоппа. Бывший наставник Ливерпуля имеет в своем контракте с системой Red Bull специальный пункт, позволяющий ему бесплатно возглавить главную команду Германии. Ради этой работы он готов вернуться на тренерский мостик.
2: Новости тенниса. На Уимблдоне сегодня матчи второго раунда. Карен Хачанов обыграл Яника Хантмана 6-3, 6-4, 6-4. Также определился соперник по третьему раунду для Данила Медведева. Им стал Ян Ленард Штруф. Роман Сафиулин за выход в 1/8 сыграет Жоао Фонсекой. В женском турнире Людмила Самсонова обыграла еще одну россиянку Диану Шнайдер 6-4, 4-6, 6-2. И в третьем круге сыграет с Марией Бусковой. Ранее в третий раунд уже пробились Екатерина Александрова и Анна Калинская, которые сыграют с Ивой Йович и Белиндой Бенчич соответственно. И пока это все новости спорта.

0: Аудиосторис. Хельсинки вошел в число самых удобных для пешеходов городов мира. Финская столица подтверждает этот статус. 18 апреля 2026 года здесь торжественно открыли самый длинный пешеходный мост. Протяженность сооружения составляет 1191 метр. Ключевая особенность моста – подсвеченная центральная опора высотой 135 метров. Ее подсветка динамически меняется в зависимости от времени суток, сезона и праздников, что делает конструкцию новой городской достопримечательностью. Мост рассчитан на эксплуатацию в течение 200 лет. При проектировании учтены сезонные изменения и погодные условия региона. Сооружение предназначено для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта. В перспективе здесь появится трамвайная линия, а движение частных автомобилей по нему запрещено. Открытие переправы существенно оптимизировало транспортную доступность. Путь между центром города и развивающимся районом сократился с 11 километров до 5. Ранее для попадания на остров требовалось комбинировать наземный транспорт, автобус или трамвай, с паромной переправой либо водным такси. Проект является частью масштабной программы развития Хельсинки. Ее цель – улучшить транспортную связь между 300 городских островов и расширить сеть общественного транспорта, снизив зависимость от личного автотранспорта.
1: Аудиосторис.
2: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету, мог слететь, как птица, в небосклон. Мог весь мир свалить на плечи и пойти к грозе навстречу.

0: Audio Stories.
1: В начале 20 века на заре авиации страх перед полетами не считался болезнью. Это была естественная реакция на шумные, ненадежные и трясущиеся аппараты. Тревога пассажиров воспринималась как норма, а не как клиническая проблема. Ситуация кардинально изменилась с развитием гражданской авиации после Второй мировой войны. Полеты стали массовыми, безопасными и доступными. Однако у части людей страх не исчез, а трансформировался в устойчивую фобию. К середине 20 века психиатрия начала классифицировать этот иррациональный страх как специфическое тревожное расстройство, которое не соответствует реальному уровню риска. Технический прогресс стал катализатором этих перемен. Появление герметичных кабин, реактивных двигателей и комфортабельных лайнеров сделало перелеты регулярными и относительно комфортными. Эволюция методов лечения шла в ногу с развитием психологии. Первые подходы были примитивны. Пациентам давали седативные препараты или даже алкоголь. Позже акцент сместился на поведенческую терапию и постепенное привыкание к стрессовой ситуации. Сегодня золотым стандартом считается когнитивно-поведенческая терапия, которая учит пациента работать с катастрофическими мыслями. На помощь пришли и технологии. Симуляторы и виртуальная реальность позволяют безопасно проиграть полет, а образовательные программы снимают страх перед неизвестностью. В наши дни аэрофобия – одна из самых распространенных специфических фобий, но при этом она хорошо изучена и в большинстве случаев успешно поддается коррекции. Аудио Stories.

0: Маяк.
1: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
0: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, в 7 часов вечера, в эфире «Маяка».
1: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
2: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.
0: Воспитание души. Читатель хотел бы, чтобы его автор был гением, но при этом он же хотел бы, чтобы произведения этого автора были понятными. Так создаются писатели, занимающие вакантное место гения и являющиеся его имитацией. Такой доступный гений радует читателя понятностью своего творчества, а критика – предсказуемостью. Безошибочно указывающий будущие пути такого писателя, критик склонен приписывать это своей проницательности. Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог. Основатель собственного научного направления. Один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

завтра кто-то скажет, как отрубит, и в прах развеет все твои мечты. Не бойся, если вдруг тебя разлюбят,

0: Stories.
1: В рамках 200-летней стратегии адаптации к климатическим изменениям для Венеции рассматриваются 4 основных сценария. К ним относятся модернизация существующих мобильных барьеров, строительство кольцевых дамб, полное закрытие лагуны и перенос города вглубь материка. Исследования, которые сопоставили эти варианты с прогнозами межправительственной группы экспертов по изменению климата, рассматривает Венецию как пример проблем, с которыми сталкиваются Мальдивы, Нидерланды и другие низменные регионы. Ученые отмечают, что текущая система барьеров эффективна при подъеме уровня моря до 1 метра 25 сантиметров. Однако к 2300 году этот порог будет превышен. Стоимость реализации проекта варьируется от 500 миллионов евро за дамбы и более 30 миллиардов евро за суперплотину до 100 миллиардов евро за перенос города.
0: Аудио Stories.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Владимир Путин поддержал обращение губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива для жителей региона, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, глава государства также поддержал просьбу губернатора о субсидированных авиабилетах для жителей Калининградской области и приобретении дополнительных паромов. Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Калининградской области в преддверии 80-летия образования региона.
2: Алексей Сергеевич, мы совсем недавно встречались в рамках Совета Безопасности на совещании, обсуждали вопросы социально-экономического развития Калининградской области. А сейчас в преддверии юбилея 80-летия образования Калининградской области хочу поздравить вас, всех калининградцев, с этой датой. Хочу отметить, что благодаря и труду и таланту, преданности своей малой родине, всей нашей большой России, калининградцы добиваются серьезных, заметных успехов в социально-экономическом развитии, причем по всем направлениям, это касается и науки, и промышленности, и образования, и сельского хозяйства. Хочу пожелать и вам, и всем калининградцам благополучия и дальнейших успехов. Будем, разумеется, делать все для того, чтобы реализовывать все планы развития Калининградской области, в том числе и те, которые мы обсуждали, и о реализации которых договорились на последнем Совете Безопасности.
0: Губернатор доложил президенту, что власти Калининградской области планируют перестать зависеть от дотации федерального бюджета к 2028 году. Он также отметил, что бюджет региона консолидированный и превышает 180 миллиардов рублей. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Пескуновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка и Николаевка Донецкой Народной Республики. В Константиновке штурмовые подразделения завершают зачистку города от разрозненных формирований ВСУ. За сутки потери противника составили до 80 военных. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 155 военнослужащих. Российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. По данным Минобороны, в Киеве, в частности, было поражено предприятие «Киев-25», которое занимается производством и хранением программно-аппаратных средств комплекса радиоэлектронной борьбы. Кроме того, в Киеве был поражен транспорт на логистический центр, он

0: используется для хранения беспилотников большой дальности. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после атаки беспилотника ВСУ на туристический автобус, следовавший из Минска в Анапу. Об этом сообщил официальный представитель СКР Светлана Петренко.
1: Украинскими вооруженными формированиями с помощью беспилотного летательного аппарата атакован туристический автобус из Республики Беларусь, который находился на стоянке в районе села Красный Камень в Брянской области. По данному факту, Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Пострадали два водителя автобуса, граждане Республики Беларусь. Им оказывается необходимая медицинская помощь. К расследованию привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства. На месте происшествия осуществляется ликвидация последствий атаки, организован комплекс мероприятий по сбору доказательств. В ходе следствия будет установлен тип беспилотного летательного аппарата и взрывного устройства.
0: МВД Беларуси приняло решение направить дополнительные наряды в приграничные районы Гомельской области. Все подразделения будут работать в усиленном режиме. Оранжевый уровень погодной опасности, который вводился в Москве накануне из-за сильной жары, отменен. Об этом ТАСС сообщили в гидрометцентре. Ранее сообщалось, что воздух в Москве прогревался в течение дня до плюс 30,5 градусов. Такую температуру зафиксировала метеостанция возле гостиницы «Балчуг» в самом центре столицы. При этом на главной метеостанции города, расположенной на ВДНХ, столбики термометров превысили отметку в плюс 30 градусов. По словам ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Чижковца, за все лето это второй случай с 30-градусным значением. Предстоящей же ночью в столице и по области синоптики гидрометцентра прогнозируют местами кратковременный дождь и грозу, а температура воздуха может составить до плюс 20 градусов. Днем в пятницу в Москве должно быть преимущественно без осадков, в Подмосковье местами кратковременный дождь и гроза, воздух прогреется до плюс 26-28 градусов в столице и от плюс 25 до плюс 30 градусов в Подмосковье. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Завтра в пятницу 3 июля в Санкт-Петербурге местами кратковременный дождь, плюс 20, плюс 22 градуса. В Москве синоптики осадков не обещают. Днем в российской столице от 25 до 27. В эти минуты в Москве плюс 25 градусов.

0: человек.
1: Эй, манекен.
0: Вы что, своих не узнаете?
2: Аудиосторис.
3: В чешской деревне Луково находится церковь Святого Георгия. Внутри, на лавках, сидят десятки фигур в белых накидках. Храм построили в XIV веке, но в 1968 году во время процедуры похорон у него обрушилась крыша. Люди испугались и решили, что это плохой знак. После этого храм опустел, его бросили почти на полвека. Все изменилось в 2012 году, когда за дело взялся скульптор Якоб Хадрава. Он не стал восстанавливать интерьер, а вернул в храм прихожан. Он создавал фигуры с реальных людей, накрывал их тканью с гипсом, фиксируя позы и складки. В итоге получилось более 30 силуэтов без лиц, которые будто застыли в молитве. Фото фигур разлетелось по всему миру, и в деревню начали приезжать туристы. Благодаря пожертвованиям удалось восстановить церковь и возобновить в ней службы.
2: Аудиосторис.

0: маяк.
1: Слушай песенку «Почта», я спою тебе вот что. Есть в Москве на Арбате дом, запомни быстрее. Злая девушка Катя, зла

Послушай песенку «Почта», я спою тебе вот что. Побывай на Арбате у заветных дверей и скажи моей Кате, и скажи моей Кате, пусть ответит скорей. Слушай песенку «Почта», я спою тебе вот что. Пусть твои почтальоны шефство взят.

ей одной. Слушай песенку, почта, я спою тебе вот что. Всюду, где бы ни шла ты, будь весь

0: всегда.
1: Аудио сторис.
2: Недалеко от немецкого города Франкфурта археологи исследовали уникальное подземное святилище римской эпохи, связанное с шокирующими ритуалами. Раскопки выявили обнесенный стеной культовый комплекс, практически нетронутый с античных времен. На территории площадью более 4500 квадратных метров обнаружены 11 каменных зданий, около 70 шахт и 10 ям для ритуальных подношений. Планировка комплекса не имеет аналогов в римских провинциях Германии и Галлии. Богатство находок подчеркивают более 5000 фрагментов расписной штукатурки, бронзовая фурнитура, керамика, кости животных, остатки растений, 254 монеты и свыше 70 фибул. Особый интерес вызывают признаки возможных человеческих жертвоприношений, что крайне редко для региона. Среди почитаемых божеств – Юпитер, Юпитер Долихен, Меркурий, Алатей, Диана, Аполлон и Эпона, что говорит о статусе святилища как крупного регионального культового центра. Комплекс был основан в начале II века и действовал как минимум до середины III века. Место, возникшее как военная база, к началу II века стало важным экономическим и культурным узлом, сохранившим значение до упадка около 275-280 годов. Исследование направлено на реконструкцию ритуальной жизни и организации этого уникального центра Римской Германии.
1: Audio Stories.
3: В походах наших, в боях с врагами.

ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ, по одной. Давай закурим, товарищ мой. Давай закурим, товарищ, по одной. Давай закурим.

0: Audio Stories.
1: Ученые из Геофизического института Университета Аляски 27 лет наблюдали за ледовым покровом и выяснили, что сезон неподвижного морского льда, припая у северных берегов, с каждым годом сокращается, а его площадь зимой уменьшается. Если раньше таяние фиксировалось в основном в Чукотском море, то теперь этот процесс затронул и море Бофорта. Припай критически важен для местных жителей. Он обеспечивает доступ к местам охоты и рыбалки, служит основой для ледовых дорог, нефтегазовой отрасли, защищает берега от штормов и способствует распространению речной воды в океан. Главная причина изменений – позднее замерзание. Осенью океан дольше сохраняет тепло. В результате сезон формирования припая в Чукотском море сократился на 57 дней, а в море Бофорта – на 39. Лед становится тоньше и реже образует якорные гряды, которые раньше помогали ему закрепляться на дне и нарастать. Теперь ледяной покров не уходит далеко от берега. Ученые продолжают исследовать причины этого явления, но уже ясно, что исчезновение припая связано с общим истончением арктического льда.
0: Audio Stories.
2: И лед разбег, и человек на ты уже на ты с луной. И снится мне, я на луне, и подо мной.

0: Audio Stories.
1: В течение 43 лет международная команда ученых наблюдала за почти 132 тысячами человек, чтобы выяснить, как кофе и чай влияют на здоровье мозга. Специалисты отслеживали рацион, фиксировали случаи деменции и проверяли когнитивные способности. Анализ показал, что регулярное потребление кофеина снижает риск развития деменции на 18% по сравнению с теми, кто почти его не употребляет. Участники из кофеиновой группы также реже жаловались на ухудшение памяти и лучше справлялись с интеллектуальными тестами. Оптимальный защитный эффект давали 2-3 чашки кофе или 1-2 чашки чая в день. Напитки без кофеина аналогичного действия не оказали, что подтверждает ключевую роль этого вещества. Положительный эффект наблюдался у всех участников, независимо от их генетической предрасположенности. Таким образом, кофеин может стать важным элементом в общей системе защиты мозга от старения.
0: Audio Stories.
2: Свете разбудишь, проводить не обутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь.
3: Llevo mi amado contigo, yo te seré una vela en el camino, yo te prevendré tormentas con el corazón. Я знаю, чем скорее уедешь ты, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтоб уезжал, как я хочу, чтоб ты скорее уехал. Возьми меня, возлюбленный.

мигают, слезятся от ветра. Безнадежные карие вишни возвращаться плохая

бессмысленной высью. Пара фраз, залетевших отсюда —

ты, песня любви, спутница счастья, песнею.

0: Аудиосторис.
1: Ученые из Бристольского университета выяснили, что характерный запах мумий – это не результат разложения, а следы сложных смесей, которые использовали при бальзамировании. Исследователи анализировали воздух вокруг мельчайших фрагментов мумий, не повреждая их, и выделили 81 химическое соединение. Эти вещества позволили определить 4 основные группы ингредиентов – жиры и масла, пчелиный воск, растительные смолы и битум. Химический состав бальзама менялся со временем. В ранних мумиях преобладали жиры и масла, а в более поздних – дорогие смолы и битум, что говорит о развитии технологий и усложнении погребальных ритуалов. Также состав отличался в зависимости от части тела, подтверждая использование специализированных методик для сохранения отдельных органов. Исследование запаха – эффективный, неразрушающий способ анализа музейных экспонатов.
0: Аудио сторис.

0: «Маяк». В это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры 60 секунд. Дальше нас ждет занимательный русский язык. В 11 утра разберемся, из чего состоит дружба. И в полдень в цикле «Тайны литературы» продолжим наш большой разговор про Александра Беляева, писателя, который видел будущее. Суббота и воскресенье. Не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
2: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендация учителя на каникулы и его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
2: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
0: Для всех, кто уже проснулся.
3: Мне вообще в школе нравилось, но не нравилось рано вставать.
0: Пока вы спали.
2: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
0: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Большая энциклопедия лета. Июль.
2: Если вы планировали прочесть за лето «Войну и мир», самое время переходить к третьему тому. На дворе июль.
0: Все о том, как мы проводим лето.
2: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».

0: Audio Stories.
1: В одном из медицинских журналов описан беспрецедентный случай. 33-летний мужчина прожил 48 часов без легких. Его история началась с гриппа, который осложнился пневмонией и привел к острому респираторному дистресс-синдрому. В критическом состоянии, с остановившимся сердцем, он был доставлен в больницу Северо-Западного университета недалеко от Чикаго. Легкие пациента были необратимо разрушены инфекцией. Хирург Анкит Бхарат сравнил их состояние с плавлением. Чтобы спасти жизнь, врачи приняли радикальное решение – удалить легкие. Пациента подключили к системе жизнеобеспечения, которая насыщала кровь кислородом. Состояние пациента стабилизировалось, и через 2 дня ему успешно провели двойную трансплантацию легких. Спустя 2 года он живет нормальной жизнью. Анализ удаленных тканей доказал, что при таких тяжелых поражениях легкие не восстанавливаются, что делает трансплантацию единственным шансом на выживание. Доктор Бхарат надеется, что этот метод станет стандартом для спасения молодых пациентов с острыми инфекциями.
0: Audio Stories.

0: Пискунов в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, село было занято в результате действия подразделений группировки войск «Юг». О результатах работы группировки войск сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
1: В результате решительных действий подразделения Южной группировки войск освобожден населенный пункт Пискуновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовой и аэромобильных бригад в районах Славянска, Краматорска, Дружковки и Николаевки. В Константиновке штурмовые подразделения Южной группировки войск завершают зачистку города от разрозненных формирований ВСУ. За сутки потери противника составили до 80 военнослужащих, боевая бронированная машина «Сенатор», 23 автомобиля и 3 артиллерийских орудия. Уничтожены 25 наземных робототехнических комплексов и 27 пунктов управления БПЛА. Всего в полосе ответственности Южной группировки войск противник потерял до 155 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 28 автомобилей, 6 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: Российские военные нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и топливно-энергокомплекса в Киеве и области, а также военным аэродромам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Удар стал ответом на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на территории России, говорится в заявлении Минобороны. Россия надежно обеспечит свою безопасность и продолжит усиливать давление на Киев, чтобы достигнуть поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о милитаризации Европы и обещаниях новых санкций ЕС после массированного удара по Киеву.
2: То, что эскалация со стороны Европы происходит, это однозначно. То, что по мере становления своей оборонной идентичности Евросоюз занялся и вступил на путь милитаризации, и, собственно, посвящает себя теме конфронтации с Российской Федерацией, это тоже однозначно. Конечно же, мы не можем закрывать на это глаза, и, конечно же, этот фактор усугубляет и без того накаленную напряженность на европейском континенте. Этот фактор вынуждает нас планировать дополнительные меры по обеспечению собственной безопасности. А что касается дискуссий вокруг того, как ее обеспечивать, то вы знаете, что есть сторонники, в том числе и академики, кстати, есть сторонники весьма и весьма таких решительных мер, вот, есть сторонники более сдержанных мер, но не должно вызывать сомнения одно. Надежная безопасность Российской Федерации и ее национальных интересов будет гарантирована в любом случае.
0: Песков сообщил, что начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил по телефону Владимиру Путину о результатах массированного удара Вооруженных сил России по Киеву и другим населенным пунктам. 9 пострадавших госпитализированы при ударе БПЛА по маршрутному такси в Лисичанске. 3 из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По его словам, все они получают необходимую медпомощь. Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров. Еще 3 пострадавших получили амбулаторную медпомощь. Об атаке на автобус с гражданскими сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Всего при ударе были ранены 12 человек, заявлял руководитель региона. Правительство разрешило ряду НПЗ до конца года оборот бензина, соответствующего стандартам Евро-3 для повышения надежности топливообеспечения, следует из постановления, опубликованного на официальном сайте правовых актов. Ряду нефтеперерабатывающих заводов разрешили выпускать в обращение бензин со сниженными требованиями к содержанию серы. Отмечается, что эти виды топлива не маркируются единым законом обращения продукции на рынке ЕАЭС и не подлежат выпуску на территориях других государств, членов Союза. Погода в столичном регионе сегодня начнет меняться. Температура воздуха в пятницу упадет, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков.
3: В Москве в пятницу самая высокая вероятность локальных грозовых дождей ночью и рано утром. В результате дневная температура понизится с сегодняшних плюс 30 до плюс 26-28. Выходные дожди усилятся, в столице выпадет до 3-месячной нормы и сразу похолодает до плюс 21-23. И лишь ко вторнику туч над мегаполисом станет меньше, и воздух опять начнет понемногу прогреваться.
0: Сегодня ночью в столице и по области синоптики гидрометцентра прогнозируют местами кратковременный дождь и грозу, а температура воздуха может составить до плюс 20 градусов. Днем в пятницу в Москве должно быть преимущественно без осадков, воздух прогреется до плюс 26. Сборная Испании обыграла команду Австрии со счетом 3-0 в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Теперь команда встретится с победителем между Португалией и Хорватией. Новые подробности всегда доступны на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В Москве сегодня до 27 градусов.

0: Audio Stories.
1: Самая древняя из известных карт ночного неба приписывается греческому астроному Гиппарху, который жил во II веке до н.э. Он первым в западном мире составил звездный каталог с координатами светил. До недавнего времени о его труде было известно лишь из комментариев к другим работам. В 2022 году анализ рукописи Codex Climacere Scriptus выявил скрытую звездную карту. В средние века пергамент часто использовали повторно, соскабливая старые чернила. На одной из страниц ученые обнаружили точные координаты звезд, которые совпали с эпохой Гиппарха. Сегодня 11 страниц манускрипта сканируют в лаборатории с помощью синхротрона, ускорителя частиц, который создает рентгеновское излучение. Это позволяет различать железо, содержащее чернила позднего текста, и следы более раннего греческого письма, не повреждая рукопись. Codex Climacere Scriptus происходит из монастыря Святой Екатерины на Синае и был доставлен из музея Библии в Вашингтоне. Поскольку страницы рукописи находятся в разных коллекциях, для полной реконструкции карты потребуется международная координация. Уже восстановлены описания звезд и созвездия Водолея. Исследователи отмечают поразительную точность координат, полученных более 2000 лет назад невооруженным глазом.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Испанские ученые решили выяснить, почему людей веками привлекают кристаллы, и провели необычный эксперимент с шимпанзе. Археологи давно знают, что гоминины собирали кристаллы уже 780 тысяч лет назад, хотя не использовали их как орудие или украшение. В первом тесте шимпанзе явно предпочитали крупные кристаллы обычным камням, внимательно их изучали и даже уносили в спальное место. Интерес к кристаллам у обезьян, как и у людей, со временем угасал. Во втором эксперименте животные безошибочно выбирали мелкие кристаллы кварца из кучи гальки, даже если среди них были другие минералы. Шимпанзе часами рассматривали прозрачность и блеск камней, а некоторые сортировали их по типам и переносили во рту, что говорит о восприятии кристаллов как чего-то особенного. По мнению ученых, секрет привлекательности кристаллов в их уникальной для природы геометрии. В дикой природе почти нет прямых линий и плоских поверхностей, а кристаллы – это природные многогранники. Именно эта необычность могла привлечь внимание ранних людей и заложить основы эстетики и мировоззрения миллионы лет назад.
0: Audio Stories.

додумался, что встречу я тебя. Верь, такой, как ты, на свете нет наверняка.

желанной, видно, нет пути. Прошел чуть не полмира я, с такой, как ты, не встретился. И думать не додумался, что встречу я тебя. Вот рассвет весенний гасит звездочки в пруду.

встретился и думать не додумался, что встречу я тебя. И думать не додумался.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах существительных с особым типом склонения. Каким именно, расскажу сразу после первого примера от Алисы Рыбинской, гостьи утреннего шоу.
2: И Ёж ответил: «Я же говорил тебе, что я не умею строить нору». Да, правильно? Вообще, я прям готовилась, я прям смотрела, что бывает ударение.
3: Нора на, это на бре, да, так сказать, на колье Томаса Андерсона.
2: Нет,
3: написано.
2: Нет, норка. Нора. На ру винительный падеж может быть на о, а так вообще окончание на окончании ударения. Ударение на окончание, все уже заговариваюсь.
1: Давайте разбираться. Нару – это правильно, а вот нору все-таки говорить не стоит. Перед нами существительное, в котором ударение в единственном числе падает на окончание, а во множественном – на корень. Нара, нарой, наре, нару, но. Норы, норам, норами, норах. Точно такой же тип склонения и у следующего слова, которое употребил Михаил Степанов, гость программы «Как знать».
4: Можно еще купить щепу ольхи. И когда мы готовим, добавлять щепу ольхи или сухих еловых веток.
1: Щепу – это неверно. Опять же, в единственном числе ударяем только окончание. Щепа, щепой, щепу. Слова из этой группы вызывают затруднения и во множественном числе. Вот пример в тему от Екатерины Колесниковой, гостьей программы «Хочу все знать».
5: Как раз-таки через глаза ребенка, как там это описано, что он просыпается, даже шторы яркие сняли с окон, потому что пришла пора другая совсем.
1: Не окон, а окон. В единственном числе окно, окна, окно, окном, ударное окончание. А во множественном ударение переносим на первый слог. Окнами, окнах, окон. Такая же ситуация и со словом петля. Но Александр Романов, гость утреннего шоу, этого факта не учел.
6: Через несколько секунд я увидел истребитель, идущий на очень небольшой высоте над крышами домов. Истребитель летел мертвыми петлями, делая одну петлю за другой. Короче, он поспорил с каким-то сослуживцем, что непрерывно сделает 50 мертвых петель. Начинается легенда о 250 мертвых петлях, хотя, ну, которая на самом деле подтверждения не находит.
1: Петлям, петлях, это верно. А вот петель – ошибка. Правильный вариант – петель. Ударным во множественном числе должна быть «е» в первом слоге. Всегда. Что интересно, у этого слова есть послабление. Двойная норма, но в единственном числе. Там возможны варианты «петля» и «петля», «петлю» и «петлю». Но во множественном числе ударяем только корень. «Петли», «петлях», «петель». На этом выпуск завершаю. Но ошибки не дают мне спать спокойно. Поэтому скоро мы опять встретимся. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Более 40 тысяч лет назад, задолго до изобретения письменности, древние люди уже наносили символы на предметы. Чтобы понять их значение, немецкие ученые проанализировали свыше 3000 геометрических знаков на 260 артефактах из палеолита, которые были найдены в пещерах юго-запада Германии. Исследователи использовали методы вычислительной лингвистики и статистики, чтобы определить, являются ли эти знаки, точки, кресты, насечки, случайным декором или способом передачи информации. Сравнивая их с протоклинописью Месопотамии и современными системами письма, ученые пришли к выводу, что эти последовательности не являются записью речи. Однако по плотности информации они близки к древнейшим письменностям. Отметки на фигурках были информативнее, чем на инструментах, что говорит о том, что их специально наносили для хранения и передачи данных.
0: Audio Stories. Еще раз.

Я Василий Стрельников. Мы здесь каждое воскресенье в 23.07. Иногда достаточно одной интонации, чтобы понять все. Если у вас есть такая история, присылайте. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: На суше каньоны обычно формируются реками, но в океане таких рек нет. Тем не менее, на морском дне встречаются гигантские каньоны, превосходящие по размерам Большой каньон. Яркий пример – подводная система Кингстро в 1000 километров от Португалии. Она простирается на 500 километров и включает параллельные желоба и глубокие бассейны. На ее восточном краю находится впадина Пик – одна из самых глубоких точек Атлантики. Кингстро образовалась из-за тектонических процессов более 30 миллионов лет назад, когда здесь проходила граница плит Европы и Африки. Еще до разлома океаническая кора в этом районе стала необычно толстой и горячей из-за мантийного плюма, восходящего потока расплавленной породы, связанного с современным вулканизмом Азорских островов. Это сделало кору уязвимой, и разлом прошел именно здесь. В 2020 году ученые составили карту дна и собрали образцы пород. Анализ показал, что разлом коры распространялся с востока на запад, как расстегивающаяся молния, пока граница плит не сместилась южнее. Аналогичные процессы идут и сейчас. Например, в районе Азорских островов формируется рифт Тейсейра. Исследование доказывает, подъем горячего материала из мантии создает слабые зоны в коре, где затем возникают разломы. Именно взаимодействие мантийных потоков и движение плит формирует гигантские подводные каньоны Атлантики.
0: Audio Stories.
2: Он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, не за плату, на свой необычный манер. Он по жизни шагал над помостом,

Ах, как жутко, как смело, как мило. Бой со смертью, 3 минуты раскрыть.

смеялся над славою бренной, но хотел быть только первым. Такого попробую кровь не попробовала ты над ареной. Он по нервам, нам по нервам шел под барабанную дробь. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал дрессировщик из звери, клали лапы на носилки. Но прост приговор и суров, был растерян он или уверен, но в опилке, но в опилке он пролил досаду и кровь. И сегодня другой без

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит? Студия Владимира Матецкого. Мировой шоу-бизнес во всех подробностях. По пятницам с 14:00. Хорошо, Терим. Хорошо, Перим. Тим, Перим. Хорошо темперированный эфир.
1: И к тому же у Линки очень длинный мех. И у нее как раз такой тембр более жалостливый. На ней, кстати, играл Сергей Есенин. У него есть стихотворение «По селу тропинкой кривенькой». Летний вечер голубой, прикрута, ходили с Ливенкой разухабистой группой. Гармония раньше была не просто какой-то музыкальный инструмент.
2: Товарищ в пути.
1: Да, совершенно верно.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».

0: Аудиосторис.
1: В конце 19-го, начале 20 века в нидерландском Херлене нашли фрагмент юрского известняка с вырезанными линиями. Артефакт, который относится примерно к 3-5 веку нашей эры, десятилетиями хранился в городском римском музее и не изучался. В 2020 году археолог Вальтер Крист обратил на него внимание, после чего началось исследование с помощью 3D-сканирования и искусственного интеллекта. По мнению ученых, камень мог быть частью древней настольной игры. Одни линии на нем глубже других, что указывает на частое перемещение фигур. Исследователи из Маастрихтского университета обучили искусственный интеллект правилам примерно 100 древних игр из того же региона. Интеллект предложил десятки вариантов правил, а затем выбрал несколько, которые оказались интересными для людей. Цель игры – выследить и загнать в ловушку фигуры противника за минимальное число ходов. Однако исследователи предупреждают, если дать искусственному интеллекту схему, похожую на найденную, он всегда найдет для нее правила. Поэтому нельзя быть уверенным, что именно так играли римляне.
0: Аудио сторис.

вечернем сеансе в небольшом коротке пела песню актриса на чужом языке, сказку венского леса я услышал в кино. Это было недавно, это было давно. Это было недавно, это было давно. Разве мог я подумать, мог поверить тогда в то, что с юной

это было недавно, это было давно, этим дням не по.

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Российские войска освободили населенный пункт Пискуновка в ДНР, говорится в сводке Минобороны. Уточняется, что операция проведена в результате действий подразделений Южной группировки войск. Вооруженные силы России завершают ликвидацию разрозненных групп ВСУ в Красном Лимане. Также сообщается, что силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер. Подробнее о работе группировки войск «Запад» сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе техники, 2 механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Просянка, Святогорск, Щурово и Лозовое. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии завершают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Подразделения закрепления приступили к разминированию и зачистке населенного пункта. За сутки в городе уничтожено 30 украинских военнослужащих, 5 автомобилей, 2 наземных роботехнических комплекса и 10 пунктов управления ВПЛА. Мобильными огневыми группами и дронами-истребителями сбито 20 беспилотных летательных аппаратов противника Р-18 «Баба-Яга» и Р-19 «Вампир», пытавшихся доставить боеприпасы и продовольствие на левый берег реки Северский Донец. Всего в полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили свыше 210 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 20 автомобилей и 2 артиллерийских орудия западного производства.
0: Российские военные нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и топливно-энергетического комплекса в Киеве и области, а также военным аэродромам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Удар стал ответом на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на территории России, говорится в заявлении Минобороны. Начальник генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о результатах массированного удара по объектам в Киеве и других населенных пунктах. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что удары наносились по военным и околовоенным целям.
3: Во время ежедневного доклада верховному главнокомандующему начальник генштаба Герасимов также доложил о результатах массированного ответного удара вооруженных сил Российской Федерации по Киеву, другим населенным пунктам в контексте ударов, конечно же, исключительно по военным или околовоенным объектам.
0: Представитель Кремля отметил, что Россия продолжит давление на Киев с тем, чтобы достигнуть поставленных целей. Так Песков прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о рассмотрении новых санкций в отношении России после ночного удара по Киеву. Правительство России до конца 2026 года разрешило оборот бензина, соответствующего стандартам Евро-3. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Документ позволяет ряду нефтеперерабатывающих заводов выпускать в обращение автомобильный бензин и дизельное топливо со сниженными требованиями к содержанию серы. При этом такая продукция предназначена только для внутреннего рынка России и не может обращаться на территориях других государств, членов ЕС. Минэнерго поручено контролировать исполнение механизма и ежеквартально докладывать в правительство о производителях, объемах и технологиях выпуска такого бензина. Использование цифрового рубля будет полностью добровольным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, прослеживаемость таких операций будет такой же, как и при расплате банковской картой.
4: Человек всегда будет иметь возможность выбрать, в чем получать зарплату, в чем получать пенсии, в наличных, на безналичный счет в банке или на цифровой рубль. Мы хотим сделать, чтобы он был интересен и выгоден и людям, и бизнесу. У нас нет задачи сделать так, чтобы было больше

0: цифровых рублей. Это абсолютно нет задачи. Цифровой рубль должен использоваться там, где он будет востребован. Что касается прослеживаемости операции с цифровым рублем, ну, уверяю вас, что она будет такая же, как и сейчас, когда вы держите деньги на безналичном счете. Здесь ничего не изменится.
1: Как подчеркнула Эльвира Набиуллина, настороженность к новым финансовым продуктам появляется всегда. Различные мифы возникали при введении как карты МИР, так и системы быстрых платежей. Сборная Испании обыграла команду Австрии со счетом 3-0 в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Калифорнии. У испанцев отличились Микаэль Ойарсабаль, который оформил дубль, еще один мяч на счету Педро Пора. Вратарь сборной Испании Унай Симеон побил национальный рекорд по числу минут подряд без пропущенных голов на чемпионатах мира. Ранее по этому показателю лидировал Икер Касильяс, не пропускавший на протяжении 476 минут. В 1/8 финала чемпионата Испания встретится с победителем матча между Португалией и Хорватией. Их матч состоится сегодня в 2 часа ночи по московскому времени. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: Сегодня в Петербурге местами кратковременный дождь, +20, +22 градуса. В Москве преимущественно без осадков, днем в столице от 25 до 27 градусов.

0: Аудиосторис.
1: Пустыня Такламакан, чье название переводится как «место, откуда нет возврата», веками была раскаленным морем песков и считалась биологической пустотой. В 1978 году Китай начал масштабную программу по созданию лесозащитного пояса, чтобы остановить наступление пустынь, в том числе Такламакан. Проект вызвал споры. Эксперты опасались, что деревья не выживут в засушливом климате, а их потребность в воде истощит подземные запасы и усилит эрозию. Однако эксперимент оказался успешным. Растительность вернулась на окраины пустыни, превратив их в эффективный углеродный поглотитель. Ученые из университета Хьюстона с помощью спутниковых данных подтвердили – фотосинтезирующая активность растений в регионе выросла, что фиксирует увеличение поглощения углекислого газа. Ключевую роль сыграли тающие ледники гор Кунь-Лунь, Памир и Тяньшань. Их вода временно поддерживает жизнь зеленой стены по реке Тарим. Однако этот успех зависит от ограниченного ресурса – талых вод. В других пустынях, например, в Сахаре, повторить опыт без горных стоков невозможно. Потребуется опреснение или использование древних подземных вод. Кроме того, озеленение может вызвать локальное потепление, но в Такламакане эффект охлаждения и увеличение осадков от растений перевешивает этот риск.
0: Аудиосторис.

0: Аудиосторис.
1: Национальный парк Комодо, расположенный в индонезийской провинции, включает три главных острова – Комодо, Ринча и Падер, а также ряд более мелких. Здесь обитает свыше 2500 комодских варанов, что делает парк уникальным местом для знакомства с крупнейшей в мире ящерицей в ее естественной среде. Комодский варан – самая большая из ныне живущих ящериц, которая достигает 3 метров в длину. Этот хищник питается крупными животными и встречается только на отдельных островах Индонезии, где признан видом, находящимся под угрозой исчезновения. В 2024 году парк посетили более 3000 человек, что привело к решению ограничить турпоток. Резкий рост числа туристов создает риски для наземных и морских экосистем, а также снижает качество самого туристического опыта. Теперь для посещения парка действует система квот. Ежедневно допускается не более 1000 человек, разделенных на 3 временные сессии по 300-330 посетителей. Регистрация осуществляется через мобильное приложение, где туристы заранее бронируют свой временной слот. Система проходила подготовку в 2025 году. Пилотный этап стартовал в январе 2026 года, а с апреля введены постоянные квоты.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В пустыне Атакама более чем 300 ясных ночей в году и одно из самых темных небес в мире. Высота над уровнем моря до 5000 метров. Сухой климат и отсутствие светового загрязнения позволяют строить здесь крупнейшие телескопы и наблюдать Млечный Путь невооруженным глазом. В регионе, где расположено около 30 обсерваторий, реализуется проект чрезвычайно большого телескопа стоимостью 1,5 миллиарда долларов. Его запуск к 2030 году позволит в 20 раз превзойти мощность существующих приборов и искать экзопланеты земного типа. Однако уникальная научная среда находится под угрозой. За последние 20 лет развитие городов, промышленности и горнодобычи принесло в пустыню пыль, вибрации и свет. Ученые отмечают, что эти факторы обесценивают работу гигантских телескопов. История уже знает пример закрытия обсерватории в 1955 году из-за рудников. Конфликт с энергетической компанией, которая планировала строительство комплекса рядом с обсерваторией, подчеркнул слабость законодательства. После отмены проекта власти Чили начали пересмотр правил для защиты астрономических зон.
0: Audio Stories.

Мелодии и ритмы зарубежной эстрады. Мы продолжим нашу программу через 3 минуты после технических работ.

0: Audio Stories.
1: Скафандры – жизненно важная оболочка для космонавтов, которая позволяет им выходить в открытый космос. Они обеспечивают дыхание, поддерживают необходимое давление и защищают от внешних воздействий, создавая условия для выживания. Но что произойдет, если человек окажется за бортом космического корабля без этой защиты? Краткий ответ. Его шансы на выживание будут крайне малы. В течение 10-15 секунд наступит потеря сознания из-за острой нехватки кислорода. В организме начнется расширение газов, что приведет к разрыву легких и, как следствие, к закипанию крови. Одновременно возникнет эмболия – закупорка сосудов пузырьками газа. Похожие риски существуют и у водолазов при слишком быстром подъеме с глубины, когда давление резко падает. Перед тем, как оказаться в вакууме, крайне важно полностью выдохнуть, чтобы минимизировать повреждения легких. Однако даже это не спасет от других смертельных последствий. В условиях полного вакуума телесные жидкости, слюна, слезы начнут закипать. Тело увеличится в объеме, но благодаря эластичности кожи не разорвется мгновенно, как это часто показывают в фильмах. В лучшем случае у человека будет лишь несколько секунд до того, как кислород в крови иссякнет и он потеряет сознание. Если не вернуть его в герметичную среду с кислородом и не провести реанимацию, смерть мозга наступит уже через несколько минут.
0: Audio Stories.

Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Мы встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Программа «Бессонница». Есть музыка, которую понимаешь, даже не зная слов. Расскажите о ней. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Аудиосторис.
1: Международная группа ученых во главе с исследователями из Американского университета Кентукки изучала антарктическую мошку, единственное насекомое континента. Эти крошечные создания, которые живут во влажных мхах антарктического полуострова, отличаются исключительной выносливостью к холоду, засухе и ультрафиолету. Ученых интересовало, защитит ли эта стойкость от нового стресса – микропластика. В ходе 10-дневного лабораторного эксперимента личинок кормили микропластиком. Смертность и метаболизм не изменились, но запасы жира снизились, что критично для выживания в суровом климате. Кроме того, анализ 40 личинок, собранных на 13 островах в 2023 году, выявил микропластик в двух особях. Хотя уровень загрязнения в Антарктиде пока значительно ниже, чем в других регионах, это первый сигнал проникновения пластика в экосистему. При высоких концентрациях он может нарушить энергетический баланс насекомых. Пластик попадает с течениями, ветром и деятельностью станций, а двухлетний цикл развития мошки делает ее уязвимой к длительному воздействию на фоне потепления. Антарктида служит моделью для изучения микропластика. И будущие исследования направлены на оценку его долгосрочного влияния на почвенные организмы.
0: Аудиосторис.

0: «Маяк». В эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем со свежих новостей науки. В следующем часе решаем занимательную математику. В 11 утра выясним, как был основан зоологический музей. И в полдень в цикле «Вокруг света за 80 изобретений» поговорим про проекцию Меркатора, как пересекаются меридианы и параллели. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, в 7 часов вечера, в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Из дневника.
2: 14 апреля 1926 года. Жестокость часто бывает от непонимания.
0: Михаил Пришвин.

Маяк. Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Иногда мы живем дальше, а внутри остается место, где все остановилось. Город, двор, человек. Если вы сейчас там, напишите. Email son@radiomayak.ru.

0: Аудиосторис.
1: Синдром сухого глаза помолодел на 15 лет. Заболевание все чаще поражает молодежь. Теперь дисфункцией страдают не только взрослые офисные клерки. Заболевание стремительно мигрировало в молодежную аудиторию. Среди причин – редкое моргание при работе с гаджетами, постоянный фокус на близком расстоянии и характерная для поколения Z – непроходящая анемия с дефицитом витамина В12. При анемии гемоглобина становится меньше, и ткани начинают испытывать нехватку кислорода. Особенно чувствительна к этому сетчатка, отсюда и ощущение пелены и размытости. Также снижается зрение в сумерках. Это связано с тем, что для выработки зрительного пигмента родопсина нужно железо. Врачи подтверждают, что за последние несколько лет фиксируется значительный рост статистики по снижению зрения и синдрому сухого глаза. Часто диагнозы ставятся вместе, преимущественно у молодых людей. Синдром сухого глаза провоцирует светочувствительность, повреждение роговицы и падение зрения. За прошедший год россияне приобрели 121 миллион упаковок глазных капель и потратили на это почти 42 миллиарда рублей.
0: Аудио сторис.

0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Армия России взяла под контроль населенный пункт Пискуновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. По информации ведомства, населенный пункт удалось взять под контроль благодаря действиям подразделений группировки войск «Юг». Кроме того, российские войска приступили к разминированию и зачистке городов Красный Лиман и Константиновка, сообщил начальник группировки войск «Запад» Иван Бигма.
1: В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии завершают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Подразделения закрепления приступили к разминированию и зачистке населенного пункта. За сутки в городе уничтожено 30 украинских военнослужащих, 5 автомобилей, 2 наземных роботехнических комплекса и 10 пунктов управления ВПЛА. Мобильными огневыми группами и дронами-истребителями сбито 20 беспилотных летательных аппаратов противника Р-18 «Баба-Яга» и Р-19 «Вампир», пытавшихся доставить боеприпасы и продовольствие на левый берег реки Северский Донец. Всего в полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили свыше 210 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 20 автомобилей и 2 артиллерийских орудия западного производства.
0: Также сообщается, что силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер, средства ПВО сбили 11 авиабомб и более 600 беспилотников. Потери украинских войск составили около 1400 военных за сутки. Российские военные нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и топливно-энергетического комплекса в Киеве и области, а также военным аэродромам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Удар стал ответом на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на территории России, говорится в заявлении Минобороны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что удары в Киеве и других населенных пунктах Украины наносились исключительно по военным объектам. Банк России исходит из того, что возникшие на российском топливном рынке трудности носят временный характер, и повлиять на размер ключевой ставки может оказать только инфляция. Об этом заявила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина. Однако, по ее словам, могут возникнуть вторичные эффекты.
2: Мы рассматриваем этот фактор ситуации на топливном рынке как временный, но будем смотреть, будут ли вторичные эффекты. Если вторичных эффектов не будет, это не повлияет на наше решение по ключевой ставке. Когда я говорю вторичный эффект, это значит, что, видя ситуацию на топливном рынке, люди будут опасаться будущего роста цен по широкому кругу товаров. И это повлияет на инфляцию. И если такие вторичные эффекты будут, то, конечно, это повлияет на наше решение по ключевой ставке.
0: Следующее заседание Совета директоров Центробанка, на котором будет рассматривать размер ключевой ставки, должно состояться 24 июля. Правительство России разрешило оборот бензина стандарта Евро-3 до конца года. Документ разместили на портале официального опубликования правовых актов. Согласно постановлению, подобные меры необходимы для повышения надежности топливообеспечения в России. При этом решение реализуется в качестве превентивных мер, направленных на недопущение дестабилизации на внутреннем рынке моторного топлива, говорится в документе. В Минэнерго заявили, что разрешение позволит направить на рынок дополнительные объемы топлива, передает ТАСС. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран в рамках переговорного процесса согласился практически на все условия американской стороны. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNBS. Глава Белого дома также вновь заявила о том, что Тегеран будет закупать сельскохозяйственную продукцию США в рамках потенциального мирного соглашения. Однако в статье отмечается, что власти Ирана уже опровергали эту информацию. Трамп добавил, что переговоры с иранской стороной все еще продолжаются. Ранее посредники из Катара и Пакистана завершили в Дохе непрямые переговоры с представителями США и Ирана. На консультациях был достигнут определенный прогресс. Стороны также договорились продолжать диалог по меморандуму о взаимопонимании. Сегодня в столицу придет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый освежающими грозовыми ливнями. Температура немного понизится. В мегаполисе выпадет до 1/3 месячной нормы, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В пятницу пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый освежающими грозовыми ливнями, и температура немного понизится ночью до 18-21, а днем плюс 25-30 градусов. Ну а в субботу и воскресенье столицу накроют облака фантоцы, это такое шуточное название, печальные закономерности, когда к выходным погода портится. 4 и 5 июля.

0: неделю в Москве сработает вот это пресловутое проклятие выходных. Будет довольно дождливо, относительно прохладно, за двое суток на метр квадратный мегаполисе прольется до 28 литров воды. Соответственно, это 1/3 месячной нормы. Ну и в сумерках с 14-17 в середине дня посвежеет до плюс 19, плюс 22. В общем, такое вот у нас в этом году лето хамелеон.
1: Днем в пятницу в Москве синоптики гидрометцентра прогнозируют преимущественно без осадков. Воздух прогреется до плюс 26-28 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: Сегодня в пятницу в Петербурге местами кратковременный дождь, плюс 20, плюс 22. В Москве преимущественно без осадков и днем в российской столице от 25 до 27 градусов.

0: Audio Stories.
1: Мискаль – крепкий алкоголь, который производят из разных видов агавы. И текила – одна из его разновидностей. В 17-18 веках в западном штате Мексики закрепились устойчивые методы дистилляции. А к 19 веку специализация на голубой агаве дала самый мягкий вкус, который стал основой для текилы. В 19 веке напиток вышел за пределы региона, появились крупные дистиллерии и начался экспорт. К началу 20 века текила ассоциировалась с мексиканской идентичностью и городской культурой, особенно на праздниках. После мексиканской революции начала 20 века государство стало продвигать образ Новой Мексики. Текила, которая сочетает индейские и испанские традиции, стала символом национального единства. Она часто появлялась в литературе, например, в так называемых романах революции. В романе Мариана Асуэлы «Те, кто внизу» 1915 года текила помогает героям пережить тяжелые времена, становится символом выбора в пользу мексиканского, а не европейского быта. В одной из сцен герой предпочитает чистую текилу шампанскому. Текила придает персонажам смелости и дерзости, превращая трагедию в игру. Так текила стала спутником мексиканцев, источником силы и духа для героев революции.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Два главных показателя хорошего льда для напитков – чистота воды и правильная температура. Вода без примесей не влияет на вкус напитка при охлаждении и не способствует образованию микротрещин, которые ускоряют таяние. Поэтому для самостоятельного приготовления льда рекомендуется использовать качественную дистиллированную воду. Вторым важным критерием является прозрачность льда. Она свидетельствует о направленной заморозке, при которой не образуются пузырьки воздуха. Такой лед обладает плотной кристаллической структурой, обеспечивает равномерное охлаждение и предсказуемый результат при работе с напитками. Температура льда определяет скорость его таяния. Ультрахолодный лед сначала нагревается медленно, а затем быстро начинает плавиться, что делает его менее удобным для приготовления, но идеальным для подачи напитков. Лед из морозильной камеры, где температура около минус 18 градусов Цельсия, дольше сохраняет форму и выглядит эстетично, поэтому его используют для сервировки. Для смешивания коктейлей лучше подходит лед из ледогенератора или барной станции, где температура ближе к 0 градусов.
0: Audio Stories.

когда ты спишь, не ведая тревог. Почувствуй, что я здесь, мне это очень важно.

0: «Маяк». Это мы. Это про нас.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, и высотники, да, и свы.

Скажите мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да, моя.

0: плотники, но сожалений горьких нет, как нет там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Audio Stories.
2: Библия – это не только священный текст, но и выдающийся памятник литературы. Вино занимает в ней особое место, а тема опьянения и виноделия прослеживается с ветхозаветных времен. Именно из Ветхого Завета можно узнать о Ное, который первым начал возделывать землю, вырастил виноградник и, выпив вина, опьянел. Этот эпизод стал отправной точкой для размышлений о роли вина в жизни людей. Знатоки Библии до сих пор спорят, был ли Ной первым виноделом и что именно он употреблял. Если речь действительно шла о вине, то этот момент можно считать важной вехой в истории человечества. Впервые человек создал продукт, который не только утоляет жажду, но и в небольших количествах приносит радость и позволяет расслабиться. Благодаря этому открытию у людей появилась возможность устраивать праздники, а вино стало символом особого состояния души и общения.
1: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В Китае на законодательном уровне введены новые требования к безопасности автомобильных дверных ручек, которые фактически ограничивают использование только скрытых выдвижных механизмов. С 1 января 2027 года вступает в силу новый обязательный государственный стандарт, согласно которому все новые модели автомобилей должны быть оснащены механическими системами открывания дверей. Это означает, что каждая дверь, за исключением задней двери багажника, должна иметь внешнюю механическую ручку, а внутри салона также должна быть предусмотрена надежная механическая система открывания. Механизм должен функционировать без участия электроники, что крайне важно в экстренных ситуациях, когда бортовая электроника может выйти из строя. Для уже существующих моделей предусмотрен переходный период, в течение которого они должны быть приведены в соответствие с новым стандартом. Основной причиной принятия таких мер стали вопросы безопасности после ряда резонансных дорожно-транспортных происшествий. В ситуациях, когда происходила авария или возникал сбой в электросистеме автомобиля, выдвижные ручки нередко блокировались, и водитель с пассажирами оказывались заперты внутри. В критических обстоятельствах, например, при возгорании или необходимости быстрой эвакуации, отсутствие возможности открыть дверь вручную приводило к трагическим последствиям. Китай стал первой страной, которая закрепила подобные строгие требования на государственном уровне, чтобы исключить риск блокировки людей в обесточенном автомобиле. Audio Stories.

Я диктор Стрельников. Это бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Ночь умеет расставлять акценты. То, что днем казалось мелочью, вдруг становится главным. Поделитесь этим моментом. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Аудиосторис.
1: Соджу – традиционный корейский алкогольный напиток крепостью от 16 до 53%. Современные массовые бренды обычно выпускают соджу с содержанием алкоголя от 16 до 25%, тогда как традиционные сорта могут достигать 53%. Изначально соджу производили как дистиллят из риса, воды и корейских дрожжей нурук. История соджу уходит корнями в 13 век, когда монголы, завоевавшие Корею, принесли с собой технологию дистилляции. Однако с 60-х годов 20 века из-за дефицита продовольствия основу напитка стали делать из тапиоки, сладкого картофеля или ячменя. В 1965 году правительство Южной Кореи запретило использовать рис для производства алкоголя, и только к 1999 году эти ограничения были полностью сняты. В результате производители перешли на более доступные ингредиенты, вкус напитка стал легче, а его популярность значительно выросла. В Корее употребление соджу связано с особыми традициями уважения. Младший в семье наполняет бокал для старшего, при этом поворачивается боком, а наливать самому себе считается невежливым. Сначала угощают гостя, затем гость наливает напиток в ответ. Пить соджу в одиночку не принято. Напиток всегда сопровождает компания, а ритуалы создают теплую атмосферу общения. К соджу обязательно подают закуски, которые смягчают вкус и помогают пить медленнее. Среди самых популярных – жареная свиная грудинка с листьями салата, кимчи и соусами. Жир мяса отлично балансирует мягкую сладость напитка. Хорошо сочетается и острый суп кимчи-чиге с ферментированной капустой и тофу. Горячие бульоны и пряность дополняют прохладный вкус соджу, а напиток, в свою очередь, смягчает остроту. Отлично подходят также рисовые клёцки такпоки в остром соусе, особенно с варёным яйцом и кимчи, а также тонкая лепёшка паджон с зелёным луком и морепродуктами. К соджу также подают маринованные овощи, рамен, свежие устрицы, а если традиционные блюда сложно приготовить, подойдут копчёная рыба, оливки или орехи. Они не перебивают вкус напитка, но создают нужный баланс.
0: Аудио сторис.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк» для всех, кто уже проснулся.
1: Ученые решили научить нас стирать носки, представляете?
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.
2: Если вам постоянно слышится музыка, само по себе это еще ничего не доказывает. Из альманаха «Психология для каждого».
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». От громких звуков можно располнеть.
3: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
3: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На «Маяке».

0: вам подарит триумф. Я этого добилась там, тут, где угодно, в чем угодно. Написала диссертацию, сварила хороший борщ, вышла замуж, купила хорошие туфли, а искала их долго.
1: От каких недугов следует принимать классическую музыку? Европейские композиторы. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Строение конечностей человека, включающее по 5 пальцев на руках и ногах, является наследием эволюции. Это анатомическая особенность, примитивный или исходный признак для всех наземных позвоночных, унаследованный от общего предка, который жил более 300 миллионов лет назад. Древние амфибии передали это строение своим потомкам, рептилиям, а те, в свою очередь, млекопитающим и обезьянам. Хотя пятипалая конечность считается базовой моделью, в ходе эволюции у некоторых видов происходила ее модификация. Если пальцы или целые конечности переставали быть необходимыми для выживания и даже начинали мешать, они редуцировались или исчезали полностью. Классическим примером служат предки лошадей. У них развитие получил только средний палец, который превратился в копыто, а остальные атрофировались за ненадобностью. У предков человека подобных эволюционных требований к утрате пальцев не возникло, поэтому исходная пятипалая структура сохранилась до наших дней.
0: Audio Stories.